и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, облечена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство. От ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее. Даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы, не видя мы тебя, думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Свидание. Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием. Была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение. И тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой. По одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Юлии Вознесенской вдовцу, посетителю интернет-форума. Второе десятилетие 21 века. От болезни никто не застрахован. Но вот умирают-то по-разному. Кто-то в диких мучениях и всеми заброшенный зовет смерть избавительницу. А кто-то в таком облаке любви и заботы, что и о смерти не думает. Он умирает и не умирает. Он до последней минуты не верит в смерть, а верит в вечную любовь, а значит, в жизнь, в вечную жизнь. Вот так и уходила ваша жена. Так и мой муж Владимир уходил 15 лет тому назад, тоже умерший от рака легких 4-й стадии и даже не думавший о смерти. Причастился и через 20 минут умер. И также умерла в феврале моя самая близкая подруга Ниночка от рака. Оба с метастазами по всему организму. Оба окруженные любовью так плотно, что ни боль, ни страх к ним не могли пробиться. Сереженька, о чем вы страдаете, это понятно. Но о чем ваш гнев? Вот эта мука из-за врачей. Они о чем? Слепой вы человек. Да не могли наши любимые люди излечиться. Вы думаете, их жизнь могли продлить врачи, но не сделали этого, и вот теперь виноваты? Они могли продлить не жизнь, а умирание. И еще неизвестно, каким оно было бы, это продленное умирание. А так, ваша жена, счастливица, умерла в ваших объятиях. Умирали все, кто жил. И мы с вами умрем. Но многие ли умерли так, как ваша жена? Вы думаете, она больших болей не чувствовала из-за лекарств? Да нет же. Это ваша любовь обезболивала ее страдания.
0: Голоса времени.

Светлое радио. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Итальянские войска, оккупировавшие Грецию во время Второй мировой войны, подходили к городку, где жил Арсений. Похватав самое необходимое, люди спешили укрыться в горах. Мать Арсения была в отчаянии. Ее старшие сыновья с утра ушли в поле. Нужно было предупредить их о наступлении, но до поля 2 с лишним часа ходу. Не успеть. «Им уже не поможешь», — твердили соседи. «Бери младшего и беги, пусть хоть один сын у тебя останется». Но Арсений вырвался из рук матери. «Если их убьют, то пусть и меня вместе с ними!» — крикнул он и со всех ног помчался искать братьев. Арсений успел. Едва переводя дух, он крикнул братьям: «Итальянцы!» И не успели те обернуться, как послышался гулкий топот. Вдоль кромки поля шел вражеский отряд. Равнодушно оглядев 3 молодых людей, итальянцы прошли мимо. Братья не могли поверить, что все обошлось, и со слезами бросились обнимать друг друга. Когда война, длившаяся 4 года, закончилась, Арсений уехал на Афон. Там он стал монахом Паисием. Люди ценили его за духовную мудрость и готовность жертвовать собой ради других, и с уважением называли старцем Паисием Святогорцем. Сотни людей приходили к нему в келью за советом, желая постичь тайну христианского подвижничества. Отец Паисий нередко им говорил так: «Отвага рождается от самопожертвования, доброты и любви, а любовь к ближнему дает силы и творит чудеса».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Пожалуй, ни одно из качеств души человека не вызывает столько непониманий и недоумений, как смирение. Люди привыкли понимать смирение как самоуничижение и покорность перед людьми. Но это свойство человека, проявляемое в общении с Богом. Смиренный человек предпочитает своим желаниям и хотениям волю Божию, а горделивый не согласен с Богом и настаивает на своем. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «Горделивость – это широкое окно, через которое быстро выветриваются все наши заслуги и все наши добрые дела. Ничто нас не делает такими пустыми перед людьми и такими недостойными перед Богом, как горделивость. Если Господь не горделив, то как нам такими быть? Кто имеет право гордиться больше, чем Господь, который мир сотворил и его своей силой держит? А ведь смотрите, он унизился до слуги, слуги всего мира, до смерти, смерти на кресте».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1932 год. Мы с братом Сережей очень остро чувствовали, когда дух мира покидал семью. Молчание родителей, их мрачные лица, слезы мамы, вздохи папы – это глубоко огорчало нас с Сережей, и мы с ним много и горько плакали. Скандалов при нас не было, но папа замыкался в себе, был грустный, просил без конца у мамы прощения, а она отмахивалась и плакала. Что происходило между ними, мы не понимали. С возрастом мы стали догадываться, что отец стремился к святости, а его аскетическая жизнь была не под силу его супруги. Но тогда причина ссор не доходила до нашего разума, мы плакали и требовали мира. Это горе было причиной, научившей меня молиться о мире в семье жарко, настойчиво и неотступно. И до чего же было радостно, когда я видела, что Господь услышал мою молитву. Мы заставали папочку и мамочку, сидящими рядом на кушетке, прильнувшими друг к другу, со счастливой улыбкой и веселым взглядом. Мы ликовали, Сережа хлопал в ладоши, прыгал, а брат Коля важно говорил, а я знал, что помирится. Он не переживал из-за ссор, видно, был умнее нас и понимал, что недоразумение между родителями происходит от лишней ревности папы ко спасению души, сталкивающейся с горячей заботой любящей мамы, заботой ее о здоровье нашего отца.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В октябре 1930 года в Ленинградский отдел Государственного политического управления ГПУ пришло письмо от Анны Ильиничны Ульяновой. Сестра Ленина обращалась к чекистам с весьма необычной просьбой. Она ходатайствовала об освобождении арестованной за религиозную пропаганду княжны Киры Ивановны Оболенской. «Я знала ее как человека со школьной скамьи трудящегося, ничем не проявлявшего своего княжеского происхождения», – писала Ульянова. Княжна Кира Оболенская действительно весьма сильно отличалась от большинства девушек своего положения. Родившаяся в семействе, ведущем свою родословную от князя Рюрика, Кира никогда не кичилась своим дворянством и не требовала к себе особенного отношения, для всех оставаясь простым, добрым и открытым человеком. Она родилась 6 марта 1889 года в Седлецкой губернии на территории Польши, тогда входившей в состав Российской империи. Когда Кире исполнилось 10, она впервые надолго покинула родной дом. Отец определил ее в Петербургский Смольный институт благородных девиц. А в 1906 году и вся семья Оболенских перебралась в столицу на постоянное место жительства. Полученный аттестат давал княжне Оболенской право на преподавание в школе, и Кира, у которой с детства было развито чувство сострадания к ближнему, желание безвозмездно помогать людям, подпитанное глубокой верой в Бога, в 1910 году стала учительницей бесплатной школы для бедных. Видя, как много людей хотели бы получить образование, но из-за нехватки средств не могли себе позволить поступить даже в школы начальных ступеней, Кира, насколько возможно, расширила свою деятельность. Кроме школы для бедных, она начала бесплатно преподавать в училище на Бронницкой улице, а также в рабочих школах Петербурга, на Лиговке, при заводе «Треугольник», в школе при станции «Поповка». Именно там княжне Оболенской однажды довелось встретиться с Анной Ильиничной Ульяновой. Неизвестно, какое впечатление произвела на Киру сестра будущего вождя мирового пролетариата, а вот Ульянова хорошо запомнила трудолюбивую барышню со светлым, спокойным лицом. Настолько хорошо, что спустя годы, в 1930-м, решит вступиться за арестованную княжну. Революция 1917 года внешне мало что изменила в жизни княжны Оболенской. Правда, теперь она не только преподавала, но и принимала активнейшее участие в деятельности организованного недавно Александра Невского братства. Оно было задумано как оплот сохранения монашества и духовенства в наступившем хаосе безбожия. Именно за причастность к братству Кира и была арестована в 1930 году. «Себя отношу к людям, придерживающимся чистоты православия», – прямо говорила она на допросах. Ходатайство сестры Ленина не помогло. Оболенскую приговорили к 5 годам лагерей. Тяжесть заключения она перенесла с присущим ей достоинством и кротостью. После досрочного освобождения в 1934 году Кира Ивановна вернулась к преподавательской деятельности, однако своей веры в Бога по-прежнему не скрывала. В октябре 1937-го ее снова арестовали, на сей раз предъявив сфальсифицированное обвинение в контрреволюционной агитации. На этом основании 10 декабря 1937 года княжну Оболенскую приговорили к расстрелу. Приговор был исполнен через неделю. В 2001 году Кира Оболенская прославлена Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников российских. На иконе она изображена окруженной детьми с книгами и тетрадями в руках.
0: Имена, имена милосердия.

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой. Когда затихнут волны и запрямят

Небо холодное в тучах, хмуро лужайки и чаще, слышен в березах плакучих ветер уныло гудящий. Словно томимы тоскою, близко ко мне, но незримо, тени одна за другою, плача, проносятся мимо. Алексей Жемчужников.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Симеон Богоприимец – один из самых удивительных участников евангельских событий. К моменту Рождества Христова он давно уже перешагнул границы жизни обычного человека. Как повествует предание, ему было около 300 лет. Симеон входил в число 70 переводчиков, которые по просьбе правителя Египта Птолемея Филадельфа осуществили перевод книг Ветхого Завета на греческий язык. Так появилась Септуагинта – перевод 70. Святому Симеону досталась до перевода книга пророка Исаии. Дойдя до фразы «Се дева в чреве примет и родит сына», которая имеет отношение к Рождеству Христа, Симеон смутился и решил написать вместо «дева» «жена». Он не поверил, что дева может родить и остаться девой. В этот момент Симеон был остановлен ангелом, который сказал: «Ты не умрешь, пока своими собственными глазами не увидишь исполнение пророчества». Слова ангела сбылись, и святой Симеон прожил долгую жизнь. Она, надо сказать, не приносила ему радости. Все близкие, родственники и друзья Симеона умерли, а он продолжал жить. Однажды святой Духом Божиим был призван прийти в Иерусалимский храм, где Симеон наконец-то увидел исполнение пророчества Исаии. В тот день в храм Соломона пришла Богородица Мария и принесла туда младенца Христа. О встрече с ретиней Спасителя и Симеона рассказывает Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Святой Симеон стал одним из главных участников события Сретения. Более того, он явился олицетворением целой эпохи, эпохи Ветхого Завета. В лице святого Симеона древний Израиль, такой же немощный и утомленный многими годами, встретился, наконец, со своим Спасителем, которого Дева Мария принесла для посвящения Богу в Иерусалимский храм. Вот как об этом говорит нам церковнославянский текст Кандака: «Утробу девичью освятивый Рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше предварив, и ныне спаслыси нас, Христе Боже, но умири в обраниях жительства, и укрепи люди, их же возлюбил Иси, едини человеколюбче». В переводе на русский язык этот текст звучит таким образом: «Утробу девы освятив рождением Твоим, и руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже, но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый человеколюбец». Кандак сообщает нам, что Богомладенец Христос освятил и Богоматерь, и старца Симеона, а в их лице и весь мир.
2: Кандак Сретению Господню исполняется несколько раз в течение богослужения и на вечерней службе, и на утренней литургии. В задачу кандака, как типа песнопения, входит сообщать молящимся смысл праздника. Церковь раскрывает значение события Сретения как начало новой эпохи в истории человечества. Послушаем кандак Сретения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Нина Радостная. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Береза. Родная деревня. Дом и береза рядом. Береза, выросшая в центре деревни, для всех нас была родной. Когда дети возвращались домой из школы, глаза сразу же встречались с густой зеленой кроной. Она первой приветствовала нас, иногда легким шуршанием листьев, иногда молчанием. Видели березу на горизонте, и на душе становилось тепло. Скоро дом. Весной первым от снега освобождался маленький пятачок у березы. И мы, дети, выбегали на солнышко порадоваться весне. Потом рядом с нашей любимицей зацвела черемуха. Чуть позднее яблоня. Летом часто неожиданно на родную землю приезжали те, у кого здесь в деревне была родина. И в какой-то момент их под своей кроной снова собирала береза.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.

0: Вы слушаете радио «Вера». Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Папа и я. Только вчера радовала своими красками клен, а сейчас за окном весело танцуют снежинки. В доме тишина. Я одна. Мне так хочется потрогать эту красоту. Первый снежок. Забираюсь на папин письменный стол, открываю форточку и подставляю ладошки, в которые мягко ложатся белые маленькие звездочки. Они тут же тают. Мне хочется их попробовать на вкус, и я языком ловлю снежинки, радуюсь и не замечаю холодного воздуха. А вечером родители обеспокоены моей вялостью, отсутствием аппетита. У меня болит голова. Термометр показывает высокую температуру. Меня укладывают в постель, а папа приглашает доктора, который живет в соседнем доме. Осмотрев меня, серьезный доктор что-то говорит папе об увеличенных железках и дает свои рекомендации. И вот несколько вечеров перед сном папа сидит рядом с моей кроваткой и держит у моей шейки металлический сверкающий отражатель с синей лампой. Он хриплым голосом напевает: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, мне тепло, уютно». И я погружаюсь в сон. А в одно прекрасное утро я просыпаюсь с ощущением легкости и вижу чудо. У моей постельки на стуле стоит настоящий домик для кукол. Он непростой. У него цветные слюдяные окошки, которыми украсил домик папа. Такая радость. И я иду на поправку.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги академика Дмитрия Лихачева «Заметки о русском», 1980 год. Как-то приезжала ко мне в Комарово молодая переводчица из Франции. Она переводит две мои книги. Естественно, что у Франсуазы много затруднений. Как передать разные ласкательные, уменьшительные оттенки, всю ту вибрацию чувств, которая так хорошо отражена в русском фольклоре в отношении людей и природы. Приветливость у нас часто выражается в таких словах: родненький, родименький, сынок, бабушка. Франсуаза вспыхивает. А вот что это значит. Я на улице спросила одну пожилую женщину, как найти нужную мне улицу, а она сказала мне: «Доченька». Вот именно, Франсуаза. Она хотела обратиться к вам ласково. Значит, она хотела сказать, что я могла бы быть ее дочерью. Но разве она не заметила, что я иностранка? Я рассмеялся. Конечно же, она заметила. Но она именно потому и назвала вас доченькой, что вы иностранка, чужая в этом городе. Вы же ее спросили, как пройти куда-то. Ах, Франсуаза заинтересована. Я продолжаю. Если вы иностранка, значит, одна в Ленинграде. Пожилая женщина, называя вас доченькой, не хотела непременно сказать, что вы ее дочь. Она называла вас так потому, что у вас есть мать или была мать. И именно этим она вас приласкала.
0: Голоса.

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Однажды брат Арсения принес домой голубя, которого ради шалости подстрелил из рогатки. Арсений заставил его пообещать, что тот больше никогда не будет убивать птиц. Брат дал слово. А вскоре началась война, и брат ушел на фронт, как сотни других молодых мужчин их городка. А тем, кто остался, пришлось бороться с голодом. Горсть зерна люди покупали за жемчуг. Арсений вместе со сверстниками часто бродил по улицам в поисках еды. Однажды кто-то предложил сделать рогатки и настрелять птиц. «Полакомимся голубятинкой», — потирали руки мальчишки. Арсений смастерил рогатку и первым же выстрелом убил голубя. Но, глядя на мертвую птицу, он вдруг живо вспомнил недавний случай. Сердце его болезненно сжалось. «Хорош же я», — подумал Арсений. «Брата своего отругал, а теперь сам занимаюсь таким негодным делом». С тех пор Арсений никогда не брал в руки рогатку, а сразу после войны уехал на святую гору Афон. Там он принял монашеский постриг и получил новое имя – Паисий. Умение видеть свои грехи и искренне каяться в них сделали его опытным в духовной жизни. За мудрым советом отца Паисия люди ехали на Афон со всех сторон света. Его слова находили живой отклик в сердцах паломников, и монаха Паисия стали с благоговением называть старцем Паисием Святогорцем. А сам отец Паисий старался каждому со смирением напоминать о том, как важно вовремя осознать свои ошибки и раскаяться в них. «Если меня казнит собственная совесть, и я прошу у Бога прощения, то получаю Его безграничную милость и любовь, которые подобны целебному бальзаму».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Иногда спрашивают, грешно ли стремиться к удовольствиям. Для многих наших современников, особенно молодых, этот вопрос стоит очень остро. Они не понимают, в чем опасность сластолюбия. В таких случаях бывает полезно обратиться к святоотеческому опыту. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Душа, преданная удовольствию, не может ничего ни слышать, ни говорить». Она становится изнеженная, вялою, робкою, несвободная, боязливою, исполненную лютости, незнания, лести, ярости, лени, полною всех пороков и чуждою противоположных им добродетелей.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Дежкин карагод», 1897 год, Курская область. Бывало, сидит моя мать за прялкой и поет тихо, а у самой слезы. Пела она для себя, уходила в печаль песни, а я, бывало, выбегу на полянку в вешний день, осмотрюсь кругом на Божий мир, и нахлынет вдруг на душу пресветлая радость и зальет сердце счастьем. И не знаешь, откуда такое счастье взялось, кого благодарить, какими словами. Душа возликует, и сама зальешься радостной песней. А слушают только цветики травы, светлый простор, да птицы щебечут точно наперегонки славе Бога, того деятеля радости, кто наполнил всю Вселенную такой красотой.
0: Голос.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: Когда в 1920 году на землях купца Дмитрия Алексеевича Расторгуева в окрестностях села Тарычево Подольского уезда Московской губернии большевики устраивали колхоз, местные старожилы, тайком перешептываясь, вспоминали своего бывшего помещика. Поговаривали, что хотел он имущество добровольно советам отдать, но условия поставил, чтобы новые власти на приют, детский дом либо богадельню его употребили. Ну а с красными комиссарами известно, шутки плохи. Разозлились, наган наставили, да и отняли все до нитки и безо всяких условий. С тех самых пор никто в этих краях о нем не слышал. Дмитрий Алексеевич был последним из московской купеческой династии Расторгуевых, торговцев с сахаром, чаем и кофе, которая была известна своей широкой благотворительностью. Его дед и основатель династии Дмитрий Иванович Расторгуев обосновался в Москве в 1836 году. Во время Крымской войны 1853-56 годов 1500 рублей серебром передал на нужды ополчения и еще 500 на медикаменты для военных госпиталей. Был он человеком верующим, долгие годы состоял старостой храма Рождества Пресвятой Богородицы на Стрелке, который постоянно поддерживал пожертвованиями. Отец Дмитрия Алексеевича, Алексей Дмитриевич Расторгуев, тоже был человеком, щедрым к ближним, усердным к церкви, милосердным к обездоленным. Унаследовав торговлю и капитал, в 1876 году Алексей Дмитриевич пожертвовал 40 тысяч рублей на ремонт церкви Николая Чудотворца на Болванке. Еще одна Никольская церковь на Подкопаях получила от Алексея Расторгуева в 1899 году помощь на обновление внутреннего убранства. На протяжении 10 лет с 1890 по 1900 Алексей Дмитриевич занимал вслед за отцом должность старосты Богородицы Рождественской церкви на Стрелке. На его средства храм был капитально отремонтирован и украшен новой росписью. Щедрые пожертвования Алексей Расторгуев направлял Валаамскому монастырю и обителям Святой горы Афон. 25 тысяч рублей в 1873 году он передал на строительство в Москве Александровской больницы. Сам же Дмитрий Алексеевич стал во главе торгового дома Расторгуевых в 1906 году после смерти отца. Он продолжил семейную традицию благотворительности. Попечитель Александровской общины сестер милосердия и общества помощи детям ссыльных в Сибирь, он удостоился ордена святого Станислава второй и третьей степени. В 1884 году Алексей Дмитриевич приобрел обширное имение в Подольском уезде неподалеку от села Тарычево и пожертвовал 9 десятин земли под строительство железнодорожной станции. Расторгуев всячески поддерживал крестьян, малоимущим давал в бессрочную и безвозмездную аренду земельные участки, помогал с приобретением сельскохозяйственной техники. А в 1917-м произошел государственный переворот. Власть взяли большевики, поставив частную собственность вне закона. Тогда-то, вероятно, и случилась та история с Алексеем Дмитриевичем Расторгуевым, которую жители окрестностей села Тарычево вспоминали в 1920-м, когда их без спроса сгоняли в совхоз. Удивительное дело, назван он был именем не какого-нибудь пламенного революционера, а бывшего помещика этих земель. И долго еще совхоз Расторгуева своим названием напоминал советским колхозникам о славной династии московских благотворителей.
0: Имена, имена милосердия. радио «Вера».

0: Светлое радио.
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославить.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Разрушил еси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения: «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси, яко воскресл еси Христе Божие, даруй мирови, велюй милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай, плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
2: Песнопение «Разрушилась и крестом твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом твоим смерть» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Военный госпиталь в Ростове-на-Дону – один из тех, куда привозят раненых бойцов из зоны специальной военной операции. Здесь за ними ухаживают сестры сестричества преподобного Серафима Саровского. Среди пациентов госпиталя немало мужчин с тяжелыми ранениями и ампутацией конечностей. Для дальнейшего лечения и реабилитации их отправляют в другие медицинские учреждения страны. Иногда такая транспортировка на поезде может занимать несколько суток. О времени отправки пациентов сестры узнают заранее, собирают для раненых воду и небольшой перекус, а также необходимую одежду и обувь, ориентируясь на погодные условия. Осенью и зимой эвакуация осложняется холодом. Раненого вывозят из больничного корпуса, перекладывают на носилки, переносят к машине, затем снова перемещают из одного транспорта в другой. После тяжелого ранения и кровопотери у человека нарушается терморегуляция. Он может мерзнуть даже при плюсовой температуре. Поэтому важно, чтобы у каждого из бойцов было свое одеяло. Оно должно быть большим, чтобы пациента можно было укрыть целиком. Важно подобрать именно полушерстяной состав. Синтетика электризуется, скользит по носилкам и не дышит. Человек под ней либо потеет, либо мерзнет. А нашим ребятам нужно сухое, обволакивающее тепло, объясняет старшая сестра сестричества преподобного Серафима Саровского Анна Керимова. Сейчас для медицинской эвакуации нужно купить 2000 новых теплых одеял. Поддержать больничное служение сестер милосердия и подарить тепло раненым можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Был я пастырем овец, и возвысил ты меня быть пастырем человеком. Находил я овцам пастбище зеленое, и были они довольны. Людям в пищу предлагаю тебя, и многие не хотят вкусить. Щемит сердце мое от скорби, Господи. Глаза мои полны слез, ибо многие не вкушают тебя, но ищут пищи на нивах голода. Не туда, братья мои, не туда, куда грядете вы, то нивы глады и только умножат голод ваш. И, обезумев от голода, друг на друга броситесь и поглотите, и не насытитесь. Овцы, приходящим от Бога, питаются. Вы же потому люди, чтобы Богом питаться. Если люди станут питаться пищей овечьей, для чего было Богу создавать и овец, и людей? Что есть овца, если не пища, которой питается? А вы призваны богами быть, оттого Бог предлагает себя в пищу вам. Господи мой, падаю на колени пред Тобою и молю о милости. Оскудели верой священники Твои, потому многие люди Тебя не хотят вкусить. И пустует пастбище твое богатое. Хороший пастырь овец нехорош для людей. Зачем не оставил ты меня быть хорошим в малом, но поставил быть негодным в большом? Когда я был пастырем овец, и тогда я был священником твоим. Каждой травинки касался посох мой пастырский, и, припадая грудью к земле, вслушивался в дыхание ее, и лежал на спине, глядя на грозное пламя небесное, и касался челом росистой листвы в горных лесах, и обнимал с жалостью ели высокие, грозой сломленные, и читал имя Твое, написанное пламенем по всей земле, и чувствовал, как горит подо мной каждая пять, и говорит: «Я есть алтарь Всевышнего». И величие Твое наполняло меня восхищением. И луга, и дубравы, все воды и суши наполнялись восхищением моим. А когда возрос, то познал с невыразимой дрожью, что Ты еще ближе мне, чем предчувствовал я в полях детства моего. Познал я, Господи, что я есть земля, в которой Ты горишь и глаголишь. Познал я, Владыка мой, что странник я в самом себе, а Ты — хозяин и господин. И познание сие повергло меня в ужас, пронизавший до мозга костей. И сказал я себе: не свой дом осквернял ты, но чужой, и не на себя навлекал позор, но на другого, и не себя оскорблял, но хозяина, в чьем доме ты гость, и бросал грязью не в свечу, а в солнце внутри себя. Какое крещение смоет позор мой пред Тобой? Какое покаяние грех мой пред Тобой изгладит? Помоги мне истребить себя грешного и родиться заново, словно чистому младенцу без прошлого. Помоги мне, Отче мой! Идолы языческие требуют от жрецов своих известной меры мудрости. Сколько же мудрости потребно священнику Бога жизни? Идолы требуют известной меры чистоты. Сколько же чистоты солнечной потребно тому, кто служит Богу богов? Идолы требуют известной меры сил от служителей своих. Какой же силою должен быть припоясан служитель Вседержителя Всесильного? Всевышний Отче мой, очисти жизнь мою и сотвори ее жертвой на Твоем жертвеннике. Когда был я пастырем овец, плакал я над каждым ягненком закланным. Сотвори меня невинным, как ягненок, и сожги меня на алтаре Твоем, Господи и Боже мой.

0: Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: В храме. Молитва – это таинство, разговор с Богом. Однажды мы пришли с внуком в храм Казанской иконы Божьей Матери. И вдруг женщина, грубой со злостью в голосе, кричит мне: «Накрасила губы, а мы после вас будем помаду слизывать?» Я даже не поняла, что здесь в храме хочет от меня эта женщина с перекошенным от злости лицом. «Ходите здесь, делайте вид, что молитесь!» Мне так было неловко, что женщина грубила при внуке. Было ощущение, как будто меня ударили в его присутствии. А мой мудрый внук сказал мне: «Не разговаривай, баба, мы же в храме». Я позднее поняла смысл его слов. Ничего никогда никому доказывать не нужно. Мы все под Богом. Только Он нас рассудит.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя о своем детстве. Когда мы в 1907 году поселились, Арбат был еще совсем тихий. Даже трамвая на нем еще не было, и асфальта на мостовой. Между булыжниками кое-где пробивалась летом травка, а фонари были газовые, низкие, которые по вечерам зажигали специальные рабочие зажигальщики, перебегавшие быстро с длинными легкими лесенками от одного фонаря к другому. Улицы Москвы тогда вообще были тихими дорогами большой деревни. В воздухе был покой. На углу Никольского переулка, теперь Плотникова, был большой склад дров, а за ним по переулку стояли два деревянных дома, в которых жил причт Никола-Плотниковской церкви. В них первые годы нашей здесь жизни не было еще и электричества, а воду привозили ежедневно на лошади в громадной бочке. Не было тогда еще и кино, и автомобилей, а на углу почти каждого переулка стояли извозчики разных категорий, от совсем простеньких ванек до шикарных лихачей на дутых резиновых шинах. На одном из первых появившихся в Москве автомобилей я катался вместе с детьми одного служащего военно-окружного суда. Это было, наверное, уже в 1910 или 11 году. На самом Арбате, не считая Арбатской площади и прилегающих переулков, стояло три церкви. У Николы Явленного посередине Арбата был такой красивый, низкий по звуку большой колокол, что когда этот звук плыл к небесам, прохожие невольно замедляли свои шаги, точно желая идти в такт с этим движением к вечности.
0: Голоса.

эфире Радио Вера. Когда гоним тоской неутолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши, потерянный в толпе необозримой, как часть одной страдающей души. Невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море, и заодно с ним рвется в небеса. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Отряд, в котором Арсений служил радистом, готовился принять участие в военном параде. Шла вторая неделя строевых репетиций. Солдатам это порядком надоело, и накануне одной из них они сговорились не выполнять приказов офицера. Арсению такая идея не понравилась, и после безуспешных попыток отговорить товарищей, он заявил, что в сговоре участвовать не будет. Наутро солдат вывели на плац. «Песню запевай!» — скомандовал ротный. В ответ — молчание. Ротный повторил приказ. И снова тишина. Офицер дал команду возвращаться в лагерь. Солдаты зашагали, довольные, что затея удалась. Однако в лагере их ждал приказ о наказании. Солдатам велели встать в круг и без остановки бегать несколько часов. Арсений бегал вместе со всеми. Кто-то из солдат крикнул: «Радист в сговоре не участвовал!» И Арсению предложили выйти из круга. Но он сделал вид, что не расслышал. «Или всем получить прощение, или терпеть вместе», — подумал он про себя. Самоотверженная любовь к сослуживцам помогла Арсению без ропота принять незаслуженное наказание. А после армии он уехал на Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий. Скоро о его доброте и смирении узнали сотни людей и стали почитать его как духовного учителя, старца Паисия Святогорца. В человеке смиренном всегда живет любовь, потому что смирение и любовь — родные сестры, — говорил отец Паисий. Когда человек смиряется, он делается ближе к Богу, и душа его наполняется добротой, благодарностью и добрыми помыслами.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Олег Червяков.
1: Часто слышишь от людей слова «судьба у меня такая». Но в православии нет понятия о предопределенности событий и поступков человека. Это свойственно язычникам. От судьбы, по их мнению, нельзя уйти, ей можно только покориться. А в православии человек не раб обстоятельств, а ответственный за свои деяния человек. Хочу поделиться с вами словами преподобного Гавриила Самтаврийского. Некоторые говорят, на роду написано. Но если человеку было так на роду написано, тогда почему же судит Бог? Свою судьбу мы создаем сами. Если человек, безрассудно подвергая свою жизнь опасности, погибает, то судьба здесь ни при чем.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников генерала Антона Деникина. 1889 год. Польша. У меня по русскому языку в аттестате, выданном Владславским училищем, значится четверка. Как-то раз, еще в четвертом классе, инспектор Мазюкевич задал нам классное сочинение на слова поэта «Куда как упорен в труде человек, чего он не сможет, лишь было б терпенье, да разум, да воля, да божье хотенье». Под последней фразой, объяснил нам инспектор, поэт разумел удачу, а я свое сочинение закончил словами «И, конечно, божье хотенье, не удача, как судят иные, а именно божье хотенье. Недаром мудрая русская пословица учит «без Бога ни до порога». За такую мою дерзость поставили мне тогда тройку. И с тех пор до самого выпуска, несмотря на все старание, выше четверки я не подымался.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Осенним днем 1863 года здание полицейской больницы в малом казенном переулке Москвы вошла высокая, одетая в строгое темное платье, женщина. Это была княгиня Наталья Борисовна Шаховская. Распахнув дверь, она застучала каблуками по гранитной лестнице. Полицейскую больницу основал и содержал знаменитый доктор Федор Гаас, святой доктор, как звали его в Первопрестольной, за широкую благотворительность. Гааса княгиня Шаховская знала с детства. Он был домашним врачом ее семьи и примером для подражания. Наталью всегда восхищало его безграничное сострадание к людям, попавшим в беду. Ей так хотелось дать людям хоть малую толику того добра, которое каждый день творил доктор Гаас. В полицейскую больницу княгиня шла с вполне определенным намерением. Она твердо решила трудиться здесь простой сиделкой. Наталья Борисовна Шаховская смогла добиться своего и стала одной из первых женщин среди медицинского обслуживающего персонала полицейской больницы. Работа полностью захватила ее. Через два года, в 1865-м, княгиня приобрела помещение на улице Покровка и основала там общину сестер милосердия в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали». Наталья Борисовна обучала женщин навыкам ухода за больными. Сестры общины во главе с основательницей трудились в полицейской больнице доктора Гааса, военном госпитале, Яузской больнице для чернорабочих и Екатерининской лечебнице. Все расходы по содержанию общины княгиня Шаховская взяла на себя. На средства, вырученные от продажи имения в Серпухове, в 1871 году Наталья Борисовна купила большой участок земли в Лефортово, на котором выстроила трехэтажный особняк. В нем разместились хозяйственные и жилые помещения общины «Утоли моя печали». А главное – больница на 200 коек с амбулаторией и стационаром, терапевтическим, гинекологическим и психиатрическим отделениями. К больнице примыкала домовая церковь. Здание на Покровке княгиня отдала под сиротский приют для девочек. Позже, в 1895 году, Шаховская построила для него новое трехэтажное здание, где разместилась еще и фельдшерская школа с курсами подготовки сестер милосердия. Сестры общины «Утоли моя печали» бесстрашно и самоотверженно трудились на фронтах сербско-турецкой войны 1876 года, русско-турецкой войны 1877-78 годов, основали лепрозорий в Якутии. В 1906 году княгиня Наталья Борисовна Шаховская скончалась. Однако дело, начатое ею, не прервалось. Даже после революции 1917 года, когда благотворительные учреждения сплошь и рядом закрывались новой властью, «Утоли моя печали» продолжала работать. Активную деятельность община развернула в годы гражданской войны, когда в Москве свирепствовала эпидемия тифа. В 20-х годах общину все же официально расформировали, а больнице присвоили имя революционера Баумана. Но после этого многие сестры продолжали в ней трудиться. Сегодня здесь располагается клиническая больница номер 29, над воротами которой икона «Утоли моя печали», а на стене мемориальная доска с портретом княгини Натальи Шаховской и надписью «Сестре милосердия, основательнице общины и больницы».
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демоном учителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно, ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение. Новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать матерью Спасителя мира. Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значение события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст «Тропаря праздника Благовещения» выглядит так. «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим. Радуйся, благодатная, Господь с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Сегодня – начало нашего спасения, сегодня – открытие вечной тайны. Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородице, будем петь «Радуйся, полная благодати, Господь с тобою». Текст «Тропаря Благовещения» раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии. Но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать – быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
1: Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Каждый человек имеет опыт обиды, пусть даже обидчивы мы бываем по-разному. Но что будет, если в своей требовательности к другим мы решим пойти на принцип и не захотим примириться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку царю».
10: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
9: Говорит вам: аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их.
8: Стараясь выглядеть независимо и самоуверенно, человек повторяет, что никому ничего не должен. Однако тут же он может чувствовать, что должен выглядеть прилично, должен быть успешным. Спросишь: кому должен? Человек ответит: себе. Но что такое быть должным? С бытовой точки зрения, мы бываем должны вернуть деньги, если нам их дали в трудную минуту. Однако если мы должны себе, что же мы себе дали? Фантазию? Мечту о том, кто мы и какому статусу мы соответствуем? Один мой друг как-то так и сказал мне: «Когда-то я поставил себе очень высокую планку, и мне тяжело ей соответствовать. Помню, я задумался над этим и понял, что мы вообще ничего не знаем про высокие планки, пока не читали Евангелие». Источник наших требований к себе – это окружающие люди, которых мы выбрали себе в авторитеты. На самом деле они такие же, как мы. Но откуда они знают, кто кем должен стать, каким должен быть? Тоже от людей. Что это вообще за коллективное творчество? На чем оно основано? Другое дело – слова, которые обращает к нам Спаситель в Нагорной проповеди. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот это я понимаю, высокая планка. Причем поставлена она нам не от лица коллективного бессознательного, а Творцом, который точно знает, какими мы должны быть. И Ему-то мы действительно должны, потому что Он дал нам жизнь. Притча из Евангелия от Матфея начинается с того, что государь, под которым подразумевается Бог, рассчитывается со своими должниками. И вот перед ним человек, который не способен вернуть долга, потому что в жизни не соответствовал его воле. И единственное, что ему остается, просить о прощении. Впрочем, нет. Есть еще кое-что важное, причем не менее важное. Он сам призван прощать. Господин готов простить ему его несовершенство, но пока он не простит ближних, его сердце не сможет принять этого Господнего прощения. Оно так и останется мучимо злобой и требовательностью к другим. Притча, которую мы услышали, кому-нибудь покажется очень страшной, ведь заканчивается наказанием непростившего. Однако на самом деле она очень воодушевляющая, потому что мы еще живы и можем все правильно сделать. Если только осознаем, наконец, что обида и злоба, которые есть в нашем сердце, это смертельные болезни души, которые ведут нас к погибели. Как мы стали бы бороться со смертельной болезнью? Мы бы искали врачей, стремились скорее сделать операцию. Но для того, чтобы вылечить болезнь души, не надо далеко ходить. И врач, который способен нам в этом помочь, всегда рядом, потому что этот врач – Господь.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров. Наталья Рузувакина. Литературные эскизы. Ничего страшного. В ночь на воскресенье у нас заболела Настенька. О том, что у 5-летней дочери поднялась температура и покраснело горло, я узнал только утром. А жена, оказывается, провела у постели ребенка почти всю ночь без сна. Значит, в храм мы сегодня все вместе точно не пойдем. Вызвали врача. Настя уснула. Я предложил поспать и жене, но она возразила. Ей очень хотелось, чтобы хоть кто-то из семьи побывал на воскресной службе. Жена заварила себе чаю покрепче и решила помолиться дома, а я же отправился на литургию. Помолившись Господу вместе с прихожанами нашего храма, поблагодарив Бога за все, что имею и не имею, за саму жизнь, я ощутил особенно отчетливо Божие участие в своей жизни и Его любовь. А когда шел после литургии обратно, то не просто верил, а точно знал: все у нас хорошо. В дверях квартиры я встретился с доктором. «Ничего страшного», — сказал он. «За неделю, даст Бог, девочка выздоровеет». «Ничего страшного», — подумал и я. «Разве может нас что-то испугать, если мы со Христом?»

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 4 октября. Всемирный день защиты животных. О значении заботы о братьях наших меньших настоятель Староладожского Никольского монастыря в Ленинградской области игумен Филарет Пряшников.
2: Когда мы с вами читаем «Бытие», то видим историю творения Божьего мира. Господь сотворил рай и как венцом творения поставил человека, как царем, который не только давал имена животным, но и был обязан хранить гармонию сотворенного Богом мира. Есть в Священном Писании такие слова: «Блажен, кто и животных милует». Поэтому обязанностью человека является не только хранить мир между своими ближними, заботиться об окружающем мире, но еще проявлять любовь к братьям меньшим. Проявление любви и бережливость по отношению к животным, а также чрезмерная жестокость, иногда которую проявляет человек, это наполнение духовной составляющей человека. Христианство учит любви, поэтому и мы с вами, братья и сестры, должны относиться бережливо к тому миру, который просто так подарил нам наш Создатель.
0: Актуальная тема.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет об одном из учеников Сергия Радонежского, преподобном Кирилле Белозерском. А в 8 вечера гостьей программы «Исторический час» будет кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Чернова. Разговор пойдет о судьбе и творчестве писателя, хранителя культуры русского севера Бориса Викторовича Шергина.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Приятельница порекомендовала мне хорошего зубного врача. Я по обыкновению начала наводить о нем справки и узнала так много интересного, что решила посвятить ему отдельную программу. Родина Эдуарда Гигалаева – Владикавказ, столица Республики Северная Осетия. Его родители – стоматологи, и он выбрал ту же профессию. Стремление бескорыстно помогать людям тоже досталось ему по наследству. Мне служит примером жизнь отца. Я с детства видел, как он оказывал всяческую поддержку окружающим, говорит молодой человек. В студенческие годы Эдуард создал ассоциацию молодых стоматологов. Будущие врачи занимались профилактикой профильных заболеваний среди населения. Посещали школы, детские дома, пансионаты для пожилых людей. Рассказывали о правилах гигиены полости рта. Иногда выезжали с лекциями в отдаленные районы республики. Я узнал, что некоторые горцы даже не умеют чистить зубы и никогда не слышали о профилактике, делится открытием Гигалаев. У многих, по его словам, зубы находились в плачевном состоянии, а медицинских пунктов в поселениях не было. Наш герой очень хотел помочь землякам, но не понимал, как это сделать. К счастью, он узнал о молодежном форуме «Машук». В 2019 году Эдуард и его одногруппники написали проектную работу «Стоматологическое здоровье» на тему бесплатного лечения инвалидов и малоимущих. Успешно ее защитили и выиграли грант в 400 тысяч рублей. На эти деньги купили переносную стоматологическую установку и медикаменты, оплатили транспортные расходы и питание сотрудников. У нас появилась возможность проводить осмотры и лечить зубы жителям горных районов на дому, радуется Эдуард Гигалаев. До тех пор, пока он не стал дипломированным специалистом, вместе с ним в села выезжали старшие коллеги, практикующие врачи, которые контролировали процесс. Только за один год стоматологи-волонтеры посетили 20 населенных пунктов Северной Осетии и вылечили без малого 200 человек. А в 2020-м эти цифры увеличились более чем вдвое. Тем временем руководитель проекта «Стоматологическое здоровье» получил диплом Североосетинского государственного университета, окончил ординатуру и переехал в Москву. Когда он приезжает на родину, то по-прежнему отправляется в горы со своей портативной установкой и бесплатно лечит бабушек и дедушек. «Все наши взрослые поступки, как правило, берут начало в семье», уверен Эдуард Гигалаев. «Я усвоил с молоком матери, что надо помогать друг другу, жить по совести и чести. Его главная цель – оставить после себя добрый след в родной Осетии. И, по-моему, этот молодой доктор двигается в правильном направлении». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
2: Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня – один из 12 величайших праздников Православной Церкви. Это единственный праздник, исторической основой которого явились не новозаветные, а более поздние события. В 4 веке нашей эры в Палестину приехала мать императора Константина Великого, царица Елена. Ее целью было найти реальные свидетельства исторического существования Господа нашего Иисуса Христа. В ходе раскопок была найдена пещера гроба Господня, а неподалеку на месте Голгофы найден и тот самый крест. В праздник Крестовоздвижения церковь поклоняется честному и животворящему кресту, на котором Господь перенес величайшие страдания. Целую неделю после воздвижения в церкви поются специальные праздничные песнопения, посвященные кресту. А на седьмой день, то есть сегодня, совершается так называемое отдание праздника. Крест Господень – один из главных символов православной веры. Он – ободрение и поддержка для христиан в их личных тяготах. Ведь, по словам святителя Кирилла Александрийского, Христос понес крест, нам принадлежащий. Церковь обращается к Господу с молитвой. «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».

1986 году режиссер Светлана Дружинина приступила к съемкам телевизионного фильма «Гардемарины вперед» о приключениях друзей из московской навигацкой школы. Она сразу решила, картина станет музыкальной. Композитору Виктору Лебедеву режиссер поставила задачу написать песни на темы дружбы, разлуки и любви. В соавторы Лебедев взял поэта Юрия Ряшенцева. Вместе им удалось создать произведения, которые вот уже не один десяток лет остаются узнаваемыми и любимыми. Одно из них – песня о любви, чистой, бескорыстной, жертвенной, которая по-евангельски долготерпит, все переносит. Музыку Виктор Лебедев написал за один вечер. В картине «Гардемарины вперед» песню о любви исполнили Дмитрий Харатьян и Светлана Тарасова. Во время записи композитор дал им совет. Петь ее надо, абсолютно веря в любовь. Именно так она и прозвучала.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Всякая ли щедрость является подлинной? Бывает ли так, что, искренне полагая, будто он совершает добрый поступок, человек обманывает сам себя? И что делать, чтобы этого не происходило? Ответ на эти вопросы находим в том отрывке из 9 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Все же глаголю, сей скудостью, скудостью и пожнет».
3: «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу».
2: «Я же содевает нами благодарение Богу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла христианам города Коринф. Он призывает верующих собрать пожертвования для христиан Иерусалима, которые находились в непростом материальном положении. В этом контексте Павел и произносит яркий афоризм: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Однако после такого возвышенного призыва к щедрости он делает очень важную практическую оговорку: «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Выражение «уделяя по расположению сердца» можно перевести с греческого языка как «выбирай по расположению сердца». Здесь делается акцент именно на осознанном, обдуманном решении. Чтобы не получилось так: сегодня я благодетельствовал, а завтра хожу и думаю, зачем я это сделал, огорчаюсь по поводу того, что много отдал или отдал не тому человеку, и бывает даже начиная обвинять окружающих за то, что принудили или не остановили. Грызу самого себя за то, что в моменте не поразмыслил как следует. Подлинная щедрость не может подчиняться мимолетным чувствам. Не случайно Павел цитирует строки из 111-го псалма: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». В этом псалме щедрость праведника описана как устойчивая черта характера, а не разовый жест. Щедрость должна опираться на более глубокое состояние, которое Павел называет «доброхотным расположением», то есть внутренней устойчивостью сердца, когда человек находится в постоянной готовности к служению окружающим, причем вне зависимости от своего настроения, какие бы чувства ни были, их необходимо распознавать и не вовлекаться в них. Доброхотный человек руководствуется тем, что глубже всяких чувств. Это воля Божья, чтобы мы, люди, служили друг другу. Итак, сегодня апостол Павел предлагает не просто творить милость окружающим, но творить ее, проверяя свои глубинные мотивы. Без честного взгляда внутрь себя щедрость легко превращается в самообман. Мы думаем, что сеем добро, а на деле сеем собственную гордость или страх. Возможно, за нашей помощью прячется желание получить что-то взамен. Такая работа предполагает, что у нас есть привычка на протяжении дня задавать себе вопрос: почему я делаю то, что делаю? Именно эта постоянная ревизия своих мотивов, а не разовые эмоциональные порывы, важный шаг к тому, чтобы наша щедрость стала подлинной и устойчивой. Так работает садовник. Он должен не только поливать растения, но и регулярно проверять его корни. Потому что снаружи куст может выглядеть здоровым, а под землей уже началась гниль. Так и щедрость. Внешне красивый поступок может скрывать испорченный мотив, И только внимательный взгляд внутрь себя способен это заметить. Чтобы помочь нам двигаться по правильному пути, Церковь предлагает целый арсенал вспомогательных средств. Это и практика личной и общественной молитвы, это и церковные таинства, первые из которых – исповедь и причастие, это и социальное служение, это общение с духовными людьми, которые готовы поделиться своим опытом работы над собственной душой. Ровно в той степени, в какой мы используем такую помощь, наша душа приходит в ясность и трезвенность. Мы начинаем словно видеть себя со стороны. Мы все меньше подчиняемся мимолетным эмоциям и настроениям. Наша щедрость становится глубокой, устойчивой чертой характера. И наша милость приносит реальную пользу как окружающим, так и нам самим.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В этом году Московскому фонду «Провидение» исполнилось 8 лет. Он помогает сохранить зрение детям со всей России и поддерживает их родителей. Организует лечение для подопечных, оплачивает стажировки для врачей из регионов, предлагает психологическую помощь семьям, где есть дети с нарушениями зрения. Сейчас фонд «Провидение» помогает 9-летней Кате из Тюмени. Проблемы со здоровьем у нее начались почти с рождения. В один месяц у Кати случилось обширное кровоизлияние в головной мозг. Врачи провели ей операцию и 3 недели боролись за ее жизнь. У Кати детский церебральный паралич, а еще есть трудности с речью и мышлением, а также проблемы со зрением. В этом году Катя перешла во 2-й класс коррекционной школы. Ее любимый предмет – музыка. Педагоги отмечают, что у девочки хороший слух и развита память. Она легко учит детские стихи и рассказывает их наизусть. Несмотря на диагнозы, Катя активная и дружелюбная девочка. Она любит гулять, качаться на качелях, играть вместе с младшим братом. Но чтобы лучше видеть окружающий мир и развиваться дальше, Кате нужна операция на глаза. Денег на дорогостоящую процедуру у семьи нет. Сбор для них открыл фонд «Провидение». Если вы тоже хотите поддержать Катю и других подопечных проекта, переходите на его сайт fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Сегодня, 4 октября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Преподобный Иосиф Заоникиевский, в миру Иларион, жил в XVI веке и был благочестивым крестьянином из Вологодской губернии. Долгое время он страдал болезнью глаз и усердно молил о помощи Господа и Богородицу. Однажды крестьянин нашел в лесу, в болотистом месте, икону Божией Матери, от которой получил исцеление. В благодарность Иларион расчистил лес на этом месте и построил часовню. Сам он поселился рядом, приняв монашество с именем Иосиф. Впоследствии на месте подвигов Иосифа возникла Заоникиевская монашеская обитель. Преподобный Иосиф отказался от настоятельства и выбрал подвиг юродства. Он ночами стоял на молитве, а в жестокие морозы ходил босиком. После смерти преподобного у его гроба стали совершаться исцеления. Основанный преподобным Иосифом монастырь находится в деревне Лучниково, в получасе езды от Вологды. Русских святых мы чтим не только как небесных покровителей земли. В их судьбах мы ищем откровение собственного духовного пути. В этот день Церковь вспоминает и прославляет преподобного Иосифа Заоникиевского и молится ему, а мы вместе с ней. Святой праведный Иосиф, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Маленький Тонио заболел. У мальчика был сильный жар. Он плакал, и мать перенесла кроватку ребенка в свою комнату, чтобы постоянно быть рядом с ним. В комнате матери малыш сразу затих. Женщина ладонью пощупала ему лоб. Он уже не был таким горячим, как несколько минут назад. Температура быстро начала снижаться. Безо всяких лекарств. Тони улыбался. Мать со вздохом облегчения склонилась над кроваткой сына и тихонько запела колыбельную. Этот эпизод из детства Антуан де Сент-Экзюпери, писатель и летчик, автор знаменитой философской повести сказки «Маленький принц», вспоминал в 1922 году в письме к своей матери. «Я впервые ощутил необъятность не на самолете, не посреди моря, а на кровати в вашей комнате. Заболеть было такой удачей». Свою мать Экзюпери называл лучшим, что есть в его жизни, а детство, проведенное рядом с нею, самым счастливым временем. Антуан или Тонио, как звали будущего писателя родные, был третьим из пятерых детей в семействе французских дворян де Сент-Экзюпери. Отец скончался, когда мальчику исполнилось всего 4 года. Заботу о детях и доме приняла на свои хрупкие плечи Мари, так звали маму писателя. Экзюпери вспоминал, что горе матери от потери любимого супруга и кормильца семьи было, вероятно, очень велико. Однако Антуан никогда не видел ее грустной, замкнутой или отчаявшейся. По словам писателя, Мари всегда улыбалась, и каждому из детей доставалась доля ее нежности и внимания. Невозможно было даже представить Мари де Сент-Экзюпери в гневе или злобе. «Она не знала иного воздействия на нас, кроме любви», – вспоминал Антуан. Тонио, напротив, в детстве был довольно вспыльчивым ребенком. В играх с братьями и сестрами любил устанавливать собственные правила. Но лишь одного ласкового взгляда матери хватало, чтобы утихомирить Антуана и остудить пыл любой ссоры. Впрочем, куда больше, чем играть, Тонио нравилось просто быть рядом с матерью. Он всюду следовал за Мари со своим маленьким детским стульчиком. Стоило женщине присесть за вышивание или чтение, как Антуан тут же устраивался подле ее ног. По вечерам, лежа в своей кровати в детской, Тонио ждал, когда мать придет поцеловать и благословить детей перед сном. «Вы склонялись над нами, и чтобы ничто не тревожило наши сны, вы разглаживали складки на наших одеялах. Вы смиряли наши кровати, как божественный перст смирял бурю на море», – писал Экзюпери. Уложив детей, Мари спускалась вниз и садилась за рояль. Звуки инструмента и пение матери доносились до Антуана и успокаивали его. «Ничто и никогда так не убеждало меня в полнейшей безопасности мира», – вспоминал он. Как-то раз в полночь Тонио вдруг открыл глаза. Во сне у него в голове, само собой, сложилось стихотворение для мамы. Нужно было срочно ей его прочесть. Босоногий в ночной рубашке, Антуан радостно вбежал в комнату матери. Кажется, он ее разбудил. Тонио стало совестно, но Мари с нежностью протянула руки к сыну, усадила его к себе на кровать. Мальчик с замиранием сердца прочел ей свое стихотворение. Мама улыбалась, гладила Тонио по голове и просила читать снова и снова. В 1909 году Антуан поступил в колледж при монастыре Сен-Круа в городе Леман. Вдали от родного дома его поддерживали письма матери. В ответ на ее наполненные любовью и заботой послания Экзюпери отправлял свои, длинные, подробные. В письмах Антуана к Мари впервые проявился его дар сочинителя. Он сочинял для мамы забавные фантастические истории, похожие на те сказки, которые она когда-то ему читала. Например, однажды он написал биографию «Цилиндра», рассказанную самим головным убором от первого лица. А жизнь летела вперед и забрасывала Экзюпери в самые разные уголки мира. Он служил в армии во Франции, побывал в Америке, в Алжире, отважно воевал в рядах авиации в годы Второй мировой. И где бы ни был писатель, отовсюду летели домой его письма, адресованные матери. В них он не уставал говорить о своей трогательной сыновней любви. «Мамочка, я действительно люблю вас всей душой. Когда грустно, вы единственное утешение. Вы лучшее, что есть в моей жизни».
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Каждый человек имеет опыт обиды. Пусть даже обидчивы мы бываем по-разному. Но что будет, если в своей требовательности к другим мы решим пойти на принцип и не захотим примириться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку царю».
3: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его».
2: «Говорит вам, аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их».
1: Стараясь выглядеть независимо и самоуверенно, человек повторяет, что никому ничего не должен. Однако тут же он может чувствовать, что должен выглядеть прилично, должен быть успешным. Спросишь: кому должен? Человек ответит: себе. Но что такое быть должным? С бытовой точки зрения, мы бываем должны вернуть деньги, если нам их дали в трудную минуту. Однако если мы должны себе, что же мы себе дали? Фантазию? Мечту о том, кто мы и какому статусу мы соответствуем? Один мой друг как-то так и сказал мне: «Когда-то я поставил себе очень высокую планку, и мне тяжело ей соответствовать. Помню, я задумался над этим и понял, что мы вообще ничего не знаем про высокие планки, пока не читали Евангелие». Источник наших требований к себе – это окружающие люди, которых мы выбрали себе в авторитеты. На самом деле они такие же, как мы. Но откуда они знают, кто кем должен стать? Каким должен быть? Тоже от людей. Что это вообще за коллективное творчество? На чем оно основано? Другое дело – слова, которые обращает к нам Спаситель в Нагорной проповеди. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот это я понимаю – высокая планка. Причем поставлена она нам не от лица коллективного бессознательного, а Творцом, который точно знает, какими мы должны быть. И ему-то мы действительно должны, потому что он дал нам жизнь. Притча из Евангелия от Матфея начинается с того, что государь, под которым подразумевается Бог, рассчитывается со своими должниками. И вот перед ним человек, который не способен вернуть долга, потому что в жизни не соответствовал его воле. И единственное, что ему остается, просить о прощении. Впрочем, нет. Есть еще кое-что важное, причем не менее важное. Он сам призван прощать. Господин готов простить ему его несовершенство, но пока он не простит ближних, его сердце не сможет принять этого Господнего прощения. оно так и останется мучимо злобой и требовательностью к другим. Притча, которую мы услышали, кому-нибудь покажется очень страшной, ведь заканчивается наказанием непростившего. Однако на самом деле она очень воодушевляющая, потому что мы еще живы и можем все правильно сделать. Если только осознаем, наконец, что обида и злоба, которые есть в нашем сердце, это смертельные болезни души, которые ведут нас к погибели. Как мы стали бы бороться со смертельной болезнью? Мы бы искали врачей, стремились скорее сделать операцию. Но для того, чтобы вылечить болезнь души, не надо далеко ходить. И врач, который способен нам в этом помочь, всегда рядом, потому что этот врач — Господь.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Никакое слово не может по достоинству выразить красоту души Пречистой Марии от младенческих пелен, посвященной ее праведными родителями небу. Духом прилепившись к Создателю как источнику премудрости, силы и благости, Мария никогда не теряла благодатной устремленности к Отцу Небесному, всегда беседуя с Ним в тайниках своего непорочного сердца. У нее и нам должен учиться направлять внимание внутрь самих себя, в глубину совести, для сокровенной молитвы, решительно не внимая помыслам и навязчивым образом, навеваемых лукавым.

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн, ты задумываешься о смысле жизни, думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь, думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником, стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает священник Алексей Яковлев, настоятель Московского храма во имя преподобного Серафима Саровского, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера».
2: Конечно, хочется поблагодарить замечательного человека Александра Порфирьевича Слепинина и Изабеллу Ефимовну, которые живут на берегу Белого моря в Архангельской области и с которого начался наш проект «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Это удивительный человек, который всегда отличался от остальных. А в его жизни был такой случай. Однажды баржа с картошкой должна была отправиться из их поморской деревни в ближайший город Онега. Пришел пароходик, зацепил эту баржу, они отошли от берега, и вдруг налетела буря, начался очень сильный ветер, огромное волнение, так что пароходик оторвало от баржи, и вот вся деревня стояла и смотрела, и все понимали, что дело плохо. Баржу перехлёстывало волнами, в барже была и картошка, и порядка 11 человек людей. Но вот единственный Александр Порфирьевич пошел и стал доставать огромную лодку такую, спускать ее на воду вместе с лошадкой, потому что опасно было туда идти. Он стер руки в кровь, но все равно до этой баржи дошел, и капитан говорит: «Спасение наше пришло». Первым выпрыгнул председатель колхоза, последним спустилась мать героини с ребенком на руках. И когда Александр Порфирьевич грёг к берегу, никто не помог ему. То есть он как был с кровь стертыми руками, так же он лодку к берегу причалил. И из всех людей, которые были в этой барже, вот ответственного за эту баржу, он принес ведро краски и говорит: «У меня ничего нет, ты там дом собирался красить. Вот у меня все, что есть, это тебе спасибо, вот, Александр Порфирьевич». Самое-то главное, что мы же не знали об этой истории, когда сделали его образцом для подражания вот в нашем проекте. Это просто отношение к жизни. Либо ты живешь, либо ты светишься, красуешься, там ждешь каких-то похвал. Этот человек действительно вот всех нас, участников общего дела, вдохновлял, и мы хотим быть вот в чем-то на него похожим и дело, которое он начал, дальше продолжать.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 4 октября, отдание праздника «Воздвижение Животворящего Креста Господня». Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Святитель митрополит Димитрий Ростовский – великий церковный писатель и богослов, автор энциклопедии православной святости, сборника «Жития святых». Димитрий провел большую часть жизни на Украине. Родился в казацкой семье, учился в Киевской духовной академии. Стал монахом, а затем был настоятелем нескольких монастырей. В 1684 году он получил главное свое послушание – написать книгу «Житий святых», расположенных в порядке церковного года. Для этого нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их красивым и одновременно простым языком. Труд святителя не остался незамеченным Петром I. В 1701 году указом императора святитель Димитрий был вызван в Москву, стал епископом, а затем митрополитом. Свой многотомный труд он завершил через 20 лет после начала работы. «Жития святых», созданные святителем Димитрием Ростовским, стали любимым чтением русского православного народа. В церкви принято выделять разные лики святости. И уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Прославление Господа через подвиг веры его святых – стало делом жизни митрополита Ростовского Димитрия. Верующих вдохновляло и продолжает вдохновлять то, как вера святителя Димитрия реализовалась в его делах. Церковь обращается к святителю. «Святой Димитрий, митрополит Ростовский, моли Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: Оркестровые сюиты французского композитора Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» задумывалась как шуточное произведение. Каждая пьеса сюиты, то есть цикла из нескольких композиций, объединенных общим замыслом, представляет собой музыкальный портрет того или иного живого существа. Здесь есть образы антилоп, рыб, слонов и других животных. Но благодаря, как ни удивительно, русским хореографам, наибольшую известность обрела пьеса под названием «Лебедь». Композитор создал музыкальное изображение птицы, прекрасной в своем горделивом спокойствии. Сочинение написано для фортепиано и виолончели, бархатистый тембр, который придает звучанию теплоту и задумчивость. Вряд ли бы кому-то пришло в голову танцевать под эту музыку, но делу помог счастливый случай. В начале 20 века молодой танцовщик и балетмейстер Михаил Фокин увлекался игрой на мандолине, старинном струнном инструменте, по звучанию немного напоминающем гитару. Однажды он наигрывал мелодию «Лебеди» Сен-Санса, и именно в этот момент к нему обратилась знаменитая балерина Анна Павлова с просьбой подобрать музыку для ее сольного выступления на концерте в Императорском оперном театре. Фокин тут же предложил ей эту пьесу. Балерина увлеклась замыслом, начала импровизировать под музыку, и так родился танец, который, по воспоминаниям Фокина, явился сочетанием совершенной техники с выразительностью. Хореографическая композиция «Лебедь» стала одним из символов русского балета. «Лебедь» из оркестровой сюиты «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса прозвучит в исполнении Даниила Шафрана и Эмиля Гилельса.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Всякая ли щедрость является подлинной? Бывает ли так, что, искренне полагая, будто он совершает добрый поступок, человек обманывает сам себя? И что делать, чтобы этого не происходило? Ответ на эти вопросы находим в том отрывке из 9 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Все же глаголю, сей скудостью, скудостью и пожнет».
3: «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу».
2: «Я же содевает нами благодарение Богу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла христианам города Коринф. Он призывает верующих собрать пожертвования для христиан Иерусалима, которые находились в непростом материальном положении. В этом контексте Павел и произносит яркий афоризм: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Однако после такого возвышенного призыва к щедрости он делает очень важную практическую оговорку: «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Выражение «уделяя по расположению сердца» можно перевести с греческого языка как «выбирай по расположению сердца». Здесь делается акцент именно на осознанном, обдуманном решении. Чтобы не получилось так: сегодня я благодетельствовал, а завтра хожу и думаю, зачем я это сделал, огорчаюсь по поводу того, что много отдал или отдал не тому человеку, и бывает даже начиная обвинять окружающих за то, что принудили или не остановили. Грызу самого себя за то, что в моменте не поразмыслил как следует. Подлинная щедрость не может подчиняться мимолетным чувствам. Не случайно Павел цитирует строки из 111-го псалма: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». В этом псалме щедрость праведника описана как устойчивая черта характера, а не разовый жест. Щедрость должна опираться на более глубокое состояние, которое Павел называет «доброхотным расположением», то есть внутренней устойчивостью сердца, когда человек находится в постоянной готовности к служению окружающим, причем вне зависимости от своего настроения, какие бы чувства ни были, их необходимо распознавать и не вовлекаться в них. Доброхотный человек руководствуется тем, что глубже всяких чувств. Это воля Божья, чтобы мы, люди, служили друг другу. Итак, сегодня апостол Павел предлагает не просто творить милость окружающим, но творить ее, проверяя свои глубинные мотивы. Без честного взгляда внутрь себя щедрость легко превращается в самообман. Мы думаем, что сеем добро, а на деле сеем собственную гордость или страх. Возможно, за нашей помощью прячется желание получить что-то взамен. Такая работа предполагает, что у нас есть привычка на протяжении дня задавать себе вопрос: почему я делаю то, что делаю? Именно эта постоянная ревизия своих мотивов, а не разовые эмоциональные порывы, важный шаг к тому, чтобы наша щедрость стала подлинной и устойчивой. Так работает садовник. Он должен не только поливать растения, но и регулярно проверять его корни. Потому что снаружи куст может выглядеть здоровым, а под землей уже началась гниль. Так и щедрость. Внешне красивый поступок может скрывать испорченный мотив, И только внимательный взгляд внутрь себя способен это заметить. Чтобы помочь нам двигаться по правильному пути, Церковь предлагает целый арсенал вспомогательных средств. Это и практика личной и общественной молитвы, это и церковные таинства, первые из которых – исповедь и причастие, это и социальное служение, это общение с духовными людьми, которые готовы поделиться своим опытом работы над собственной душой. Ровно в той степени, в какой мы используем такую помощь, наша душа приходит в ясность и трезвенность. Мы начинаем словно видеть себя со стороны. Мы все меньше подчиняемся мимолетным эмоциям и настроениям. Наша щедрость становится глубокой, устойчивой чертой характера. И наша милость приносит реальную пользу как окружающим, так и нам самим.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Если бы вы спросили меня несколько лет назад, что такое грех, я бы сказала, что это не соблюдение заповедей Божьих или какие-то плохие поступки, за которые меня ждет наказание. Честно сказать, в таком определении меня совершенно ничего не смущало. Но при этом каждый проступок я ощущала как отдаление от Бога. Чувствовала, что Он на меня обиделся или рассердился, что я теперь плохая, и Господь очень сильно расстроился из-за меня. Совсем недавно услышала от одного батюшки, что греческое слово «грех» переводится на русский язык как «промах» или «непопадание в цель». Это потрясло меня и за секунду вернуло в объятия Небесного Отца. Совершая поступки, я всегда ставила себе благую цель. Но на пути случались падения и ошибки. В итоге приходила я совсем не к той цели, которую ставила. Промахивалась, ошибалась. Вспоминается мне сказка о Красной Шапочке. Мама, провожая дочку в гости к бабушке, дала всего одно наставление – не общаться с незнакомцами. То есть одно единственное указание – как безопасно достичь цели. Но дочь не послушалась, попала в ужасную ситуацию, чудом осталась жива. И тут можно ли представить, что когда Красная Шапочка после всех перипетий вернется домой, мама ее отвергнет и начнет отчитывать, ругать. Конечно же, мама обнимет своего ребенка крепко-крепко, а позже, за чашкой чая, поучит дочку с надеждой, что такое больше не повторится. Похожий сюжет мы увидим и в притче о блудном сыне. Там сын явно и сознательно пошел против всех представлений о жизни, данных отцом. Но в финале отец ждет своего сына, вглядываясь в линию горизонта, и бежит навстречу вернувшемуся чаду, дарит ему перстень, устраивает пир и не упрекает даже. Нет, мне не стало радость не грешить, когда я осознала суть понятия «грех» как «промах». Мне стало легче приходить к Господу за прощением и исправлять ошибки.
0: Частное мнение.

0: Не говорите «не могу». Это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете
5: у нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verifoma.ru.

Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Священномученики Ипатий, епископ города Ефеса, и пресвитер Андрей пострадали в 8 веке. В юности они учились вместе в одном монастыре. Святой Ипатий принял монашество, а святой Андрей стал священником. В то время император Лев Фейсаврянин начал преследовать почитателей икон, а сами образа приказал выбрасывать из храмов и сжигать. Святые Ипатий и Андрей встали на защиту икон. Император призвал святых к себе и устроил диспут об иконопочитании, на котором Ипатий и Андрей сумели убедительно защитить православное почитание икон. Мучеников бросили в темницу, надеясь, что это вынудит святых отказаться от своих убеждений. Но те остались непреклонными. Тогда император приказал истязать и казнить мучеников. В 787 году в Константинополе состоялся 7-й Вселенский собор, утвердивший догмат иконопочитания. Согласно учению Церкви, вознося молитву перед иконой, мы обращаемся не к доске или краскам, а к тому, кто на ней изображен. Иконоборчество – одна из трагичных страниц в истории Православной Церкви. В память о преодолении этой ереси был установлен праздник Торжества Православия, который отмечается в первое воскресенье Великого Поста. В противостоянии с иконоборцами богословы сформулировали общецерковные каноны почитания святых икон, а миру были явлены новые примеры силы духа и твердости в вере. Церковь обращается к своим мученикам, святые Ипатий и Андрей. «Молите Бога о нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Сын или дочь полка – это явление обычно принято связывать с Великой Отечественной войной. Действительно, именно в те годы особенно широко распространилась практика опеки над сиротами целыми воинскими подразделениями. Однако появилась она задолго до 1941 года, еще в Российской империи. Один из самых известных и ярких тому примеров – история Марии Кексгольмской. 12 января 1878 года Кексгольмский гренадерский полк Российской императорской армии шагал по земле Болгарии. Шла русско-турецкая война. Русские воины освобождали болгарские города и села от многовекового османского владычества. После нескольких победных сражений солдаты направлялись к турецкому городу Адрианополю. Шли через деревню Курчишма, почти полностью выгоревшую. Вдруг рядовой полка Михаил Саенко заметил у потухшего костра замерзающую маленькую девочку. Через переводчика удалось выяснить, что малышку зовут Айше, что мать ее погибла, а отец пропал без вести. Посовещавшись, солдаты приняли решение взять девочку с собой и заботиться о ней. «Бог благословил нас дочкой», — радостно говорили гренадеры. Так маленькая Айше стала дочерью полка. Запись об этом событии была занесена в походный дневник. Командование приняло решение отправить девочку подальше от театра военных действий. Айше отвезли в Варшаву, где в мирное время размещался Кексгольмский полк. В полковой церкви святых апостолов Петра и Павла Айше приняла крещение, в котором получила новое имя Мария. Фамилию Маше дали Кексгольмская, в честь полка, который ее спас и удочерил. В 1880 году Мария поступила в Варшавский институт благородных девиц. За успехами девочки следили всем полком, отметки об успеваемости вывешивались в офицерском собрании. Одноклассницы Маши вспоминали, что училась она усердно и прилежно и никогда не участвовала в шалостях и проказах. «Вам все равно, а за меня будет краснеть весь мой полк», — говорила она. Любимым предметом Марии стало рукоделие. В Московском государственном историческом музее сегодня хранится подушка, которую она собственноручно украсила в подарок родному полку. На синем бархате, золотом и серебром вышиты регалии полка, а в уголке желтыми нитями скромная подпись «Маша Кексгольмская». После окончания института Мария вышла замуж за корнета Изюмского драгунского полка Александра Шлеммера. Полк дал девушке свое благословение и обеспечил богатым приданным. Как благородная дама, Мария теперь имела собственные визитные карточки, на которых значилось «Мария Шлеммер, дочь лейб-гвардии Кексгольмского полка». Всю жизнь она носила брошь с полковым гербом, была попечительницей полкового храма. Когда началась Первая мировая война, Мария Кексгольмская стала сестрой милосердия при лазарете, учрежденном 3-й гвардейской пехотной дивизией, куда входил ее родной полк. Самоотверженно ухаживая за ранеными, она заразилась туберкулезом и скончалась от этой болезни в 1920 году. История дочери Кексгольмского полка была известна всей России. О ней в подробностях писала пресса. Не забыта Мария и сегодня. В городе Приозерске Ленинградской области, который до 1948 года носил название Кексгольм, в 2001 году была учреждена стипендия имени Марии Кексгольмской. Ее вручают лучшие старшеклассницы района за успехи в учебе и волонтерскую деятельность. И это значит, что живет память о дочери полка и о русских офицерах и солдатах, которые среди ужасов войны сумели сохранить в своих душах доброту и человечность, совершив подвиг милосердия.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Певица, автор-исполнитель Анна Широченко.
3: Есть истории в жизни, которые не забываются. Вот одна из них. Были в нашей гимназии мама и дочь. Мама что-то преподавала, а дочь училась в 8 классе. Мама одевалась во все темное и вела себя как монахиня. А девочка, пусть это будет Тоня, была сообразительной, училась хорошо. Но был в ней какой-то протест, который выражался в распущенности и капризах. Ее визги и хныканье раздавались тут и там. Но если мать пыталась успокоить ее, то только подливала масло в огонь. И тогда она решила вести девочку в монастырь посередине учебного года. Сказала, как отрезала. Наши попытки отговорить ее ни к чему не приводили. Она твердо решила исполнить свое намерение. Мы испугались за Тоню. Согласия ее не было. Она конючила «не хочу, не хочу». Успокаивала нас лишь то, что обитель, в которую они ехали, была одна из самых известных и обустроенных. Поэтому мы были уверены, что опытная игуменья сама во всем разберется. И зная, что против воли в монастырь никого не принимают, мы ждали скорого возвращения Тони с матерью назад. Но они не вернулись и через месяц, и через два, а приехали лишь через полгода, и затем только чтобы забрать документы. Я очень хотела увидеть Тоню и столкнулась с ней в дверях учительской. Узнать в ней капризную девчонку было невозможно. Это была красивая девушка в одежде послушницы, стройная, тихая и внутренне светлая. Мы говорили о жизни в монастыре, и свои бездонные серые глаза она все время отводила в сторону. Мне так хотелось ее обнять, но я робела перед ней. Оказалось, что игуменья и сестры быстро нашли путь к сердцу девочки, которая сразу потянулась к ним и раскрылась так, как будто только этого и ждала. Она совершенно изменилась, стала покладистой и веселой. Казалось, что ей все давалось легко. Зато тяжело приходилось ее матери, которая всегда стремилась в монастырь. Но у взрослых уже много своих привычек. Трудно смиряться и отказываться от них. А отказываться необходимо. Но думаю, что и у нее все сложилось. Никто назад не вернулся. А значит, правильное решение приняла когда-то мама, почувствовав сердцем, в чем искать спасение дочери.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Каждый человек имеет опыт обиды, пусть даже обидчивы мы бываем по-разному. Но что будет, если в своей требовательности к другим мы решим пойти на принцип и не захотим примириться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку-царю».
3: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
2: Говорит вам: аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их.
1: Стараясь выглядеть независимо и самоуверенно, человек повторяет, что никому ничего не должен. Однако тут же он может чувствовать, что должен выглядеть прилично, должен быть успешным. Спросишь: кому должен? Человек ответит: себе. Но что такое быть должным? С бытовой точки зрения, мы бываем должны вернуть деньги, если нам их дали в трудную минуту. Однако если мы должны себе, что же мы себе дали? Фантазию? Мечту о том, кто мы и какому статусу мы соответствуем? Один мой друг как-то так и сказал мне: «Когда-то я поставил себе очень высокую планку, и мне тяжело ей соответствовать. Помню, я задумался над этим и понял, что мы вообще ничего не знаем про высокие планки, пока не читали Евангелие. Источник наших требований к себе – это окружающие люди, которых мы выбрали себе в авторитеты. На самом деле они такие же, как мы». Но откуда они знают, кто кем должен стать? Каким должен быть? Тоже от людей. Что это вообще за коллективное творчество? На чем оно основано? Другое дело – слова, которые обращает к нам Спаситель в Нагорной проповеди. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот это я понимаю – высокая планка. Причем поставлена она нам не от лица коллективного бессознательного, а Творцом, который точно знает, какими мы должны быть. И ему-то мы действительно должны, потому что он дал нам жизнь. Притча из Евангелия от Матфея начинается с того, что государь, под которым подразумевается Бог, рассчитывается со своими должниками. И вот перед ним человек, который не способен вернуть долга, потому что в жизни не соответствовал его воле. И единственное, что ему остается, просить о прощении. Впрочем, нет. Есть еще кое-что важное, причем не менее важное. Он сам призван прощать. Господин готов простить ему его несовершенство, но пока он не простит ближних, его сердце не сможет принять этого Господнего прощения. оно так и останется мучимо злобой и требовательностью к другим. Притча, которую мы услышали, кому-нибудь покажется очень страшной, ведь заканчивается наказанием непростившего. Однако на самом деле она очень воодушевляющая, потому что мы еще живы и можем все правильно сделать. Если только осознаем, наконец, что обида и злоба, которые есть в нашем сердце, это смертельные болезни души, которые ведут нас к погибели. Как мы стали бы бороться со смертельной болезнью? Мы бы искали врачей, стремились скорее сделать операцию. Но для того, чтобы вылечить болезнь души, не надо далеко ходить. И врач, который способен нам в этом помочь, всегда рядом, потому что этот врач — Господь.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Древнегреческий философ Аристотель упоминал о том, что существует три рода существительных. Название бывает трех родов, как у мужчин, как у женщин и как у вещей. Сопоставляя с современной грамматикой, можно увидеть, что так называемый род вещей – это средний род. Мы привыкли к данному делению в русском языке. Оно нам кажется вполне логичным. Однако стоит сказать, что не во всех языках существуют подобные варианты. В некоторых больше, а в некоторых меньше. Например, в африканском языке суахили около полутора десятка родов, или, как их называют лингвисты, именных классов. Во французском или иврите родов всего два – мужской и женский, а в английском существительные не имеют рода. Однако и в нашем родном языке не все так просто. История его развития связана с церковно-славянской грамматикой. Филолог и церковный деятель XVII века Милетий Смотрицкий в своем труде о грамматике славянского языка выделяет семь родов – мужской, женский, средний, общий, всякий, недоуменный и приобщий. Например, к недоуменному роду Смотрицкий относит слова, о которых нельзя точно узнать, мужского они или женского рода. А к приобщему – те, которые объединяют все виды родов. Данное деление сохранялось вплоть до XIX века только для церковно-славянского языка. Но обратимся к русской грамматике. В XVIII веке ученый Михаил Ломоносов выделяет в языке четыре рода. Постойте, скажете вы, какие четыре рода? Ведь их всего три. Да, необходимо помнить, что помимо мужского, женского и среднего был еще и общий род. Помните приобщий род Милетия Смотрицкого? Есть этот род и сейчас. Слова общего рода мы употребляем каждый день. Коллега, работяга, плакса, лакомка, умница, тихоня и много других. По своему внешнему виду они похожи на существительные женского рода и также изменяются по падежам. Реке, рекой, у реки. И лакомке, лакомкой, у лакомки. Однако мы можем сказать «к нам пришел коллега» и «к нам пришла коллега». В зависимости от того,

большой кенгуру выбежал на поляну. Как оказалось, четвертый род в русском языке существует, и более того, мы без него не обходимся ни дня. Важно правильно употреблять слова данной категории, чтобы речь наша была грамотной и поистине русской. С вами была скромный филолог Нина Ризник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочина Изобильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. И как раз сейчас в этом кружке начался новый учебный год. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, а как к вам попасть?
3: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. Собираемся мы один раз в неделю сейчас. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии.
2: В старом здании
3: семинарии.
2: Возле Андреевского собора.
3: Дзержинского 155. Там, на втором этаже, в самой последней аудитории по коридору. 215-я аудитория. Мы там собираемся и проводим занятия. Поэтому попасть очень просто. Нужно просто прийти к этому времени и сказать, я хочу посещать кружок иконописный.
2: Вы всех принимаете или есть какой-то отбор?
3: Мы принимаем всех православного вероисповедания. Это принципиально важно, конечно, потому что иконопись – это церковное искусство, это не просто светское искусство. И мы принимаем от 17 лет, потому что уже человек должен немножко хотя бы что-то уметь должен.
2: То есть уже какие-то навыки рисования?
3: Хотя бы, если он приходит в иконописный кружок, да, то наверняка же он как-то уже пробовал рисовать чего-то. И мы первым делом просим

0: какие-то свои работы показать. Ну, приходят совершенно разные люди, на самом деле. То есть там есть у нас люди, которые закончили училища художественные, сами преподают рисование, но приходят, вот, хотят именно освоить иконопись. А есть те, которые пытались что-то там дома рисовать. Но, в принципе, мы берем всех. Поэтому, на самом деле, ну, если человек понимает, вот он ходит на кружок, и если он понимает, что у него не получается, да, он, как правило, сам уходит.
1: Отец Сергей, как вы считаете, икону рисовать сложнее, чем светскую картину?
0: И сложнее, и проще. На самом-то деле, иконописная техника, вот для тех, кто уже учился, вот в училище художественном, есть некоторые вещи, допустим, охрение, плавление, плави, да, вот делать, то сама техника иконописная, она дается с большим трудом тем, кто уже имеет навыки, там, допустим, работы с красками, с акварелью, с маслом, с акрилом, потому что все-таки сама техника иконописная, она, ну, немножко другая. Она древняя, эта техника, но она другая. Но те, кто начинают с нуля, те, у кого нет, скажем так, каких-то навыков художественных работ, им иногда дается легче иконопись, потому что, ну, им проще объяснить.
1: Потому что они не знают азы, да, какие-то.
0: Да, их не надо переучивать, одним словом. И это, на самом деле, прослеживается даже на уровне больших иконописных школ, таких там, как Санкт-Петербургская, там, или в Сергиевом Посаде, там, Московская академия, да, известная иконописная школа. Вот. Это прям там прослеживается очень хорошо, что если человек, вот училище у него есть там художественное, и вот прям его переучивать приходится иногда. Иногда даже не берут в иконописные школы тех, кто слишком хорошо живописью владеет, потому что там чуть другая техника. Так что так.
1: Отец Сергей, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, подскажите, пожалуйста, что приносить с собой?
0: С собой на первый раз принести только, если есть какие-то работы свои. И все, больше ничего не надо на первый раз.
1: Благодарю вас, отец Сергей.
0: Всех ждем в нашем иконописном кружке. Приходите.
1: Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я часто захожу на один из своих любимых порталов «Баба-деда» – площадку для представителей старшего поколения и их взрослых детей. Недавно прочитала там о Татьяне Васильевне Антоновой, истории которой делюсь со всеми. В небольшом старинном городе Олонец, что на юге Республики Карелия, немало достопримечательностей. Старинные храмы и монастырь, подвесные мосты через реки Олонка и Мегрега, театр и национальный музей карелов-ливвиков, одного из коренных народов этих мест. Память о Великой Отечественной войне увековечена в мемориале неизвестному солдату и братской могиле советских воинов и партизан. А еще в Олонце есть уникальный военный музей – частная коллекция, собранная местной пенсионеркой Татьяной Антоновой. Все началось много лет назад, когда фронтовик Иван Иванович, свекр Татьяны, отдал ей на хранение свои боевые награды. Она обещала их беречь, а в результате собрала целую коллекцию раритетов. В те годы наша героиня работала на стройке и часто ездила в командировки. Ее трудовой стаж составил без малого 40 лет. И все это время Татьяна привозила из карельских городов и селений военные реликвии и предметы быта. Найденные сокровища до поры до времени складывала в доме покойного свекра. А когда коллекция стала внушительной, задумалась об экспозиции. Так и произошло. В 2019 году Татьяна Антонова открыла в здании бывшей районной гостиницы военно-патриотический музей. На странице «Военный музей Антоновой» в социальной сети множество фотографий экспонатов. В коллекции письма и наградные документы, личные вещи и предметы быта военного времени. К примеру, котелок и керосинка из квартиры блокадников, фарфоровые слоники и игрушечный танк, найденный в окопе. А еще в музее бережно хранят старинный образ Георгия Победоносца. Перед началом войны эту икону нашли жители деревни Юргелицы Олонецкого района. «Она сама приплыла в наши края по окрестным ручьям», рассказывает Татьяна Васильевна. Пенсионерка уверена, что музей должен быть бесплатным для всех. К слову, аренду помещения и электроэнергию она оплачивает самостоятельно. Для этого приходится подрабатывать. Я думаю, что собрание реликвий времен Великой Отечественной войны – это и есть та живая память, которая передается из поколения в поколение. Низкий поклон Татьяне Антоновой за ее частную коллекцию, доступную всем. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня – один из 12 величайших праздников Православной Церкви. Это единственный праздник, исторической основой которого явились не новозаветные, а более поздние события. В IV веке нашей эры в Палестину приехала мать императора Константина Великого, царица Елена. Ее целью было найти реальные свидетельства исторического существования Господа нашего Иисуса Христа. В ходе раскопок была найдена пещера гроба Господня, а неподалеку на месте Голгофы найден и тот самый крест. В праздник крестовоздвижения церковь поклоняется честному и животворящему кресту, на котором Господь перенес величайшие страдания. Целую неделю после воздвижения в церкви поются специальные праздничные песнопения, посвященные кресту. А на седьмой день, то есть сегодня, совершается так называемое отдание праздника. Крест Господень – один из главных символов православной веры. Он ободрение и поддержка для христиан в их личных тяготах. Ведь, по словам святителя Кирилла Александрийского, Христос понес крест нам принадлежащий. Церковь обращается к Господу с молитвой. «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».

Журналист Александр Жигарев в 70-х годах 20 века работал обозревателем в еженедельнике «Говорит и показывает Москва». Безупречно владея польским языком, он нередко готовил для газеты яркие интервью с музыкантами из Польши. Со многими из них у Александра Львовича сложились дружеские отношения, и эта дружба способствовала ни много ни мало укреплению культурных связей между странами. Российские композиторы не раз писали по просьбе неравнодушного журналиста новые песни для Здеславы Сосницкой, Марыли Радович, Ежи Паломского. А любимица слушателей Анна Герман исполнила несколько произведений на стихи самого Жигарева. Свои тексты Александр предлагал застенчиво, смущаясь незатейливости строк. Но певица принимала их с радостью. Она говорила, что хорошие шлягеры нужны, чтобы люди, слушая и напевая их, могли выразить свои чувства. И жизнь подтверждала, что Анна Герман права. Народ подхватывал произведения на стихи Жигарева. Популярной стала и добрая чистая песня о весне и о любви на музыку Вячеслава Добрынина «Белый цвет черемухи цвет».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Всякая ли щедрость является подлинной? Бывает ли так, что, искренне полагая, будто он совершает добрый поступок, человек обманывает сам себя? И что делать, чтобы этого не происходило? Ответ на эти вопросы находим в том отрывке из 9 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Се же глаголю, сей скудостью, скудостью и пожнет».
3: «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу».
2: «Я же содевает нами благодарение Богу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла христианам города Коринф. Он призывает верующих собрать пожертвования для христиан Иерусалима, которые находились в непростом материальном положении. В этом контексте Павел и произносит яркий афоризм: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Однако после такого возвышенного призыва к щедрости он делает очень важную практическую оговорку: «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Выражение «уделяя по расположению сердца» можно перевести с греческого языка как «выбирай по расположению сердца». Здесь делается акцент именно на осознанном, обдуманном решении. Чтобы не получилось так: сегодня я благодетельствовал, а завтра хожу и думаю, зачем я это сделал, огорчаюсь по поводу того, что много отдал или отдал не тому человеку, и бывает даже начиная обвинять окружающих за то, что принудили или не остановили. Грызу самого себя за то, что в моменте не поразмыслил как следует. Подлинная щедрость не может подчиняться мимолетным чувствам. Не случайно Павел цитирует строки из 111-го псалма: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». В этом псалме щедрость праведника описана как устойчивая черта характера, а не разовый жест. Щедрость должна опираться на более глубокое состояние, которое Павел называет доброхотным расположением, то есть внутренней устойчивостью сердца, когда человек находится в постоянной готовности к служению окружающим, причем вне зависимости от своего настроения, какие бы чувства ни были, их необходимо распознавать и не вовлекаться в них. Доброхотный человек руководствуется тем, что глубже всяких чувств. Это воля Божья, чтобы мы, люди, служили друг другу. Итак, сегодня апостол Павел предлагает не просто творить милость окружающим, но творить ее, проверяя свои глубинные мотивы. Без честного взгляда внутрь себя щедрость легко превращается в самообман. Мы думаем, что сеем добро, а на деле сеем собственную гордость или страх. Возможно, за нашей помощью прячется желание получить что-то взамен. Такая работа предполагает, что у нас есть привычка на протяжении дня задавать себе вопрос: почему я делаю то, что делаю? Именно эта постоянная ревизия своих мотивов, а не разовые эмоциональные порывы, важный шаг к тому, чтобы наша щедрость стала подлинной и устойчивой. Так работает садовник. Он должен не только поливать растения, но и регулярно проверять его корни. Потому что снаружи куст может выглядеть здоровым, а под землей уже началась гниль. Так и щедрость. Внешне красивый поступок может скрывать испорченный мотив, И только внимательный взгляд внутрь себя способен это заметить. Чтобы помочь нам двигаться по правильному пути, Церковь предлагает целый арсенал вспомогательных средств. Это и практика личной и общественной молитвы, это и церковные таинства, первые из которых – исповедь и причастие, это и социальное служение, это общение с духовными людьми, которые готовы поделиться своим опытом работы над собственной душой. Ровно в той степени, в какой мы используем такую помощь, наша душа приходит в ясность и трезвенность. Мы начинаем словно видеть себя со стороны. Мы все меньше подчиняемся мимолетным эмоциям и настроениям. Наша щедрость становится глубокой, устойчивой чертой характера. И наша милость приносит реальную пользу как окружающим, так и нам самим.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Бакулина. Специалист по связям с общественностью, экскурсовод. Читает и поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Больше 10 лет своей жизни я посвятила работе в сфере рекламы и связей с общественностью. А несколько лет назад решила кардинально сменить профессию. Стала рассуждать, чтобы выбрать новое направление, надо понять, а что я, собственно, умею, чему научилась за эти годы. Вдруг пришла мысль. Я неплохо могу общаться с людьми. Друзья часто говорили, что в моих словах они находили утешение. Я умею поддержать, а еще могу поговорить о вере. Стану я, пожалуй, психологом, православным. Сейчас, как только выучусь на него, буду людям помогать и денежки зарабатывать, и дело любимое делать. Уже на следующий день я подала документы в один коммерческий институт. Выбрала, как мне показалось, достаточно модное и современное направление – гештальт-терапия. Большинство моих однокурсников оказались людьми неверующими. На первом занятии мы поделились на пары и по очереди представляли, что один из нас клиент, а другой – терапевт. Разбирали и обсуждали реальные ситуации из жизни. Девочка рассказала мне свою историю про сложные взаимоотношения с мамой и близкими в целом. В ее словах, как мне показалось, звучало очень много осуждения, бранных слов и раздражения. Тогда я разрешила себе прокомментировать ее ситуацию с точки зрения заповедей и православного уклада жизни. Но собеседница достаточно резко оборвала меня. «Слушай, ну не занудствуй. Я тебе говорю, что мои родные меня травмируют, а ты мне тут про церковь какую-то и исповедь. Мне это зачем?» Я промолчала, а сама внутри уже чувствовала, как затаила обиду и раздражение. Так я столкнулась с первым сильным разочарованием. Меня не хотят слушать. Мое иллюзорное представление о том, что быть психологом значит просто поговорить с человеком, процитировать ему умные книжки и предложить покаяться, разбилось в одночасье. Оказалось, что ни о Боге, ни о покаянии слышать мои собеседники не хотят. А я, в свою очередь, не хочу слушать их и мучаюсь от того, что нет взаимопонимания. Через год я ушла из этого учебного заведения. Но я все еще продолжала с раздражением вспоминать наши занятия. Поехала поговорить об этом к священнику, поделиться своими переживаниями. «Батюшка, что за люди? Они совсем не хотят жить по заповедям. И мои рассказы про Бога постоянно прерывают. Я не хочу с такими работать», — жаловалась я. «Дело не в людях и не в их вере», — ответил батюшка. «Когда мы что-то говорим о Боге, а сами так не живем, почему кто-то должен нас понять и услышать? Лучшая проповедь — это проповедь своей христианской жизнью. Так, чтобы не мы навязывали разговор о Господе, а люди сами захотели о нем спросить», — подвел итог священник. С какими-то совершенно иными мыслями я вышла из храма. А ведь действительно, не в Боге было дело и не в людях. Дело было во мне и в моем к ним отношении. Наверное, больше всего меня задевал сам принцип, что они не слушают меня, что для них я не авторитет. И сама ожесточилась. Христос говорил о любви, апостолы — о долготерпении. А сколько трудов святых отцов посвящено теме милосердия. Вот эти три важных навыка я выделила в первую очередь для своего исправления. И с этого момента стала внимательнее относиться к своей душе, а к людям — снисходительнее. Такие вот маленькие шаги на пути к большому исправлению.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня архимандрит Александр Глоба, жена священника, многодетная мама Светлана Зайцева и педагог Яна Артюшина будут размышлять о том, как научиться доверять Богу и предавать Его воле свои тревоги и переживания –

Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Преподобный Иосиф Заоникиевский, в миру Иларион, жил в XVI веке и был благочестивым крестьянином из Вологодской губернии. Долгое время он страдал болезнью глаз и усердно молил о помощи Господа и Богородицу. Однажды крестьянин нашел в лесу, в болотистом месте, икону Божией Матери, от которой получил исцеление. В благодарность Иларион расчистил лес на этом месте и построил часовню. Сам он поселился рядом, приняв монашество с именем Иосиф. Впоследствии на месте подвигов Иосифа возникла Заоникиевская монашеская обитель. Преподобный Иосиф отказался от настоятельства и выбрал подвиг юродства. Он ночами стоял на молитве, а в жестокие морозы ходил босиком. После смерти преподобного у его гроба стали совершаться исцеления. Основанный преподобным Иосифом монастырь находится в деревне Лучниково, в получасе езды от Вологды. Русских святых мы чтим не только как небесных покровителей земли. В их судьбах мы ищем откровение собственного духовного пути. В этот день Церковь вспоминает и прославляет преподобного Иосифа Заоникиевского и молится ему, а мы вместе с ней. Святой праведный Иосиф, моли Бога о нас –

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 1812 года близ подмосковного села Павлово шло сражение. Французы пришли в большое зажиточное село, чтобы проучить несговорчивых русских крестьян. Те наотрез отказывались снабжать вражескую армию продуктами и кормом для лошадей. Что могут сделать несколько десятков деревенских мужиков с топорами и вилами против прекрасно обученных и вооруженных солдат, рассуждали французы. Однако их ждал сюрприз. Возле колокольни Воскресенского собора врагов встретили народные ополченцы. Общим числом в округе их оказалось не менее 6 тысяч. Со всех окрестных сел и деревень крестьяне собрались, чтобы дать противнику достойный отпор. Возглавлял ополчение 30-летний Герасим Матвеевич Курин, житель ближайшего к Павлово села Вохна. Волевой, смекалистый, сильный, с острым умом и даром убеждения, он пользовался среди односельчан большим авторитетом. Так описывали Курина его современники. О жизни народного героя известно немногое. Был он сыном отставного солдата, участника русско-турецкой войны 1787 года. С детства Герасим слышал отцовские рассказы о победоносном штурме неприступной крепости Измаил и непобедимом генералиссимусе Суворове. Если отчизна в беде, защищать ее надобно до последнего вздоха, учил сына отец. Когда в июне 1812-го наполеоновцы неожиданно напали на Россию, Герасим Курин мирно жил со своей семьей, женой и двумя сыновьями. Скоро пришло известие о том, что врагу сдали Москву. Это был хитрый стратегический ход полководца Кутузова. Но французы об этом не догадывались. Больше месяца они разграбляли Белокаменную. Вскоре после этого иноземные враги заняли город Богородск, ныне подмосковный Ногинск, и стали вовсю орудовать в окрестных деревнях. Солдатам было необходимо продовольствие. Солдатским лошадям – фураж, сено, ячмень, овес. По селам стали разъезжать французские отряды так называемых фуражиров, а по сути самых настоящих грабителей и мародеров. Они угрозами и силой отнимали у крестьян продукты и зерно. Однажды фуражиры пришли в село Вохна, но неожиданно местные жители дали незваным гостям отпор. К французам вышла делегация крестьян, во главе которой был Герасим Матвеевич Курин. Без страха он обратился к солдатам с требованием немедленно покинуть село. Наполеоновцы лишь рассмеялись в ответ. Тогда Курин и его товарищи решительно вступили в бой. Французы такого поворота не ожидали. И в результате небольшая группа крестьян обратила фуражистов в бегство, да еще и завладела их телегой с лошадью. Обескураженные французы обратились за поддержкой к своему маршалу Нею. В ответ на крестьянский протест тот направил в Павлово карательный отряд. 2 кавалерийских эскадрона. Между тем не сидел сложа руки и Курин. Он понимал, что враги вернутся, и их будет больше. Герасим Матвеевич обратился к крестьянам с призывом собирать партизанский отряд. «Мы русские, мы все одолеем», – воодушевлял он их словами Суворова, которые когда-то слышал от отца. И люди пошли за Куриным. 25 сентября французов изгнали из деревни Большой Двор, 26-го – из Грибова, 27-го – из Субботина. А к октябрю партизанский отряд Герасима Курина уже насчитывал около 6 тысяч человек. С ними и встретились французские эскадроны маршала Нея в селе Павлово в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. «Владычица Небесная с нами!» – подбадривал Герасим своих людей. Под его предводительством крестьянский отряд гнал французов до самого Богородска и освободил город. Подвиг простого крестьянина сыграл большую роль в победе России над наполеоновской армией. Герасим Курин получил Георгиевский крест и медаль за храбрость из рук самого фельдмаршала Кутузова – «Рад служить Отечеству», — сказал он тогда, и продолжит служить после войны. До конца своей жизни Герасим Курин трудился на посту Вохонского волостного головы и по свидетельствам всегда отличался справедливостью и честностью по отношению к людям. Имя народного героя, крестьянина Герасима Матвеевича Курина, увековечено в галерее воинской славы храма Христа Спасителя.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Каждый человек имеет опыт обиды, пусть даже обидчивы мы бываем по-разному. Но что будет, если в своей требовательности к другим мы решим пойти на принцип и не захотим примириться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку-царю».
3: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
2: Говорит вам: аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их.
1: Стараясь выглядеть независимо и самоуверенно, человек повторяет, что никому ничего не должен. Однако тут же он может чувствовать, что должен выглядеть прилично, должен быть успешным. Спросишь: кому должен? Человек ответит: себе. Но что такое быть должным? С бытовой точки зрения, мы бываем должны вернуть деньги, если нам их дали в трудную минуту. Однако если мы должны себе, что же мы себе дали? Фантазию? Мечту о том, кто мы и какому статусу мы соответствуем? Один мой друг как-то так и сказал мне: «Когда-то я поставил себе очень высокую планку, и мне тяжело ей соответствовать. Помню, я задумался над этим и понял, что мы вообще ничего не знаем про высокие планки, пока не читали Евангелие. Источник наших требований к себе – это окружающие люди, которых мы выбрали себе в авторитеты. На самом деле они такие же, как мы. Но откуда они знают, кто кем должен стать? Каким должен быть? Тоже от людей. Что это вообще за коллективное творчество? На чем оно основано? Другое дело – слова, которые обращает к нам Спаситель в Нагорной проповеди. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот это я понимаю – высокая планка. Причем поставлена она нам не от лица коллективного бессознательного, а Творцом, который точно знает, какими мы должны быть. И ему-то мы действительно должны, потому что он дал нам жизнь. Притча из Евангелия от Матфея начинается с того, что государь, под которым подразумевается Бог, рассчитывается со своими должниками. И вот перед ним человек, который не способен вернуть долга, потому что в жизни не соответствовал его воле. И единственное, что ему остается, просить о прощении. Впрочем, нет. Есть еще кое-что важное, причем не менее важное. Он сам призван прощать. Господин готов простить ему его несовершенство, но пока он не простит ближних, его сердце не сможет принять этого Господнего прощения. оно так и останется мучимо злобой и требовательностью к другим. Притча, которую мы услышали, кому-нибудь покажется очень страшной, ведь заканчивается наказанием непростившего. Однако на самом деле она очень воодушевляющая, потому что мы еще живы и можем все правильно сделать. Если только осознаем, наконец, что обида и злоба, которые есть в нашем сердце, это смертельные болезни души, которые ведут нас к погибели. Как мы стали бы бороться со смертельной болезнью? Мы бы искали врачей, стремились скорее сделать операцию. Но для того, чтобы вылечить болезнь души, не надо далеко ходить. И врач, который способен нам в этом помочь, всегда рядом, потому что этот врач — Господь.

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Хризантема. Серое, неприветливое октябрьское утро заглядывает в комнату. Хочется спрятаться от него, закутаться с головой в теплое одеяло. Но пора вставать. Как же холодно в доме. Скорее на кухню, согреть чаю. Удивленно останавливаюсь на пороге. Кухонное окно приоткрыто, и зябкий воздух с улицы шевелит шторы. Так вот в чем дело. Какая же я растяпа. Проветривала вчера перед сном и забыла закрыть. Бросаюсь к окну, поворачиваю ручку, чтобы его захлопнуть, и вдруг распахиваю настежь. Там, внизу, во дворе, на маленькой клумбе, цветут цветы. Несколько маленьких розовых хризантем. Почему я раньше их не замечала? Вокруг все серое и голое, а они светят себе яркими звездочками и словно говорят: «Жизнь прекрасна». Неважно, солнце на горизонте или тучи, зеленеет под ногами трава или хлюпает слякоть. Окно открыто, но мне не холодно. Хризантемы вдохнули в меня радость жизни и согрели меня своим теплым светом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: «По-человечески» с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа, протоиерей Игорь Подоситников.
4: Если ты устал все держать под контролем, остановись. Перестань спорить с Богом из-за того, что не получается. Перестань возвращать то, что уже ушло. Перестань склеивать то, что продолжает ранить. Перестань делать вид, что тебе не больно, что ты всегда сильный, что справишься один. Иногда вера – это не когда ты все понимаешь, а когда сквозь боль говоришь: «Господи, я доверяю тебе, да будет воля твоя. Веди меня так, как ты считаешь лучше. Отпусти то, что больше не можешь нести. Бог знает, как собрать твою жизнь заново и в лучшем для тебя варианте».
3: Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Вот условиями для причастия надо поговорить с духовником, и можно попросить каких-то послаблений. И это все возможно, и, в общем-то, главное – хотеть причащаться, жаждать причастия и надеяться на милость Божию и любовь Господню.
5: Актуальная тема.
7: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет об одном из учеников Сергия Радонежского, преподобном Кирилле Белозерском. А в 8 вечера гостьей программы «Исторический час» будет кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Чернова. Разговор пойдет о судьбе и творчестве писателя.

0: Добрые истории.
1: Рассказывает Мария Полянская, куратор волонтеров-наставников в благотворительном фонде, куратор детского дома.
2: Вообще в жизни часто встречаются люди, которые тебя очень удивляют, да, то есть ты от них совершенно этого не ждешь. Тебе кажется, они там в своем футляре живут, сидят и так далее. А тут такой был случай. Один из моих подшефных ребят выходил из детского дома. И это тот случай, как раз, когда денег нет. Все говорят, там сирот, миллионы. Вот у него никаких миллионов. У него было с собой 20 тысяч на счете. И все, на всю оставшуюся жизнь. И остальное – это стипендия копеечная. И ему дали квартиру. В квартире только одна плита. Все, пустота. Вот как хочешь, так и живи. Да, конечно, мы там все миром стали собирать. Какие-то ломаные кухни, то все, пятое, десятое. Я, конечно, поскребла по сусекам все белье, полотенце. Но вот основных таких вещей у меня не было. У меня не было, то есть у него, точнее сказать, не было, а у меня не было в списке. Значит, не было холодильника и не было стиральной машины. Ну, как-то вот сейчас уже жизнь без этого с трудом себе представляется. Но я еще раз кинула клич и вспомнила о том, что один из моих даже не друзей, просто бывших коллег, вот совершенно далекий от всего этого человек, он директор одного большого торгового дома, и они занимаются такой техникой. Я думаю, ну, напишу, наверняка же есть что-то такое сломанное или полусломанное, что можно починить. Я ему написала официальное письмо от фонда, что вот там просим оказать помощь сироте и так далее. Ну, таких писем пишу много, мало кто откликается. И вдруг он мне такой пишет: «Маш, привет, давай, выбирай, что за техника». Ну, и прислал мне списочек, я выбрала, смотрю, не ломаная, хорошая, нормальная. Он говорит: выбирай, когда тебе нужно это привезти. Я выбрала, когда нужно привезти. Все это привезли, потом поставили. Я пишу в ответ благодарности, говорю там: спасибо большое вашей компании. А он мне в час ночи пишет: Маш, ну так, чтобы ты понимала, компания отказалась вообще помогать. Но я просто взял и сам купил на свои деньги. Но, говорит, мне не надо, говорит, пожалуйста, говорит, никаких благодарностей ни на сайте компании, нигде. И говорит, в общем, чтобы все это было вот так во благо.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 4 октября, отдание праздника «Воздвижение Животворящего Креста Господня». Церковь вспоминает святителя Дмитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Святитель митрополит Дмитрий Ростовский – великий церковный писатель и богослов, автор энциклопедии православной святости, сборника «Жития святых». Дмитрий провел большую часть жизни на Украине. Родился в казацкой семье, учился в Киевской духовной академии. Стал монахом, а затем был настоятелем нескольких монастырей. В 1684 году он получил главное свое послушание – написать книгу житий святых, расположенных в порядке церковного года. Для этого нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их красивым и одновременно простым языком. Труд святителя не остался незамеченным Петром I. В 1701 году указом императора святитель Дмитрий был вызван в Москву, стал епископом, а затем митрополитом. Свой многотомный труд он завершил через 20 лет после начала работы. «Жития святых», созданные святителем Дмитрием Ростовским, стали любимым чтением русского православного народа.
4: В церкви принято выделять разные лики святости. И уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Прославление Господа через подвиг веры его святых стало делом жизни митрополита Ростовского Дмитрия. Верующих вдохновляло и продолжает вдохновлять то, как вера святителя Дмитрия реализовалась в его делах. Церковь обращается к святителю: «Святой Дмитрий, митрополит Ростовский, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Французский композитор XVIII века Жан-Филипп Рамо оставил след не только в истории музыки, но и на карте Солнечной системы. Его именем назван кратер на Меркурии. Конечно, такое почтение не случайно, ведь Рамо, помимо композиторской деятельности, совершил важные научные изыскания в области музыкальной теории, которые актуальны и по сей день. Его перу принадлежат несколько трактатов, самым известным из которых является трактат о гармонии, сведенный к ее природным началам. Рамо начал изучать музыку под руководством своего отца-органиста еще до того, как научился читать и писать. Став зрелым композитором, он создал значительное количество светских и духовных сочинений. Среди инструментов Рамо особое предпочтение отдавал клавесину, предтече современного фортепиано, с ярким, слегка дребезжащим, выразительным звуком. В своих пьесах для клавесина композитор экспериментировал с новыми гармониями и ритмами. Некоторые произведения он назвал ярко и образно: «Дикари», «Циклопы», «Молоточки». Но особое внимание музыкант уделял образам природы, восхищаясь красотой и разнообразием Божьего мира. Пьеса «Перекличка птиц» обращает на себя внимание филигранной утонченностью, с какой композитор изображает птичий щебет. Пернатые создания словно воспевают гимн Создателю, радуясь солнцу и счастью бытия. «Перекличка птиц» Жанна Филиппа Рамо прозвучит в исполнении Эмиля Гилельса.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Всякая ли щедрость является подлинной? Бывает ли так, что, искренне полагая, будто он совершает добрый поступок, человек обманывает сам себя? И что делать, чтобы этого не происходило? Ответ на эти вопросы находим в том отрывке из 9 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Се же глаголю, сей скудостью, скудостью и пожнет».
3: «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу».
2: «Я же содевает нами благодарение Богу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла христианам города Коринф. Он призывает верующих собрать пожертвования для христиан Иерусалима, которые находились в непростом материальном положении. В этом контексте Павел и произносит яркий афоризм: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Однако после такого возвышенного призыва к щедрости он делает очень важную практическую оговорку: «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Выражение «уделяя по расположению сердца» можно перевести с греческого языка как «выбирай по расположению сердца». Здесь делается акцент именно на осознанном, обдуманном решении. Чтобы не получилось так: сегодня я благодетельствовал, а завтра хожу и думаю, зачем я это сделал, огорчаюсь по поводу того, что много отдал или отдал не тому человеку, и бывает даже начиная обвинять окружающих за то, что принудили или не остановили. Грызу самого себя за то, что в моменте не поразмыслил как следует. Подлинная щедрость не может подчиняться мимолетным чувствам. Не случайно Павел цитирует строки из 111-го псалма: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». В этом псалме щедрость праведника описана как устойчивая черта характера, а не разовый жест. Щедрость должна опираться на более глубокое состояние, которое Павел называет доброхотным расположением, то есть внутренней устойчивостью сердца, когда человек находится в постоянной готовности к служению окружающим, причем вне зависимости от своего настроения, какие бы чувства ни были, их необходимо распознавать и не вовлекаться в них. Доброхотный человек руководствуется тем, что глубже всяких чувств. Это воля Божья, чтобы мы, люди, служили друг другу. Итак, сегодня апостол Павел предлагает не просто творить милость окружающим, но творить ее, проверяя свои глубинные мотивы. Без честного взгляда внутрь себя щедрость легко превращается в самообман. Мы думаем, что сеем добро, а на деле сеем собственную гордость или страх. Возможно, за нашей помощью прячется желание получить что-то взамен. Такая работа предполагает, что у нас есть привычка на протяжении дня задавать себе вопрос: почему я делаю то, что делаю? Именно эта постоянная ревизия своих мотивов, а не разовые эмоциональные порывы, важный шаг к тому, чтобы наша щедрость стала подлинной и устойчивой. Так работает садовник. Он должен не только поливать растения, но и регулярно проверять его корни. Потому что снаружи куст может выглядеть здоровым, а под землей уже началась гниль. Так и щедрость. Внешне красивый поступок может скрывать испорченный мотив, И только внимательный взгляд внутрь себя способен это заметить. Чтобы помочь нам двигаться по правильному пути, Церковь предлагает целый арсенал вспомогательных средств. Это и практика личной и общественной молитвы, это и церковные таинства, первые из которых – исповедь и причастие, это и социальное служение, это общение с духовными людьми, которые готовы поделиться своим опытом работы над собственной душой. Ровно в той степени, в какой мы используем такую помощь, наша душа приходит в ясность и трезвенность. Мы начинаем словно видеть себя со стороны. Мы все меньше подчиняемся мимолетным эмоциям и настроениям. Наша щедрость становится глубокой, устойчивой чертой характера. И наша милость приносит реальную пользу как окружающим, так и нам самим.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Леонтьева, радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: Зашла у нас с друзьями как-то речь о зависти. Это мучительное, тяжелое чувство, знакомое, если не каждому, то многим. Каждый предложил свое решение, как избавиться, как выздороветь. Даже зная, что зависть – грех, мы не можем строго сказать себе «прекрати», и все как рукой сняло. Батюшка, который участвовал в разговоре, принимает множество исповедей. Исповедники часто признаются в том, что завидуют. Как сказал священник, гораздо сложнее людям признаться, чему завидуют. Успехам, богатству, известности. Батюшка предложил такой вариант – понять, что жизнь человека, которому мы завидуем, гораздо сложнее, чем нам со стороны кажется. Вот очень простой и наглядный пример – спортсмены. Они купаются в лучах славы, зарабатывают приличные деньги, выглядят прекрасно. Но за всем этим стоит невообразимый для нас труд, буквально подчинение жизни своей работе, отказ от многих доступных другим удовольствий. Многие ли из тех, кто завидует их привилегированному положению, способны на такой труд? Вот и люди, зарабатывающие большие деньги. Со стороны можно не увидеть, как много трудов, тревог, рисков в их жизни. Священник знает и говорит: «Не позавидуешь». Подруга рассказала, как она избавлялась от зависти. Приходила к людям, которым завидовала, и признавалась им в этом. А потом шла на исповедь. Не все, конечно, на такое способны, но подруга сказала, это точно работает. Господь постепенно исцеляет от мучительного состояния. Друг предложил свой способ – пожалеть человека, которому завидуешь. Найти хоть что-то, за что можно пожалеть. Ну что ж, всегда, наверное, можно найти. У меня свой метод проверен из детства. Была у меня подруга, у которой было все лучше, чем у меня. Мама сидела дома с ней и ее сестрой, пока папа зарабатывал большие деньги. Моя мама все время была на работе. Она была большим начальником, а с папой они расстались, когда мне было 11. Папа очень любил меня, но видела я его нечасто. Подруга приходила домой, а я к ней в гости, и ее мама накрывала стол вкуснейшими кушаньями. У нас моя еврейская бабушка готовила курицу с черносливом и чесноком, но очень редко. Курицу добыть получалось не всегда. В магазинах в то время было пустовато. Мой стол был омлет, макароны и каши. Еще подруга была хороша собой. У нее в комнате лежали уютные ковры, и она очень красиво одевалась. Я очень любила и, к слову, люблю свою подругу. И мне в мою еще подростковую головушку пришел такой способ – поставить себя на ее место. Совсем полностью перенестись в ее жизнь. Так как мы выросли вместе, это было несложно. И вот что я увидела. У меня будут не мои, а ее мама и папа. И ее строгая бабушка, а не моя добрейшая. Моя бабушка так меня любила, что всю жизнь с восхищением, слушая меня, говорила: «Анька, какая же ты умная!» Очень сложно от такого отказаться, согласитесь. А еще у меня будет ее комната, а не моя. И ее вредная, капризная младшая сестра. На этом месте своих рассуждений я окончательно успокоилась. Нет, только не сестра, только не младшая. Сколько горя она принесла нам, докладывая родителям о наших проказах. Немного смешно все это звучит, но вот что главное. Мой метод работает, и не только в детском возрасте. Как только я чувствую этот горячий укол зависти в своем сердце, я говорю себе: «Так, напряги воображение и представь себя живущей той жизнью». Понимаете? То есть у меня не будет моих самых лучших на свете детей, моего самого лучшего мужа, моего самого лучшего на свете кота, моей самой любимой на свете работы, моих самых лучших на свете друзей. Ну уж нет. На самом деле, мне кажется, что хороши все предложенные способы. Невозможно пересадить себя в чужую почву. И очень важно, лично для меня, как только я начинаю завидовать, я очень пугаюсь. А вдруг заберут вот это мое? Не забирайте, я все это очень люблю. И за все это очень и очень благодарна. Получается, что если как-то можно противостоять зарождающейся зависти, то главным оружием будет то, к чему мы приходим снова и снова. Благодарность. Слава тебе, Господи, за мою жизнь и за всех вокруг меня, и за все-все-все мое.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня, 4 октября, отдание праздника «Воздвижение Животворящего Креста Господня». Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Священномученики Ипатий, епископ города Ефеса, и пресвитер Андрей пострадали в 8 веке. В юности они учились вместе в одном монастыре. Святой Ипатий принял монашество, а святой Андрей стал священником. В то время император Лев Фейсаврянин начал преследовать почитателей икон, а сами образа приказал выбрасывать из храмов и сжигать. Святые Ипатий и Андрей встали на защиту икон. Император призвал святых к себе и устроил диспут об иконопочитании, на котором Ипатий и Андрей сумели убедительно защитить православное почитание икон. Мучеников бросили в темницу, надеясь, что это вынудит святых отказаться от своих убеждений. Но те остались непреклонными. Тогда император приказал истязать и казнить мучеников. В 787 году в Константинополе состоялся 7-й Вселенский собор, утвердивший догмат иконопочитания. Согласно учению церкви, вознося молитву перед иконой, мы обращаемся не к доске или краскам, а к тому, кто на ней изображен. Иконоборчество – одна из трагичных страниц в истории православной церкви. В память о преодолении этой ереси был установлен праздник торжества православия, который отмечается в первое воскресенье Великого Поста. В противостоянии с иконоборцами богословы сформулировали общецерковные каноны почитания святых икон, а миру были явлены новые примеры силы духа и твердости в вере. Церковь обращается к своим мученикам, святые Ипатий и Андрей. «Молите Бога о нас».
2: Радио «Вера».

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1942 году летчик-истребитель Александр Покрышкин переживал тяжелые дни своей жизни. Над будущим маршалом авиации нависла угроза трибунала. Покрышкин был измучен до предела и едва не дошел до нервного срыва, от которого его спасла любовь. Мария появилась как ангел-хранитель и стала для Александра единственной на 44 года. Тогда, в 42-м, он был еще никому неизвестным капитаном. Под суд попал, преподав старшему по званию летчику урок вежливости. Начальство тут же вспомнило, что Покрышкин воюет не по правилам. Да, он сбивает противника, но нарушает летные инструкции и тактику боя. Александра отстранили от полетов, отозвали его документы на звание Героя Советского Союза. Встреча с Машей стала для него не только спасением, но и смыслом жизни. Они впервые увидели друг друга в госпитале, где служила Мария. Александр пришел навестить товарища. Маша сидела в палате, когда туда вошли три летчика. Она смотрела на них, а видела только одного – капитана с волевым лицом. «Это он», – подумала девушка. А Александр позже рассказал ей, что в ту минуту у него мелькнула мысль – «Вот та, которую я всю жизнь искал». С того дня они никогда бы не расставались, если бы не война. Марию перебросили на другой фронт. Однажды она едва не погибла. В ее дом попала бомба. Маша выбежала из здания за минуту до того, как оно рухнуло. Из квартиры она вынесла только сумку с письмами и фотографией Александра. Покрышкин, каждый день рисковавший собой в воздушных боях, был уверен, их с Марией ничто не разлучит. Ни расстояние, ни время, ни война. С Александра тогда уже сняли все обвинения. И летчик дрался в небе так, что вскоре его стали панически бояться. Едва Александр взлетал, немцы передавали в эфир «Внимание! Покрышкин в воздухе!», что означало «Спасайся, кто может!». Александр и Мария поженились в 1944 году. И снова война разлучила их. Покрышкин продолжал сражаться, а жену отправил к себе на родину, в Новосибирск. Там и появилась на свет их дочь. Александр же был уверен, что должен родиться сын. Получив поздравительную телеграмму, решил, что телеграфист ошибся и вместо «точка» написал «дочка». Телеграмму принесли прямо во время совещания. Пришлось его прервать. Летчики хохоча разбирались в ситуации. Когда все стало ясно, командир корпуса вызвался стать крестным отцом девочки. Дочь Александр увидел впервые через 5 месяцев после ее рождения. Он прилетел в Новосибирск с фронта на несколько дней. И девочка сразу потянулась к нему на руки. Мария была счастлива, глядя на мужа и дочь. Трижды Героя Советского Союза Покрышкина в тот приезд чествовал весь город. На одной из встреч с земляками Александр стал рассказывать людям, как дорога ему Мария. «Встретилась она мне в самую горькую минуту моей жизни, поверила в меня и самого заставила в жизнь поверить. Ей я обязан очень многим и всегда буду помнить об этом», — говорил Покрышкин. После войны семья переехала в Москву. Там у супругов родился сын, названный в честь отца. Покрышкин не переставал восхищаться женой и без конца говорил Марии, что личного счастья у него выше головы. «Мамонта-днолюб» – так называли летчика друзья, а про Марию говорили – «всем бы такую». Александр очень любил фотографию, на которой был снят вместе с женой, обнимающей его одной рукой, и называл этот снимок «взяла мужа под свое крыло». Когда Мария Кузьминична серьезно заболела, в ее выздоровление Александр Иванович верил за двоих. Делал все, что было в его силах, чтобы супруга поправилась. И она победила болезнь, перенесла тяжелую операцию, а первое, что увидела после наркоза – букет цветов на своей подушке. С того момента Мария Кузьминична поверила в то, что ее спасла любовь. И была безутешна, когда Александр Иванович скоропостижно скончался. Она жила памятью о супруге, написала книгу о нем. В последние годы жизни часто ходила в церковь. Дома, среди семейных фотографий, висела икона Серафима Саровского, которого Мария Кузьминична особенно почитала. В день этого святого, 15 января 2000 года, ее и отпевали. Она прожила без мужа 15 лет и все эти годы благодарила Всевышнего за дарованную им любовь, которую они с супругом сумели пронести через всю жизнь.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Каждый человек имеет опыт обиды, пусть даже обидчивы мы бываем по-разному. Но что будет, если в своей требовательности к другим мы решим пойти на принцип и не захотим примириться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку царю».
3: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
2: Говорит вам: аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их.
1: Стараясь выглядеть независимо и самоуверенно, человек повторяет, что никому ничего не должен. Однако тут же он может чувствовать, что должен выглядеть прилично, должен быть успешным. Спросишь: кому должен? Человек ответит: себе. Но что такое быть должным? С бытовой точки зрения, мы бываем должны вернуть деньги, если нам их дали в трудную минуту. Однако если мы должны себе, что же мы себе дали? Фантазию? Мечту о том, кто мы и какому статусу мы соответствуем? Один мой друг как-то так и сказал мне: «Когда-то я поставил себе очень высокую планку, и мне тяжело ей соответствовать. Помню, я задумался над этим и понял, что мы вообще ничего не знаем про высокие планки, пока не читали Евангелие». Источник наших требований к себе – это окружающие люди, которых мы выбрали себе в авторитеты. На самом деле они такие же, как мы. Но откуда они знают, кто кем должен стать? Каким должен быть? Тоже от людей. Что это вообще за коллективное творчество? На чем оно основано? Другое дело – слова, которые обращает к нам Спаситель в Нагорной проповеди. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот это я понимаю – высокая планка. Причем поставлена она нам не от лица коллективного бессознательного, а Творцом, который точно знает, какими мы должны быть. И ему-то мы действительно должны, потому что он дал нам жизнь. Притча из Евангелия от Матфея начинается с того, что государь, под которым подразумевается Бог, рассчитывается со своими должниками. И вот перед ним человек, который не способен вернуть долга, потому что в жизни не соответствовал его воле. И единственное, что ему остается, просить о прощении. Впрочем, нет. Есть еще кое-что важное, причем не менее важное. Он сам призван прощать. Господин готов простить ему его несовершенство, но пока он не простит ближних, его сердце не сможет принять этого Господнего прощения. оно так и останется мучимо злобой и требовательностью к другим. Притча, которую мы услышали, кому-нибудь покажется очень страшной, ведь заканчивается наказанием непростившего. Однако на самом деле она очень воодушевляющая, потому что мы еще живы и можем все правильно сделать. Если только осознаем, наконец, что обида и злоба, которые есть в нашем сердце, это смертельные болезни души, которые ведут нас к погибели. Как мы стали бы бороться со смертельной болезнью? Мы бы искали врачей, стремились скорее сделать операцию. Но для того, чтобы вылечить болезнь души, не надо далеко ходить. И врач, который способен нам в этом помочь, всегда рядом, потому что этот врач — Господь.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Никакое слово не может по достоинству выразить красоту души Пречистой Марии от младенческих пелен, посвященной ее праведными родителями небу. Духом прилепившись к Создателю как источнику премудрости, силы и благости, Мария никогда не теряла благодатной устремленности к Отцу Небесному, всегда беседуя с Ним в тайниках своего непорочного сердца. У нее и нам должен учиться направлять внимание внутрь самих себя, в глубину совести, для сокровенной молитвы, решительно не внимая помыслам и навязчивым образом, навеваемых лукавым.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти.

0: Действия их являются высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Хочу поделиться с вами одной из историй, которую я прочитала на сайте медиапроекта «Добро.журнал». В конце 2020 года от тяжелой болезни скончался 16-летний Игорь Кузьминых, сын жительницы Омска Галины. Мальчик рос добрым и общительным, помогал старшим, защищал сестру, и даже в переходном возрасте у родителей не было с ним проблем. Он занимался спортом, хотел стать спасателем МЧС, а еще волонтером в приютах для животных. В дни школьных каникул он иногда подрабатывал, а заработанные средства откладывал на карту вместе с деньгами, полученными в подарок от родных. Перед смертью подросток попросил родителей передать все его сбережения на благотворительность. Врачи обнаружили у Игоря онкологическое заболевание в 2019 году. Мы не скрывали от сына его страшный диагноз. Он знал, как коварна эта болезнь, но лечился и не сдавался, вспоминает мама Галина. Борьба за жизнь длилась почти 2 года. Больничные стены, 8 операций, лучевая терапия. Подросток скучал по учителям и одноклассникам, хотел вернуться в гимназию, но не успел. Через 2 месяца после похорон семья Кузьминых исполнила последнее желание сына – помочь приютам для животных. Первым местом, куда они приехали, оказались омские хвостики. Кроме собак и кошек, там живут морские свинки, хорьки, кролики и другие питомцы. Мы заранее узнали, что им нужно, и купили самое необходимое – корм и средства дезинфекции, рассказывает Галина. После этого родители и сестра Игоря отвезли подарки 3 другим приютам для четвероногих и перечислили деньги еще 5 подобным организациям. История умершего школьника, который с помощью родителей помогает животным, никого не оставила равнодушным. «Таких благотворителей у нас раньше не было», признается Светлана Каледина, волонтер приюта «Омские хвостики». «Я считаю, Игоря воспитали достойным человеком, раз он захотел совершить такой поступок». Накануне 2-й годовщины смерти сына Галина Кузьминых решила продолжить эстафету добра, начатую Игорем, и объявила в социальной сети сбор средств в поддержку животных. При участии друзей и знакомых за 1,5 месяца удалось собрать почти 35 тысяч рублей, которые разделили между 3 приютами города Омска. Женщина надеется, что впредь такая благотворительная акция станет ежегодной в память об отзывчивом сердце Игоря Кузьминых. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди.

Светлое радио. Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня – один из 12 величайших праздников Православной Церкви. Это единственный праздник, исторической основой которого явились не новозаветные, а более поздние события. В 4 веке нашей эры в Палестину приехала мать императора Константина Великого, царица Елена. Ее целью было найти реальные свидетельства исторического существования Господа нашего Иисуса Христа. В ходе раскопок была найдена пещера гроба Господня, а неподалеку на месте Голгофы найден и тот самый крест. В праздник Крестовоздвижения церковь поклоняется честному и животворящему кресту, на котором Господь перенес величайшие страдания. Целую неделю после воздвижения в церкви поются специальные праздничные песнопения, посвященные кресту. А на 7-й день, то есть сегодня, совершается так называемое отдание праздника. Крест Господень – один из главных символов православной веры. Он – ободрение и поддержка для христиан в их личных тяготах. Ведь, по словам святителя Кирилла Александрийского, Христос понес крест, нам принадлежащий. Церковь обращается к Господу с молитвой. «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».

На всероссийском конкурсе исполнителей в Сочи в 1978 году вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» впервые представил композицию «Родная земля». Лиричная, задушевная, пронизанная искренней любовью к отчему краю, она принесла музыкальному коллективу первое место, а тысячам зрителей – яркие, позитивные эмоции. Один из участников ансамбля, Владимир Ефименко, вспоминал, что творилось в зале, когда мы закончили исполнять песню «Родная земля». Люди аплодировали стоя, подняв руки над головой. После этого выступления композицию выпустили на виниле. Она разошлась миллионными тиражами. И вся страна пела о родных сердцу холмах, равнинах, лесах и полях. Слова к песне написал поэт Леонид Дербенев. Автором музыки стал композитор Вячеслав Добрынин. Творческому тандему удалось создать не просто удачную композицию для песенного конкурса, а музыкальное признание в любви к родине.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Всякая ли щедрость является подлинной? Бывает ли так, что, искренне полагая, будто он совершает добрый поступок, человек обманывает сам себя? И что делать, чтобы этого не происходило? Ответ на эти вопросы находим в том отрывке из 9 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Все же глаголю, сей скудостью, скудостью и пожнет».
3: «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу».
2: «Я же содевает нами благодарение Богу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла христианам города Коринф. Он призывает верующих собрать пожертвования для христиан Иерусалима, которые находились в непростом материальном положении. В этом контексте Павел и произносит яркий афоризм: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Однако после такого возвышенного призыва к щедрости он делает очень важную практическую оговорку: «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Выражение «уделяя по расположению сердца» можно перевести с греческого языка как «выбирай по расположению сердца». Здесь делается акцент именно на осознанном, обдуманном решении. Чтобы не получилось так: сегодня я благодетельствовал, а завтра хожу и думаю, зачем я это сделал, огорчаюсь по поводу того, что много отдал или отдал не тому человеку, и бывает даже начиная обвинять окружающих за то, что принудили или не остановили. Грызу самого себя за то, что в моменте не поразмыслил как следует. Подлинная щедрость не может подчиняться мимолетным чувствам. Не случайно Павел цитирует строки из 111-го псалма: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». В этом псалме щедрость праведника описана как устойчивая черта характера, а не разовый жест. Щедрость должна опираться на более глубокое состояние, которое Павел называет доброхотным расположением, то есть внутренней устойчивостью сердца, когда человек находится в постоянной готовности к служению окружающим, причем вне зависимости от своего настроения, какие бы чувства ни были, их необходимо распознавать и не вовлекаться в них. Доброхотный человек руководствуется тем, что глубже всяких чувств. Это воля Божья, чтобы мы, люди, служили друг другу. Итак, сегодня апостол Павел предлагает не просто творить милость окружающим, но творить ее, проверяя свои глубинные мотивы. Без честного взгляда внутрь себя щедрость легко превращается в самообман. Мы думаем, что сеем добро, а на деле сеем собственную гордость или страх. Возможно, за нашей помощью прячется желание получить что-то взамен. Такая работа предполагает, что у нас есть привычка на протяжении дня задавать себе вопрос: почему я делаю то, что делаю? Именно эта постоянная ревизия своих мотивов, а не разовые эмоциональные порывы, важный шаг к тому, чтобы наша щедрость стала подлинной и устойчивой. Так работает садовник. Он должен не только поливать растения, но и регулярно проверять его корни. Потому что снаружи куст может выглядеть здоровым, а под землей уже началась гниль. Так и щедрость. Внешний красивый поступок может скрывать испорченный мотив, И только внимательный взгляд внутрь себя способен это заметить. Чтобы помочь нам двигаться по правильному пути, Церковь предлагает целый арсенал вспомогательных средств. Это и практика личной и общественной молитвы, это и церковные таинства, первые из которых – исповедь и причастие, это и социальное служение, это общение с духовными людьми, которые готовы поделиться своим опытом работы над собственной душой. Ровно в той степени, в какой мы используем такую помощь, наша душа приходит в ясность и трезвенность. Мы начинаем словно видеть себя со стороны. Мы все меньше подчиняемся мимолетным эмоциям и настроениям. Наша щедрость становится глубокой, устойчивой чертой характера. И наша милость приносит реальную пользу как окружающим, так и нам самим.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб трезвости.
0: Частное мнение.
2: Зимнее утро. 6:25. На улице еще темно. Я еду на службу. Тороплюсь. Опаздывать никак нельзя. Я пою на клиросе, а начать петь надо вовремя. В эту ночь выпало много снега, и движение затруднено. Но вот уже я на территории храма, проезжаю под шлагбаум, и передо мной едет трактор. Очень медленно едет, и объехать-то его нельзя. Дорога узкая. Я начинаю злиться. «Ну что же ты такой медленный? Ну почему нельзя побыстрее? Я же тороплюсь!» И тут вдруг мой поток гневных мыслей прерывается. «Так, стоп. Я понимаю, что я не права. Я ругаю человека, который чистит дорогу от снега для таких, как я. Для меня в том числе. Он убрал снег со всей храмовой стоянки. Он наверняка проснулся раньше меня, чтобы я не застряла в сугробе. А сугробы, надо сказать, серьезные. И если бы не он, то я бы не смогла проехать вообще. Как же я смею его ругать? Что-то не нравится? Пожалуйста, поезжай своим ходом. Автобус 2 раза в час. Что, не подходит такой вариант? А, то-то же. А то еду тут такая важная и недовольная. И осуждаю его. Сразу начала просить прощения у Бога. «Прости, Господи, что осуждаю этого хорошего человека. Прости меня. Помоги ему». И тут же сердце наполнилось благодарностью. Не осталось ни капли раздражения. Думаю, спасибо тебе. Спасибо, что помогаешь нам всем своей работой. Прости, что злилась. Езжай, как тебе нужно, я подожду. И все. И никакого негатива. Радость на душе. Что за привычка в первую очередь думать плохо? Почему в таких случаях негативная мысль приходит первой? Почему я принимаю мысль, которая провоцирует между людьми раздор, недовольство, злобу? Почему я поддаюсь на эти провокации? В общем, решила я теперь просеивать поступающие в голову мысли и не торопиться проявлять недовольство. Как упражнение, вырабатываю новую привычку. Стараюсь искать и находить плюсы в подобных ситуациях. И даже интересно стало, как легко иногда отрицательное отношение может поменяться на положительное. Помоги, Господи, правильные мысли в уме держать, а вредные уметь распознавать и отсекать.
0: Частное мнение.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Возьмите радио с собой. Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Преподобный Иосиф Заоникиевский, в миру Илларион, жил в XVI веке и был благочестивым крестьянином из Вологодской губернии. Долгое время он страдал болезнью глаз и усердно молил о помощи Господа и Богородицу. Однажды крестьянин нашел в лесу, в болотистом месте, икону Божией Матери, от которой получил исцеление. В благодарность Илларион расчистил лес на этом месте и построил часовню. Сам он поселился рядом, приняв монашество с именем Иосиф. Впоследствии на месте подвигов Иосифа возникла Заоникиевская монашеская обитель. Преподобный Иосиф отказался от настоятельства и выбрал подвиг юродства. Он ночами стоял на молитве, а в жестокие морозы ходил босиком. После смерти преподобного у его гроба стали совершаться исцеления. Основанный преподобным Иосифом монастырь находится в деревне Лучниково, в получасе езды от Вологды. Русских святых мы чтим не только как небесных покровителей земли. В их судьбах мы ищем откровение собственного духовного пути. В этот день Церковь вспоминает и прославляет преподобного Иосифа Заоникиевского и молится ему, а мы вместе с ней. Святой праведный Иосиф, моли Бога о нас –

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Петербургский Эрмитаж – один из главных музеев страны, где еще с XVIII века собирались сокровища из разных исторических эпох и стран. Однако сегодня, гуляя по просторным залам Зимнего дворца и рассматривая шедевры мирового искусства, мы часто не знаем, вопреки каким испытаниям эти ценности смогли сохраниться до наших дней. Вызовом времени для музея стала Великая Отечественная война. Уже 22 июня 1941 года сотрудники Эрмитажа начали готовить экспонаты к эвакуации. Директор музея Иосиф Арбеле вспоминал: «Все работники Эрмитажа были вызваны в музей. Научные сотрудники, работники охраны, технические служащие – все принимали участие в упаковке. А со второго дня к нам пришли на помощь сотни людей, которые любили Эрмитаж». Так сотрудникам музея, студентам местных вузов и простым неравнодушным людям в кратчайшие сроки предстояло упаковать более миллиона самых ценных экспонатов. Картины накатывали на специальные деревянные валы и зашивали в клеенку. А изделия из фарфора, стекла и другие хрупкие предметы искусства складывали в специальные ящики, где помещали между ватой или опилками, чтобы экспонаты не пострадали при перевозке. Ценности поездами отправляли в Свердловск. Так в советские годы именовался Екатеринбург. Там их размещали в католическом храме Зачатия Святой Анны, в местные картины и галереи и в доме Ипатьева, где в 1918 году был убит император Николай II, его семья и окружение. К концу лета из Ленинграда успели вывести два эшелона с экспонатами. В первом 500 тысяч единиц хранения, а во втором 700 тысяч. А третий поезд с культурными ценностями так и остался в городе. К осени 1941 года немцы окружили Ленинград, и началась блокада. Экспонаты из последнего эшелона вернули в музей, разместили на первом этаже дворца и в обширных подвалах здания Эрмитажа. Там же поселились и сотрудники музея с семьями. Археолог Борис Петровский вспоминал, что осенью 1941 года в эрмитажных бомбоубежищах жили более 2000 человек. Кроме музейных работников, в подвалах разместили ученых и деятелей культуры. Теперь им предстояло сохранить оставшиеся сокровища музея и сами здания Эрмитажа. Ленинград постоянно подвергался авианалетам противника, который сбрасывал снаряды и зажигательные бомбы на исторические памятники и жилые дома. Поэтому из сотрудников музея была создана специальная пожарная команда, днями и ночами дежурившая в музее, чтобы вовремя тушить любые возгорания. К февралю 1942 года людей из подвалов Эрмитажа переселили в дома на Дворцовой набережной, а в бомбоубежищах музея устроили стационар для работников, погибавших от голода. Там за ними ухаживали другие сотрудники музея. За 3 месяца действия стационара в нем побывали 313 человек. Из них умерли 18, большую часть удалось выходить. Кроме того, приходилось постоянно спасать от гибели экспонаты и внутренние помещения самого музея. Многие окна были выбиты ударной волной от взрывов, и в музей попадали снег и вода. Оконные проемы постоянно приходилось заколачивать, а воду вычерпывать. Несмотря на голод и сложный физический труд, сотрудники Эрмитажа не переставали вести научную деятельность, устраивать культурные мероприятия и писать книги. Поэтому сразу после снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года музей стал готовиться к первой выставке, где посетители могли увидеть экспонаты, пережившие блокаду вместе с Эрмитажем. Она открылась уже осенью 44-го, а спустя год в музей стали возвращать эвакуированные ценности. Сегодня, проходя по галерее Растрелли в Эрмитаже, когда-то поврежденной вражеской бомбардировкой, мы можем с благодарностью вспомнить о людях, которые смогли спасти это культурное наследие и передать его потомкам.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Каждый человек имеет опыт обиды, пусть даже обидчивы мы бываем по-разному. Но что будет, если в своей требовательности к другим мы решим пойти на принцип и не захотим примириться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку царю».
2: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
1: Говорит вам: аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их.
0: Стараясь выглядеть независимо и самоуверенно, человек повторяет, что никому ничего не должен. Однако тут же он может чувствовать, что должен выглядеть прилично, должен быть успешным. Спросишь: кому должен? Человек ответит: себе. Но что такое быть должным? С бытовой точки зрения, мы бываем должны вернуть деньги, если нам их дали в трудную минуту. Однако если мы должны себе, что же мы себе дали? Фантазию? Мечту о том, кто мы и какому статусу мы соответствуем? Один мой друг как-то так и сказал мне: «Когда-то я поставил себе очень высокую планку, и мне тяжело ей соответствовать. Помню, я задумался над этим и понял, что мы вообще ничего не знаем про высокие планки, пока не читали Евангелие». Источник наших требований к себе – это окружающие люди, которых мы выбрали себе в авторитеты. На самом деле они такие же, как мы. Но откуда они знают, кто кем должен стать, каким должен быть? Тоже от людей. Что это вообще за коллективное творчество? На чем оно основано? Другое дело – слова, которые обращает к нам Спаситель в Нагорной проповеди. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот это я понимаю – высокая планка. Причем поставлена она нам не от лица коллективного бессознательного, а Творцом, который точно знает, какими мы должны быть. И Ему-то мы действительно должны, потому что Он дал нам жизнь. Притча из Евангелия от Матфея начинается с того, что государь, под которым подразумевается Бог, рассчитывается со своими должниками. И вот перед ним человек, который не способен вернуть долга, потому что в жизни не соответствовал его воле. И единственное, что ему остается, просить о прощении. Впрочем, нет. Есть еще кое-что важное, причем не менее важное. Он сам призван прощать. Господин готов простить ему его несовершенство, но пока он не простит ближних, его сердце не сможет принять этого Господнего прощения. Оно так и останется мучимо злобой и требовательностью к другим. Притча, которую мы услышали, кому-нибудь покажется очень страшной, ведь заканчивается наказанием непростившего. Однако на самом деле она очень воодушевляющая, потому что мы еще живы и можем все правильно сделать. если только осознаем, наконец, что обида и злоба, которые есть в нашем сердце, это смертельные болезни души, которые ведут нас к погибели. Как мы стали бы бороться со смертельной болезнью? Мы бы искали врачей, стремились скорее сделать операцию. Но для того, чтобы вылечить болезнь души, не надо далеко ходить. И врач, который способен нам в этом помочь, всегда рядом, потому что этот врач — Господь.

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Оказывается, модными бывают не только вещи, но и речевые ошибки. Они не просто проникают в повседневное общение, но и становятся как бы обязательными в определенный период времени. Если человек не употребляет расхожие обороты, то он, как говорится, не в тренде. Вот, например, многим известное выражение «на районе». Любому грамотному человеку ясно, что это грамматическая ошибка. Правильно говорить и писать «в районе». Предлоги «на» и «в» связаны с местом действия и используются в разных случаях по-разному. Например, «на улице», но «в переулке», «на площади», но «во дворе», «на заводе», но «в доме отдыха», «в Подмосковье», но «на Урале». В языке существует такая вещь, как лексическая или словесная сочетаемость. И мы впитываем традицию употребления слов с детства. Откуда же вдруг взялась речевая ошибка на районе? Данное выражение когда-то возникло как пародия на неграмотную речь, а потом из просторечия превратилось в жаргонизм, причем модный. Что делать? Если вам неприятно, не используйте данное выражение в своей речи. И ждите, когда оно утратит модный флёр. Ведь вышла же из употребления популярная когда-то фраза «Привет, медведь» из так называемого олбанского языка. Также в последнее время возникла конструкция «он умеет в», «он может в». Например, «он умеет и в русский язык, и в математику». Эта фраза зародилась в подростковой субкультуре как сокращение. Вместо «он может играть и в футбол, и в теннис» стали говорить «он может и в футбол, и в теннис». А затем данное выражение начало употребляться повсеместно и тоже стало популярным. Теперь часто слышим, что кто-то может и в психологию, и в финансы. Хочется иронично посетовать, что кто-то пока не может в грамотность. Наверняка вы знаете еще несколько модных речевых ошибок. Да, такие явления в языке неизбежны. Слова кочуют, переходят из сленга в обиход, становятся популярными. Мне же хочется обратить внимание, что есть мода, а есть стиль. Мода универсальна и быстротечна. Это веяние времени. А вот стиль у каждого свой. Он отражает личность человека. Пусть частью нашего уникального стиля будет красивая, грамотная речь. С вами была Нина Резник.

0: Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрый

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания. Это люди и духовенство, которое совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя в воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны.

0: Для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
2: Просто идти на свет.

0: пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заанникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Святитель митрополит Димитрий Ростовский – великий церковный писатель и богослов, автор энциклопедии православной святости, сборника «Жития святых». Димитрий провел большую часть жизни на Украине. Родился в казацкой семье, учился в Киевской духовной академии. Стал монахом, а затем был настоятелем нескольких монастырей. В 1684 году он получил главное свое послушание – написать книгу «Житий святых», расположенных в порядке церковного года. Для этого нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их красивым и одновременно простым языком. Труд святителя не остался незамеченным Петром I. В 1701 году указом императора святитель Димитрий был вызван в Москву, стал епископом, а затем митрополитом. Свой многотомный труд он завершил через 20 лет после начала работы. «Жития святых», созданные святителем Димитрием Ростовским, стали любимым чтением русского православного народа. В церкви принято выделять разные лики святости. И уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Прославление Господа через подвиг веры его святых – стало делом жизни митрополита Ростовского Димитрия. Верующих вдохновляло и продолжает вдохновлять то, как вера святителя Димитрия реализовалась в его делах. Церковь обращается к святителю. «Святой Димитрий, митрополит Ростовский, моли Бога о нас».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В феврале 1878 года Петр Ильич Чайковский переписывался со своим нотным издателем Петром Ивановичем Юргенсоном и в постскриптуме известил о намерении заняться детскими пьесами. Очевидно, Юргенсон одобрил замысел композитора, так что Чайковский принялся за фортепианный цикл для юных исполнителей. Он сочинял с удовольствием, для души, и окончил произведение менее чем за месяц. Новый опус получил название «Детский альбом». Композитор посвятил его своему 6-летнему племяннику Володе Давыдову, который очень любил музыку и с удовольствием занимался на фортепиано. Цикл стал первым, но не последним сочинением, адресованным Давыдову. 6-я симфония Чайковского также посвящена ему. В детском альбоме незримо присутствуют два главных героя – мальчик и девочка. Чайковский не приводит их музыкальных портретов, но изображает игрушки – солдатики и лошадки у мальчика и куклы у девочки. Зато в цикле существует звуковой образ любящей мамы. Пьеса с таким заголовком – спокойная, светлая, ласковая. Она построена на мягких, убаюкивающих интонациях, напоминающих покачивание колыбели. Пьеса «Мама» из цикла «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Всякая ли щедрость является подлинной? Бывает ли так, что, искренне полагая, будто он совершает добрый поступок, человек обманывает сам себя? И что делать, чтобы этого не происходило? Ответ на эти вопросы находим в том отрывке из 9 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Се же глаголю, се и скудостью, скудостью и пожнет».
3: «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу».
2: «Я же содевает нами благодарение Богу».
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла христианам города Коринф. Он призывает верующих собрать пожертвования для христиан Иерусалима, которые находились в непростом материальном положении. В этом контексте Павел и произносит яркий афоризм: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Однако после такого возвышенного призыва к щедрости он делает очень важную практическую оговорку: «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Выражение «уделяя по расположению сердца» можно перевести с греческого языка как «выбирай по расположению сердца». Здесь делается акцент именно на осознанном, обдуманном решении. Чтобы не получилось так: сегодня я благодетельствовал, а завтра хожу и думаю, зачем я это сделал, огорчаюсь по поводу того, что много отдал или отдал не тому человеку, и бывает даже начиная обвинять окружающих за то, что принудили или не остановили. Грызу самого себя за то, что в моменте не поразмыслил как следует. Подлинная щедрость не может подчиняться мимолетным чувствам. Не случайно Павел цитирует строки из 111-го псалма: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». В этом псалме щедрость праведника описана как устойчивая черта характера, а не разовый жест. Щедрость должна опираться на более глубокое состояние, которое Павел называет доброхотным расположением, то есть внутренней устойчивостью сердца, когда человек находится в постоянной готовности к служению окружающим, причем вне зависимости от своего настроения, какие бы чувства ни были, их необходимо распознавать и не вовлекаться в них. Доброхотный человек руководствуется тем, что глубже всяких чувств. Это воля Божья, чтобы мы, люди, служили друг другу. Итак, сегодня апостол Павел предлагает не просто творить милость окружающим, но творить ее, проверяя свои глубинные мотивы. Без честного взгляда внутрь себя щедрость легко превращается в самообман. Мы думаем, что сеем добро, а на деле сеем собственную гордость или страх. Возможно, за нашей помощью прячется желание получить что-то взамен. Такая работа предполагает, что у нас есть привычка на протяжении дня задавать себе вопрос: почему я делаю то, что делаю? Именно эта постоянная ревизия своих мотивов, а не разовые эмоциональные порывы, важный шаг к тому, чтобы наша щедрость стала подлинной и устойчивой. Так работает садовник. Он должен не только поливать растения, но и регулярно проверять его корни. Потому что снаружи куст может выглядеть здоровым, а под землей уже началась гниль. Так и щедрость. Внешне красивый поступок может скрывать испорченный мотив, И только внимательный взгляд внутрь себя способен это заметить. Чтобы помочь нам двигаться по правильному пути, Церковь предлагает целый арсенал вспомогательных средств. Это и практика личной и общественной молитвы, это и церковные таинства, первые из которых – исповедь и причастие, это и социальное служение, это общение с духовными людьми, которые готовы поделиться своим опытом работы над собственной душой. Ровно в той степени, в какой мы используем такую помощь, наша душа приходит в ясность и трезвенность. Мы начинаем словно видеть себя со стороны. Мы все меньше подчиняемся мимолетным эмоциям и настроениям. Наша щедрость становится глубокой, устойчивой чертой характера. И наша милость приносит реальную пользу как окружающим, так и нам самим.
0: Апостольские

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Протоиерей Дмитрий Смирнов на проповеди когда-то сказал: «Раздражительный человек живет в иллюзии, что для того, чтобы на душе стало хорошо, не должно быть никаких раздражающих факторов». Но это самообман. Если дети станут послушными, как кобра у факира, то тебя будут раздражать носки мужа. Если муж приучится прибирать за собой, будут раздражать обои. И так до бесконечности. И действительно, я задумалась, как часто мы оправдываем свою раздражительность как бы неправильным поведением других. Причем раздражение становится привычным, ежедневным состоянием души, которое и грехом-то не кажется. Я также часто ловлю себя на мысли: вот он или она ввела в искушение. Но мы же не в открытом космосе, где нет людей, предметов, тех самых источников раздражения. И где это написано, что человек должен жить в некоем вакууме, вечной зоне комфорта, в которой никто и ничто бы его не раздражало. Напротив, как раз в Новом Завете написано, что всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. И невинное, как часто кажется, раздражение стоит в одном ряду с яростью, гневом и криком, серьезными грехами, разъедающими и поражающими душу. Поэтому бороться надо со злом внутри себя. И напротив, в качестве духовных упражнений хороши все ситуации, которые могут раздражение обращать в повод проявлению терпения, снисхождения, любви. Вот тебя задели, нагрубили, а ты не раздражился и не нагрубил в ответ. Долго ждешь транспорт внутри раздражения, а можно обратить это время ожидания в минуты для молитвы. И как часто мы раздражаемся на наших близких, вместо того, чтобы ежедневно ликовать и благодарить Бога, что они живы, рядом. Как хочется искоренить дух раздражения и не оправдывать его тем, что кто-то не так поступил, а искать зло в себе. И, возможно, это будет небольшой победой с раздражительностью в духовной брани.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Сегодня, 4 октября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заанникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Священномученики Ипатий, епископ города Ефеса, и пресвитер Андрей пострадали в 8 веке. В юности они учились вместе в одном монастыре. Святой Ипатий принял монашество, а святой Андрей стал священником. В то время император Лев Фейсаврянин начал преследовать почитателей икон, а сами образа приказал выбрасывать из храмов и сжигать. Святые Ипатий и Андрей встали на защиту икон. Император призвал святых к себе и устроил диспут об иконопочитании, на котором Ипатий и Андрей сумели убедительно защитить православное почитание икон. Мучеников бросили в темницу, надеясь, что это вынудит святых отказаться от своих убеждений. Но те остались непреклонными. Тогда император приказал истязать и казнить мучеников. В 787 году в Константинополе состоялся 7-й Вселенский собор, утвердивший догмат иконопочитания. Согласно учению Церкви, вознося молитву перед иконой, мы обращаемся не к доске или краскам, а к тому, кто на ней изображен. Иконоборчество – одна из трагичных страниц в истории Православной Церкви. В память о преодолении этой ереси был установлен праздник Торжества Православия, который отмечается в первое воскресенье Великого Поста. В противостоянии с иконоборцами богословы сформулировали общецерковные каноны почитания святых икон, а миру были явлены новые примеры силы духа и твердости в вере. Церковь обращается к своим мученикам, святые Ипатий и Андрей. «Молите Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Осенью 1960 года в Институте авиационной и космической медицины собрались 20 кандидатов в космонавты. Стать тем, кто впервые в истории человечества отправится в космическое пространство, предстояло лишь одному из них. Кому? Выбор зависел от невысокого человека в низко надвинутой на глаза шляпе. Он вошел в кабинет, окинул всех пристальным взглядом карих глаз, сказал: «Здравствуйте, орелики!» И улыбнулся. Это был Сергей Павлович Королев, выдающийся ученый, конструктор ракетно-космической техники, основоположник практической космонавтики. Человек, благодаря гению и самоотверженности которого оказалось возможно освоение космоса. Под его руководством был сконструирован и выпущен на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли, а потом и космический корабль с космонавтом номер один Юрием Гагариным на борту. Королев стремился к звездам с детства. Мальчику было 4 года, когда он своими глазами увидел полет Сергея Уточкина, одного из первых русских авиаторов. Машина с крылышками полетела, а в ней сидел человек. Восторженно рассказывал тогда родным будущий конструктор ракет и космических кораблей. А спустя годы, в 1929-м, произошла встреча, которую сам Королев будет называть одним из самых ярких воспоминаний своей жизни. В Калуге Сергей Павлович посетил Константина Циолковского. «Моя цель – пробиться к звездам», – заявил ему Королев. Циолковский улыбнулся и сказал: «Это очень трудное дело. Оно потребует знаний, настойчивости, терпения и, быть может, всей жизни». Так и вышло. Сергей Павлович всю свою жизнь посвятил тому, чтобы человек смог подняться в космическое пространство. Сначала был спутник. Первый в мире искусственный спутник Земли. Его создание и запуск стали возможными благодаря упорству и настойчивости Сергея Королева. Правительство долго не соглашалось на эксперимент, но Сергей Павлович умел убеждать. Королев возглавил группу ученых и инженеров, сконструировавших под его руководством уникальную ракету-носитель и сам летательный аппарат. 4 октября 1957 года спутник поднялся на орбиту с военного полигона Тюратам, будущего космодрома Байконур. Коллеги ликовали и качали Королева. А вся планета, затаив дыхание, слушала на радиоволнах сигнал спутника. Первый шаг в космос был сделан. Американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери так отозвался об этом событии: «В ту ночь, когда спутник впервые прочертил небо, я глядел вверх и думал: тот маленький огонек, стремительно двигающийся от края и до края неба, был будущим всего человечества». Космическая эра началась, и Сергей Павлович Королев стал одним из ее отцов. Коллеги так его и называли – «космический отец». После успешного запуска спутника Королев приступил к созданию пилотируемого космического корабля «Восток-1». Главный конструктор уделял внимание каждой мелочи. Однажды коллеги обнаружили его в кресле пилота. Королев заявил, что просидел в нем полчаса и нашел очень неудобным. По его указаниям инженеры изменили конфигурацию сидения, сделав его максимально комфортным. Именно Королев выбрал Юрия Гагарина для первого полета в космос. Ночь перед запуском корабля взволнованный Сергей Павлович без сна провел на стартовой площадке. 12 апреля 1961 года «Восток-1» с Гагариным на борту вышел на орбиту. Все время полета Королев был на связи с первым космонавтом. Поддерживал его, шутил. Когда Гагарин приземлился, его имя было на устах у всего мира. А вот о Сергее Павловиче, без которого этот полет вряд ли состоялся бы, публично не говорили. Личность главного конструктора была строго засекречена, и мировой славы ему тогда не досталось. Да он ее и не желал. То, чего мы добились в освоении космоса, это заслуга не отдельных людей, а всего народа, говорил Королев.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Певица, автор-исполнитель Анна Широченко.
3: Есть истории в жизни, которые не забываются. Вот одна из них. Были в нашей гимназии мама и дочь. Мама что-то преподавала, а дочь училась в 8 классе. Мама одевалась во все темное и вела себя как монахиня. А девочка, пусть это будет Тоня, была сообразительной, училась хорошо. Но был в ней какой-то протест, который выражался в распущенности и капризах. Ее визги и хныканье раздавались тут и там. Но если мать пыталась успокоить ее, то только подливала масло в огонь. И тогда она решила вести девочку в монастырь посредине учебного года. Сказала, как отрезала. Наши попытки отговорить ее ни к чему не приводили. Она твердо решила исполнить свое намерение. Мы испугались за Тоню. Согласия ее не было. Она конючила «не хочу, не хочу». Успокаивала нас лишь то, что обитель, в которую они ехали, была одна из самых известных и обустроенных. Поэтому мы были уверены, что опытная игуменья сама во всем разберется. И зная, что против воли в монастырь никого не принимают, мы ждали скорого возвращения Тони с матерью назад. Но они не вернулись и через месяц, и через два, а приехали лишь через полгода, и затем только чтобы забрать документы. Я очень хотела увидеть Тоню и столкнулась с ней в дверях учительской. Узнать в ней капризную девчонку было невозможно. Это была красивая девушка в одежде послушницы, стройная, тихая и внутренне светлая. Мы говорили о жизни в монастыре, и свои бездонные серые глаза она все время отводила в сторону. Мне так хотелось ее обнять, но я робела перед ней. Оказалось, что игуменья и сестры быстро нашли путь к сердцу девочки, которая сразу потянулась к ним и раскрылась так, как будто только этого и ждала. Она совершенно изменилась, стала покладистой и веселой. Казалось, что ей все давалось легко. Зато тяжело приходилось ее матери, которая всегда стремилась в монастырь. Но у взрослых уже много своих привычек. Трудно смиряться и отказываться от них. А отказываться необходимо. Но думаю, что и у нее все сложилось. Никто назад не вернулся. А значит, правильное решение приняла когда-то мама, почувствовав сердцем, в чем искать спасение дочери.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княжны Анастасии Николаевны Романовой отцу, императору Николаю II. 4 октября 1914 года. Золотой мой папа, поздравляю тебя с победой. Мы были сегодня в поезде, видели много раненых. Потом мы поехали в дворцовый госпиталь, большой. Мама и сестры перевязывали, а я и Мария ходили ко всем раненым и с каждым говорили. Один мне показал очень большой осколок от шрапнели. Вынули ему из ноги. Все говорили, что хотят вернуться отплатить врагу. Спи хорошо и увидь меня во сне. Твоя любящая дочь, 13-летняя раба Божия, Настася.
0: Голоса.

0: голоса и глаз их. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды вечером 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы с семьей шли в Кремлевский дворец на большой праздничный концерт по случаю десятилетия Радио Вера. Настроение было замечательное, и день для празднования выбран чудесный, светлый осенний богородичный праздник. Мы приближались ко входу на территорию Московского Кремля, разговаривали, отовсюду подходили другие зрители. И вдруг неожиданно начался снег. Неожиданно, потому что ничто этого не предвещало. Тучи на небе не выглядели угрожающе. Снег падал сначала редкими крупными хлопьями, а потом буквально за 5 минут превратился в густой снегопад. Он быстро покрыл все вокруг – дорогу, деревья, людей. Мы стояли в очереди на вход и постепенно превращались в сугробы разного роста. Было немного холодно, немного мокро, но почему-то очень радостно. И в какой-то момент я поймала себя на мысли – мы все стоим под этим снегом. Кто-то сердится, что промок, кто-то улыбается – кто-то уютно прячет лицо в шарф, но все одинаково укутаны этим белым покровом. И именно в этот момент вспомнились история и смысл праздника. Покров Пресвятой Богородицы – день, когда церковь вспоминает события, произошедшие в X веке в Константинополе, во Влахернском храме. Во время богослужения святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели Божию Матерь, которая молилась вместе с народом и распростерла над молящимися свой покров, как знак защиты, помощи и любви. Об этом поется в тропаре праздника, кратком богослужебном песнопении, раскрывающем его смысл. Давайте поразмышляем над текстом молитвы и послушаем ее в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «В этот день мы, правоверные люди, торжественно празднуем осеняемое Твоим, Богоматерь, пришествием». А вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Днесь, благоверные люди, светло празднуем осеняемое Твоим, Богоматерь, пришествием». Послушаем первую часть тропаря Покрова Пресвятой Богородицы –

Далее в песнопении звучит обращение к Царице Небесной, теплая молитва. «Взирая на Твой пречистый образ, со умилением взываем, покрой нас честным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляя Твоего Сына, Христа Бога нашего, спасти наши души». По-церковно-славянски фраза звучит так. «И к Твоему взирающе пречистому образу умильно глаголем, покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, моляще Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши». Послушаем вторую часть «Тропаря».

Каждый раз, когда я слышу это песнопение, вспоминаю тот праздник Покрова Богородицы и тот снегопад. Рядом со мной тогда были разные, незнакомые мне люди. Но нас объединяло нечто большое, необъятное. Любовь к Богу, к Его Пречистой Матери и к радио «Вера». Я поняла тогда, что мы все большая семья, и она гораздо шире, чем кажется. Это все, кто слушает любимое светлое радио, молится, откликается, присылает пожертвования, чтобы продолжалось вещание радиостанции в больших и малых городах нашей страны. И покров Божьей Матери распростерт над всеми нами, над теми, кто ищет, надеется и с молитвой обращается к нашей Царице Небесной. Давайте послушаем тропарь Покрова Пресвятой Богородицы полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

0: Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня – один из 12 величайших праздников Православной Церкви. Это единственный праздник, исторической основой которого явились не новозаветные, а более поздние события. В IV веке нашей эры в Палестину приехала мать императора Константина Великого, царица Елена. Ее целью было найти реальные свидетельства исторического существования Господа нашего Иисуса Христа. В ходе раскопок была найдена пещера гроба Господня, а неподалеку на месте Голгофы найден и тот самый крест. В праздник Крестовоздвижения церковь поклоняется честному и животворящему кресту, на котором Господь перенес величайшие страдания. Целую неделю после воздвижения в церкви поются специальные праздничные песнопения, посвященные кресту. А на седьмой день, то есть сегодня, совершается так называемое отдание праздника. Крест Господень – один из главных символов православной веры. Он – ободрение и поддержка для христиан в их личных тяготах. Ведь, по словам святителя Кирилла Александрийского, Христос понес крест, нам принадлежащий. Церковь обращается к Господу с молитвой. «Защити нас, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа.
6: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит, и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
9: Богородица – это Матерь Иисуса.

0: Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
1: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Вера. Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 4 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Говор». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Краски России.
5: Смотри, дядя Андрей, родная Москва. Как радостно увидеть здесь, в Челябинской картинной галерее, ее изображение.
6: Да еще такое выразительное. Перед нами Паша, произведение Константина Иона «Кормление голубей на Красной площади». Художник уточнил в названии, что действие картины происходит в 1890-1900-х годах.
5: Удивительно. С тех пор прошло больше 100 лет, а смотришь и чувствуешь атмосферу столицы.
6: Атмосферу праздника. Погожий зимний день, перламутровое небо с перистыми облаками. Люди гуляют по Красной площади, угощают птиц. А корм можно приобрести тут же. Видишь, его продают бабушки с корзинками. И вокруг них целая толпа собралась. Одни уже купили зерно и рассыпают его, а другие просто любуются на голубей. Здесь солдаты, гимназисты, нянюшки с детьми. И всем весело.
5: Картина напоминает театральную сцену.
6: А, и впрямь похоже. Кремлевская стена проходит по диагонали через все полотно. Вместе со зданием исторического музея на заднем плане она как будто образует декорацию, на фоне которой разворачивается увлекательное действо. Тут, видимо, специфика работы Константина Иона наложила отпечаток. Полотно написано в то время, когда он служил главным художником Малого театра. Это 1946 год.
5: Как 1946? В названии же сказано, что действие происходит на стыке 19 и 20 веков. Неужели художник по памяти воспроизвел то, что видел полвека назад?
6: Именно так. Обрати внимание, на картине «Кормление голубей» отсутствует мавзолей Ленина, построенный в середине 20-х годов 20-го столетия. Зато по сторонам от Спасских ворот видны Спасская и Смоленская часовенки, снесенные тогда же. Константин Ион запечатлел прошлое Москвы.
5: А почему он именно «Кормление голубей» выбрал темой для изображения минувшего?
6: Ну, наверное, художник символически обозначил то время, когда безбожники еще не пришли ко власти. Ведь к голубям в христианской культуре всегда было особое отношение. В библейской книге «Бытия» рассказано, что эта птица сыграла особую роль во время всемирного потопа. И именно голубка принесла в Ноев ковчег оливковую ветвь – знак окончания бедствия. А в Евангелии Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа в момент крещения.
5: Поэтому в дореволюционной России так любили голубей.
6: Ну, затрудняюсь сказать, есть ли тут прямая связь. Могу лишь констатировать, в конце 19 века в Москве разведение голубей стало массовым увлечением. В городе организовали сеть особых глубинных станций, где выращивали и тренировали крылатых почтальонов. При Московском университете создали государственный голубиный питомник. И на улицах было организовано кормление птиц, вот как мы видим на полотне Юона.
5: Целая культура. Почему же она была утрачена?
6: После революции 1917 года в стране царил хаос, и людям было не до птиц. Позднее восстановить голубеводство помешала Великая Отечественная. И лишь после ее окончания стаи голубей снова наполнили столицу.
5: Как на картине Константина Юона.
6: Художник уловил настроение в обществе. Люди жаждали возвращения мирной жизни с ее простыми радостями. Они хотели любоваться игрой солнечных лучей, угощать зерном птиц. Полотно Константина Юона «Кормление голубей на Красной площади» стало олицетворением долгожданных перемен. Светлая примета прошлого отразила общую надежду, что будущее окажется счастливым.
4: Картину Константина Юона «Кормление голубей на Красной площади» можно увидеть в Челябинской областной картинной галерее.
3: Краски России. Радио «Вера».

Вера. Светлое радио. Цитата дня. Всегда начинай свои молитвы с благодарения Богу за все, а потом уж проси потребное тебе. Это поучение иеросхимонаха Симона Гаджикасимова. В каждой строчке только точки после буквы «Л». Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел. А это строки из популярной песни, которую в 70-е годы прошлого века напевал весь Советский Союз. Автор ее слов тоже отец Симон, только до монашества. Родился он в 1937 году. Мирское имя – Онегин. Мать будущего поэта-песенника и монаха была почитательницей творчества Пушкина, поэтому и назвала сына именем любимого пушкинского героя. Перу Гаджикасимова принадлежат тексты более 100 песен, исполненных самыми известными артистами. «Ни одна песня не приносила мне духовного удовлетворения. Уже тогда я искал Бога», — вспоминал он. В 1989 году Онегин Гаджикасимов принял постриг в монастыре Оптина-Пустынь. Цитата дня.

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Есть ли доказательства того, что Иисус действительно жил? Такой вопрос задал себе доктор Крейг Эванс, профессор богословия, автор более 70 научно-популярных книг по истории христианства. И ответил: «Да, есть и очень серьезные». О находках, говорящих в пользу несомненной реальности евангельских событий, Крейг Эванс увлекательно рассказывает в своей книге по библейской археологии «Иисус и его время. Новейшие открытия». Если Евангелие – просто сказки о человеке, которого на самом деле не было, тогда чем объяснить, к примеру, их правдоподобие в отношении других исторических персонажей, живших в то же время в том же месте, размышляет автор. В свидетельствах евангелистов содержится масса сведений о людях, существование которых подтверждено источниками и вне Нового Завета. Понтий Пилат неоднократно упомянут в исторических хрониках. Был найден камень, на котором начертано его имя. Существует оссуарий, погребальный сосуд, первосвященника, осудившего Иисуса. Нелепо признавая реальность этих евангельских героев, отказывать в ней тому, кто является средоточием Евангелия – Иисусу, резонно считает Крейг Эванс. Разобравшись с вопросом об исторической достоверности Христа, автор книги «Иисус и его мир» на основании научных фактов воссоздает атмосферу и обстоятельства, в которых жил Иисус. Читатель узнает много интересного о городе, где вырос Христос – Назарете, о местах, где он проповедовал, например, о Капернауме. Вместе с автором выяснит, можно ли принимать всерьез заявление некоторых ученых о том, что Иисус не знал грамоты. Пройдет по улицам того Иерусалима, куда Иисус пришел праздновать Пасху вместе с учениками. А чтобы читатель мог своими глазами увидеть многообразие артефактов, на основе которых автор строит свое повествование, текст проиллюстрирован множеством фотографий, сделанных во время археологических раскопок. Чтобы вникнуть в детали повествования, читателю не потребуется быть экспертом в области археологии или библеистики, заверяет Крейг Эванс еще в предисловии. Ведь Иисус и его мир намного ближе к каждому из нас, чем можно себе представить. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Военный госпиталь в Ростове-на-Дону – один из тех, куда привозят раненых бойцов из зоны специальной военной операции. Здесь за ними ухаживают сестры сестричества преподобного Серафима Саровского. Среди пациентов госпиталя немало мужчин с тяжелыми ранениями и ампутацией конечностей. Для дальнейшего лечения и реабилитации их отправляют в другие медицинские учреждения страны. Иногда такая транспортировка на поезде может занимать несколько суток. О времени отправки пациентов сестры узнают заранее, собирают для раненых воду и небольшой перекус, а также необходимую одежду и обувь, ориентируясь на погодные условия. Осенью и зимой эвакуация осложняется холодом. Раненого вывозят из больничного корпуса, перекладывают на носилки, переносят к машине, затем снова перемещают из одного транспорта в другой. После тяжелого ранения и кровопотери у человека нарушается терморегуляция. Он может мерзнуть даже при плюсовой температуре. Поэтому важно, чтобы у каждого из бойцов было свое одеяло. Оно должно быть большим, чтобы пациента можно было укрыть целиком. Важно подобрать именно полушерстяной состав. Синтетика электризуется, скользит по носилкам и не дышит. Человек под ней либо потеет, либо мерзнет. А нашим ребятам нужно сухое, обволакивающее тепло, объясняет старшая сестра сестричества преподобного Серафима Саровского Анна Керимова. Сейчас для медицинской эвакуации нужно купить 2000 новых теплых одеял. Поддержать больничное служение сестер милосердия и подарить тепло раненым можно на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры». Анапа – город на юго-западе Краснодарского края. Он раскинулся на высоком берегу уютной бухты Черного моря. Живописным уголком на протяжении веков поочередно владели греки, итальянские колонисты, генуэзцы. В 15 веке Анапу завоевали турки. А в 1829 году по Адрианопольскому мирному договору с Османской империей город стал частью России. Это событие было ознаменовано строительством православного храма Ануфрия Великого. С молитвой Анапа росла и развивалась. Принадлежащие городу десятки километров Черноморского побережья и благоприятный климат вдохновили жителей на создание водолечебниц и санаториев. В 2011 году Международная федерация курортологии признала Анапу лучшим природным курортом мира.
1: Радио «Вера» в Анапе можно слушать на частоте 90,5 FM.
2: Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай пред людьми, если имеешь какую добродетель. Преподобный Марк Подвижник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Всякая ли щедрость является подлинной? Бывает ли так, что, искренне полагая, будто он совершает добрый поступок, человек обманывает сам себя? И что делать, чтобы этого не происходило? Ответ на эти вопросы находим в том отрывке из 9 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: «Се же глаголю, сею скудостью, скудостью и пожнет».
6: «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.
5: Я же содевает нами благодарение Богу.
4: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла христианам города Коринф. Он призывает верующих собрать пожертвования для христиан Иерусалима, которые находились в непростом материальном положении. В этом контексте Павел и произносит яркий афоризм: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Однако после такого возвышенного призыва к щедрости он делает очень важную практическую оговорку. «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Выражение «уделяя по расположению сердца» можно перевести с греческого языка как «выбирай по расположению сердца». Здесь делается акцент именно на осознанном, обдуманном решении. Чтобы не получилось так, сегодня облагодетельствовал, а завтра хожу и думаю, зачем я это сделал. Огорчаюсь по поводу того, что много отдал или отдал не тому человеку. И бывает даже начинаю обвинять окружающих за то, что принудили или не остановили. Грызу самого себя за то, что в моменте не поразмыслил как следует. Подлинная щедрость не может подчиняться мимолетным чувствам. Не случайно Павел цитирует строки из 111-го псалма. «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». В этом псалме щедрость праведника описана как устойчивая черта характера, а не разовый жест. Щедрость должна опираться на более глубокое состояние, которое Павел называет «доброхотным расположением», то есть внутренней устойчивостью сердца, когда человек находится в постоянной готовности к служению окружающим, причем вне зависимости от своего настроения, какие бы чувства ни были, их необходимо распознавать и не вовлекаться в них. Доброхотный человек руководствуется тем, что глубже всяких чувств. Это воля Божья, чтобы мы, люди, служили друг другу. Итак, сегодня апостол Павел предлагает не просто творить милость окружающим, но творить ее, проверяя свои глубинные мотивы. Без честного взгляда внутрь себя щедрость легко превращается в самообман. Мы думаем, что сеем добро, а на деле сеем собственную гордость или страх. Возможно, за нашей помощью прячется желание получить что-то взамен. Такая работа предполагает, что у нас есть привычка на протяжении дня задавать себе вопрос: «Почему я делаю то, что делаю?» Именно эта постоянная ревизия своих мотивов, а не разовые эмоциональные порывы, важный шаг к тому, чтобы наша щедрость стала подлинной и устойчивой. Так работает садовник. Он должен не только поливать растения, но и регулярно проверять его корни. Потому что снаружи куст может выглядеть здоровым, а под землей уже началась гниль. Так и щедрость. Внешний красивый поступок может скрывать испорченный мотив, и только внимательный взгляд внутрь себя способен это заметить. Чтобы помочь нам двигаться по правильному пути, Церковь предлагает целый арсенал вспомогательных средств. Это и практика личной и общественной молитвы, это и церковные таинства, первые из которых – исповедь и причастие, это и социальное служение, это общение с духовными людьми, которые готовы поделиться своим опытом работы над собственной душой. Ровно в той степени, в какой мы используем такую помощь, наша душа приходит в ясность и трезвенность. Мы начинаем словно видеть себя со стороны. Мы все меньше подчиняемся мимолетным эмоциям и настроениям. Наша щедрость становится глубокой, устойчивой чертой характера. И наша милость приносит реальную пользу как окружающим, так и нам самим.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Горнинский женский монастырь – сердце русского Иерусалима. Он расположен на западной окраине города в небольшом селении Эйн-Карем, что переводится с арабского как «источник в винограднике». Название очень меткое. Заросли винограда обильными зелеными волнами стекают с холмов в живописную долину к подножию горы Ора. Родник, увековеченный в имени поселка, находится в самом его центре. Этот ключ называют еще «источником Марии», ведь из него брала воду сама Богородица. Вскоре после Благовещения она гостила в Эйн-Кареме у своей родственницы Елизаветы, жены священника Захарии, матери Иоанна Крестителя. Сейчас родник одет в мрамор. Вода струится из нескольких отверстий в стене. От источника вверх тянется дорога. Она ведет прямо к Горнинской обители. Издалека видны купола храмов. Самый древний из них посвящен Казанской иконе Божией Матери. Эту церковь построили в XIX веке при архимандрите Антонине Капустине. В начале 20-го столетия в этом храме произошло чудо. В 1914 году в Иерусалиме случилась эпидемия чумы. В Горнинском монастыре умерло несколько сестер. Защиты от беды монахини искали у Божьей Матери. Они непрестанно молились перед Казанской иконой Богородицы. И вдруг увидели, как образ отделился от стены и по воздуху обошел храм. Сестры услышали голос, возвещающий, что эпидемия вскоре прекратится. И страшная болезнь действительно отступила от обители, а потом и от Иерусалима. С тех пор Казанская икона Божией Матери почитается как чудотворная. Она и сейчас хранится в Горнинском монастыре, привлекая паломников со всего света. Рядом с Казанской церковью можно увидеть столб от дома, в котором жил священник Захария со своей женой Елизаветой. Здесь же у входа лежит большой камень, с которого проповедовал Иоанн Предтеча. В Горнинской обители очень уютно. Здесь вы не увидите больших корпусов. Монахини живут в маленьких домиках, укрывшихся на склоне горы в тени оливковых деревьев. От Старого Иерусалима до Эйн-Карема вполне можно дойти пешком. Тем более, что красота вокруг неописуемая.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Послание апостола Павла к филиппийцам.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 1998 год. К смерти у меня отношение своеобразное. Я хочу объяснить, почему я к смерти отношусь не только спокойно, но и с таким желанием, с такой надеждой, с такой тоской по ней. Первое яркое впечатление о смерти восходит ко времени моего разговора с отцом. Он мне как-то сказал, что я должен прожить так, чтобы научиться ожидать свою смерть, как жених ожидает свою невесту. Ждать ее, жаждать ее, ликовать заранее об этой встрече и встретить ее благоговейно, ласково. Вот первое впечатление. Вторым впечатлением много лет спустя была смерть отца. Он скончался внезапно. Я пришел в его комнату. Это была бедная маленькая комната. На верхнем этаже французского дома были кровать, стол, табуретка и несколько книг. Я вошел внутрь, закрыл дверь, и меня обдала такая тишина, такая глубина тишины, что я воскликнул. И люди говорят, что существует смерть. Какая это ложь! Вся комната была преисполнена жизнью. И такой полнотой жизни, которую на дворе, на улице я никогда не встречал. Вот поэтому у меня такое отношение к смерти. И я с такой силой переживаю слова апостола Павла. Мне жизнь Христос, а смерть — приобретение. Голоса.

Любовь дает

дыхание, страхи замирают. Я знаю то, что не.

Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз и звездное свечение, еще одно такое же.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. После воскресения Христова весть о Спасителе стремительно распространялась по миру. Ее передавали друг другу не только устно. Свидетели невероятных евангельских событий спешили оставить письменные рассказы об увиденном и услышанном. Благодаря этому уже в первом веке образовался целый пласт христианской литературы. Позднее некоторые из этих книг вошли в Новый Завет. Но не все. Многие произведения церковь не признала священными, поскольку их содержание или происхождение было неоднозначным. Но иные из этих сочинений сохранили много летописных сведений, которым можно доверять. На некоторых из них зиждется священное предание. Так, литературное произведение III века «Деяния апостола Фомы» является самым ранним письменным свидетельством, что именно этот ученик Христа принес благую весть в Индию. Рассказывая о пребывании апостола на индийской земле, автор упоминает некоего царя Гундафара, с которым встречался святой Фома. Историки долгое время считали Гундафара вымышленным персонажем, поскольку его имя не фигурировало больше ни в одном источнике. Но в середине XIX века в Кабульской долине на территории Афганистана местные жители обнаружили тайник с древними монетами, которые удалось выкупить и изучить английским ученым. Анализ нумизматических сведений помог профессору Кембриджского университета Эдварду Джеймсу Рэпсону и его коллегам установить правителей Индии в период смены эпох с ветхозаветной на христианскую. И оказалось, что некоторые из царей носили имя Гундафар.
1: В древнем тайнике оказалось несколько монет с именем царя Гундафара, отличающихся друг от друга по внешнему виду и датированных разными годами первого века. По стилистике чеканки деньги явно испытывали влияние аршакидов. Так называлась правящая династия Парфянского царства, которая возникла в 250 году до Рождества Христова и существовала на протяжении 470 лет на обширной территории к юго-востоку от Каспийского моря вплоть до границы с Индией. Ученые предположили, что некто Гундафар, наследник или вассал аршакидов, отделившись от них, основал в первом веке новое государство, в границы которого вошли земли современных Афганистана, Пакистана и Северной Индии. Царство Гундафара стали называть индопарфянским. Время правления Гундафара по датировке монет составляло около 100 лет, что, конечно же, превышает возможности одного человека. Ученые сделали предположение, что имя основателя государства стало своеобразным титулом для его наследников.
0: Какой же из Гундафаров мог встречаться с апостолом Фомой? Ученые приблизились к ответу на этот вопрос после того, как британский археолог Александр Каннингем обнаружил на развалинах в окрестностях пакистанского города Пешавара надпись на скале с упоминанием имени индо-парфянского царя.
1: На обнаруженной Александром Каннингемом каменной табличке первого века было высечено имя царя Гундафар и время его правления с 20 по 46 год. Сопоставив эти данные с анализом древних монет из афганского клада, ученые смогли установить, что указанный в надписи правитель индопарфянского царства был четвертым, носившим такое имя. Именно его царствование совпадало по времени с миссионерским путешествием апостола Фомы в Индию.
0: Деяния Фомы не вошли в Священное Писание. Но эта книга, как и многие другие ранние христианские литературные произведения, ценна тем, что отражает исторические реалии и обстоятельства тех времен, когда благая весть о воскресшем Христе только начала распространяться по земле. И отрадно, что открытия ученых подтверждают это свидетельство, представляя нам картину первых веков христианства. Тайны Библии.
2: эфире «Радио Вера».

0: Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заанникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Преподобный Иосиф Заанникиевский, в миру Иларион, жил в XVI веке и был благочестивым крестьянином из Вологодской губернии. Долгое время он страдал болезнью глаз и усердно молил о помощи Господа и Богородицу. Однажды крестьянин нашел в лесу, в болотистом месте, икону Божией Матери, от которой получил исцеление. В благодарность Иларион расчистил лес на этом месте и построил часовню. Сам он поселился рядом, приняв монашество с именем Иосиф. Впоследствии на месте подвигов Иосифа возникла Заанникиевская монашеская обитель. Преподобный Иосиф отказался от настоятельства и выбрал подвиг юродства. Он ночами стоял на молитве, а в жестокие морозы ходил босиком. После смерти преподобного у его гроба стали совершаться исцеления. Основанный преподобным Иосифом монастырь находится в деревне Лучниково, в получасе езды от Вологды. Русских святых мы чтим не только как небесных покровителей земли. В их судьбах мы ищем откровение собственного духовного пути. В этот день Церковь вспоминает и прославляет преподобного Иосифа Заанникиевского и молится ему, а мы вместе с ней. Святой праведный Иосиф, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет иеромонах Иоанн Мерзляков. Разговор пойдет об одном из учеников Сергия Радонежского, преподобном Кирилле Белозерском. А в 8 вечера гостьей программы «Исторический час» будет кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Чернова. Разговор пойдет о судьбе и творчестве писателя, хранителя культуры русского севера Бориса Викторовича Шергина.

0: Страницы летописи. В мае 1763 года Екатерина II взошла на российский престол и первым делом отправилась в Ростов, в Спасо-Яковлевский монастырь. Будущая великая императрица поклонилась чудотворным мощам Дмитрия, митрополита Ростовского. Екатерина не случайно решила обратиться с молитвами именно к святителю Дмитрию. Еще при жизни он прославился своей мудростью, талантом проповедника, считался продолжателем традиции Иоанна Златоуста и Григория Богослова. А написанные им «Четь Еминеи» или «Жития святых» до сих пор остаются настольной книгой каждого православного христианина. Будущий святитель Дмитрий, в отрочестве Даниил, родился в украинском местечке Макаров в декабре 1651 года в семье казачьего сотника Саввы Тунталы. Однако от воинского поприща Даниил отказался, выбрал братское училище при Богоявленской церкви в Киеве. Вскоре после училища он ушел в Кирилловскую обитель, где и принял постриг, получив в иночестве имя Дмитрий. Жизнь приготовила ему множество переездов из одной обители в другую. С юных лет его ждали везде как искусного проповедника, борца с римским влиянием, которое на украинской земле в те годы было очень сильным. Любовь к проповедям Дмитрия была так велика, что однажды его с большим гостеприимством задержали в Слуцке, в Виленской обители, и даже не хотели отпускать. Однако по призыву гетмана Самойловича проповедник перебрался в Батурин, в Николаевский монастырь, где стал игуменом. Но скоро он отказался от управления обителью, словно предвидя, что его ждет дело более великое и ответственное. В 1684 году архимандрит Киево-Печерской лавры Варлаам Ясинский призвал к себе отца Дмитрия. Варлаам высоко ценил его литературный дар и склонность к кропотливому научному труду. Именно эти качества были необходимы для написания на новорусском языке полных четей миней, жизнеописаний святых, изложенных по порядку месяцев, для ежедневного чтения всем православным. Отец Дмитрий прекрасно понимал всю тяжесть возлагаемого на него труда.
1: Доброго здоровья, отец Варлаам.
2: Приветствую тебя, отец Дмитрий. Понимаешь ли, зачем пригласил я тебя в лавру? Знаешь ли, о чем и отцы церкви, и я давно уже думаем?
1: Есть у меня догадка. Вот послушай, давеча чудной сон мне приснился. Будто поручено мне осмотреть пещеру, где покоятся святые мощи. Приступил я к гробу святой Варвары, начал мощи прибирать. И тут явилась мне Варвара-мученица вживе. Говорит с улыбкой: «Не бойся». Облобызал я ее руки и ноги. Подумал, что мощи святой нужно в новую раку уложить. И проснулся.
2: Не иначе, как сун в руку. Найдешь ты новую раку, иначе говоря, новое место на книжных страницах и для святой Варвары, и для других святых и мучеников. И бояться тебе не стоит.
1: Отче, непосильный труд ты мне предлагаешь.
2: Знаю, нелегкое поручение. А только если ты, отец Дмитрий, не сможешь жития святых записать со всем почтением и точностью, то никто не сможет.
1: А есть ли книги, с которыми можно работать?
2: Не сомневайся, есть. С горы Афонской выписаны сочинения Симеона Метафраста. От патриарха Московского испросили великие четь Еминея митрополита Макария. Людям нужен сей труд, так что с Богом.
1: Что ж, добро. Благослови меня, отче.
0: В июне того же 1684 года отец Дмитрий приступил к первой части «Чети Миней». Всего же написанию житий святых а это в современном издании 13 томов в среднем по 700 страниц, он посвятил 20 лет своей жизни. Трудные переезды с одного места на другое не раз прерывали работу отца Дмитрия. Если первую часть житий он писал на Батурине, близ Киева, то последнюю закончил уже в Ростове. В 1701 году отец Дмитрий был вызван в Москву. Царь Петр желал распространять свет христианства в языческой Сибири, и старец был избран для этой миссии. Его рукоположили в митрополита Сибирского. Однако здоровье так и не позволило ему отправиться в далекий Тобольск. Кроме того, святитель Дмитрий боялся, что новое назначение помешает ему закончить Четь Еминей. Государь Петр благосклонно отнесся к тревогам отца Дмитрия, и ему была поручена кафедра ростовская. Ростов и Спасо-Яковлевский монастырь стали последним пристанищем для святителя. В 1705 году была закончена последняя часть Чети Еминей. Здоровье отца Дмитрия было уже серьезно подорвано. Святитель, несмотря на зрелые годы, много ездил по епархии, борясь с расколом. «Окаянные последние времена наши», – писал Дмитрий. «Святая Церковь сильно стеснена с одной стороны от внешней».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам в 10 главе с 1 по 10 стихи центральное слово прочитанного отрывка – это праведность, или, лучше сказать, правда в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность» – это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительно употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стало подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его Слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь, – пишет апостол Павел, – я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, ради нас умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. «Спасение всем людям», утверждает апостол Павел, «и иудеям, и эллинам». Но вот это всем людям вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение. Ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. И да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Поэтессе XIX века Элис Мейнл принадлежит стихотворение под названием «Письмо от юной девушки, адресованное самой себе в старости». Героиня стихотворения, обращаясь к старушке, которой она когда-то станет, то есть к самой себе в старости, говорит: «Только одна дана нам юность, утро жизни брежет лишь однажды». И наступает наполненная сожалениями старость. Стихотворение Мейнл грустно. Оно пронизано осознанием: ничего уже не исправить. В дневниках Мейнл есть упоминание о другом стихотворении – письме от старой женщины, отправленном себе самой в юность. Правда, оно так и осталось ненаписанным. Но все же задумаемся, какая между этими письмами разница? Колоссальная. Письмо от юности, адресованное старости, ничего изменить не может. Старушка откроет пожелтевший листок, вздохнет о том, как быстро промелькнула жизнь, и ничего не изменится. Со вторым письмом все иначе. Представим, что проснулись мы утром, а на подушке лежит письмо, которое мы в глубокой-глубокой старости отправили себе самим сегодняшним. Чтобы мы сегодняшние, вот прямо сейчас, смогли что-то исправить в своей жизни, изменить, преобразить то, что в нас бледно, узко, бедно, недостойно того, к чему призвал нас Бог. Это деятельное преображение и есть покаяние. Даже если нам кажется, что у нас ничего нет, у нас есть то, чего точно когда-то не будет – время. А значит, все возможно.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Каждый человек имеет опыт обиды, пусть даже обидчивы мы бываем по-разному. Но что будет, если в своей требовательности к другим мы решим пойти на принцип и не захотим примириться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Сего ради уподобися Царство Небесное человеку царю».
3: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
2: Говорит вам: аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их.
1: Стараясь выглядеть независимо и самоуверенно, человек повторяет, что никому ничего не должен. Однако тут же он может чувствовать, что должен выглядеть прилично, должен быть успешным. Спросишь: кому должен? Человек ответит: себе. Но что такое быть должным? С бытовой точки зрения, мы бываем должны вернуть деньги, если нам их дали в трудную минуту. Однако если мы должны себе, что же мы себе дали? Фантазию? Мечту о том, кто мы и какому статусу мы соответствуем? Один мой друг как-то так и сказал мне: «Когда-то я поставил себе очень высокую планку, и мне тяжело ей соответствовать. Помню, я задумался над этим и понял, что мы вообще ничего не знаем про высокие планки, пока не читали Евангелие». Источник наших требований к себе – это окружающие люди, которых мы выбрали себе в авторитеты. На самом деле они такие же, как мы. Но откуда они знают, кто кем должен стать, каким должен быть? Тоже от людей. Что это вообще за коллективное творчество? На чем оно основано? Другое дело – слова, которые обращает к нам Спаситель в Нагорной проповеди. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот это я понимаю, высокая планка. Причем поставлена она нам не от лица коллективного бессознательного, а Творцом, который точно знает, какими мы должны быть. И Ему-то мы действительно должны, потому что Он дал нам жизнь. Притча из Евангелия от Матфея начинается с того, что государь, под которым подразумевается Бог, рассчитывается со своими должниками. И вот перед ним человек, который не способен вернуть долга, потому что в жизни не соответствовал его воле. И единственное, что ему остается, просить о прощении. Впрочем, нет. Есть еще кое-что важное. Причем не менее важное. Он сам призван прощать. Господин готов простить ему его несовершенство. Но пока он не простит ближних, его сердце не сможет принять этого Господнего прощения. Оно так и останется мучимо злобой и требовательностью к другим. Притча, которую мы услышали, кому-нибудь покажется очень страшной, ведь заканчивается наказанием непростившего. Однако на самом деле она очень воодушевляющая, потому что мы еще живы и можем все правильно сделать. Если только осознаем, наконец, что обида и злоба, которые есть в нашем сердце, это смертельные болезни души, которые ведут нас к погибели. Как мы стали бы бороться со смертельной болезнью? Мы бы искали врачей, стремились скорее сделать операцию. Но для того, чтобы вылечить болезнь души, не надо далеко ходить. И врач, который способен нам в этом помочь, всегда рядом, потому что этот врач – Господь.
0: Евангелие. День за днем. Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
1: Молодого священника Николая назначили настоятелем храма в одном небольшом литовском селе. Прихожан, а точнее прихожанок, на службы собиралось довольно много. Мужчин не было совсем. Это и неудивительно. Шел 1943 год. Вторая мировая война была в разгаре. Все маломальски взрослые мужчины были на фронте. Отца Николая не призвали из-за тяжелой болезни ног. Но каждый день в храме священник служил молебны о спасении Отечества. Как-то раз, когда после одного из таких молебнов прихожане гурьбой выходили на улицу, ветхий деревянный пол церкви не выдержал. Подгнившие от старости доски провалились, образовав в самом центре зияющую дыру. Прихожане разошлись по домам, а отец Николай стал думать, как исправить ситуацию. Одному ему такой ремонт не под силу, помощников взять негде, а завтра с утра нужно служить литургию. «Господи, вразуми!» — только и мог повторять озадаченный священник. И вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. Неподалеку от села стоял военный гарнизон. «А что, если попросить солдат о помощи?» Когда в казарме появился священник в длинном черном облачении и промолвил: «Ребятки, помогите мне!» Военные сначала опешили. Они только что прилегли отдохнуть перед очередным походом. Но уже через полчаса отец Николай показывал им, где взять доски, гвозди и инструмент. Рядовые и офицеры, совсем еще молодые парни, комсомольцы и коммунисты, большинство из которых в церкви-то были впервые в жизни, с радостью согласились помочь. Их поразила простота и кротость, с которыми обратился к ним отец Николай. В его простых словах они почувствовали искренность и любовь. И военные откликнулись, несмотря на то, что рисковали получить серьезный выговор от командования. Буквально за пару часов пол в храме был полностью отремонтирован. Спустя несколько лет после этого случая отец Николай поселился на маленьком островке в Псковском озере. О нем, как о мудром старце высокой духовной жизни, стало известно по всей стране. Многие приезжали к нему в надежде получить мудрый совет. И старец Николай Гурьянов с острова Залито часто повторял: «Свет Божий не без добрых людей. И мы, в свою очередь, будем со всеми добры, будем со всеми в любви и светлой радости».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера».
1: Опять осенний блеск денницы дрожит обманчивым огнем, и уговор заводит птицы умчаться стаей за теплом. И болью сладостно-суровой так радо сердце вновь заныть. И в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь, любя, не в силах жить. Афанасий Фет.

Радио «Вера». Светлое радио. Богообщение – нормальное состояние духа. Человек создан для такой жизни. Архимандрит Фадей Витовницкий.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. В 1837 году пришло в Москву печальное известие о кончине славного сочинителя Пушкина. Я тут припомнила о моем знакомстве с его бабушкой и со всей его семьей. Бабушка его со стороны матери, Марья Алексеевна Пушкина. Когда выходил из Ганнибала, сына арапа и крестника Петра Великого, то считали этот брак для молодой девушки неравным. Но она жила счастливо. Пушкины где-то у Елохова моста нанимали просторный дом. Я туда ездила со своими старшими девочками на танцевальные уроки. Пушкины жили весело и открыто. Всем домом заведовала Ганнибал, очень умная женщина. Она умела дом вести как следует, также занималась детьми, принимала к ним учителей и сама учила. Старший внук ее, Саша, был кудрявый мальчик лет 9, со смуглым личиком, очень живыми глазами. Иногда мы приедем, а он сидит в зале в углу, огорожен стульями, что-нибудь накуролесил и зато оштрафован. Не раз про него говаривала Марья Алексеевна: «Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. То его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг как развернется и расходится, что его ничем не уймешь. Из одной крайности в другую бросается, нет у него середины. Бог знает, чем это все кончится, ежели он не переменится». Бабушка, как видно, больше других его любила, но журила порядком. Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Уважаемые отдыхающие, попрошу внимания. Завтра наш теплоход совершит длительную остановку. Приглашаем всех на экскурсию по городу. Вас ждет незабываемая прогулка по старинным улочкам. Вы сможете побывать в стенах древнего храма, а также поучаствовать в дегустации продукции местного винзавода.
2: Как вам такая культурная программа, Андрей Борисович? Храм и тут же винзавод. Артисты.
3: Ну что ж тут поделать, Валерий Александрович, это жизнь.
2: А сами-то вы пойдете пробовать напитки?
3: Нет, я, пожалуй, от дегустации воздержусь. Подольше побуду на богослужении.
2: Потому что грех это?
3: Грех не в вине, а в пагубном пристрастии к нему. А я просто люблю, когда голова светлая.
2: А вот в Библии написано что-нибудь про винопитие?
3: Написано, и немало. В Евангелии можно прочитать, как Христос на свадьбе обратил воду в вино, чтобы доставить радость празднующим. Апостол Павел в письме своему ученику Тимофею советует: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Однако в другом своем послании он предостерегает, чтобы верующие не упивались вином, поскольку оно разжигает страсть, а в третьем говорит, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Упоминается вино и в Ветхом Завете, в Псалтыре, например. В 103-м псалме сказано, что оно веселит сердце человека, а в 74-м чаша с вином – грозный символ гнева Господня.
2: Вино как символ гнева? Неожиданный образ. Было бы интересно услышать, как это звучит в псалме.
3: Извольте, я прочитаю. «Чаша гнева в руке Господней, с вином неразбавленным, исполненным крепости. И он изливает из нее то на одних, то на других. Но сила вина не истощится. Пить будут его все грешники земли».
2: Впечатляет. А неизвестно, что послужило поводом для написания этих строк.
3: Считается, что содержание 74-го псалма соответствует времени правления иудейского царя Езекии. Это 8 век до нашей эры.
2: И чем же это время было примечательно? Иудеи тогда что, как-то особенно погрязли в грехах?
3: Совсем наоборот. Езекия был справедливым правителем и боголюбивым человеком. При нем в стране была восстановлена пошатнувшаяся вера в единого Бога. Прекратилось поклонение идолам, распространенное при его отце, царе Ахазе. В Священном Писании про Езекию написано так: «Прилепился он к Господу и не отступал от него. И был Господь с ним везде, куда бы он ни ходил». И вот во время царствования такого человека Иудея попала в вассальную зависимость от Ассирии. Из казны поработителям выдали практически все запасы драгоценностей. Для откупа пришлось даже снять золото с двери храма. Но ассирийскому царю Сенахериму все было мало. Он послал гонцов к стенам Иерусалима, и те стали призывать иудеев сдаться.
2: А зачем Сенахериму это было нужно? Ведь Иудея, судя по всему, и так фактически ему принадлежала.
3: Да, я тоже об этом задумывался. Видимо, ассириец ставил обиду на Езекию за то, что тот упразднил в своем царстве все языческие культы, многие из которых пришли в Иудею из Ассирии.
2: А почему вы так предположили?
3: В Священном Писании сохранились свидетельства, что послы Сенахерима, стоя у ворот Иерусалима, насмехались над верой Езекии и возглашали перед иудеями, что Бог не спасет их. Агрессоры призывали народ покориться и по доброй воле идти в Ассирию, обещали сытую жизнь. Сенахерим явно надеялся на то, что иудеи вновь отвернутся от своего бога, как это было при Ахазе.
2: А что же иудеи?
3: Народ молча выслушивал послов. А когда вражеское войско приблизилось к Иерусалиму, евреи стали петь торжественные гимны Богу со словами вроде тех, что дошли до нас в 74-м псалме. «Прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовем имя Твое, поведаем о всех чудесах Твоих».
2: И что, ответил им Бог?
3: В ночь перед готовящимся штурмом стане ассирийцев по таинственной причине неожиданно умерло 185 тысяч воинов. И Сенахерим был вынужден ретироваться ни с чем. Таков был ответ Бога на заносчивое бахвальство потрясающих оружием язычников и на горячую молитву беззащитных иудеев. Псалмопевец Асаф облег этот ответ в поэтическую форму. «Когда изберу время, я, Господь ваш, сотворю праведный суд. Сотряслась земля со всеми живущими на ней, но я укреплю столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым, не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, и не говорите о Боге неправду. Ибо ни с востока, ни с запада, ни с пустынных гор придет суд. Ибо судья Бог одного смиряет, а другого возносит». Ну и дальше те слова о чаше гнева, которые я вам уже цитировал.
2: Я знаете, что подумал, Андрей Борисович? А ведь это очень точный образ про крепкое вино как наказание. Ведь когда человек гордится своей властью или богатством, или иной какой силой, до такой степени, что уже и Бога не боится, он ведь правда, словно напившийся до безумия. И по сути этим он уже наказан. Потому что не приведи, Господи, до такого состояния дойти.
3: Ну да, пословица еще вспоминается. Когда Бог хочет наказать, он лишает нас разума.
2: Андрей Борисович, вы не будете возражать, если я с вами завтра в храме останусь? Когда наши на дегустацию отправятся? Как-то я вдруг осознал ценность ясного ума.
3: Что вы, Валерий Александрович, какие могут быть возражения? Только рад буду.
2: Ну вот и славно. Вот и замечательно.
4: Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущее на ней.

полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли, а я буду возвещать вечно. Буду воспевать Бога Иаковлева, все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника».

0: Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Святитель митрополит Димитрий Ростовский – великий церковный писатель и богослов, автор энциклопедии православной святости, сборника «Жития святых». Димитрий провел большую часть жизни на Украине. Родился в казацкой семье, учился в Киевской духовной академии. Стал монахом, а затем был настоятелем нескольких монастырей. В 1684 году он получил главное свое послушание – написать книгу «Житий святых», расположенных в порядке церковного года. Для этого нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их красивым и одновременно простым языком. Труд святителя не остался незамеченным Петром I. В 1701 году указом императора святитель Димитрий был вызван в Москву, стал епископом, а затем митрополитом. Свой многотомный труд он завершил через 20 лет после начала работы. «Жития святых», созданные святителем Димитрием Ростовским, стали любимым чтением русского православного народа.
1: В церкви принято выделять разные лики святости. И уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Прославление Господа через подвиг веры его святых – стало делом жизни митрополита Ростовского Димитрия. Верующих вдохновляло и продолжает вдохновлять то, как вера святителя Димитрия реализовалась в его делах. Церковь обращается к святителю. «Святой Димитрий, митрополит Ростовский, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением

0: федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
1: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
2: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания, это люди и духовенство – которая совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
1: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Мирная крестьянская идиллия. Две лошади справа от ребенка, опустив гривы, жуют траву. А на заднем плане мы видим еще несколько лошадей и овец.
5: Обрати внимание, фигурки животных, как и трава, на золотистом поле написаны мягкими мазками. Эти линии создают на картине ощущение покоя и мирного сосуществования природы и маленького героя-пастушка. Небо на полотне осеннее, немного грустное, закрытое серыми облаками. Покойное, все покрывающее небо.
4: Я чувствую, что Серов стремился достичь с помощью этой работы гармонии в себе самом, найти ее в обыденных, простых вещах.
5: Ты права, Ирина. Характер Валентина Александровича был весьма неспокойным, мятежным. Художник чутко реагировал на малейшую несправедливость в окружавших его внешних обстоятельствах. Пытался бороться с этими обстоятельствами и часто безуспешно. И тогда, в поисках тишины и вдохновения, он уезжал в Домотканово. Писал с упоением, трудился.
4: Как я когда-то уехала из Москвы сюда, в небольшую, тихую рязанскую деревеньку.
5: И не просто уехала, а написала здесь несколько замечательных книг о русской глубинке. Ты не жалеешь о том, что поселилась здесь?
4: Немного жаль, что редко вижусь со старыми друзьями. И с тобой. Но ведь это поправимо, так ведь? А знаешь, мне только что пришла в голову идея. Почему бы мне не отправиться вместе с тобой на пару дней в Москву? Наберемся впечатлений, пообщаемся.
5: Идея прекрасная. А еще обязательно зайдем с тобой в Третьяковскую галерею, чтобы увидеть замечательный пейзаж Валентина Серова «Октябрь», Домотканово.
3: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Христианство научило нас любить и ценить в человеке не его атрибуты и достоинства, а его существенное ядро, его душу. Священник Александр Ельчининов.

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Троица Сергиева Лавра, монастырь, основанный в XIV веке преподобным Сергием Радонежским, часто становился местом действия и развития событий литературных произведений, рассказов, очерков, повестей. К примеру, у одного только Ивана Шмелева текстов, посвященных Лавре, сразу несколько. «Богомолье», «У старца Варнавы», «Куликово поле». Они известны и год от года переиздаются. Однако есть произведения о Троице Сергиевой Лавре, которые вышли когда-то и с тех пор не публиковались, много лет оставаясь незаслуженно забытыми и недоступными широкому кругу читателей. Исправить несправедливость решила кандидат филологических наук, старший научный сотрудник и профессор Российской академии естествознания Екатерина Суровцева. Она составила сборник литературных текстов под названием «Троица Сергиева Лавра в русской культуре». В книгу вошли документально-художественные произведения, созданные в XIX-XX веках. Это исторические воспоминания и замечания на пути к Троице писателя и историка Николая Карамзина 1802 года, путеводитель по Троице Сергиевой Лавре, археолога, этнографа и искусствоведа Ивана Снегирева 1868 года. Сразу три произведения о Троицкой Лавре православного духовного писателя и историка церкви, путешественника Андрея Муравьева 1836 и 1840 годов. И, наконец, рассказы о Троице Сергиевой Лавре, написанные уже в советский период. Очерк «Девятая ель» Михаила Пришвина, единственный раз опубликованный в 1930-м, и в том же году изданный рассказ Александра Куприна «У Троицы Сергия». Вместе с Карамзиным мы проделаем большое путешествие. По пути в Лавру не раз свернем с прямой дороги, чтобы, например, заехать в село Тайнинское, куда на соколиную охоту выезжал царь Алексей Михайлович. Увидим, как живут крестьяне в селе Пушкино. Не в избах, а в красивых домиках, не хуже самых богатых поселян в Англии и других европейских землях, по замечанию Карамзина. А верст за 7 от Троицы остановимся, и дух захватит от открывшейся картины. Среди зелени лесов засияют золотые главы лаврских церквей вокруг огромной колокольни, подобной величественной свече. Писатель Андрей Муравьев поразит воображение читателя яркими художественными образами Троицы Сергиевой Лавры. Вот, например, как описывает он свое прибытие в монастырь. «Летняя ночь осенила Лавру, и сквозь прозрачный сумрак еще в большем величии возвышались древние соборы и башни. Все засыпало в Лавре после долгого всеночного бдения. Еще, быть может, иные старцы стояли на молитве в кельях. Я ходил уединенно и наслаждался картиною ночи». А вот Михаил Пришвин пишет, словно уже о совсем другой Лавре. Закрытой, поруганной безбожниками-большевиками, в кельях которой вместо монахов уголовники, бродяги, преступники. В 20-е годы на территории монастыря располагалась исправительная коммуна имени террориста Ивана Каляева, убийцы великого князя Сергея Александровича Романова. В это страшное время Пришвин приехал в Лавру, чтобы помолиться у могилы православного философа Константина Леонтьева в постриге монаха Климента. Отыскать место его упокоения в черниговском скиту Лавры оказалось непросто. Скитское кладбище коммунары превратили в увеселительный парк. Сборник «Троица Сергиева Лавра в русской культуре» откроет перед нами разные страницы истории великого монастыря. Чудесной святыни земли русской. И, как бы далеко от Троицы Сергия ни жил читатель, свет Лавры затеплится в его сердце. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. География веры. Петрозаводск – столица Республики Карелия. Город расположен на северо-западе страны, в устье реки Лососинки, на берегу Онежского озера. В начале 18 века в этих местах простиралась тайга. В 1703 году по указу императора Петра I среди леса был построен оружейный завод. В то время Россия участвовала в Северной войне со Швецией и нуждалась в вооружении. Производство на Онежском озере развивали тульские, уральские, московские мастера. Они изготавливали корабельные орудия, якоря, шпаги, мушкеты, карабины, пушки с ядрами. При производстве образовался поселок Петровская Слобода. С первых лет его существования здесь действовала церковь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Храм не только был духовной опорой для русских переселенцев, но и служил центром просвещения коренных жителей Прионежья – карелов. В 1777 году православная Слободка, выросшая при оружейном заводе, получила статус города с названием Петрозаводск. Спустя еще полвека он стал центром церковной епархии и остается им поныне. Городские традиции здесь неразрывно связаны с христианством. Так, один из любимых праздников петрозаводчан – 12 июля, день памяти апостолов Петра и Павла. Эти святые считаются небесными покровителями Петрозаводска.
1: Радио «Вера» в Петрозаводске можно слушать на частоте 101 FM.
2: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время – творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио Вера.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Всякая ли щедрость является подлинной? Бывает ли так, что, искренне полагая, будто он совершает добрый поступок, человек обманывает сам себя? И что делать, чтобы этого не происходило? Ответ на эти вопросы находим в том отрывке из 9 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Се же глаголю, сей скудостью, скудостью и пожнет».
3: «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.
2: Я же содевает нами благодарение Богу.
1: Только что прозвучавший отрывок – это часть послания апостола Павла христианам города Коринф. Он призывает верующих собрать пожертвования для христиан Иерусалима, которые находились в непростом материальном положении. В этом контексте Павел и произносит яркий афоризм: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Однако после такого возвышенного призыва к щедрости он делает очень важную практическую оговорку: «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Выражение «уделяя по расположению сердца» можно перевести с греческого языка как «выбирай по расположению сердца». Здесь делается акцент именно на осознанном, обдуманном решении. Чтобы не получилось так: сегодня я благодетельствовал, а завтра хожу и думаю, зачем я это сделал, огорчаюсь по поводу того, что много отдал или отдал не тому человеку, и бывает даже начинаю обвинять окружающих за то, что принудили или не остановили. Грызу самого себя за то, что в моменте не поразмыслил как следует. Подлинная щедрость не может подчиняться мимолетным чувствам. Не случайно Павел цитирует строки из 111-го псалма: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». В этом псалме щедрость праведника описана как устойчивая черта характера, а не разовый жест. Щедрость должна опираться на более глубокое состояние, которое Павел называет доброхотным расположением, то есть внутренней устойчивостью сердца, когда человек находится в постоянной готовности к служению окружающим, причем вне зависимости от своего настроения, какие бы чувства ни были, их необходимо распознавать и не вовлекаться в них. Доброхотный человек руководствуется тем, что глубже всяких чувств. Это воля Божья, чтобы мы, люди, служили друг другу. Итак, сегодня апостол Павел предлагает не просто творить милость окружающим, но творить ее, проверяя свои глубинные мотивы. Без честного взгляда внутрь себя щедрость легко превращается в самообман. Мы думаем, что сеем добро, а на деле сеем собственную гордость или страх. Возможно, за нашей помощью прячется желание получить что-то взамен. Такая работа предполагает, что у нас есть привычка на протяжении дня задавать себе вопрос: почему я делаю то, что делаю? Именно эта постоянная ревизия своих мотивов, а не разовые эмоциональные порывы, важный шаг к тому, чтобы наша щедрость стала подлинной и устойчивой. Так работает садовник. Он должен не только поливать растения, но и регулярно проверять его корни. Потому что снаружи куст может выглядеть здоровым, а под землей уже началась гниль. Так и щедрость. Внешне красивый поступок может скрывать испорченный мотив, и только внимательный взгляд внутрь себя способен это заметить. Чтобы помочь нам двигаться по правильному пути, Церковь предлагает целый арсенал вспомогательных средств. Это и практика личной и общественной молитвы, это и церковные таинства, первый из которых – исповедь и причастие, это и социальное служение. Это общение с духовными людьми, которые готовы поделиться своим опытом работы над собственной душой. Ровно в той степени, в какой мы используем такую помощь, наша душа приходит в ясность и трезвенность. Мы начинаем словно видеть себя со стороны. Мы все меньше подчиняемся мимолетным эмоциям и настроениям. Наша щедрость становится глубокой, устойчивой чертой характера. И наша милость приносит реальную пользу как окружающим, так и нам самим.
0: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Урочище Белогорье. Так называется местность в Подгорнинском районе Воронежской области. И не случайно. Местные горы, точнее, обрывистые холмы и скалы, которые здесь называют дивами, действительно белые. Делает их такими уникальная меловая порода. Белогорье – особо охраняемая природная территория, историко-геологический памятник природы. Расположен здесь и другой памятник – духовному подвигу человеческого труда и молитвы – Воскресенский Белогорский мужской монастырь. Высокие меловые дивы, на которых установлены маковки куполов с крестами, это пещерная Александро-Невская церковь, старейший храм обители. Внизу, под храмом, тянутся двухкилометровые рукотворные пещеры, монашеские кельи и часовни, объединенные между собой длинными узкими коридорами. Пещерный монастырь и храм появились здесь на рубеже 18-19 столетий благодаря трудам старицы Марии Константиновны Шерстюковой, уроженки здешних мест. История ее напоминает подвиг преподобной Марии Египетской, одной из первых христианских святых подвижниц. Мария Шерстюкова в молодости вела греховную жизнь, но однажды оказалась в Киево-Печерской лавре. Там Господь просветил ее душу. Мария раскаялась и дала обет посвятить остаток жизни созданию подземного монастыря в Белогорье. В посте и молитвах собственными руками вырубала она пещеры в меловой породе. О деятельности Марии Шерстюковой узнал император Александр I и пожертвовал 2500 рублей на устройство пещерного храма, который в 1819 году был освящен во имя святого благоверного князя Александра Невского. Вскоре после этого события старица Мария Шерстюкова скончалась. Ее подвиг продолжили другие подвижники – старцы Алексей Тищенко, Антоний Васильченко и безмолвник Иаков, отшельник из дворян Смоленской губернии. В 1882 году пещерный обитель получил официальный статус Воскресенского Белогорского мужского монастыря. В 1916-м на его территории был возведен Величественный Воскресенский собор и появились монастырские хозяйственные постройки. А через год к власти пришли большевики. В 1931-м Воскресенский собор взорвали, но подземный монастырь остался. В богоборческие годы пещеры Белогорского Воскресенского монастыря давали приют многим гонимым за веру. В 2005 году началась новая страница в истории Белогорской обители. Монастырь возродился и вновь зажил молитвенной жизнью. Снова встречает богомольцев подземный храм Александра Невского под меловыми дивами. Можно спуститься в пещерный комплекс, пройти узкими коридорами и помолиться под этими рукотворными сводами.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много. Но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось. Но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй, так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Не будем роптать, как неблагодарные рабы. Не будем и обвинять Господа, но за все благодарить Его и почитать несчастьем только одно, именно грех против Него. Святитель Иоанн Златоуст.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника «Дорога к другу» писателя Михаила Пришвина. Творческое поведение я понимаю как усилие в поисках своего места в общем человеческом деле и как долг в этом общем деле оставаться самим собой. Мне всегда казалось, что каждый человек, если он добьется такого своего места в жизни, приносит для всех непременно что-нибудь новое, небывалое. И в этом есть все наше творчество.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Храм в православной традиции не просто здание. Это место, где присутствует Бог. Человек, конечно, может почувствовать Господа рядом с собой в любом месте. В транспорте, офисе или даже в лифте. Но именно в храме особенно ощущаешь реальность Царства Небесного. Православная церковь должна быть построена согласно установленным требованиям. В ней, например, обязательно должен быть алтарь, отделенный от остального пространства иконостасом. Чтобы начать совершать в храме богослужение, его нужно осветить. Сделать это может только епископ. Так в церкви называется высшая степень священнослужителя. Если в данном регионе епископов несколько, то освящение храма совершает старший из них. В ходе освящения епископ помазывает церковные стены святым миром, особым освященным маслом. Главным моментом освящения храма является устройство престола, деревянного или каменного стола, который сначала натирается святым маслом, а затем покрывается расшитой тканью. Перед престолом священник стоит всякий раз, когда служит. Именно на нем совершается главное православное богослужение – литургия. Престол назван так потому, что здесь, согласно православному преданию, невидимым образом присутствует сам Христос, Спаситель и Господь мира. В нашей церкви дотрагиваться до престола могут исключительно священнослужители. А вот в Румынии даже у мирян бывает возможность к нему прикоснуться. Согласно традиции румынской церкви, престол становится доступным для поклонения всем прихожанам в день освящения храма. Происходит это так. Освящение, как это и принято, совершает епископ. Он помазывает стены храма миром, облачает престол, затем совершает на нем первую литургию. В конце богослужения епископ встает с крестом в руках у престола и приглашает всех присутствующих на богослужении войти в алтарь. Все прихожане, не только мужчины, но и женщины, по очереди входят в алтарь. Они сначала совершают поклон перед престолом, целуют его, а затем целуют крест в руках у епископа. Вы не представляете, какая это для людей огромная радость. В Румынии традиция целования престола прихожанами в день освящения храма появилась не просто так. Православные румыны воспринимают храм несколько иначе, чем в России. Согласно их представлению, за храм ответственность несет не только священник, но и все прихожане. Румыны с большим желанием участвуют не только в богослужении. В румынских приходах имеются реально действующие попечительские советы, члены которых финансово поддерживают храм, чего у нас часто нет. У румын абсолютное большинство постоянных прихожан, а не небольшая инициативная группа, как у нас, украшают свою церковь к празднику, убираются в ней, организовывают какие-то различные мероприятия. Когда новый храм освящается и прихожане допускаются в алтарь для целования престола, это означает сразу две вещи. Первое – в этот день освящается общая для священника и прихожан святыня. Второе – целуя престол, миряне как бы приносят присягу, дают Богу торжественное обещание заботиться о своем храме. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о традиции целования Святого Престола прихожанами, которая происходит в Румынии в ходе великого освящения храма.

Сегодня, 4 октября, отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Церковь вспоминает святителя Димитрия Ростовского, преподобного Иосифа Заоникиевского, священномученика Ипатия, епископа Ефесского и пресвитера Андрея. Священномученики Ипатий, епископ города Ефеса, и пресвитер Андрей пострадали в 8 веке. В юности они учились вместе в одном монастыре. Святой Ипатий принял монашество, а святой Андрей стал священником. В то время император Лев Фейсаврянин начал преследовать почитателей икон, а сами образа приказал выбрасывать из храмов и сжигать. Святые Ипатий и Андрей встали на защиту икон. Император призвал святых к себе и устроил диспут об иконопочитании, на котором Ипатий и Андрей сумели убедительно защитить православное почитание икон. Мучеников бросили в темницу, надеясь, что это вынудит святых отказаться от своих убеждений. Но те остались непреклонными. Тогда император приказал истязать и казнить мучеников. В 787 году в Константинополе состоялся 7-й Вселенский собор.

0: духа и твердости в вере. Церковь обращается к своим мученикам, святые Ипатий и Андрей. Молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: «Кто уступает, тот больше приобретает». Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
4: Ежедневно, утром. На радио «Вера».
5: Прообразы. Святые в литературе.

0: 1918 году в Екатеринбурге, освобожденном Белой армией от большевиков, состоялась постановка пьесы Константина Романова «Царь иудейский». Эту драму выбрали, чтобы почтить память царской семьи и других членов династии Романовых, зверски убитых большевиками. В числе невинно убиенных были и двое сыновей автора пьесы. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведном Иосифе Аримафейском и драме Константина Романова «Царь иудейский». Место действия – город Иерусалим. Время действия – 33-й год по Рождестве Христовом. Великий князь Константин Константинович Романов, публиковавший литературные произведения под инициалами К.Р., к своей драме «Царь иудейский» относился с особым трепетом. Премьера пьесы состоялась в 1914 году на сцене Петербургского театра «Эрмитаж». В этот день великий князь сам вышел на сцену в роли Иосифа Аримафейского. События драмы «Царь иудейский» разворачиваются в Иерусалиме, охватывая неделю от торжественного входа в город Иисуса Христа накануне Пасхи до дня воскресения Спасителя. Иисус ни разу не появляется на сцене в качестве персонажа. Евангельские события показаны глазами очевидцев. Один из таких очевидцев – Иосиф Аримафейский, богатый и знатный иудейский старейшина, родом из палестинского города Аримафея. Человек добрый и рассудительный, он пытается разобраться, почему простой народ в Иерусалиме встречает Иисуса как царя иудейского, а знать считает его самозванцем. Своими размышлениями и выводами Иосиф по секрету делится с близким другом Никодимом, сторонником христианского учения.
1: «Народ признал Мессию в Иисусе, но наши фарисеи и саддукеи, законники и книжники навряд народную в него разделят веру. Не по душе им проповедь его. Учение любви и всепрощения не привлечет того, кто сердцем черств, а гордость их, корысть и лицемерие суровых не потерпят обличений. В среде Синедриона злоба зреет, борьба идет не на живот, а на смерть, и должен в ней погибнуть Иисус».
0: Опасения Иосифа сбываются. Через несколько дней Иисус Христос осужден на смерть как преступник и распят на кресте. Из Библии известно, что именно сердобольный Иосиф Аримафейский сумел добиться у Понтия Пилата разрешения снять с креста тело казненного Иисуса, чтобы предать достойному погребению. Иосиф похоронил Христа в гробнице, вырубленной в скале. Этот склеп иудейский старейшина когда-то покупал для себя. Кульминацией пьесы «Царь иудейский» является сцена, когда Иосиф Аримафейский обращается к погребенному в гробнице Христу.
1: «Пускай навек твои сомкнулись очи, и плотью уснул ты, как мертвец, но светит жизнь из тьмы могильной ночи, сияя солнцем в глубине сердец. Живительно и действенно и ново в сердцах у нас твое бессмертно слово. Любви к тебе душа у нас полна, а где любовь, там смерть побеждена».
0: Драму «Царь иудейский» великий князь Константин Константинович Романов писал 3 года, вложив в это произведение много своих заветных мыслей. Через образ главного героя Иосифа Аримафейского автор показал непростой путь человеческой души в поисках Бога. В финале пьесы Иосиф возносит Христу благодарственную хвалу.
1: «Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы. Осанна, смерть и страх исчез, светлеют наши взоры. Хвалите Бога, моря даль и океан безбрежный, да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный. Хвалите Господа с небес и славьте, человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки!»
0: Эти слова в финале пьесы «Царь Иудейский» от лица всех христиан произносит святой праведный Иосиф Аримафейский, ставший последователем Христа. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе. Радио.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Наша постоянная ошибка в том, что мы не принимаем всерьез данный протекающий час нашей жизни, что мы живем прошлым или будущим. Священник Александр Ельчинин.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Можно ли построить счастье на грехе?» Александр Сергеевич Пушкин в рассказе «Станционный смотритель» предлагает свой вариант ответа на этот вопрос. Сюжет рассказа несложен. Дуня, единственная дочь бедного станционного смотрителя Самсона Вырина, покидает отцовский дом в обществе заезжего гусара. Потрясенный отец мчится в Петербург, чтобы спасти дочь, но гусар не позволяет Самсону увидеться с Дуней. Самсон в горе уезжает домой и вскоре умирает. Важен следующий момент. В доме Вырина висят картины, посвященные евангельскому сюжету о блудном сыне. Изображены его уход, жизнь вдали от отца, нищета, возвращение, отцовское прощение. Это описание вводит евангельскую притчу в текст Пушкина. Но каким образом? С одной стороны, кажется, что Пушкин идет вразрез с евангельским текстом. Ведь Дуня в его рассказе вполне счастлива. Она обеспечена, любима. Да, она покинула отчий дом, но в Петербурге ее не ждут ни голод, ни лишения. Но с другой стороны, Дуня теряет отца. А когда после его смерти она приезжает на кладбище, то падает на отцовскую могилу и долго безмолвно лежит. Что это? Только ли горе от потери? Или же Пушкин показывает, живущая в роскоши Дуня не менее несчастна, чем вернувшийся домой в обносках блудный сын из евангельской притчи? Нельзя построить дом без фундамента. Также нельзя основать счастливой жизни на грехе, говорил философ и писатель Иван Ильин. Финал рассказа Пушкина «Станционный смотритель» именно об этом.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Рассказ Владимира Ивановича Даля «Говор». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
5: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Каждый человек имеет опыт обиды. Пусть даже обидчивы мы бываем по-разному. Но что будет, если в своей требовательности к другим мы решим пойти на принцип и не захотим примириться? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку царю».
2: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
1: «Говорит вам, аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их».
0: Стараясь выглядеть независимо и самоуверенно, человек повторяет, что никому ничего не должен. Однако тут же он может чувствовать, что должен выглядеть прилично, должен быть успешным. Спросишь: кому должен? Человек ответит: себе. Но что такое быть должным? С бытовой точки зрения, мы бываем должны вернуть деньги, если нам их дали в трудную минуту. Однако если мы должны себе, что же мы себе дали? Фантазию? Мечту о том, кто мы и какому статусу мы соответствуем? Один мой друг как-то так и сказал мне: «Когда-то я поставил себе очень высокую планку, и мне тяжело ей соответствовать. Помню, я задумался над этим и понял, что мы вообще ничего не знаем про высокие планки, пока не читали Евангелие. Источник наших требований к себе – это окружающие люди, которых мы выбрали себе в авторитеты. На самом деле они такие же, как мы. Но откуда они знают, кто кем должен стать? Каким должен быть? Тоже от людей. Что это вообще за коллективное творчество? На чем оно основано? Другое дело – слова, которые обращает к нам Спаситель в Нагорной проповеди: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот это я понимаю – высокая планка. Причем поставлена она нам не от лица коллективного бессознательного, а Творцом, который точно знает, какими мы должны быть. И Ему-то мы действительно должны, потому что Он дал нам жизнь. Притча из Евангелия от Матфея начинается с того, что государь, под которым подразумевается Бог, рассчитывается со своими должниками. И вот перед ним человек, который не способен вернуть долга, потому что в жизни не соответствовал его воле. И единственное, что ему остается – просить о прощении. Впрочем, нет. Есть еще кое-что важное, причем не менее важное. Он сам призван прощать. Господин готов простить ему его несовершенство, но пока он не простит ближних, его сердце не сможет принять этого Господнего прощения. Оно так и останется мучимо злобой и требовательностью к другим. Притча, которую мы услышали, кому-нибудь покажется очень страшной, ведь заканчивается наказанием непростившего. Однако на самом деле она очень воодушевляющая, потому что мы еще живы и можем все правильно сделать. Если только осознаем, наконец, что обида и злоба, которые есть в нашем сердце, это смертельные болезни души, которые ведут нас к погибели. Как мы стали бы бороться со смертельной болезнью? Мы бы искали врачей, стремились скорее сделать операцию. Но для того, чтобы вылечить болезнь души, не надо далеко ходить. И врач, который способен нам в этом помочь, всегда рядом, потому что этот врач – Господь.
3: Евангелие. День за днем. Радио.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Наступила Великая Суббота перед Пасхой. Маленький Ваня весь день предвкушал радость праздника. Сегодня ночью он с мамой и братьями пойдет в церковь и будет не просто стоять на службе, а помогать батюшке. Ему уже исполнилось 7 лет, он научился читать и возглашал во время богослужений записки за здравие и за упокой. Мамы дома не было. Ваня заглянул в их с братьями и сестрами спальню. Там тоже никого. Мальчик прошел на кухню, но и там не было ни души. Зато на столе стоял большой, красивый, высокий кулич. Сегодня утром мама осветила его в храме, и ароматная бело-розовая сахарная помадка, которой кулич был облит сверху, влажно блестела от еще не высохших капель святой воды. Ваня подошел поближе, глубоко вдохнул сдобно-ванильный запах кулича, отломил сбоку маленький кусочек и отправил в рот. Кулич оказался бесподобно вкусным. Но вместо улыбки из Ваниных глаз вдруг закапали слезы. Он понял, что нарушил пост. А ведь в этом году он в первый раз постился по-настоящему, как взрослый. Теперь после пасхальной службы все станут разговляться и будут радоваться, что Христос воскрес. И можно отведать сладкого кулича, а Ваня будет лишен этой радости. «И зачем только мама поставила этот кулич здесь, прямо на виду?» — с досадой подумал он. «Это из-за нее я согрешил». Перед службой Ваня исповедовался. Он искренне раскаялся не только в том, что невольно нарушил пост, но и в том, что совершенно необоснованно сгоряча обвинил в этом свою маму. После исповеди пасхальная радость вернулась к нему, и кулич во время праздничной трапезы показался еще вкуснее. Прошло время, Ваня вырос и стал священником, а вскоре принял и монашеский постриг. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, где многие годы посвятил молитвенному труду. Бог наградил его мудростью и добротой, и люди со всех концов большой страны, которая тогда называлась Советским Союзом, приезжали к нему за советом. Старец Иоанн Крестьянкин не раз вспоминал ту историю с куличом и говорил: «Мы порой готовы винить в своих невзгодах всех и каждого, забывая заглянуть внутрь себя. А ведь чаще всего источник наших неприятностей лежит не вовне, не вокруг, а в нас самих».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера».
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и ни с земным, ни с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое, и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась светлая.

Радио «Вера». Светлое радио. Какое наслаждение уважать людей. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников протопресвитера Александра Шмемана. 4 октября 1982 года. Сижу в залитой солнцем палате и жду у моря погоды, решения о лечении. Вчера, как, впрочем, и все эти дни, посетители, масса добрых слов, любви, молитв. Это чувствуется почти физически. Звонки вчера от Сережи, Андрея. Почти счастье.
0: Голоса времени. Радио.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. На всех без исключения богослужениях в православных храмах часть песнопений посвящается Матери Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородице. Одно из самых известных песнопений, воспевающих Божью Матерь, называется «Достойно есть». Его исполняют на литургии в дни, когда нет большого церковного праздника. А на службах, посвященных 12 главным церковным праздникам, это песнопение заменяют на так называемый «задостойник», то есть песнопение, заменяющее «достойно есть». У каждого задостойника особый текст. Он посвящен Богородице, но касается также и событий празднуемого дня. Задостойник, как правило, имеет две части. Первая часть – припев, состоящий из одной строки. Вторая часть берется из девятой песни канона, то есть особого церковного песнопения, содержащего несколько песней и исполняемого накануне, на вечернем богослужении. 15 февраля в храмах поют «Задостойник Сретения Господня». Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Сначала поется припев задостойника. По-русски текст припева звучит так: «Богородица Дева, надежда христиан, защищай, ограждай и храни на тебя уповающих». А теперь давайте послушаем, как звучит припев задостойника Сретения Господня на церковнославянском языке.

После припева «За достойника сретения Господня» на богослужении звучит начальная часть 9-й песни канона праздника. Русский текст ее такой. В Священном Писании мы видим прообраз празднуемого события. Каждый первенец мужского пола посвящен Богу. Поэтому мы прославляем перворожденное слово безначального Отца, Сына, без мужа перворожденного Матерью. По-церковнославянски эти строчки звучат так. «В законе, сении и писании образ видим вернее. Всяк мужеский пол, ложесна разверзая, свят Богу. Тем перворожденное слово, отца безначально сына, первородящейся матерью неискусомужно, величаем». Давайте послушаем вторую часть «За достойника сретения».

Слова за достойника «каждый первенец мужского пола посвящен Богу» указывают на важный смысл праздника Сретения Господня. Во время, когда в мир пришел Спаситель, существовал закон Моисея, согласно которому родители должны были на 40-й день принести своего первого сына в храм, чтобы посвятить его Богу. Так сделала и Пресвятая Богородица. На 40-й день после Рождества Христова она принесла младенца Христа в Иерусалимский храм, где и произошло Сретение, то есть встреча Бога-младенца и праведного 300-летнего старца Симеона. Много лет назад Симеон переводил книгу пророка Исаии и увидел в ней слова «Се дева в чреве приимет и родит сына». Симеон усомнился и хотел исправить слово «дева» на «жена», то есть «женщина». Но в этот момент ему явился ангел и предсказал, что Симеон будет жить до тех пор, пока не увидит своими глазами, что пророчество истинно. Этот день настал. Старец принял на руки младенца Христа. Состоялась его встреча, то есть сретение, с Сыном Божиим. И спустя некоторое время, по слову ангела, Симеон принял блаженную кончину. Давайте послушаем за достойник сретения полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 4 октября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
0: Краски России.
2: Ну, наконец-то, Виктор, ты зашел в гости. Проходи, я

0: Как раз чай заварил. Рассказывай, как дела, что нового?
1: Ты уж прости, Андрей, что я в последнее время пропал. Но у меня уважительная причина. Мы с моим братом планировали важную поездку. Ты же знаешь, он фотограф. Задумал серию работ, посвященных Святой Земле. И меня с собой позвал. Ну вот мы и решали разные организационные вопросы. На следующей неделе летим.
0: Виктор, ну это же замечательно. Вы прям как братья Чернецовы.
1: Братья Чернецовы? Кто это такие?
0: Григорий Григорьевич и Никанор Григорьевич. Чернецовы замечательные русские пейзажисты XIX века. Широко известны их полотна с видами Иерусалима и окрестностей. Братья вместе побывали там в 1843 году. Они с фотографической точностью и вдохновенным мастерством перенесли на холст пейзажи и святыни. Привезли из поездки несколько десятков работ. Как говорили современники Чернецовых, художники создали своеобразную живописную энциклопедию Святой Земли.
1: Андрей, вот бы взглянуть на эту энциклопедию. У тебя случайно нет репродукции каких-нибудь иерусалимских полотен братьев Чернецовых?
0: Ты знаешь, Виктор, я буквально на днях разбирал свои архивы и обнаружил одну. Сейчас я тебе покажу, я ее не убирал далеко. Так, вот она. Вот, картина называется «Вид на Вифлеем с Иерусалимской дороги». Написал ее младший из двух братьев, Никанор Григорьевич Чернецов.
1: Желтая, выгоревшая от зноя дорога среди пустыни и камней на первом плане, и в отдалении город в жемчужно-синей дымке в обрамлении зелени оливковых деревьев. Какие потрясающие краски, легкие, полупрозрачные. Догадываюсь, что это акварель?
0: Да, Никанор Чернецов в совершенстве владел акварельной техникой. Но при этом писал с такой четкостью деталей, которая обычно характерна для работы маслом. Кстати, одна из акварелей живописца, эскиз к полотну «Дарьяльское ущелье», висела над кроватью Александра Сергеевича Пушкина в его петербургской квартире на набережной реки Мойки. Никанор Чернецов был его любимым художником и близким другом.
1: А почему Чернецова заинтересовала Святая Земля?
0: Места, где совершались библейские и евангельские события, всегда притягивали писателей, поэтов, музыкантов и художников. Вот твой брат, Виктор, ведь тоже, наверное, не просто так решил туда отправиться.
1: Конечно. Он верующий человек и давно мечтал запечатлеть духовную красоту Святой Земли.
0: Никанор Григорьевич Чернецов тоже был человеком верующим. Как христианин он хотел своими глазами увидеть и гроб Господень в Иерусалиме, и храм над местом Рождества Христова в Вифлееме. А как художник мечтал запечатлеть палестинские святыни на холсте, чтобы и другие его соотечественники могли их увидеть. Ведь и в наше время на Святой Земле бывали далеко не все. А что уж говорить о середине XIX века, когда путешествие туда было долгим и сложным.
1: Знаешь, Андрей, меня поражает ракурс, который выбрал живописец, чтобы изобразить город, где явился в этот мир Спаситель. Словно художник шел по дороге и вдруг увидел вдали Вифлеем, остановился, замер в благоговении и молитве.
0: Да, в этой работе тесно переплелись личные переживания автора и его профессионализм. О полотне Никанора Чернецова «Вид на Вифлеем с Иерусалимской дороги» знаменитый археолог-востоковед Николай Веселовский говорил: «Колорит прекрасный, нигде не отступающий от природы. Рисунок правильный, перспектива превосходная». А сам художник в своем дневнике, который вел во время путешествия, писал, что пережил от посещения Святой Земли огромное эмоциональное потрясение. Так что ты, Виктор, все правильно подметил.
1: Андрей, а где выставлена эта работа Никанора Чернецова?
0: Она находится в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке.
1: Дальше от Москвы, чем Вифлеем. Но Бог даст, когда-нибудь доберусь и туда.
0: Конечно, доберешься. Ну, а совсем скоро у тебя будет возможность увидеть Вифлеем. своими глазами. И даже с того самого места, откуда увидел его Никанор Чернецов и запечатлел на своем полотне.
1: «Знаешь, я попрошу брата сделать фотографию по мотивам картины».
0: «Отличная мысль! Ну что ж, ангелы вам в дорогу! Буду ждать твоего возвращения и рассказов о Святой Земле, и фотографию, конечно».
2: Картину Никанора Чернецова «Вид на Вифлеем с Иерусалимской дороги» можно увидеть в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке.
3: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Заплатников.
1: Бывает, что человек не имеет возможности часто ходить на исповедь. И когда все же приходит, его мысли разбегаются. Он не может сосредоточиться и верно оценить все свои поступки, совершенные за большой период времени. Ведь столько всего произошло. Даже если и с вечера начать готовиться, то всего не упомнишь. Что же может помочь человеку в таком случае? Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Феофана Затворника. Вся наша жизнь состоит из непрерывного ряда деяний, мыслей, слов, дел, одни другими сменяющихся и одни другими погоняющих. Пересмотреть все такие деяния, особо каждое, и определить их нравственную цену нет никакой возможности. Даже если бы вы вздумали перебрать или пересудить деяния свои в один день совершенные, и этого не сможете сделать. Человек – преснодвижное существо. Сколько передумает и переделает он с утра до вечера? Сколько же наделает он от исповеди до исповеди? Как же тут быть? Никакой нет нужды все перебирать и пересуждать особо. У нас есть неусыпный страж – совесть. Что худо сделано, она никак не пропустит. И как вы ей не толкуете, что то ничего и это сойдет, она не пристанет твердить все свое, что худо, то худо. И вот вам первое дело – прислушайтесь к совести, и все те дела, которые обличает она, без всяких извинений признайте грешными и готовьтесь исповедать их.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: микрофона Анна Шепелева. Что такое коммунальная квартира? Очередь к умывальнику по утрам, ссоры с соседями на общей кухне и мечта поскорее приобрести отдельную жилплощадь? А может быть, это уютный дом, куда хочется возвращаться с работы, где тебя всегда ждут родные люди, где все заботятся друг о друге и живут как большая дружная семья? В том, что это вполне возможно, уверена писательница Елена Верейская. Именно о такой коммуналке ее повесть под названием «Три девочки». Елена Верейская – советская писательница. Однако в ее произведениях нет традиционного для той эпохи коммунистического пафоса. Зато есть простая человеческая мораль, очень близкая к христианской. Автор пишет о любви и уважении к людям, готовности поддержать в трудную минуту, отдать последнюю рубаху. О счастье, которое испытываешь, помогая другим, об умении радоваться жизни, признавать собственные ошибки и прощать обиды. Душевная и светлая повесть наполнена каким-то праздничным настроением. Она буквально заряжает оптимизмом. И это при том, что произведение затрагивает тему, которую сложно назвать радостной – блокаду Ленинграда. Ей посвящена вторая часть повести. Но писательница сумела сделать так, что на сердце у читателя, несмотря ни на что, до самого финала остается светло. Так кто же они, эти три девочки, героини книги Елены Верейской? Наташа с папой, мамой и младшим братом. Ее семья переезжает в одну из комнат ленинградской коммунальной квартиры, где девочка находит подруг – Катю и Люсю. Катя живет со своим дедушкой, Люся с мамой. А еще в квартире есть комната, которую занимает молчаливый старый доктор. Герои знакомятся, узнают друг друга и постепенно превращаются в родных людей. Конечно, в их отношениях поначалу не все складывается просто, но доброта помогает растопить лед, и даже нелюдимый доктор вскоре становится лучшим другом девочек. Соседи даже собираются вместе за одним новогодним столом. И когда приходит беда, начинается война и Ленинград оказывается в кольце блокады, они продолжают заботиться не только друг о друге, но и о незнакомых людях. И даже читая о том, как в заледеневшем городе люди погибают от голода и бомбежек, кажется, что главное, о чем хотела рассказать нам писательница, совсем не ужасы войны. Удивительные, простые и глубокие слова произносит в повести мама девочки Наташи, Софья Михайловна. Она размышляет о том, как важно увидеть людей. Больных и здоровых, больших и маленьких, хороших и плохих. Тех самых людей, которые живут, чувствуют, радуются и страдают совсем рядом с нами. Именно это, пожалуй, и есть главная мысль повести Елены Верейской «Три девочки». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
3: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе, чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик с частицей мощей благоверного князя Дмитрия уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. И первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы, и там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые благоверные великие княжи Дмитрия, моли Бога

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В 8 вечера гостьей программы «Исторический час» будет кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Чернова. Разговор пойдет о судьбе и творчестве писателя, хранителя культуры русского севера Бориса Викторовича Шергина.
0: Ларец слов.
2: Даже на основании такой недолгой священнической практики, как у меня, можно смело сказать, некоторые фразы из чина венчания вызывают у наших прихожан некоторое недоумение. Вот одно из них. «И обою ею един уд показавый сопряжением». Собственно, именно это выражение кратко, но емко излагает суть таинства венчания. И главным здесь является маленькое слово «уд». В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «уд». Слово «уд» состоит всего из двух букв, хотя по правилам церковнославянской грамматики к нему в конце еще нужно добавить твердый знак. При всей своей краткости «уд» часто вызывает проблемы с пониманием. Перевести на русский язык его можно так – «часть тела». Апостол Павел пишет: «Тело несть един уд, но мнози». Тело не из одной части состоит, но из многих. Так он описывает тайну церкви как тело Христово. Церковь состоит из многих частей, как и тело человека. Но все эти части важны и ценны. Человек, конечно, может прожить без мизинца на руке, но о его отсутствии будет переживать. В филологическом плане понятие «уд» пришло к нам, скорее всего, из санскрита, где приставка «ау» – это «прочь», а корень «д» означает «что-либо отделенное». Но вернемся к таинству венчания. Когда священник произносит фразу «и обою ею един уд, показавый сопряжением», он имеет в виду следующее. В таинстве венчания мужчина и женщина соединяются Богом, становятся едины подобно новому единому организму. Из двух частей получается одна, один уд, который, к сожалению, конечно, может разделиться, но процесс этот будет крайне болезненным. Итак, запомним, что в переводе на русский язык церковнославянское слово «уд» означает «часть тела».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Смоленская икона Богородицы в судьбах России.
1: Одигитрия в переводе с греческого означает «путеводительница». Так называется один из самых древних образов Божьей Матери. Считается, что его написал апостол Лука еще во время земной жизни Царицы Небесной. На протяжении столетий люди делали копии святого изображения. Один из списков был создан в Константинополе в XI веке. По преданию, этой иконой византийский император Константин Мономах благословил свою дочь на брак с русским князем Всеволодом Ярославичем. Святыню унаследовал сын Всеволода Владимир Мономах. Он перенес фамильную реликвию из Чернигова, первого своего удела, в Смоленск. С тех пор древняя икона стала именоваться по названию этого города – Смоленской. Специально для святыни был построен Успенский собор, где она хранилась 300 лет. По молитвам Богородицы перед ее смоленским образом совершались многочисленные чудеса. В 14 столетии древняя реликвия впервые покинула Смоленск. Город был захвачен литовскими войсками, и благодатный образ, спасая от поругания, перенесли в Москву. Там он пребывал в Благовещенском соборе Кремля. В 1456 году смоленский епископ Мисаил попросил московского князя Василия III возвратить святыню. Просьба была исполнена. Чудотворная икона вернулась в город, который подарил ей наименование. В 1812 году, во время войны с Наполеоном, реликвия вновь покинула пределы Смоленска. Образ Царицы Небесной крестным ходом доставили в Московский Успенский собор, где совершили торжественный молебен об избавлении от врага. Затем икону Пречистой Девы с молитвой пронесли вокруг столицы. Тысячи людей просили Богородицу о даровании победы русскому оружию. Сам полководец Михаил Кутузов преклонил колени перед смоленской иконой, и молитвы были услышаны. После освобождения русской земли святыня вновь вернулась в кафедральный собор Смоленска. Советская власть в 30-х годах 20 века устроила в храме Успения Богородицы антирелигиозный музей. Но смоленскую икону безбожники не тронули. Она по-прежнему пребывала на своем веками освященном месте. И верующие посетители тайно возносили молитвы перед светлым ликом Божьей Матери. Во время Великой Отечественной войны Смоленск захватили фашисты. При отступлении в 1943 году они вывезли из города многие ценности, и в их числе смоленскую икону. С тех пор о местонахождении чудотворного образа ничего не известно. Но остается надежда, что когда-нибудь Божия Матерь утешит жителей Смоленска возвращением святыни.
0: Небесная заступница. Смоленская икона Богородицы в судьбах России.

0: Вера.
1: Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Первое послание апостола Петра.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Ефросинии Вендланд, сестры митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна Вендланда. Петроград. В 1926 году осенью в пастырском училище появилось лицо, которое произвело коренной переворот в наших душах и определило дальнейшее течение нашей жизни. Это был архимандрит Гурий Егоров. Ему 35 лет, и он становится заведующим пастырским училищем. Преподавал он нам историю церкви. Но нас не столько интересовали его лекции, сколько то, что в нем мы сразу почувствовали духовного руководителя. Богослужение в пастырском училище, посещение Александра Невской лавры открыли нам какую-то совершенно новую жизнь людей, посвятивших себя Богу. Это монашество. Я поняла, что и для меня, возможно, и необходима такая жизнь. И с тех пор я как бы обручилась с намерением отрешиться от своих интересов и жить для церкви.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Самая древняя в истории человечества хронологическая система описана в библейской книге Бытия. Сотворение Богом неба и земли представлено в ней разделенным на 7 этапов – дней, последний из которых был посвящен Создателем отдохновению от трудов. Повинуясь заповеди Творца, иудеи на протяжении тысячелетий вели седмеричное исчисление дней, посвящая каждый седьмой богослужениям и молитве. Именно эта священная традиция послужила установлению недельного круга, привычного сегодня людям во всем мире. Однако некоторые ученые поставили под сомнение библейское происхождение недели. В 18 веке получила распространение теория, что календарь, а вместе с ним и традицию почитания седьмого дня, то есть субботы, евреи усвоили во время вавилонского пленения в 6 веке до Рождества Христова. Интересные коррективы в эту научную концепцию внесло открытие немецкого археолога Роберта Кольдвея. На протяжении нескольких лет он исследовал холм на левом берегу Евфрата, в 90 километрах от Багдада, и в результате смог с уверенностью заявить, что обнаружил древний Вавилон. Среди множества артефактов, найденных во время этих раскопок, оказался календарь, запечатленный на глиняных табличках.
1: Согласно табличкам, обнаруженным Робертом Кольдвеем, вавилоняне использовали сложную календарную систему, ориентированную одновременно на фазы Луны и положение Солнца. Год в ней образовывался из 12 месяцев, состоящих попеременно из 29 и 30 дней. Началом года считалось первое появление на небе Луны в виде узкого серпа, ближайшее – после весеннего равноденствия. В вавилонском календаре фигурировали наименования месяцев, и они совпадали с названиями, упомянутыми в Священном Писании. Так пророк Неемия в своей книге, описывая события, происходящие после вавилонского плена, временным ориентиром называет Нисан, первый месяц годового круга у вавилонян. Это совпадение стало аргументом в пользу теории, что иудеи заимствовали календарь у своих завоевателей во время пленения.
0: Но удалось ли ученым доказать, что и почитание субботы евреи переняли в годы плена? Сторонники вавилонского происхождения седмеричной недели утверждали, что клинописные таблички Роберта Кольдвея подтверждают их гипотезу. Хотя здесь уже все далеко не очевидно.
1: Несколько табличек из Вавилона представляли собой своеобразные гороскопы с прогнозом на грядущие дни, зависимым от положения Луны и других небесных светил. И что интересно, 7, 14, 21 и 28 день месяца чаще всего объявлялись неблагополучными. Неизвестный автор древнего гороскопа рекомендовал не предпринимать в это время важных дел, а лучше вообще отказаться от работы и принести жертву богам, чтобы не упустить удачу. Таким образом, у вавилонян получалась неделя, в которой последние сутки следовало посвятить отдыху и религиозным ритуалам. Но отождествить эту систему исчисления дней с иудейской традицией почитания субботы можно только по формальным признакам, подходя к вопросу поверхностно.
0: Пророк Исаия в своей книге приводит слова Творца, точно объясняющие смысл почитания субботы. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать себе и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Радость Бога общения, вверение Создателю своей жизни, соучастие с Ним в вечности – вот библейские ориентиры, хранимые на протяжении веков древними израильтянами и унаследованные христианами по воскресении Христовом. Субботу заслонило величие Дня Победы Иисуса Христа над смертью, и теперь воскресение стало временем, которое Господь призывает уделять Ему еженедельно. С этими святыми обычаями не сравнится никакое суеверное правило уклоняться от дел в так называемые неблагоприятные дни. Вполне возможно, что древние евреи во время пленения переняли у вавилонян наименование месяцев, но почитание седьмого дня творения мог основать лишь народ, верящий в единого Бога и соблюдающий библейские заповеди.
2: Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений». Каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня архимандрит Александр Глоба, жена священника, многодетная мама Светлана Зайцева и педагог Яна Артюшина будут размышлять о том, как научиться доверять Богу и предавать Его воле свои тревоги и переживания –

0: Страницы летописи. Монастырь Святой Марины, укрывшийся под сенью кипарисовой рощи на берегу Босфора, погружался в сумерки. Его настоятель, иеромонах Симеон, тяжело болел, и молодой послушник Никита усердно ограждал старца от посетителей из окрестных сел, искавших утешения и исцеления. Вот и сейчас он громким шепотом выговаривал бедной крестьянке, держащей на руках мальчика лет 4, что та пришла не кстати.
1: Ах, как не вовремя ты, сестра! Старец забылся сном, и тревожить его я не стану. Да, твой мальчик болен, но отец Симеон нездоров.
2: Что там у тебя, Никита?
0: Послушник хотел пожаловаться на крестьянку, но старец возразил.
2: Пусть войдет, раба Божия.
0: Мать, тихая как тень, замерла на пороге кельи. Отец Симеон с трудом поднялся и, опираясь на руку Никиты, подошел к женщине. Он взглянул на немощное дитя и осенил себя крестом. По щекам его текли слезы. Старец велел принести лампаду, горящую перед иконой Святой Марины,

0: и помазал ребенка маслом, шепча молитву. Мальчик открыл глаза и попросил есть.
1: «Ступай, Никита, проводи наших гостей в храм на ночлег и позаботься о том, чтобы они поужинали».
0: Никита с изумлением смотрел на мальчика, в припрыжку скакавшего перед ним по монастырской тропинке. Невозможно было поверить, что несколько минут назад этот ребенок был недвижим. Послушник не однажды становился свидетелем чудес, совершавшихся по молитве подвижника, но всякий раз бывал потрясен до глубины души.
2: «Как удается тебе, отец, вернуть к жизни изнуренное болезнью тело?»
1: «Не я, но Господь исцеляет. Он так близок к нам, грешным, что слышит всякую просьбу. И разве может отец дать камень сыну, просящему хлеба?»
2: «А откуда в тебе такая вера, что Господь рядом? Не всем людям дано жить в предстоянии Богу, но лишь избранным».
1: «Послушай, что расскажу я тебе. Один юноша прочел, что для стяжания даров Святого Духа важно следовать голосу совести, исполнять заповеди Христовы и молиться в чистоте сердца. Он стал с усердием исполнять предписанное. Его молитвы становились все более внимательными и усердными. И однажды ночью, когда он произносил: «Боже, милостив буди мне грешному», скорее умом, чем устами, внезапно комната наполнилась светом. Свет заполнил все пространство, и юноша не сознавал, где он находится, на земле или на небе. Он плакал от радости, какой прежде никогда не испытывал. Ему показалось, что видение длилось один миг. Когда же оно закончилось, оказалось, что минула ночь. Сосредоточь свое сердце на Боге, Никита, очисти его. Не будь двоедушным, ищи Создателя, и милостивый Господь непременно откроет тебе свое благое присутствие».
0: Симеон рассказывал о самом себе. Чудесное событие, происшедшее с ним в юности, определило всю его дальнейшую жизнь. В конце X века, в возрасте 27 лет, он поступил в Константинопольский студийский монастырь, где стал учеником святого Симеона Благоговейного. Позднее перешел в находящуюся неподалеку обитель во имя святого Мамонта, но при этом продолжал пользоваться наставлениями своего духовного отца. Симеон-младший стал игуменом небольшой монашеской общины и четверть века управлял ею. В пожилом возрасте он основал монастырь Святой Марины на берегу Босфора, где провел остаток жизни. Биография старца была бы похожа на другие жизнеописания монахов X-XI веков, если бы не одна ее особенность. Бог открылся Симеону столь явно, что подвижник не мог об этом молчать. Он свидетельствовал о явлениях божественного света и словами, и обильными чудотворениями, призывал каждого постичь радость богообщения. Преподобный Симеон написал множество молитвенных гимнов, каждый из которых – проникновенная проповедь о том, как воочию узреть славу и величие Творца. «Кто хочет увидеть сей свет невечерний, тот должен всегда соблюдать свое сердце от страстных движений, от помыслов скверных, от гнева, смущения, клятв лицемерных. Внимать себе должен и злобы не помнить, людей не судить даже в помыслах сердца, быть внутренне чистым, в словах откровенным, быть искренним, кротким, спокойным, смиренным. Трапеза его пусть не будет богатой, молитву и пост да хранит неослабно, и весь его подвиг, и дело любое, и всякое слово да будет с любовью».
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Годы торопят и повышают требовательность. И все сильнее ощущаешь, как необходимо все более полно выявлять свои способности.
1: Талант – это дар для служения Богу и людям. Так считал и актер Иннокентий Михайлович Смоктуновский, которому принадлежит цитата. В 1999 году, уже после его кончины, была опубликована книга воспоминаний и размышлений артиста под названием «Быть». Она не столько автобиография, сколько откровение умудренного опытом человека. Автор рассказывает о событиях своей жизни, но прежде всего о формировании личности, испытанной и закаленной Великой Отечественной войной и пленом, прошедшей через напряженные мировоззренческие поиски. Единственным багажом в тяжелом пути к самому себе были вера, надежда, любовь, признавался на закате жизни Иннокентий Смоктуновский.
0: Цитата

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Воспою Господу во все дни жизни моей», так сказал в 103-м псалме царь и пророк Давид. Речь здесь идет не только о воспевании Бога через музыку или пение. Жизнь, устроенная в гармонии с божественной волей, превращается в песнь Богу. Дэвид, маленький герой повести Элинор Портер, просто Дэвид, носящий имя псалмопевца, буквально выполняет его слова. Дэвида после смерти матери растил в уединенном горном домике отец. Внезапно заболев, он отправляется с сыном в долину, но умирает, не добравшись до города. Мальчика забирают фермеры, супруги Саймон и Эллен, и сразу же понимают, что перед ними необычный ребенок. В 9 лет Дэвид виртуозно играет на скрипке. Но при этом музыка для мальчика больше, чем игра на инструменте. Он воспринимает все мироздание как великий оркестр жизни, в котором ему тоже отведена своя роль. Однажды Саймон отчитал Дэвида за небрежно прополотую грядку, и мальчик огорченно спрашивает: «Значит, я взял неверную ноту?» Видя недоумение фермера, мальчик поясняет: «Папа говорил, что нельзя играть фальшиво. Так разрушается гармония, которую создал Бог». Отец Дэвида сумел его научить тому, о чем писал своим духовным детям подвижник начала 20 века преподобный Никон Оптинский. «Надо терпеливо понуждать себя на всякую добродетель ради Господа. И когда, наконец, настроятся струны души в благочестии, тогда раздастся чудное пение и польются прекрасные живые звуки духовной жизни». Герой повести «Просто Дэвид» поступает именно так, и под его влиянием начинают меняться и Саймон с Эллен, и их работник, и соседи. В их жизни появляется гармония, и все благодаря маленькому мальчику, который очень старался брать верные ноты.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрый

0: Ставрополе пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла она состоится с 3 по 11 октября на Крепостной горе краевой столицы. Основными участниками православной ярмарки станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Гостям мероприятия будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Также в рамках ярмарки «Град Креста» пройдет еще ряд значимых мероприятий. С 3 по 7 октября будет работать православная книжная выставка-форум «Радость слова». Особое духовное значение для посетителей будет иметь пребывание ковчега с мощами святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святыня будет доступна для поклонения с 3 по 7 октября. А 4 октября в 13 часов состоится встреча с известным проповедником и общественным деятелем архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. Кроме того, с 3 по 11 октября здесь же, на Крепостной горе, будет работать продовольственная ярмарка «Дары Ставрополья». Гости ярмарки смогут продегустировать и приобрести сыры, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, мясные деликатесы, мед, грибы, фрукты, овощи и напитки. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста». В Ставропольской духовной семинарии началась традиционная заготовка овощей и солений на зиму. Этот процесс возглавили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, куратор столовой Ставропольской духовной семинарии и иеромонах Гавриил Ольховик и заведующая столовой духовной школы Татьяна Иноземцева. Сотрудники приступили к переработке урожая, выращенного на епархиальном подсобном хозяйстве, засолке и консервированию овощей для нужд воспитанников и преподавателей семинарии, а также сотрудников епархиального управления в предстоящие зимние месяцы. В рамках заготовки планируется засолить капусту, огурцы и помидоры, а также обеспечить запасы свежих корнеплодов для хранения. 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно окончил онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. К будущим абитуриентам обратился благочинный Грачевского округа, куратор воскресной онлайн-школы при Ставропольской духовной семинарии протоиерей Сергий Гринев.
1: Дорогой друг, я уверен, что ты был в православных храмах, видел их красоту и благолепие, наблюдал, а может быть даже участвовал в богослужениях. Но храмы – это не просто здания. Это люди и духовенство, которое совершает в нем богослужение. Ты молод и юн. Ты задумываешься о смысле жизни. Думаешь о том, кем ты станешь, какую профессию изберешь. Думаешь иногда о духовных вопросах. Все профессии по-своему важны, нужны и хороши. Но я предлагаю тебе ни много ни мало, а стать священником. Стать одним из нас, нашей большой священческой семьи. Приглашаю тебя в воскресную онлайн-школу абитуриентов при нашей Ставропольской духовной семинарии.
0: Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия школы абитуриента на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Оскорбляли его, били палкой по голове, плевали в него. издеваясь, надели ему на голову венок из колючего терновника. Позже Пилат объявил, что Христос наказан и должен быть отпущен. Но иудейские первосвященники продолжали требовать казни, и римский наместник, опасаясь восстания, решил уступить. Изнемогавшего от боли Спасителя заставили самого нести свой крест через весь город к месту будущей казни. Когда после долгих мучений его руки и ноги прибивали гвоздями к кресту, он сказал, обращаясь к Богу Отцу: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». На церковнославянском эта фраза звучит так: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». В это время римские солдаты как раз делили его одежду, бросая жребий. Всем этим людям Христос нашел оправдание, ведь они сделали это, не понимая, насколько великий грех совершают. Он хотел, чтобы и они тоже были прощены Богом, хотя сами они никакого прощения и не просили. Этот поступок Спасителя служит примером для каждого христианина и поводом задуматься: способны ли мы оправдать хотя бы того, кто невзначай наступил нам на ногу и не извинился?
2: Первоисточник.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Современный курорт Геленджик был когда-то небольшой крепостью, береговым укреплением русского Черноморского флота на Северном Кавказе. Прежде османский, Геленджик стал русским в 1829 году, после окончания русско-турецкой войны по Адрианопольскому мирному договору. Одной из первых русских построек на территории крепости стал православный храм Вознесения Господня. Деревянный, с небольшой колокольней, он вмещал всех тогда еще немногочисленных обитателей крепости, в основном военных. По сохранившимся документам в штате храма числился один иеромонах и два его помощника. Так продолжалось вплоть до начала Крымской войны. В 1854 году союзники Турции, Британии и Франция блокировали своим флотом Черноморское побережье России, и северокавказские береговые укрепления оказались под угрозой вражеского захвата. Тогда российское военное командование отдало приказ покинуть укрепления, предварительно уничтожив в них все сооружения. Постигла эта участь и Геленджикскую крепость. Деревянная церковь Вознесения Господня сгорела вместе с остальными крепостными строениями. Русские вернулись в Геленджик через 10 лет. В центре поселения на главной площади вновь отстроили деревянный Вознесенский храм. Приписанный к Кавказской епархии, он простоял там до начала 20 века. В 1904-м жители и гости стремительно разросшегося Геленджика обратились к черноморскому губернатору с просьбой построить большой каменный храм. Старый деревянный уже попросту не вмещал всех верующих. Через год работа закипела. На глазах горожан поднимались стены будущего собора, сделанные из кирпича и дикого камня. Через 4 года, накануне праздника Вознесения Господня, епископ Сухумский и Черноморский Димитрий осветил новый собор белоснежный, пятиглавый, в русско-византийском стиле, с тонкой фасадной узорчатой лепниной, трехъярусной колокольней и золотыми шлемовидными куполами. Храм оставался действующим всю первую треть 20 века. В 1932-м советские власти постановили закрыть Вознесенский собор Геленджика. Его настоятелем тогда был священник Дмитрий Легейда, ныне причисленный к сонму новомучеников и исповедников российских. Храм опечатали, а отца Дмитрия арестовали и вскоре расстреляли. В годы Великой Отечественной войны храм вернули верующим, но ненадолго. В 1950-м его вновь закрыли, и он пришел в запустение. Разрушились отделка фасада и внутренняя роспись. В 1991 году началась новая страница в истории Геленджикского Вознесенского собора. Храм вернули верующим. После серьезной реставрации он вновь открыл свои двери для прихожан. Теперь фасад собора украшают великолепные мозаики, а сам он, словно белоснежный корабль, возвышается на фоне гор и моря. В 2013 году Вознесенский собор Геленджика получил статус кафедрального, став одним из главных храмов Новороссийской епархии.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

радости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев томный легкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно сиротеющей землей, и как предчувствие сходящих бурь, порывистый холодный ветер порой. Фёдор Тютчев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире, как обычно, в воскресенье. Мы собираемся в этой студии обсудить важные для нас, надеюсь, и для вас тоже темы. И сегодня у нас тема наиактуальнейшая, как правильно сказать, как отдать свои тревоги Богу. И чтобы обсудить эту тему, мы пригласили архимандрита Александра Глобу, клирика Городницкого монастыря, клинического психолога. Добрый вечер, отец Александр.
2: Добрый вечер.
1: А также матушку Светлану Зайцеву, любимого нашего гостя. Давно, правда, не виделись. Преподавателя литературы русского и испанского языков, филолога. Добрый вечер, матушка Светлана.
3: Привет.
1: И Яну Артюшину, собственно, она им предложила нам тему для обсуждения. Яна – преподаватель английского языка. Яночка, привет.
4: Здравствуйте.
1: Ну, как всегда, мы начнем с того, что мы послушаем программу, и потом уйдем в дискуссии.
5: Многие святые перед уходом из этого мира утешали людей, говоря, что будут слышать молитвы и просьбы, даже после того, как их душа расстанется с телом. Блаженная Матрона Московская сказала: «Приходите ко мне как живой, буду слышать вас и помогать». Преподобный Гавриил Оргибадзе тоже успокаивал словами: «Не бойтесь, в трудные минуты я буду с вами и помогу, хоть вы и не увидите меня». Так мы всякий раз, обращаясь к святым, надеемся, что они услышат нас. И надеемся не напрасно. Недавно я встретилась с родственницей, и вот какой услышала рассказ. Представляешь, на днях ни с того ни с сего такая тревога одолела, странная, беспричинная. Все вроде идет своим чередом, а тут раз и накрыла волна беспокойства. А физически как тяжело стало, до головокружения. Я давай молиться Николаю Чудотворцу. Святитель, помоги, сил нет, как тяжело. И от этого страшно. Стою посреди улицы и молюсь. Немного отошла, двинулась дальше по делам. Буквально через несколько минут на пути большая стая голубей. Птицы шумно взлетели, и я от неожиданности вздрогнула. Вдруг подходит мужчина и глубоким, убеждающим голосом обращается со словами: «Никогда ничего не бойтесь». Какой скорый ответ! Всего несколько минут назад произнесла «мне страшно», и в ответ так скоро услышала «не бойтесь». Страх ушел, ушел безвозвратно. Мы можем часами успокаивать друг друга, но мгновенно излечить и утешить может только Господь по молитвам своих угодников. Каждый раз, когда вспоминаю эту историю, голос дрожит, и не могу сдержать слез. На душе становится тепло. Святые снова и снова показывают, что они не герои легенд, а живые люди. Им не безразличны наши большие и малые тревоги. Они желают нам мира и радости, заботятся о нас, протягивают руку, защищают. Их совершенная любовь прогоняет наши страхи. И все случается по слову Господа Иисуса Христа. Не бойся, только веруй.
0: Частное мнение.
1: Ну вот программа, после которой хотела сказать «Аминь», вот вроде бы все разложено на конкретном таком примере, частном, маленьком. Но вот у меня сейчас у подруги ситуация, когда у нее исчез базовый источник дохода, и как бы ты себе говоришь, и она себе говорит, и я ей говорю, что Господь все управит, но периодически она говорит, начинается такой и с этим очень трудно что-то сделать, потому что пока ситуация не решается, и вот это вот такой вот конфликт нашей веры и нашего такого земного оправданного страха. Матушка Светлана, вот у вас была же ситуация, когда вроде все понимаете, да, а все равно накрывает.
3: Я живу в таком состоянии, жуть, когда все понимаешь, но тебя накрывает. Мне кажется, это, ну, мне тут очень понравилась эта идея про то, что жизнь будущего века, она от нас отдалилась, то есть первохристиане ее воспринимали как нечто, что вот-вот случится, да, вот это второе пришествие, а для нас оно как бы во времени отдалено.
1: Мы наконец поняли, что мы не знаем, когда.
3: Да, да, и что это не вот прямо сейчас. И поэтому мы как будто бы начинаем рассуждать над тем, а зачем нам нужен этот мир. В совокупности его несовершенств. То есть вот само это двоемирие, оно становится частью богословия. Получается, что этот мир существует именно в таком несовершенном виде для того, чтобы мы упражняли нашу волю. Разве, вот, ну, это просто недавно мне это в голову пришло, и я прочитала тут про, сейчас скажу, сирийских мистиков, что это вот у них было, что этот мир, если сказать современным словом, тренажер, где мы можем упражнять нашу волю. То есть что мы должны делать? Всякую ситуацию воспринимать как предложение сделать правильный выбор. Попробовать еще раз. То есть это на самом деле очень трудно понять, и со стороны может показаться, что я что-то мазохистское предлагаю. То есть обрадоваться каким-то горестям.
1: Я бы сказала, дидактическое такое, просто, как надо.
3: Да, просто вот я от своих подписчиков получила вопрос, тревога, вот что это такое? Это наш характер или это что-то связанное с расстройством нашей нервной системы, например, нужно просто выспаться, и тревоги не будет, да? И на этот вопрос довольно-таки сложно ответить, потому что, в принципе, тревога есть некое упреждение, правда? И зачастую какие-то, например, весь апокалипсис как будто бы должен вызывать тревогу. Но он не вызывает. Почему? Потому что есть что-то, что должно случиться.
1: Ну, как смерть.
3: Вот, да. Есть некое... То есть тут вопрос и познания, и принятия. И поэтому, естественно, что мы никогда не придем к точке абсолютного... Мы же не буддисты, и мы к этому и не стремимся. Кстати, это очень хорошо, мне очень это нравится в христианстве. Что мы как бы призваны Господом быть в полноте сострадания, в полноте эмпатии. Мы даже видим в Евангелии, как, например, Господь расстроился, что Иоанна Предтечу казнили, да? Что, да. Что он переживает как человек. И мне это больше всего, наверное, нравится.
1: Или Лазаря, да, он
3: оплакивает. Да, да, что он прям, ну, как бы реагирует не как киборг или какой-то сверхчеловек, да, а именно как люди, как стал человеком в полноте.
1: Я почему так радуюсь, ну, кроме того, что я вас рада видеть, радуюсь, что вы сегодня смогли прийти, потому что ваш опыт бесценен. То есть, если кратко я можно так упомяну, что и первый ребенок у вас родился с проблемой, да, со слухом, и последний ребенок родился тоже с заболеванием. И вот когда мы говорим теоретически, надо доверить все Богу, да, это одно. Когда человек это прошел, я знаю, что у вас были поиски ответов и попытки как-то вот эту свою тревожность действительно отдать Богу, вот то, что вы прожили сами, вот это для нас, у кого таких не было горестей, наверное, особенно ценно.
3: Спасибо. Но вот мне больше сейчас в голову приходит моя подруга, очень успешный человек и директор большого банка. И когда мы были молоды, вот только поженились с отцом Михаилом, мы у нее жили в квартире и наблюдали, как ведут себя люди. Вот если она могла бы написать книгу, как она совершенно самостоятельно заработала миллион. Но она почему-то этого не делает. У нее много детей, она очень позитивный человек. И я, наблюдая за ней, заметила, что она никогда не расстраивается вот в этой самой ситуации, которая у вашей подруги. Я помню, как у нас кончались деньги, мы были молоды, и у нас иногда было не на что в метро войти, мы перепрыгивали через штакетники, прости нас, Господи.
1: Хулиганы.
3: Господи, прости нас, грешно. И если, например, меня это напрягало, Наташа, открывая холодильник, всегда говорила... Вот, смотри, проснулись, ничего в холодильнике нет. Это прям как в молодости, знаете? Она была уникальный человек. И мне кажется, Господь ее вознаградил многими дарами именно за то, что ее это никак не цепляло. И там, ну, порвались, говорят, ну, иди, мои, вот возьми кроссовки. Ничего, что они велики, там, в консультацию не женскую сходить. Ну, вот возьми мои. Никаких проблем. Никаких признаков ни жадности, ни досады. Нет такой вот прям вот зацепленности за что-то конкретное, что вот как бы было бы той самой табуреточкой, которой враг может выбить из-под ног и погрузить в уныние.
1: Ян, сейчас-то чего ты вдруг про тревожность вспомнила? Чего-то тревожит? Я так сразу, видишь, тебе планку задала.
2: Так сразу. Ну, вообще, я, наверное, хочу вот что сказать. У меня вот эта фраза «отпусти ситуацию», я ее никогда не понимала. Да. То есть это что такое вообще? Но вот с течением времени, и когда я уже начала читать Евангелие, я поняла, что, в принципе, здесь надо немножечко эту фразу поправить и сказать не «отпустить», а «отдать», действительно, и не кому-нибудь отпустить просто. Что значит «отпустить»? Отпустить можно кота, птицу, ну, человека.
1: Боже.
2: Да? Вот, в том-то и дело. И вопрос, насколько легко это
1: руль,
2: сделать.
1: Штурвал.
2: И мне кажется, вот сейчас все равно мы живем во время перемен, и человек, хочет он этого или нет, но однажды дойдет до момента: я устал бояться.
1: Mm-hmm.
2: Я устал тревожиться. И вот здесь вопрос: куда потянет?
1: Mm-hmm.
2: Раз устал, значит, что? В минус мы пойдем или в плюс? И я не знаю, как говорят священники, что очень много людей действительно идут в церковь, и наблюдается вот такой вот прирост в наших рядах. Люди сейчас действительно перед каким-то выбором, куда двигаться дальше. Но вот вопрос, как эти вожжи отпустить? Потому что вот не так уж и легко это сделать.
1: Вот, отец Александр, вот как эти вожжи отпустить?
4: Вы знаете, я хотел бы, наверное, сказать, что, находясь в вашей компании, я пришел с таким маленьким, знаете, может быть, жизненным опытом, запасом, что слушаю вас, раскрыв рот, если вы заметили. Потому что настолько и матушка красивые примеры приводит, и вот вы тоже говорите о такой важной проблеме, что думаешь, а вот что я, как священник, вот видел, как, что видели эти люди. И я могу по себе сказать, что держусь в основном так вот в сторонке, как учат Священное Писание, как учат святые отцы, чтобы с проблемой стараться, может быть, не сталкиваться, а обходить ее другой стороной. Вот. Стараюсь не смотреть новости, знаете, стараюсь не читать эти новости, стараюсь вот использовать для того, чтобы нагрузить свой ум, вот Священное Писание, Священное Предание, там, занимаюсь научной работой. Вот. И, знаете, многие вопросы, конечно, для меня они как бы новые, потому что люди приходят с головной болью и говорят, вот что-то случилось такое, что заболел мой кот или моя собачка, и вот я тревожусь, не помрет ли это животное, что делать, а если помрет, то и мне жить не, как бы не останется ни времени, ни возможности. И вот тревожится по всяким разным мелочам. И, конечно,
1: это
4: же
1: не мелочью, когда животное умирает. Мы о них больше горюем, чем о людях порой.
3: Собачники.
1: Да, осторожнее, кошатники.
4: Вы знаете, такая тема интересная, щекотливая, потому что вот храм в Пушкино, он такой вот с проблемами, но строится, и вот собачники, они вот облюбовали место и вот ходят, выгуливают своих собачек. Да, и вот когда им говоришь, что в этом месте, ну, как бы надо так вот поскромнее, чтобы собачки себя вели, чтобы они как бы в другое место там засматривались или на другие деревья, а не на строительные материалы, то эта тема такая вот интересная, потому что затрагивает такие вот большие, широкие пласты человеческих взаимоотношений, отношения человека к Богу, да, к церкви. Поэтому это, конечно, очень интересно. Но, во всяком случае, мне кажется, самый главный позитивный мотив, он должен вот все-таки сводиться к тому, что действительно человек должен открыть свое сердце для Бога, вот, устремиться в сторону неба, в сторону Иисуса Христа, личности Иисуса Христа, потому что помните слова Христа, когда он обращался к иудеям, когда они его обступили, да, и он им говорит, людям, которые, в принципе, во Христа не верят, которые, ну, так вот, Священное Писание Ветхого Завета знают, но Христос говорит: «Приблизилось Царство Небесное». Понимаете? И когда они думают, каким образом оно приблизилось, что происходит, то Христос им ясно указывает на себя. Он есть Царство Небесное, Он есть Бог и Спаситель каждого человека. И поэтому мы должны, может быть, хотя бы в этой среде неверующих или по-своему верующих иудеев быть, чтобы увидеть Христа и хотя бы приблизиться к Нему. Понятно, что мир, он нас как бы отталкивает от Него, но мы должны как-то иметь такую возможность, чтобы к Нему приходить.
0: Клуб Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире на радио «Вера». У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также наши дорогие гости, архимандрит Александр Глобок, клирик Городницкого монастыря, матушка Светлана Зайцева, преподаватель литературы, русского и испанского языков, филолог, а также Яна Артюшина, преподаватель английского языка, у нас сегодня преподаватели.
2: Так, как там собрались.
1: И автор темы. Отец Александр.
4: А я ученик, вот заметьте.
1: Мы все выбрали Христа уже, когда пришли в лоно церкви. А теперь каждый день задача его выбрать снова и снова и ему довериться. То есть от теории к практике.
4: Я бы, наверное, назвал это по-другому. Мы достигли этой вершины, но самое-то главное, хорошо, что достигли, а вот самое главное, удержаться теперь на этой вершине и не скатиться вниз.
1: Как тренажер, вот как матушка Светлана сказала, каждый день.
4: Даже больше.
1: Выбор.
4: Даже больше, да, бояться потерять Христа. Потому что можно достигнуть Христа и сказать, ну хорошо, это я попробовал. А другое что-то или другие предлагают еще что-то. Может быть, здесь, будучи или стоя на пути истины, я не получаю то, что я хочу. Может, Бог меня не слышит, или есть какой-то другой, более важный такой вот путь, который я могу попробовать. Понимаете, очень много людей вот приходят и ко Христу, бывает и крестятся, но бывает так, что в церкви не задерживаются. Потому что различные проблемы, различные обстоятельства. Начинают люди задавать вопрос, а куда смотрит Бог, а почему я пришел, жертвую ему свое время, возможности, деньги, может быть, и получаю такой вот ответ. Неблагодарность. Я в сторону неба смотрю, а небо от меня закрыто.
1: Понимаете? Тоже, кстати, очень сложно, когда ты просишь, а ответа нет, ответа нет.
2: Да. А можно я тут добавлю?
4: Конечно.
2: Вот это очень актуально какое-то время назад. У меня в молитвах я вот просила, вот дай. А ответа все нет. Ну, поскольку я уже к этому моменту много что почитала, я себя уговаривала. Ладно, давай не торопимся, подождем, посмотрим. И с течением времени я понимаю, что слышал, да еще как слышал, да как вел, и в итоге получилось все наилучшим образом. Это я сейчас говорю для того, чтобы те слушатели, которые нас сейчас слышат и думают, что нас не слышат, что нам не помогают, нам помогают еще как. Главное, чтобы мы молились и были на связи с
1: Богом. Ты знаешь, Яночка, когда вот это говорят люди другие, а ты сам этого не прошел?
2: Да.
1: Это иногда не воспринимается. Я помню, у нас как-то на общине был разговор, и батюшка так истово доказывал, что уже вам дано, Господь уже дает, просто придет свое время, или вам что-то другое, но Он дает. А у меня на тот момент была прямо вот, я не могла тогда это пережить, что у меня не

0: Бабушка просила корыто вначале, потому что она не понимала, что может морская владычица в целом. То есть поэтому у нее был заход такой, ну, попробовать вот это попросить, вдруг дадут. Дали, значит, может быть, что-то большее могут дать. То есть это то, что профессор Осипов говорил, что Господь может дать все. А что вы у него просите? В сущности, вот разбитый корыто и просим. И вот зачастую, может быть, какие-то молитвы не исполняются, потому что человек, получив это, погибнет или что-то будет в его жизни такое, что его именно отвернет от духовного возрастания. Ну, то есть это, может, как-то грубо звучит, когда у тебя действительно ты плачешь о чем-то, тебе хочется, ну, там, с детьми, со здоровьем, что-то такое прям очень-очень близкое к плоти. И вот тут бывает прям сверхъестественные усилия надо, чтобы понять, что есть еще надстройка, еще миллион этажей вверх, который ты не видишь. И, к сожалению, неверие, оно оставляет человека почти в слепоте. Вот я вижу в своей среде, где особенные родители, очень много людей, которые прямо обиделись на Бога. Рождение невидящего ребенка. Это Господь там, да, и все, это как отрезок, ты ничего уже не скажешь, никакой Христос воскресе, никакой воистину воскресе, все, человек отвернулся. Потому что у него была своя схема, он на ней настаивает. А в сущности, вот этот вот момент, это и есть «я хочу быть владычицей морской». Я хочу решать, кому что достанется. Я не Господь. И человек даже не понимает, в каком на самом деле опасном состоянии, что лучше не иметь того, что ему не дано, чем пребывать вот в какой-то вот такой жесткости и в гордыне. И это же вот эта народная пословица про то, что бодливой козе Бог рогов не дает, она же тоже не беспочвенная.
1: Конечно, да.
0: Вот. И я еще хочу сказать тоже с позиции опыта. У меня прошло недавно вереницей такое мероприятие, как поступление в ВУЗ ряда моих детей.
1: Ого.
0: Да. То есть, и вот и это прямо пример. Ну вот, что мы все солдаты тупизны, вот, как один певец. То есть ты очень хочешь, молишься, чтобы только деточка поступает. А у нас такое искушение было, что деточка поступает, и вдруг оказывается, что его потеснили, и он не поступает. И взрыв такой эмоции, подай в суд на них, вы тоже федеральные льготники, да пойдемте, вызов бросим им, да. И вот если бы не муж-священник, наверное, и я со своим прекрасным характером, я бы, наверное, влезла бы в какую-нибудь лютую брань бы с ними со всеми. Но я чисто педагогически, я подумала, что я сейчас с ними со всеми разругаюсь, а потом оставлю своего мальчика. Это будет вообще, может, и нехорошо. Стратегически я когда притормозила. И потом нашу нашелся ему другой вуз. Прям вот, ну, идеально подошел.
1: Да.
0: Ты, конечно, в пост-истории на это смотришь, думаешь, ну, надо же, каких странных вещей попросили у Бога вот в тот конкретный момент. Но в тот конкретный момент, если бы кто-то подошел, мне сказал матушка, не надо такому молиться, он бы, наверное, леща бы получил. Меня поэтому никто и не трогал.
1: Да, кстати, это, понимаешь, уже апостериори, да, это уже потом ты это...
0: Да, это очень трудно в моменте, потому что это идет через тело человеческое, это, собственно, мы питомцев-то упомянули, они же неспроста рядом с нами.
1: Ну да.
0: Понимаете? Потому что если как бы ты котика не любишь, тебе вообще бывает иногда в современной, на современной реалии бывает очень трудно кого-то полюбить. Поэтому нужен котик. Потому что если ты не полюбишь простой любовью, то и высший какой-то тоже не полюбишь.
1: Ну, важные слова, да, потому что некоторые говорят, что это там, ну что, животные, да, а мне кажется, это важно. Я тут слышала про отца Николая Гурьянова, по-моему, рассказ, что у него был любимый котик, которого там как-то подростки какие-то люди поранили, и, в общем, он приставился, и тот молился, в слезах молился, и Господь вернул ему котика, он живой замурлыкал на коленях. Не знаю, насколько это правдивая история, но она меня порадовала, что и святые люди, святой жизни тоже любят этих котиков, хотя многие нам говорят, нельзя привязываться. Нет, котики, наверное,
0: нет, но
1: это
0: я
1: важно.
0: Думаю, что как-то культа из этого делать нельзя, то есть чтобы это было вместо детей или только вот это. Но, в принципе, вот наш духовник схигумен Варнава Ларичев, он вообще, в принципе, все зверье у нас появилось, потому что он сказал, что у детей правильно развивается

0: душа. Вот если научить их любить питомцев, у них будет правильно развиваться душа. То есть они у нас методически появились, а дальше уже, конечно, пенки мы снимали тоже.
1: И мы сейчас постепенно возвращаемся назад к нашей теме, потому что могу свидетельствовать, что когда я беру своих котов, у меня их четверо, и когда их беру на руки, особенно там один у меня есть такой мамин, ну, в общем, мой, вот, мне никакие лекарства не нужны, потому что это абсолютно такой взрыв эндорфинов, что это прямо вот антидепрессант. Так вот, возвращаясь к теме тревожности, ведь, отец Александр, вы лучше расскажете, да, ведь вопрос, на который мы не ответили матушке Светлане, где граница тревожности как проявления нашего неверия и тревожно-депрессивного расстройства как заболевания, я так понимаю?
2: Ну да, тревожно-депрессивное расстройство действительно заболевание, и мне кажется, лучше, когда об этом человек узнает не по радио, а уже в кабинете специалиста, потому что, вот знаете, чтобы не было вот такой вот болезни третьего курса, знаете, когда вот начинают врачи изучать на третьем курсе болезни, вот,
1: и ставят все возможные диагнозы
2: все
1: сразу.
2: Вот, все у меня есть, все
0: ну,
2: вот,
0: а как
2: все.
0: Ну, а как же он, что? И уже, ну, должно что-то побудить пойти в этот кабинет?
2: Во-первых, его должен побудить сам интерес пойти туда, в кабинет. Вот, и понять, что он сам не может с этим справиться.
1: А вот это уже сложно, потому что когда я училась на психолога в 2000-м первом году, было стыдно говорить, что тебя интересует психология, значит, ты какая-то, ну, с головой что-то у тебя...
2: Это в каком году?
1: В 2001 году.
2: Ну, вот странно, потому что психология, она преподавалась и в советское время, и в сталинское. Вот я, допустим, посмотрел учебники, вот программу, там даже вот в школах преподавалась психология, преподавалась логика. Я читаю эти книжки, прочитал и по повод, допустим, да, там, и смотрю, там такой язык, там такие мысли, которые мы только увидели и прочитали. Допустим, я учился в медицинской академии, и я там только вот эту вот психологию медицинскую, да, вот очень похожую, как детям преподавали в школе, там, в каких, ну, в 50-х годах.
1: Но нам не преподавали.
2: Да, а потом это почему-то убрали в хрущевские времена. А сейчас это опять вводят, да.
1: Но я к чему?
2: Люди не владеют даже принципами, да, вот формальной логики.
1: Мне кажется, уже все владеют благодаря популяризации психологии. Но к психиатру пойти по-прежнему стыдно. А вот такой диагноз
2: дело
1: может поставить психиатр.
2: Дело
1: уже
2: в том, что, понимаете, болезнь, она на той болезни, что она должна пройти определенные стадии. Стадию принятия надо. А люди ее боятся. Люди не хотят соглашаться, у них что есть. А вы думаете, люди, которые страдают там гипертонической болезнью, там болезнями легких, там болезнями желудка, желудочно-кишечного тракта, они все к врачу, что ли, идут? Очень часто бывает, люди вызывают не на диспансеризацию, не только там узнают, что у них какая-то проблема. Вот. А у них такая вот мысль, что, ну, поел, но немножечко поболеть должно, и вот оно потом пройдет, и это нормально, понимаете? И очень много заболеваний, много вот состояний и стадий, вот, допустим, онкологических процессов, они вот именно вот на таком попустительстве у человека и развиваются. Они проходят те моменты, когда можно было бы как-то помочь человеку. В психологии и в психиатрии, да, вот в частности, то же самое, только там объект исследования головной мозг, когда там не хватает определенных, вот как вы говорите, эндорфинов, правильно сказали, серотонина, дофамина, норадреналина, дофамина, да, и вот эти вот соотношения этих медиаторов, оно определяет и поведение человека. Вот, и если, допустим, мозг находится в функциональном состоянии, то есть, ну, после стресса какого-то, какие-то состояния, связанные там с, может быть, эмоциональной перегрузкой, вот, может быть, даже какие-то соматические болезни, они могут у человека вызывать такие вот побочные эффекты в виде какой-то тревожности. Ну, сомато-вегетативные состояния, может быть, слышали. А если у человека уже намечается какая-то органическая патология головного мозга, то здесь уже определенные зоны головного мозга не получают нормального взаимодействия между собой. И уже приходится вмешиваться такому вот глубокому специалисту, психиатру именно, не психологу, не психотерапевту, именно психиатру. Вот,
1: врачу.
2: И, врачу, да. Ну, врач-психолог тоже может быть. Я тоже врач-психолог. Вот, и у меня клиническая психология, тоже имеет под собой определенные основания, потому что у нас так вот устроено, что, допустим, будучи врачом, но не имея диплома о клинической психологии, да, о прохождении курсов вот этих вот, то ты не можешь, допустим, взаимодействовать на определенном этапе вот в больнице, или в местах, где это необходимо, понимаете, даже имея диплом врача-специалиста.
1: У вас изначально диплом врача, просто да, есть да, психологи, которые да, не имеют медицинского образования, да, да, они не вправе ставить этот диагноз, тем более назначать да, препараты. Вот, вот это я да, уточняла.
2: И поэтому, да, вы абсолютно правы, но дело в том, что препараты может назначать только врач-психиатр.
1: Вот, вот я
2: да,
1: про это.
2: Психиатр.
1: Клуб частных мнений на волнах Радио Вера. У нас самый разгар дискуссии, но нам придется прерваться на несколько мгновений. Напомню, что мы сегодня обсуждаем тему, как отдать свои тревоги Богу. Мы – это архимандрит Александр Глобок, клирик Городницкого монастыря, клинический психолог, матушка Светлана Зайцева, преподаватель литературы, русского, испанского языков, и Яна Артюшина, преподаватель английского языка и, собственно, автор темы. Я Наталья Лангамер. Пожалуйста, не переключайтесь, мы скоро снова будем в эфире.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Частных мнений на радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию Светлого радио «Клуб частных мнений» в эфире, и мы продолжаем обсуждать тему сегодня актуальную, я думаю, для многих, как отдать свои тревоги Богу. И в студии у нас сегодня отец Александр Глобок, клирик Городницкого монастыря, матушка Светлана Зайцева, преподаватель литературы русского и испанского языков, и Яна Артюшина, преподаватель английского языка, которая нам предложила эту тему. Матушка Светлана, мы ответили на вопрос по поводу тревожно-депрессивного расстройства как
0: да,
1: болезни
0: и тревожности. Я в счастье пребываю.
1: В счастье, да?
0: Спасибо большое.
1: Вы что-то пытались спросить такое?
0: Да, у меня вот какой вопрос. А есть ли у тревоги положительная сторона? То есть, в сущности, тревога – это побуждение к действию.
2: Это защитная реакция организма.
0: Да, это некое срабатывание твоей интуиции, опыта, и ты чувствуешь, вот тут надо подстелить соломки, да?
1: Что ну, с такой стороны тоже можно, наверное, на нее посмотреть.
0: То есть, совсем ее игнорировать, наверное, нет смысла.
2: Так же, как и боль.
0: Да, вот, есть ли позитивное, вот я про это хотела спросить, есть ли некая тревожность в положительном смысле, тревожность, которая нас от чего-то защитит?
2: Конечно, вот, допустим, у вас не бывает состояния тревожности, если, как раньше бабушки говорили, вот не помолишься, вот не сходишь в церковь, Боженька тебя накажет, и ты боишься, что когда-нибудь он тебя накажет, и ты будешь делать не то, и он тебя поймает за руку.
1: Это очень такая тревога изматывающая.
2: Хорошая такая, знаете, научала, да. Как, допустим, там в некоторых там провинциях там придумывали какое-то хока, там, знаете, тоже боялись люди в темноту уходить. И действительно, когда, значит, там лесополоса, здесь ряд домов, ребенок может куда-то уйти, а там, знаешь, какая-то хока. Волком его не напугаешь, ну что там, как собачка,
0: бука
2: там забычок.
0: Или, да, вот.
1: Бармалей?
0: Ну, мы думали про это тоже.
2: Да,
0: чтобы ребенок знал, что уходить далеко нельзя.
1: Ой, вы знаете, мне один...
2: И вот за счет, извините, да, этой тревожности у ребенка возникают такие сигнальные механизмы. Туда не надо уходить, иначе что-то будет. Это очень хороший хороший и позитивный такой элемент воспитания человека.
1: Предостерегающий.
2: Предостерегает, да.
1: У меня один этнопсихолог знакомый, у меня друг, такую теорию предложил, что не случайно в русских сказках, вот национальных наших сказках, традиционных, не авторских, а именно таких передающихся из поколения в поколение, не случайно есть вот эти вот образы водяного, там, лешего, ну, как версия, чтобы дети понимали, что есть опасности в воде и в лесу.
0: Конечно. Ну уж из лужи они после сказки про Иванушку, который попил с копытца и превратился в козленочка, они не пьют.
2: Ну, я пил, знаете, верить. Извините, пожалуйста.
1: Из лужи?
2: Я гулял как-то с собакой возле своей, вот очень хотелось пить. Но это было в детстве. Вот, лужи тогда были чище.
1: Да.
2: Вот, извините, я так посмотрел, там вроде ничего не плавает, я попил из лужи.
1: И,
2: вот, и слава богу, ничего не было.
1: Но больше не захотелось.
2: Козленочком не стал, но я понял, что с собой надо фляжку воды носить и быть готовым к тому, что у тебя может быть жажда после длительных прогулок.
1: Ну вот тревога, хорошо, мы разобрали такую полезную тревогу, а бывает тревога от суеты. Когда очень много всего делаешь, и ты теряешься, ну, я про себя сейчас, что я испытывала, да, ты теряешься от того, что у тебя много хвостов, где висит, и ты уже не помнишь, что ты должна еще сделать, вот эта многозадачность.
0: Просто, понимаешь, я тебя понимаю, прям 100%, ты согласна? То есть у тебя возникает иллюзия, что все эти хвосты контролируешь ты.
1: Да. Да, да, да.
0: Вот. Это есть как бы обман суеты.
1: Да.
0: Что я вот здесь, вот ведь такая умница, везде успела. А на самом деле, опять же, без помощи Божией, иногда бывает, что когда ты возгордишься, немножечко Господь там руки свои уберет добрые, и это как все посыпется, и пока про него не вспомнишь, сыпется.
1: Сыпется.
0: Это же тоже опыт.
1: Мы должны были ехать в паломничество с редакцией. Я сова в критической степени. Ну, то есть я могу лечь спать там в 4 утра. Это нормально для меня. Вот. Но проснуться, соответственно, попозже. Вот. А тут надо было встать в 6 утра. Я поставила 2 будильника. Они оба не сработали. Но в 6:24 меня разбудил ангел-хранитель. То есть по-другому это объяснить невозможно. Господь действительно страхует, он где-то рядом. Яна, какая у тебя тревожность? От чего?
4: А, пожалуй, вот то, что сейчас я сказала про множество дел, которые... Причем я замечаю, что это какая-то тревожность с элементами, я не знаю, садизма какого-то, потому что... Или как это правильно называется?
1: Мазохизма.
4: Мазохизма, да, потому что ты думаешь, так, надо еще что-то накинуть. Что-то слишком тихо в последнее время.
1: Ага,
4: надо
1: то есть ты ищешь еще вот это,
4: добавить.
1: Да?
4: Да, вот. А вообще мне очень понравился рассказ матушки Светланы о подруге, которая просто... отодвигает какие-то вопросы жизненные, говорит, ну, и все нормально. И, кстати сказать, нам же нравятся такие люди, правда? Мы чувствуем
0: ну,
4: вот
0: да,
4: эту уверенность
0: нее,
4: от них,
0: ну,
4: да?
0: Она очень... Ну, вот наша семья выжила благодаря Наталье. Привет тебе, дорогая. То есть нам было негде жить. И это тоже решилось так просто. Ну, вот есть комната, вот, что тебя муж, приводи, вот живите, пожалуйста. То есть этот человек, который на добро так очень легкий,
4: как будто как снимает.
0: И удивляется, если ты начнешь говорить, сейчас вот я скажу, такая тебе великая благодарность, твоя помощь, она пожмет плечами, наверное, скажет, про чем она вообще говорит. То есть она просто так живет.
1: Да. То есть делаем, что можем, и доверяем Богу. Ну, какая-то такая формула вырисовывается у нас.
2: А без этого никак нельзя. Другой формулы для излечения, исцеления от вот этой вот проблемы духовной не существует.
0: Ну, ведь христианин должен радоваться, правильно?
1: У нас
0: такая тема. Должны ли мы каяться в том, что мы тревожные?
2: Если это патологическая степень, то да, вот такая духовная патологическая степень, болезненная, то, конечно. А так вот должны каяться и в суетливости, может быть, и...
1: Многоделы.
2: Не на день, не на Бога мы должны каяться.
0: На день, не на Бога.
2: Да, поэтому...
0: Просто тревожность, она же, я вот заметила, как она, если она начинается, то она потом обязательно вылезет в духовной жизни. То есть ты все время кажешься себе каким-то недоготовившимся к причастию бесконечно, недоисповедовавшим грехи. И у меня тут просили как раз рассказ, куда-то потерялся, когда у меня включилась трансляция в группу храма. Я пошла, исповедалась, и смотрю в группе храма слова поддержки. «Матушка, мы с тобой». Оказывается, я просто исповедовалась в группу.
1: Как первый христианин.
4: Ну, все по-настоящему.
0: А матушка Марина, да, потом, моя подруга, мне сказала, это вот мой страшный сон буквально, что вот так вот произойдет. Что-то вываливается на общее обозрение. Значит, все твое.
4: Ну, да, подписчиков конечно. У вас добавилось после этого, я полагаю.
0: Хайпануло, да. Но мне кажется, тревожность, она портит духовную жизнь. Вот эта вот скрупулезность, обсессии, компульсии, вот как вот некоторые люди не могут никогда убираться, да, я почему сравниваю, потому что у меня мама микробиолог, и у меня немножко гермофобия, я вот человек с тряпочкой. Угу. Вот, и мне кажется, что есть, я когда смотрела фильм про это, я поняла, что есть обсессивно-компульсивные верующие.
1: Есть, да?
0: Который, да, да, который вот это именно интересно. Вот он как будто бы все время не добирает, вот он в тревожности, он как раз это не дает ему радоваться. То есть ему кажется, что он покаялся, но как-то не докаялся. И вот они пишут, например, а вот спроси у батюшки, а меня точно Бог простил?
1: Может, еще раз надо разочек, два исповедовать.
0: Или, может быть, вспомнить, что было вообще в совсем ранней молодости. Или, может быть, это вспомнить в подробностях. И человек прям видно, что это его, ему ну, нехорошо. И то есть как бы тревожность, она возобладает, да, потому что, опять же, это иллюзия контроля.
1: Я бы тут сейчас сказала вам замечательную формулу, которая меня спасла от перфекционизма, что 80%
2: делаете... Вы снимаете с моего языка прямо состояние человека. 80%
1: делай, а 20% отпусти. Но извините, когда ты на исповеди недоисповедовался, и ты понимаешь, что тебе это все посчитается потом, это правда страшно, отец Александр.
2: Дело в том, что, знаете, это опять-таки слабая вера в Бога. Потому что, когда ты приходишь к исповеди, учитываются священником определенные формулировки, да, которые церковь для людей вот открывает, посвящает, что ты здесь открываешь свое сердце, Господь здесь присутствует в твоем, значит, участии, и священник как свидетель вот, принимает твою исповедь. Но Господь присутствует, Он видит твое сердце, Он видит твою душу, Он видит твое состояние, и Он знает, что ты хочешь сказать. Из-за того, что ты там что-то не говорил, Господу не надо наших слов, Ему надо наша интенция такая вот, наше движение души, наша любовь и стремление к Нему. И вот Он уже тебя прощает за то, что у тебя возникает это чувство. Он понимает, что ты, когда пришел сюда, на исповедь, ты получаешь прощение грехов, и вот эти грехи, они просто-напросто обнуляются. Вот. Они сгорают, когда ты принимаешь тело и кровь Христову. Они обнуляются. Они для тебя не будут никакой иметь важности, когда ты будешь проходить через вот эти вот испытания, да, после смерти. Тебе будут предъявлять, как уголовный кодекс, можно предъявить, но статью тебе пришить уже там не смогут. Поэтому надо знать, что когда я ко Христу прихожу, когда я исповедую, Господи, прости мои грехи, которые я помню, которые не помню, кстати, и которые вспомню. Вот. Но я хочу, Господи, измениться, я хочу, чтобы Ты участвовал в моей жизни. И Господь это делает. Поэтому вот людям, которые тревожатся, которые там исповедовались, которые соборовались уже, ну, как бы они вообще должны понимать, что это такое. И здесь, мне кажется, вопрос не в том, что исповедовался ты или не исповедовался. Здесь вопрос катехизаторский. Надо людям объяснить, что такое таинство соборования, что такое таинство исповедания, когда Господь снимает забытые грехи. Все. Об этом надо как бы уже с духовником, но если были какие-то грехи такие, которые ты там, вот, но вот эта вот мелочность какая-то там, что-то там, не, ну, там, скушал там не то или там посмотрел как-то не так, когда-то это было.
0: Не перекрестил хот-дог.
2: Да, вот это.
1: О, да.
2: Поэтому здесь люди просто-напросто, ну, видно, что они не живут такой вот насыщенной жизнью по святым отцам. Они мало читают.
1: Вот, кстати, да, мало читают.
2: Они вот пришли в церковь. Отцов, они пришли в церковь сделать какой-то обряд. Вот. Перекреститься, сходить на исповедь. Но вот всей полноты, всей глубины они не познали сердцем. Вот. Может быть, не встретился такой пастырь, который бы им объяснил это, что ты приходишь в храм Божий, ты не как бы относишься к своим грехам и беззакониям так вот, как вам сказать, не в той мере, как надо было бы православному христианину относиться. Но вместе с тем ты не должен быть вот таким вот духовным перфекционистом, потому что это тоже грех. Это вот тщеславие, это гордыня. Вот, а я все грехи исповедовал. Иди еще один исповедуй, понимаете? Вот, поэтому мы должны это помнить и вот держать себя все время на каком-то духовном напряжении, каком-то духовном трезвении, понимаете? Поэтому церковь и святые отцы призывают к этому состоянию. А что такое трезвение? Это воздерживать себя от пьянства духовного, понимаете? Хотелось бы себя нагрузить какими-то такими, знаете, красотами, какими-то вот такими вещами, которые опьяняют мой разум. Можно даже водку не пить или там другие опьяняющие напитки, но пребывать в состоянии опьяняющем, гордыни, вот, допустим, мечтаниях. Это тоже опьянение духа. И вот церковь, она учит, чтобы мы избавлялись от этого, чтобы все время принижали себя. Я на земле, я здесь, я временный ограниченный человек. Разные слабости мне приличествуют. Я не святой на этой земле, я святым не стану. Я все время должен каяться и стремиться к Богу. Тогда человек, находясь в таком вот трезвом состоянии ума, он уже не летает никуда. Он понимает, что все, что с ним происходит, ну, у него такой путь, у него такой крест, он с этим смиряется. Поэтому каждый, наверное, должен вот примерять на себя вот эту вот одежку православного христианина по-настоящему. И вот радоваться, что Господь присутствует с нами, поддерживает нас, вот, любит нас. Наверное, так.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире на волнах Светлого радио. Обсуждаем сегодня тему тревожности, как доверить свои тревоги Богу. В гостях у нас архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого монастыря, матушка Светлана Зайцева, преподаватель литературы, русского и испанского языков, и Яна Артюшина, преподаватель английского языка, которая эту тему предложила. Вы знаете, я нашла еще один вид тревожности, ну, причину тревожности. У вас еще есть, матушка?
0: Да, у меня есть еще, я продолжаю думать. То есть, получается, я просто договорю, потому что я известный ересиарх, и мне будет приятно, если меня поправят. То есть получается, что в скорпулезности, в тревожной духовности есть элемент гордыни и желание как бы соскользнуть. То есть я вот тут отдуплился, вот я тут сделал все хорошо, и все, могу расслабиться.
1: Есть такая вероятность.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: И получается, что ты как будто с Богом не по любви. А как будто туда пришел именно на тревоге, что ты ему что-то должен, сделал там все хорошо, а теперь ты хочешь жить какую-то свою собственную, ну, как бы...
1: И такое тоже есть, да.
0: Понимаешь?
1: Понимаю.
0: А это же тоже ведет и к срывам, и к ошибкам каким-то, и к выгоранию. Потому что как бы ты старая, как если ты перфекционист, то ты там будешь очень сильно суетиться, чтобы там, ну, попробуй ты исполнить все, что там предписано.
1: Это, ну да, даже исполнить, все равно ты раб негодный. Ну, слушайте, вот эти такие тревожности, в которых мы можем вот еще долго копаться, мне кажется, что действительно...
2: Мне кажется...
1: Я понимаю все, что матушка говорила, это моя проблема тоже, что ты вроде все почистил, исповедался, но я пошла.
0: Ну все, пойду займусь своими делами. Да, вот да, есть, да. Такой, есть же такой момент. А это же, наверное, есть лицемерие.
4: А еще знаете, как бывает, в очереди толкнули после исповеди, я думаю, хоть опять иди, исповедуюсь.
0: Да, собралась причащаться.
1: Опять не до конца чистая, попачкалась.
0: Это вообще...
2: Почему вы так сразу в исповеди? Не смущает, что прямо перед чашей такое бывает.
1: Вот, бывает перед чашей, да. Кстати, тоже такое
2: перед
1: искушение.
2: Перед чашей страшнее.
1: Не подходи тогда к чаше, вот.
2: Нет, дело в том, что человек, он не должен казаться святее, чем он есть на самом деле. Поэтому неужели Господь не знает нашего состояния, нашего стремления, понимаете? Ну, бывают у человека какие-то психологические особенности. Ну, темперамент, там еще что-то. Вот в Грузии, допустим, там толкаются локтями, там могут зарядить так в бок, что как бы он с любовью скажет, ну, это, ну иди там, причащайся там. Или, допустим, ну, у кавказских таких вот, да, народов там, или кто там живет, они привыкли к такому грубому отношению, может быть, не совсем такому, как мы привыкли в Москве, там, допустим, да, изнеженность, там, вот, на нас не то, что чтобы локтем не тронули, а нас еще посмотреть надо правильно.
1: Это да.
2: Вот,
0: ой,
2: и еще
0: о чем
2: вот...
0: вы говорите? Мы зато зажигаем на машинах, едем.
2: Да.
1: Вот я об этом, кстати, думала, на машинах, когда... Я знаю, что даже батюшки в этом каялись, ну, публично каялись.
0: Наташа, ты знаешь, у нас была история, история, я ее люблю, она для меня приточная. То есть я уже как бы очень сильно беременна, ехала на машине, и человек меня не пропустил.
1: О, да.
0: И мне так стукнуло в голову, что я, во-первых, его объехала, во-вторых, я перед ним затормозила. Он меня обогнал, показал мне в окно средний палец. Я его обогнала и поехала очень быстро. Мы припарковались около нашего храма и пошли исповедаться к отцу Сергию. И мы бежали, и он добежал первый, и он сказал отцу Сергию, отец Сергий не мог исповедать. Он смеялся всю всеночную над нами.
1: О, да. А когда мы просто едем, вот я себя сегодня поймала на том, что особенно вот женщины за рулем меня раздражают.
0: Да, что-то с тобой. Как Джером Клапка, Джерома, он описывал «Трое лодки, не считая собаки», что так нежные барышни, а вот села на яхту, и страшно там, как лоцман ругается.
1: И вот меня кто-то объехал, или там девушка едет медленно. И я такая, ну что ж ты, курица? Объезжаю, потом думаю, ну почему она курица? Вот, Наташа, вот почему она курица, говорю я себе. Она едет с нормальной скоростью, ей сейчас влево, поэтому она заняла левый ряд. Она ни в чем не виновата. Ты что ее обозвала? Я думаю, ну вот если бы мы сейчас остановились, я бы со всей любовью к ней. Но почему, когда двери машины закрыты, открывается
0: тревожность.
1: Рот?
0: Вот она, состояние стресса и тревоги открывает наше сердечко.
2: Да.
0: Что там на самом деле гнездится?
2: Да.
1: Ну, да.
2: С точки зрения физиологии вырабатывается большое количество адреналина, норадреналина. А это все влияет на нашу эмоциональную сферу. Поэтому здесь вот как бы удивительного ничего нет. Это защитная реакция организма, понимаете?
1: Но в этом надо покаяться все-таки, да?
2: Конечно.
1: В нелюбви.
2: Ну, может быть, это здесь вот... Понятно, что все наши страсти от нелюбви. Вот. Но здесь, может быть, даже вот, знаете, излишняя раздражительность.
1: Так, вот. Хорошо.
2: Излишняя раздражительность.
1: Мне казалось, я не раздражена. Это мое вот. Нормальное состояние.
2: Потому что в нормальном состоянии духа, да, когда человек успокаивает свои нервы, то, в принципе, вы же ему зла-то не желаете.
1: Нет, конечно.
2: Вы в этом человеке видите образ Божий.
1: Да.
2: Вот. Может быть, вы это самое даже и понимаете, почему он так сделал, но у нас очень много темного, да, с греческого скотия, скотского. Вот, да. И у нас это бывает просыпается, потому что вот этот всплеск гормонов, да, и вот инстинктивность у животных, из-за чего? Из-за того, что у них вот всплески вот этих вот веществ химических, у нас то же самое, наше тело тоже вот как бы выдаёт. Близко к животному, да. И мы должны духом покрывать наши желания, вожделения, понимаете? Вот химически это тоже объясняется. У нас же не голова профессора Доуэля без различных вот этих вот добавок, да, а надпочечники, там, да, почки, там, гормоны, которые у нас вот...
1: Предатели.
2: Да, они вот нас выдают, и поэтому мы должны при помощи вот нашего духа, да, при нашей души, да, эмоциональной сферы, вот мы должны ее научиться контролировать. Это очень сложно. И вот получается, что мы говорим о тревожности, да, но бывает так, что люди заходят в другой угол и даже страдают атаками паническими. Угу, понимаете?
1: Да.
2: А это все от тревожности. Сначала боишься, и когда вот патологическая вот такая вот составляющая у человека начинает превалировать, тут уже вот когда у человека возникают панические атаки, а это уже патологическое состояние.
1: Но это не органика.
2: Близкое к этому. Близкое к этому.
0: Это посттравматическое, да, стрессовое расстройство.
2: Да, да, да. Там уже назначено.
1: Но это когда причина была.
0: Может, обычно она есть.
2: А может быть, ее хорошо, когда находишь. Бывает так, что ну, человек не знает. Он либо все время в причинах каких-то живет, или это случилось, либо ну, вот, как-то исподвали.
1: Ну вот я бы добавила еще одну проблему, которая, возможно, провоцирует, ну, как любая тревога и перегрузка, и в том числе панические атаки, и все остальное. Я тут начала читать учебник по нейробиологии и слушать всякие лекции. Мне как бы захотелось поглубже разобраться в процессах. И я прочитала про некую теорию, что мы воспринимаем информацию в битах. Вот, сознание в состоянии переработать, я так, насколько помню, 50 бит... Нет, 50 тысяч бит, я вот не помню. В общем, сознание в состоянии переработать условно там 100%, да, того, что к нам поступает в мозг, а приходит в единицу, там что-то такое, миллионы процентов, и нам на каждое конкретное предложение, там, рекламы, еще чего-то, наше сознание, наш мозг тратит ресурсы, чтобы сказать «нет». и это все равно один бит. И вот этих битов такое количество, которые мы отбиваем, эти биты, да, что мозг все равно работает. И вот это тоже повышает тревожность. Это к вашим словам, отец Александр, о том, что отключить лишнее. Вот кажется, что я в состоянии отсеивать. На самом деле мозг совершает огромную работу по отсеиванию. И подспудно,
2: постоянно.
1: Наверняка...
2: Да, вы представляете, если бы вы бы ощущали бы движение воздуха, да еще ваши нервные клетки, которые отвечают за, вот, допустим, обоняние, они ощущали бы все запахи. Представляете, там есть порог чувствительности у клетки, который отсекает все. Также у нервной клетки устроено. Есть определенный порог чувствительности, который вот ее, то, что ниже, не беспокоит. То, что выше, клетка воспринимает. Но если совсем высоко, она не успевает обрабатывать эту информацию.
1: Но все равно нам приходится тратить ресурс на переработку. То есть бывает такое, возвращаешься из шумной какой-то пространства какого-то шумного.
0: Свою семью из 8
1: да.
0: детей.
2: Машка, а сколько у вас детей?
0: 8,
1: да.
2: Помоги,
1: нет, я про то, что я возвращаюсь к своим котам из торгового центра, где было очень шумно, и чувствую усталость. Казалось бы, я ничего не делала. Гуляла, ела мороженое, да, вот, ну, что-то там мне надо было. Но есть усталость. Вот я теперь поняла, от чего она? От того, что меня атаковали какое-то дикое количество сигналов, раздражителей извне. И поэтому мы устаем, потому что мы все равно работали, делая это. У нас осталось 2 минуты. Яночка, ты получила ответы?
4: А вот, вы знаете, мы сейчас разговариваем, и когда отец Александр сказал, что нужно бы почитать
1: святых отцов,
4: важные книги, да, подтверждаю опытно. Когда я в состоянии не просто тревожности, это просто был какой-то крах вообще нервной системы, я взялась, вспомнила, стоит Библия. Ну, перед этим уже все психологи просмотрены, прочитаны, все. Открываю Евангелие, ни разу я его не читала, и вот тут начинаю читать. Идет Нагорная проповедь, и я понимаю, как все успокаивается.
1: О, да,
4: физически.
1: Это всегда так.
4: Поэтому мне кажется, когда возникает такое состояние, просто усилием воли или, наоборот, кто-то по вдохновению сядет и прочитает Евангелие, хоть одну главу, это, безусловно, сработает. Раньше, позже, может быть, не в этот момент у всех свое восприятие и свой опыт. Но в любом случае, даже вот еще нюанс, бывает, снятся сны какие-то, ну вот неприятные, и во сне начинаешь читать «Отче наш».
1: Да.
4: И все. И странно, что получается произнести все до конца. Было так несколько раз. Заканчиваешь молитву, просыпаешься, и все успокаивается.
1: Да, и молитва да. тоже, кстати, успокаивает. Я тут первый раз, наверное, все думала, вот радость молитвы. Для меня как-то это вот такая не очень понятная была история. А тут я начала думать вот как раз об этом, об этом, об этом, об этом, об этом. Думаю, помолиться. И я с таким упоением и сладостью начала читать Иисусову молитву. И правда, вот как будто огонь вот да. тут вот где-то в груди, вот тут
2: вы вот. Знаете, вот вы сказали, что мы напротив друг друга как-то сидим, и вы все время снимаете у меня вот прямо вот мысль хочу, и вы мне, вы просто ее все время озвучиваете. Ну ладно, я немножечко нагружу. Сам, знаете, есть такие вот какие-то мелодии, они называются вирусные, да?
1: Ага.
2: И вот когда начинаешь с ними там «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, Иисусе, Сыне Божий, спаси имя». И вот когда вот этот мотив напеваешь, когда начинаешь обращаться к Господу Иисусу Христу, к Божьей Матери, вот не знаешь почему, но как бы пространство вокруг тебя успокаивается.
4: Это правда.
2: И ты вместе с ним.
1: Аминь. У нас программа подошла к концу тем временем. Напомню, что в эфире был клуб частных мнений. Мы сегодня говорили о том, как предать свои тревоги Господу. А мы – это архимандрит Александр Глобок, клирик Городницкого монастыря, матушка Светлана Зайцева, преподаватель литературы русского и испанского языков, и Яна Артюшина, преподаватель английского языка, которая нам, собственно, тему и предложила. Надеюсь, вы нашли какие-то ответы на свои вопросы, запросы. Напомню, что нашу программу можно еще посмотреть, не только послушать на сайте radiovera.ru, хотя послушать ее там тоже можно, и не только нашу, а в принципе Радио Вера, и Радио Вера из других регионов программы, которые тоже производятся нашими коллегами. А также в нашей группе во ВКонтакте будет видеоверсия нашего эфира сразу после завершения программы на волнах Радио Вера. На этом мы с вами будем прощаться. Я Наталья Лангамер. Всего доброго вам. До свидания.
4: До свидания.
2: До свидания.
0: Во всех непонятных ситуациях и тревожных надо просто молиться. Аминь.
1: Аминь.
2: Да будет так.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Вера. Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Программа «Лавра» на радио «Вера», у микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. И сегодня у нас в студии романах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, как всегда. Дорогие друзья, вы, наверное, уже знаете, но если нет, я напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России — Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Конечно же, напоминаю, что этот цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сейчас отец Семён прочитает нам по доброй традиции какую-то цитату. Мы никогда не знаем, кого мы услышим, кого отец Семён будет цитировать. Это такой вот некий сюрприз. Отец Семён, кто сегодня звучит у нас?
2: Сегодня у нас историк Евгений Голубинский. И цитата такая. Однако в Москве безмолвие оказалось для него невозможным. Слава его привлекала к нему изо всех мест множество людей, которые искали его бесед ради душевной пользы. Тогда преподобный Кирилл решил удалиться в пустыню. От другого монаха Симонова монастыря по имени Ферапонт, посланного в Белозерье за монастырским делом, он узнал, что в этом Белозерье есть места, удобные для безмолвствования». Вот этот рассказ о том, как преподобные Кирилл и Ферапонт решились на этот подвиг. Сегодня наша программа будет им посвящена. Это Северная Фиваида, удивительные ученики, тоже в той или иной степени преподобного Сергия. Вообще, отец Иван, как это могло произойти? Ведь им, вот я недавно узнал, 60 лет уже было. И они решились на то, чтобы идти в какие-то неизвестные, неизведанные северные места пустынные с непонятным результатом.
3: Ну, мы с вами говорим о XIV веке, а XIV век вошел в историю как век очень смелых людей и эмоционально честных. Эмоция бывает абсолютно разная. И у людей церковных, и у людей монастырских. Вот XIV век, он поэтому, может быть, и дал столько много подвижников, имена которых не затерялись в истории во времени, потому что это были имена людей честных, эмоционально честных. Поэтому эмоционально честность заключалась в том, что вот он в 30 с лишним лет, ему было уже далеко за 30, преподобному Кириллу в миру Косьме, вот он пришел к нему, захотел быть монахом. И он ждал какого-то вот знака из небесной канцелярии. И он его дождался, к нему приходит преподобный Стефан Махрический и говорит, что тебе надо быть монахом, я тебя благословлю, и вот даже монастырь тебе укажу. Симонов монастырь в Москве на берегу Москвы-реки. И человек уже 30 с лишним лет, Косьма, человек, который воспитан в доме Вильяминовых, известных тысяцких и московских, то есть который будет приближен ко двору великих князей московских, он идет и говорит, да, так надо, потому что вот так, значит, Господь говорит через угодника своего, гумена Стефана Махрического. И вот мы его видим уже убеленными сединами и мудростью, ему уже 60 лет, как вы действительно отметили, согласно его житию, и ему голос Богородицы в его келье во время ночной молитвы, который всегда Кирилл был, никогда этого правила не упускал, молился очень часто по ночам с пением акафиста, Пресвятой Деве, и был голосом у Божьей Матери, иди на Белоозеро, и там спасешься, найдешь себе удобное место. И вот настолько он честность свою проявил, что если Матерь Божия так говорит, а он своим уже умудренным сердцем понимал, что это не прелесть, не вражья сила, что это не просто голос, который может быть любым глазом и любой природы, воспитанный Сергием, святителем Федором Ростовским, собственным духовным молитвенным подвигом, он внял словам Девы Марии и действительно отправился. Но перед этим куда? Где это Белоозеро? И вот другой такой же честный старец приходит, возвращается по делам, которым он был, видимо, по делам Симонова монастыря на Белоозере. То есть он был неким таким видимо, Ферапонт Белозерский поставщиком, то есть находил пути снабжения монастыря, в том числе и в северных землях. И вот у него спрашивают: ты там бываешь? Подскажи. Ферапонт ему подсказал и сам согласился пойти. То есть это вот люди такие честные, которые и в возрасте своем, и уже убеленные сединами, свою честность и эту эмоциональную честность проявили, согласную с волей Божией и с промыслом Господним.
1: Интересно, пишут о нем, что он был очень послушен преподобному Сергию, в дарах своих был как-то вот похож на него, да, отче, даже больше, чем другие ученики. Как будто бы преподобный Сергий, может быть, больше ему дал или уделял времени, внимания, по сравнению с другими учениками. Но это, конечно, уже мое предположение, его можно даже и не...
3: То, что по времени, может быть, и рад был бы Кирилл бы пользоваться большим наставлением Сергия, но видите, Кирилл же живет в Москве, он и родился в Москве, и вырос в Москве.
1: Ну, тут это духовное преемство.
3: Да, а вот именно вот это духовное преемство, когда Сергий приходил часто гостем в Москву из обители своей Троицкой к племяннику, к будущему святителю Федору Ростовскому, Симонов монастырь. И как повествует житие преподобного Кирилла, часто, даже не заходя напрямую к игумену Федору, к своему племяннику, сначала Сергий заходил на хлебни, на симоновские хлебни, а там у печей, у хлебней монастырских он обретал этого монаха Кирилла, с которым он беседовал и находил в этом большую приятность для себя самого. Ну и, конечно, Кирилл был просто благодарности за это. Поэтому уже тогда, когда еще Кирилл был монашествующим в самом начале своего пути, постриг он примерно принял, как повествуют исследователи его жития, где-то в 1370-е годы. В 1370 год, когда ему было уже далеко за 30. Вот в это время, тогда еще не совсем такой возрастной преподобный Сергий часто приходит в Москву, и они беседуют на хлебнях в поварне монастырской. И тогда уже современники понимали, что что-то будет великое от Кирилла, поэтому неудивительно, что после избрания Федора Симоновского на ростовскую кафедру архиерейскую, именно Кирилл был назначен, выбран настоятелем этого монастыря и возведен в сан архимандрита.
1: Ну, там интересная такая поправка в житии, что понимали все, что что-то будет из Кирилла такое вот необычное, невероятное, судя по тому, сколько общается с ним преподобный Сергий, но не завидовали. Меня это очень как-то тронуло. Радовались за него, но не завидовали.
3: Наверное, не завидовали,
1: что преподобный столько ему внимания уделяет.
3: Да, ну и не завидовали, наверное, его послушанию, потому что хлебня была самой тяжелой, что могло быть в монастыре. Это жаркие печи, это в любое время года. И вот, возвращаясь, как бы, как отец Семён отметил, что же могло сподвигнуть 60-летних старцев по всем по категориям в наше время, неудивительно назвать в 60 лет тоже, может быть, старцем, и могло быть все что угодно, вот они идут. И здесь исследователь, я обращусь к исследованиям нашего замечательного медиевиста отечественного Гелиана Михайловича Прохорова, он, это представитель Санкт-Петербургской школы, он отметил, что судя по тому, что после отхода Кирилла и Ферапонта на Белоозеро за Кириллом пришли еще несколько монахов, он называет Дионисия Зеведея, согласно житию преподобного Кирилла, потом еще приходили, что в Симоновом монастыре после ухода на архиерейскую кафедру святителя Федора, после уже отшествия в Царствие Небесное преподобного Сергия, обстановка была не самая лучшая, не самая здоровая, так как монастырь подчинялся не архиерею, не митрополиту, и тогда еще Киевскому и Всея Руси, но при этом при пребывании в Москве, не какому-либо архиерею, а монастырь подчинялся князю. Это был княжеский монастырь. Это был такой ктиторский княжеский монастырь, но при этом с общежительным уставом. Поэтому, видимо, светские власти, пользуясь своим приоритетом, они просто начали какие-то вот не очень хорошую атмосферу создавать в этой обители. Не, может быть, не специально, а просто косвенно, через какие-то свои указы. Но так или иначе, в монастыре Кирилл больше оставаться не мог. Ушел и Ферапонт, ушли и некоторые другие братья вслед за Кириллом. И так они составили первое братство Кирилловой Успенской обители.
2: Но вот некоторые историки, следователи как-то это интерпретируют. Вот такая колонизация русского севера, что вот, дескать, у них какие-то были далеко идущие там политические там задачи. Немножко, конечно, странновато это все звучит. Это скорее какой-то постфактум уже, да, попытка этого объяснения. Как вы считаете?
3: Ну вот вы сегодня цитату привели Голубинского Евгения Евстигнеевича, поэтому, конечно, мы снова на него и тоже к нему обратимся. А тут же наш замечательный историк дореволюционный профессор Московской духовной академии Голубинский, он говорит тоже о монастырской колонизации русского севера. И Ключевский уже до него еще сказал, и Голубинский это повторил. Но это действительно уже постфактум, как вы справедливо отметили. Потому что, когда монахи туда уходили, они явно уходили, они даже не понимали, что их там ждет. А когда они уходили, князья они перед этим в известность не ставили. И не говорили, вот мы пойдем туда, туда-то, ты нам отправь конвой, ты нам отправь людей, обоз провизии, мы там будем жить, а ты нас питай, корми и так далее. Они просто шли, потому что так сказал, потому что они очень честные были монахи, так им сказал Господь, так им сказала Пресвятая Богородица, и они шли. Шли, как вот, действительно, как Авраам, выйди из дома отца своего и иди. И они также шли вот в землю обетованную, в данном случае для них это русский север, где они могли спастись, где они искали уединение. И мы видим, что их там ожидало. Вот, например, преподобный Кирилл приходит, облюбовал место с горы Мауры, которая сейчас указывается, он увидел эти окрестности, там несколько озер, очень живописная местность, и указал, что тут буду жить. Первое время ему компанию составил Ферапонт, потом Ферапонт, это отдельная история, уйдет далее. А Кирилл начинает вырубать хоть какое-то небольшое местечко для своей жизни, выкапывает полу такую, полуподземную келью, пещерку. Но при нему приходят местные крестьяне. Причем сначала двое были те, кто ему помогали, житей их называют даже по именам, а были те, которые думали, это Москва. Это человек Москвы, это человек, который был архимандритом в Москве.
1: Значит, деньги есть.
3: Значит, он есть деньги, раз, и эти деньги он еще больше хочет заработать здесь, на наших и так малоплодородных почвах, на наших землях. Он будет пользоваться нашим лесом, он будет пользоваться нашей пушниной, он будет пользоваться нашей рыбой, которую изобиловали тогда те места. Соответственно, он конкурент. И вот если бы действительно с самого начала наши монахи московские, ученики преподобного Сергия уходили с целью помогать политически, и финансово московской администрации княжеской, у них таких проблем бы не было. Кирилла поджигали. Он уснул, вокруг него зажгли сухостой, и чудом вот эти двое крестьян, которые все же поддерживали, они его просто спасли уже из этого огня. То ли само дерево упало, то на житие делает такой акцент, что могло и не само, и могло просто придавить Кирилла, и опять же чудом он милостью Божией спасся. Один боярин по имени Федор, в житии указано, посылает к нему своих разбойных людей с целью, чтобы ограбить. То есть вот встретили его явно не по-дружески, а наоборот, как противник, но у него-то ничего нет, за ним-то никто не стоит, кроме милости Божией, кроме его действительно спасительной десницы. И вот именно это все-таки расположило к нему людей. То есть они увидели, что действительно не какой-то делец, это не промышленник, это человек, который Божий человек. И даже те люди с суровым нравом, северные люди, а тем более те места еще были тогда полуязыческими, и соседнее Спасок Кубинское озеро было тогда еще полностью языческим практически, кроме монастыря, который был на Каменном острове, на окрестности, они к нему прониклись. Прониклись, и потом из местных стали присоединяться в его братьев.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас сегодня романах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. А вот интересно, отец Иоанн, как его быт все-таки был там устроен, святого преподобного Кирилла, когда он только на Белозере приехал, когда он только начал там основываться, как-то пытаться пещеру выкопать себе какую-то. Все-таки он же там не месяц в этой пещере жил, и даже и не год. То есть первое время довольно продолжительное было его одиночество такого. Ну, такое, да. Не совсем одиночество, все-таки с Богом был, конечно.
3: На первое время они были с Ферапонтом.
1: Ну, потом-то он ушел.
3: Да, вот потом он ушел, потом к нему начинают приходить местные крестьяне, они могли
1: период,
3: приносить.
1: Да, он какой был?
3: То есть вот этот период, он подробно не описан. Даже в его житии он не подробно описан. И здесь даже не от того, что информации не было, она была. Просто, видимо, он... Во-первых, ей мало делился, как всегда, скрывая свои подвиги, а во-вторых, в житие писалось со слов людей его близко знавших, в том числе и ближайшего ученика, преподобный Мартинян Белоизерский, котором тоже следует упомянуть, и просто, возможно, по смирению он им это мало рассказал. Но известно, что он выкупал себе келью свою, и вплоть до закрытия монастыря в 20-м столетии указывали место этой кельи, и даже сейчас уже в возрожденном Кирилло-Белозерском монастыре, в советское время, там и до сегодняшнего дня музей-заповедник, историко-художественный, там указывают место этой кельи, указывают место поклонного креста. То есть это долгое время сохранялось. Местные крестьяне приносили, то есть жилище есть, а воды немало, именно пресной воды, рыба есть. Преподобный Кирилл на все руки мастер, он мог спокойно эту рыбу для себя, для одного в первое время вполне ему могло этого хватать. Ну а в зимнее время, конечно, это крестьяне. Крестьяне, которые ему помогали, которые его поддерживали с первых дней, вот эти вот двое мужчин, которые приходили из окрестного селения, потом иные начали подтягиваться. Братья собираются, мы видим по житию, что уже есть некий монах Герман, которого Кирилл посылает на рыбные ловли для небольшой братья, которая собирается. То есть кормится тем, что рядом. Как обустраивалась дальше обитель, можем смотреть, это такой вот, как пишет и Кодлубовский, и Ключевский по исследованию житий наших русских святых. Обычно все было стандартно. В центре церковь, преподобный Кирилл устраивает церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, потому что Симонов монастырь в Москве в честь Успения Пресвятой Богородицы, поэтому память об этом он основывает именно Успенский. Рядом, недалеко с келейкой игумена, здесь же кругом келья остальных братьев, между ними небольшие огороды, деревянный забор, чтобы лишний раз дикое зверье не приходило и не досаждало. И вот так вот он и развивается, а уже потом, уже спустя несколько лет, видимо, мы видим, что и в начале 15 века Кирилл, преподобный, начинает приобретать села и земельные участки. Это жертвует и князья, приобретает и он сам. И хотя житие преподобного Пахомия Логофета, а он автор первой редакции жития преподобного Кирилла, написал Пахомий Логофет, писал житие через 35 лет после кончины преподобного Кирилла, то есть, можно сказать, по горячим следам. И это вторая половина 15 века, споры о том, нужны ли монахам земли или не нужны. Вот в житии вот эта тема, она постоянно как-то отводится в сторону и затемняется, но по сохранившимся актам они есть в собрании рукописи Российской национальной библиотеки, упоминаются те деревня и села, которые Кирилл сам приобретал и которые ему дарили князья. Белозерье – это вотчина князя Можайского и Белозерского и Верейского. Вот такой был князь, где вот Можайская Верея и Московская область, и Белоозеро. Вот такое удельное княжество, разбросанное. Младший сын Дмитрия Донского, Андрей Дмитриевич, который помогал Кириллу с братьями осваивать. Вот уже князь понимает стратегически, что ага, монастырь есть, монахи пришли, уже как-то обжились, уже церковь даже есть. Ну, соответственно, надо теперь воспользоваться этим. Поэтому белозерские, а потом и великие московские князья, они будут всячески способствовать укреплению позиций белозерской обители.
2: Ну, конечно, это его престиж повышает, князя. Но и вообще, как я понимаю, Белозерск тогда довольно большим был городом, да?
3: Он был большим и важным, потому что он был на пути вот так называемого этого Заволжского, как его называли, или Заволжского торгового пути. Это сейчас это такой городок, замечательный своими храмами, своей историей, но небольшой город древний Вологодской области. А тогда это был довольно-таки мощный центр на торговом пути, который соединял Москву с северными нашими пределами.
2: Сейчас, конечно, Кирилло-Белозерский монастырь производит потрясающее впечатление, потому что он огромный, он даже, по-моему, больше лавры по территории Троице-Сергиевой.
3: Больше.
2: И вот это сотрудничество, соработничество с музеем, мне кажется, достаточно удачно там это все сделано. То есть там и, пожалуйста, и мощи доступны преподобному Кириллу.

0: который вел переписку с великим князем московским Василием I Дмитриевичем. Сохранилось письмо, ответ преподобного Кирилла, значит, Василий писал и не раз, возможно. В письме преподобный Кирилл отдает должное Василию Первому, говорит о том, что он ответственен за всю русскую землю, то есть уже, знаете, отношение такое, как, вот, как будто Богом избранному предводителю всей русской земли, но при этом не боится говорить им о том, что с тебя спросится и что ты должен делать. А также в переписке с Андреем Дмитриевичем, конечно, с князем, как это патрон Белозерского края, и есть также послание к князю Юрию Звенигородскому, Юрию Дмитриевичу. Потом, после, князья воспринимают его как своего молитвенника. Почему? Потому что тут можно вспомнить как раз вот смуту Шемячичей и Василия II Темного. Когда Василий II Темный проиграл Дмитрию Шемяке, его изгнали из Москвы, потом Шемяк ослепили уже при князе Василия, он едет в свой удел, который ему Шемяка дал, Вологда. И по дороге он заезжает в Кирилло-Белозерский монастырь. То есть, таким образом, вот Василий II Темный как бы так открывает своими действиями путь московского великокняжеского дома в стены Кирилловской обители. Уже его сын Иоанн III будет передавать щедрые дары, ведь села и деревня этому монастырю, а Василий III, папа Ивана Грозного, вообще себя будет считать наряду с вымоленным и преподобным Сергием, и преподобным Кириллом. Царь Иоанн Грозный с юных лет полюбил Кирилла Белозерскую обитель, о чем он говорит в своем, ну, позволю повторить слова Дмитрия Сергеевича Лихачева в разгромном послании на имя игумена Косьмы Кирилла Белозерского, где он говорит, что я вот так, у вас так раньше было все хорошо и замечательно, а теперь у вас и начинает по пунктам царь Иоанн Грозный разносить просто братьев Кирилл Белозерский обитель. Иван Грозный очень щедрый даритель, и во время своего именно визита в Кирилл Белозерский монастырь, то настолько его любил, что он даже взял с собой молодую царицу Анастасию Романовну и совсем младенца, старшего сына царевича Дмитрия. Хотя Максим Грек, преподобный, ему говорил: «Царь, не езди, ты потеряешь самое дорогое». Царь Иоанн Грозный не послушал и потерял в дороге, повозка перевернулась в речку, и ребенок утонул. Мамка его выпустила из рук, нянька. Поэтому, то есть, вот эти места, монастырь, он очень тесно связан с Великокняжеским домом, поэтому вы правильно сказали, это мощь, это красота, это подчеркивает, это цитадель духовная и цитадель как крепость на северных рубежах Московского государства.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семен Тумачинский, Кира Лаврентьева. В гостях у нас сегодня иеромонах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Лавра. Духовное сердце России.
3: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на Радио Вера.
2: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на Радио Вера продолжается, и у микрофонов сегодня архимандрит Семен Тумачинский, доцент Московской духовной академии, Кира Лаврентьева, а в студии у нас сегодня иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. Отец Иоанн рассказывает нам про Кирилла Белозерского, ученика преподобного Сергия, удивительного на самом деле человека, потому

0: потому что при всей его скромности и молчальничестве чудеса его и его благочестие, конечно, говорили сами за себя. И уж сколько веков прошло, а монастырь процветает, мощи явлены, и люди молятся, получают помощь. И это, конечно, удивительно. Так же удивительно, как и самим преподобным, так же удивительно, как с Саввой Сторожевским, о котором мы не так давно делали программу, так же удивительно, как с другими учениками преподобного Сергия, с Никоном преподобным. Ну, конечно, это все какая-то плеяда, такое, какое-то чудо такое для нашей страны удивительное. Отец Иоанн, но там еще говорят, что он прямо, в житии говорят, что он прямо чудеса творил. Чуть ли не чудо умножения вина и какие-то такие вот вещи зафиксированы в житии. Вот это очень интересно.
1: Действительно, в его житии повествуется, житие написано, повторюсь, со слов современников, и причем некоторые моменты жития написаны очень так ненаучным языком.
0: А то кто, есть, кстати, писал отец, он, простите?
1: Собирал эти сведения Пахомий Логофет.
0: Все-таки Пахомий.
1: Да, Пахомий Серп или Пахомий Логофет, как мы видим, замечательный книжник, который выполнил эту работу по заказу великого князя Московского. Он прибыл туда, на Белозерский край, и собирал сведения. Он сам пишет об этом Пахоме, что собирал я сведения у игумена Мартиняна, уже тогда пожилого человека, который учеником был ближайшим к преподобному Кириллу Белозерскому. Застал я еще в живых, как пишет Пахомий, старца Игнатия Инока, который как раз рассказывал о некоторых чудесах, связанных и с приумножением чудесным, и с исцелением болящих, и с тем, как преподобный Кирилл заступался за невинно обижаемых. Со слов преподобного Мартиняна мы знаем, что преподобный Кирилл, как он, его отношение к богослужению, к службе и грамотности. Угу. Родители приводят молодого, совсем еще и ребенка Мартиняна, тогда в миру его, конечно, носил другое имя, и преподобный Кирилл, поговорив с ребеночком, понимает, что ребенок-то подает большие надежды, и отдает его на обучение местному дьяку. То есть уже при монастыре есть какое-то место, куда можно отправить, даже получать образование, грамотность, хотя бы на самом таком начальном уровне. И Мартиан будет за это благодарен преподобному Кириллу за все его наставления до конца своих дней. Мы видим также то, что преподобный Кирилл занимается широкой благотворительностью. Поэтому все делает он с любовью. То есть вот в любвеобильном сердце этого человека, воспитанном наставлениями преподобного Сергия, его личным духовным опытом, таким мистическим опытом, не случайно он сподобляется голоса Пресвятой Богородицы, свет осветил его в келье, то есть вот эта тема света, то есть она подчеркивает просвещенность сердца и ума подвижников 14-го и первой половины 15 века, к этому они стремились, чтобы... Исследовательно, что ссылается, что они были сихастами и сторонниками сихастской традиции. И вот все в этом человеке было с любовью. Поэтому только любвеобильное сердце, оно всегда разностороннее. Поэтому здесь не только вот тебя привели ко мне, вот все, сейчас будем с тобой класть поклоны, читать акафисты и мать. Нет, ты должен грамоте обучиться. Тебе это будет нужно. Ты еще послужишь этим монастырю. Это же замечательно. Это говорит о том, действительно какой-то не шаблонности мышления. Творческий подход, индивидуальный подход к каждому человеку. Мы видим к нему, который приезжают князья. Мы видим, как он переживает вместе с Юрием Звенигородским о том, чтобы княгиня не болеет. Он пишет ему: «Я переживаю, но ты не можешь ко мне приехать, потому что ты не мой князь, я не на твоей земле. Но о твоей княгине, о чадушках твоих буду молиться всегда». И поэтому это уже было для Юрия Звенигородского утешением. То есть мы видим, что человек любит местных крестьян, которые, хотя ему сначала приносили очень много напастей и вреда, но он им и школу эту, предположительно, может открыть, и снабжает хлебом в голодные годы. И братью свою так созидает, что есть же наставление преподобного Кирилла Белозерского, которое в собрании сборника начинает поучение старца или старчества. И там в этом сборнике есть некие такие, как считают, главы, как будто бы из несохранившегося устава преподобного Кирилла Белозерского. И он там, вот именно это же его слова: когда мы стоим на службе, то будем представлять себя, что стоим на небесах, поэтому стоим прямо, твердо и из храма не исходим. Именно в его поучениях Кирилла Белозерского он учит монахов своих подопечных: не ходите друг к другу по кельям. «Будьте внимательны, приди в келью, и она тебя научит», Мартиан Белозерский рассказывает Пахомию Логофету. Я вот пошел по поручению старца Кирилла, надо было мне пойти, а вот вместо своей кельи пошел, зашел к соседу. Ну, нужно мне было зайти. Так Кирилл это узнал и выговором не сделал. На что Мартинян, уже тогда умудренный молодой человек, говорит: «Отче, игумене, если бы я зашел в свою келью, то, по слову твоему, уже не вышел бы я из кельи, потому что келья многому научает». То есть настолько вот это какая-то семейная, видимо, была обстановка, когда вот строгий такой, но любвеобильный отец смотрит за каждым, руководит каждого, что они и по старости уже, Мартиан уже старенький, пожилой был, когда все вспоминал, и он с какой любовью, вниманием, и Пахомий Логофет, низкий ему поклон за это, смог эту атмосферу жития Кирилл передать.
0: Отец, он пишет, он все-таки Пахомий, что устав был строгий в монастыре.
1: Строгий, конечно, туда старались не пускать лишний раз светских лиц, то есть это не был такой проходной двор, это была строгость по отношению к монашеству. В общем, на примере преподобного Сергия Кирилл ходит по кельям и смотрит, кто что, чем занимается. Если слышит праздные разговоры, то стучит в окна, в двери, призывает к бдительности, не ходить, что вы тут делаете друг у друга, идите по своим кельям, она вас всему научит. Физический труд, то есть при нем мы уже видим внутреннюю структуру администрации монастыря. То есть есть он игумен, есть келарь по хозяйственным, продовольственным вопросам, есть уже помощник келаря. Со временем уже после Кирилла появится собор старцев. То есть то, что мы сейчас видим, например, Троицы Сергиевой Лавры, собор Троицы Сергиевой Лавры. Это административный орган управления монастырем. При нем мы также видим тех людей, которые были, то есть те, которые в мир ходили, то есть это те, которые продовольствие какое-то доставляли, почту могли относить и принимать и так далее. Были те, кто был заведующим книгохранилищем, потому что уже при преподобном Кирилле библиотека начинает формироваться. В собрании Российской национальной библиотеки Государственного исторического музея Москвы сохраняются книги, которые переписаны или хотя бы имеют автограф лично преподобного Кирилла Белозерского. Таких книг насчитывается более 20. Некоторые под вопросом, но псалтирь, каноники, богослужебные книги, минейки есть, которые вот переписаны или подписаны автографом, что это библиотека преподобного игумена Кирилла.
2: Замечательно. Ну вот интересный такой факт, что они пришли вдвоем, преподобный Кирилл и Ферапонт, а потом все-таки преподобный Ферапонт свой монастырь основал, причем недалеко, да, в 15 верстах. Как с чем это связано, тоже любопытно, конечно, это отдельного заслужит разговора, и его монастырь, и сама фигура преподобного, но мы хотя бы немного коснемся, но в чем причина вот их все-таки разделения такого?
1: Здесь, наверное, потому что сам уже изначально преподобный Кирилл берет с собой преподобный Ферапонт, не Ферапонт Кирилл берет, а именно Кирилл берет преподобного Ферапонта с собой в путь не ради того, чтобы основывать общий монастырь. То есть Ферапонт изначально идет как человек, который... мы не видим по житию, чтобы он прям был уверен. Ему не было никаких явлений, голосов свыше и так далее, что ты должен уйти. Он идет со своим другом, которому нужна помощь, который был когда-то там несколько лет его настоятелем даже в этом Симоновом монастыре. И он, зная эту дорогу, тоже с ним идет. Поэтому у Кирилла была цель быть отшельником. Он такой максималист, вот у него вот отшельничество, его идеал. Поэтому первое время они пожили совсем немного, но потом Ферапонт, видимо, тоже, может быть, под влиянием преподобного Кирилла благотворным, но не вместе, а уходит на более ровное место, как говорит житие преподобного Ферапонта Белозерского, уходит туда, где перешеек между двумя озерами, очень живописное, но ровное место. Почему так? Ответа мы явного не удостоимся, но, видимо, вот просто чтобы не мешать подвигу своего собрата Ферапонта, причем ровесника по годам, но старшему уже и по духовным своим подвигам, и по своему положению. И вот уже там преподобный Ферапонт основывает самостоятельный монастырь, но не в честь Успения, как Кирилл, а в честь Рождества Престой Богородицы. Мы с вами знаем, что старое Симоново, да, где под спудом покоятся останки Пересвета и Ослябя, в честь именно Рождества Пресвятой Богородицы. И вот поэтому Ферапонт основан в честь этого праздника. Удивительно, что оба подвижника так настолько имеют особое почтение к Пресвятой Деве. То есть, хотя ученики Сергия, знакомы с преподобным Сергием. В московском монастыре в основном все, например, мы видим там Коломна, преподобный Григорий Галутинский, это Богоявление Господне, там Андроник Московский, Спас Нерукотворного, сам преподобный Сергий, Святая Троица. А вот его, именно в основном такие северные вот ученики, они все, в основном все Богородичные обители основывают. И уже, но Ферапонт недолго прожил и там, и на этом месте, потому что в скором времени князь Андрей Дмитриевич Белозерский хочет в своем у себя в Можайске построить святой обитель.
2: Но еще хочется остановиться все-таки в двух словах на Ферапонтово, потому что невозможно, конечно, этот шедевр пропустить мимо нашего сегодняшнего разговора. Конечно. Может быть, поэтому они и разделились, чтобы у нас были две жемчужины, да, и Кирилла Белозерский.
1: Очень хорошо, отец Иван,
2: и Ферапонтов монастырь, и в честь Успения Пресвятой Богородицы, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, как бы весь круг обнимаем, богослужебный целого года. И ведь все-таки вот те фрески удивительные, конечно, Дионисия, которым мы и до сих пор можем наслаждаться в Ферапонтовском монастыре, ведь это связано с основателем, да?
1: Конец 15-го, да, начало 16 века, они уже, тогда уже преподобный Ферапонта не было, потому что он приставился или вперед Кирилла на год, 1426, историки до сих пор не пришли к общему, или к 1428, через год после Кирилла. То есть они жили вместе и ушли почти в одно время. Но, как мы с вами говорили, когда и о преподобном Саве Сторожевском, то есть все, что было в Саве Сторожевской обители, спустя десятилетия вдохновлялось его личностью, мы с вами когда говорили о преподобном Андрее Рублеве, о его творчестве, это все было вдохновлено личностью преподобного Серафима, он лично не присутствовал при написании иконы Троицы, его уже потому что не было в этом мире, то и здесь мы можем говорить о том, что вот личность основателя, именно тех, которые были созерцателями, были такими, в хорошем понимании, православными мистиками, преподобный Кирилл и преподобный Ферапонт, и вот святой наш иконописец Дионисий, потом, у которого их сыновья тоже были талантливыми иконописцами.
2: Но они вместе писали.
1: Да, они вместе все это писали. Потом сыновья Дионисия будут еще трудиться у Иосифа Волоцкого, преподобного, когда он там еще был настоятелем, расписывать Волоколамский монастырь. Но все это было, конечно, вот на основании того, что знали об этих святых. Тем более, что преподобный Иосиф, современник иконописца Дионисия, он написал в своей книге, которая, ну, если так кратко перефразировать название, «Сказания о святых отцах и русских монастырях», он очень хорошо очень упоминает преподобных Кирилла и Ферапонта, и, возможно, этим он смог воодушевить своего замечательного друга, товарища иконописца Дионисия. И тот вот весь, наверное, свой, все лучшее, на что он был способен, тем более, что был уже, можно сказать, такой последние годы, «Лебединая песнь» иконописца Дионисия, он расписал замечательно то, что под охраной ЮНЕСКО действительно такая вот космос. Ферапонт в монастыре, его роспись – это космос, в который был погружен сам Дионисий, не случайно. Вот мы с вами говорили о книжности в этих монастырях, и Кирилловском, и отчасти Ферапонтовский тоже имел свою неплохую библиотеку, которая, к сожалению, практически полностью утрачена была еще тогда, в древности. Там же переписывались книги различные, не только богослужебные. Там переписывались книги, например, которые там о четырех ветрах, о четырех морях, сказания об Александрии, сказания, это об Александре Македонском, сказания об основании Дийского царства, плач Адама о рае и так далее. То есть вот люди, которые приходили в монастырь, работали в этих монастырях, они знакомились и с этой литературой, с этой библиотекой, плюс личный молитвенный опыт, общение с подвижниками, знание житий святого, в монастырь которого ты пришел, все это не могло не вдохновить на самое лучшее, на что были способны наши замечательные мастера для средневековой Руси.
2: Ну и действительно, Ферапонт стал впоследствии Можайским, да, как
1: да,
2: вы начали рассказывать.
1: Наш московский регион.
2: Да, интересно.
1: Лужицкий, и тоже Богородица Рождества, кстати, Рождество Пресвятой Богородицы. То есть он остался верен своему избранию, именно этому празднику. Но здесь мы можем, например, тот же исследователи советского периода и наши современные, они говорят о том, что Андрей Дмитриевич Белозерский не просто так вытянул вот этого подвижника с севера к себе в Можайск. Потому что в это время в Звенигороде у князя Юрия Звенигородского Сава Сторожевский есть старец. А у князя Андрея Дмитриевича нет старца. Поэтому нужен свой старец. Потому что вот Юрий Звенигородский, он при всей своей положительности, он, видимо, еще вызывал много зависти у своих же членов семьи, о чем писали исследователи жизни князя Юрия Звенигородского. И Андрей Дмитриевич, ну кого? Куда обратиться? Кому? Да вот на моей же земле, у меня на Белоозере живет уже тот, кто основал монастырь, имеет такой опыт. Призову его. И он призвал, и Ферапонт не стал сопротивляться, в отличие от Кирилла Белозерского, который сказал, да что ты, князь,
2: тоже
1: я здесь.
2: Кириллу тоже перетягивали?
1: Кириллу просто предлагали почаще, чтобы к нему приезжать, этим княжеским семьям. И он говорил, нет-нет-нет. А Ферапонт сразу соглашается вообще туда уехать. То есть, видимо, знаете, личный характер, какие-то особенности характера никто не отменял. Если преподобный Кирилл – это вот действительно такой максималист, очень человек, который вот, ну, всего себя отдал порыву вот этому голосу Божьей Матери, когда он услышал Ферапонт, мы не видим его таких подробных описаний, характеристик, потому что он после себя никакого письменного наследия не оставил, и памяти в учениках тоже не оставил. Поэтому, возможно, просто Ферапонту было это интересно, это было для него нужно, но все-таки более какая-то спокойная, размеренная жизнь в нормальных условиях московского региона тоже ему была не совсем далека от его сознания. И он спокойно согласился, и вплоть до конца своей жизни, то есть монастырь только-только при нем построился, и он сразу же ушел. То есть он не был попечителем этой святой обители. А вот и в Богородице Рождественской обители в Можайске он основал, развил ее и в глубокой старости, в 90-летнем возрасте приставился. Мощи его почивают там до сегодняшнего дня. Довольно-таки известный духовный центр Подмосковья.
3: Лавра. Духовное сердце России.
0: Программа «Лавра» на Радио Вера. Сегодня о Кирилле Белозерском нам рассказывает иеромонах Иван Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Отец Иван, какой была кончина преподобного Кирилла?
1: Преподобный Кирилл болел в последнее время. Но не так, чтобы, вот, например, мы знаем о преподобном Мартиняне, его ученике, что его носили в церковь на руках последние годы, последний период его жизни. Мы знаем о преподобном Иосифе Волоцком, Волоколамском, что его тоже носили на руках, потому что у него были очень сильные головные боли. Преподобный Иосиф, он даже не мог ходить от этих головных болей. Исследователи его останков пришли к заключению, что, скорее всего, у него была сильная онкология, какое-то поражение онкологическое преподобного Иосифа. А вот о преподобном Кирилле мы видим, что он до конца практически своего пребывания в этом мире, мы видим его в храме, мы видим его на службу, но все равно старость и природа берут свое. И перед, может быть, за несколько какое-то время до отшествия своего, или в последний год своей жизни, он пишет духовную грамоту, духовное завещание, в котором он дает свои последние краткие такие
0: указания.
1: Да, традиционные указания. Пишет в этой духовной грамоте, указывает, что посвящаю обитель свою попечению господина моего, князя Андрея Дмитриевича Белозерского, потому что это его земля, и пречистой матери. Не оставляю вас сиротами, она вас покроет, Матерь Божия, вас всех оставляю. И прошу князя Андрея Дмитриевича, чтобы он по отшествию моем поддержал бы преемника моего, игумена Иннокентия. То есть он дает такие еще и чисто практически административные распоряжения. Ну, а монастырь посвящает Матери Божией, что, в принципе, после, наверное, с Кирилла войдет в такую благочестивую традицию. И многие, кто будет уходить, вот игумены русской Фиваиды, наши северные Фиваиды, они будут посвящать обители свои, когда вот вокруг них братья собираются, плачут, рыдают, на кого ты нас оставляешь, оставляю вас на Пречистую Мать, оставляю вас под ее покровом. Вот так он тихо, мирно отошел по новому стилю 22 июня 1427 года, как повествует автор его жития, 90 лет от роду. Сохранилось и считается, что его прижизненное изображение. Автор этого портрета преподобного, икона портрет преподобного Кирилла, другой известный подвижник, русский святой северной нашей земли, современник, чуть-чуть помладше Кирилла Белозерского, Дионисий Глушицкий. Вологодский чудотворец. Он был талантливым иконописцем, писал иконы для своего монастыря на Глушице, писал иконы для тех приходских церквей, которые он основал. И вот что он приходил к Кириллу на беседу, Дионисий Глушицкий, и по преданию написал этот образ. На образе, который сейчас сохраняется в собрании Третьяковской, Московской Третьяковской галереи, мы видим небольшого роста человека, но с очень непропорционально для тела большой головой, в которой вот на лике подчеркнуты надбровные дуги, высокий лоб, то есть иконописец всячески старался не на тело обратить внимание, а именно вот на то, где заключается просветленный божественным светом ум. И даже эта икона сохранялась в Киоте. Киот был расписан тогда же, и сохраняется до сих пор этот киотик в собрании Кирилл-Белозерского музея-заповедник. Вот так и все связано. Кирилл Белозерский был и с другими подвижниками русского севера.
0: А есть ли какие-то имена на слуху учеников уже Кирилла Белозерского?
1: Ну, вот самый известный, самый близкий Мартинян, хотя у них большая разница в возрасте, Мартинян примерно родился в 1400 году, то есть когда Кириллу было уже за 60. Да. Привели его ребенком, то есть Кириллу было где-то 70-70 с небольшим. Но вот до конца дней Кирилла он был его таким келейником и ближайшим соратником. Мы видим вот этого игумена Иннокентия, о котором ничего не известно, потому что через полгода после смерти преподобного Кирилла мор, как называли, да, это чумное поветрие, мор, унесли многие братья, из 53-х 30 скончались, в том числе игумен Иннокентий. Также мы видим следующих игуменов, которые знали преподобного Кирилла, это Харитон, например, преподобный Харитон, его считают местночтимым белозерским святым, но вот из-за того, что братья в большинстве своем скончалось после, сразу же после отшествия своего игумена, нет, не сформировалась вот эта мощная школа, которая наверняка была, но которая просто не успела дать вот этих мощных проростков. Поэтому новое поколение монахов кирилловских уже в 1430-40-е годы, это те монахи, которые практически не знали преподобного Кирилла. Они только о нем слышали, и о тех одиночных старцев, которые оставались в монастыре, которые пережили этот мор, они могли что-то знать. Но вот именно такой мощной преемственности школы не получилось. О чем, кстати, предсказал сам преподобный Кирилл. Я уйду, после меня многие из вас уйдут. Это он говорил.
2: Ну, а сама вот Северная Фиваида, да, о которой мы говорим, еще какие монастыри или, может быть, ученики тоже преподобного Сергия каким-то образом с этим связаны, кроме Кирилла Белозерского и Ферапона?
1: Ну, вот там, знаете, тот же Ключевский, еще наш замечательный историк, и граф Толстой, который много писал о русской святости, они указывали, что и Голубинский профессор, что были две независимые друг от друга такие два независимых друг от друга монашеских центра на русском севере. И ученики преподобного Сергия – это не первопроходцы. Первопроходцы – это монахи Спасокаменного монастыря на Кубинском озере в Вологодской нынешней области. В начало там монастырю положили отшельники-пустынники под руководством каким-то образом оказавшегося там грека по имени Дионисий. Есть предположение, что был со святой горы Афон. И вот этот Дионисий потом стал епископом ростовским, в Ростове Великом. И именно он туда потом многих как направлял на этот остров, сподвигал к этому. Дионисий Глушицкий – это вот пострижник как раз святителя Дионисия Ростовского, который в сонме ростовских святителей. А также мы видим, что у Дионисий Глушицкий, то есть вот он, воспитанник Спасокаменного монастыря. У Дионисия Глушицкого очень много учеников. Это игумены Тарасий, Григорий, Макарий, Лаврентий, Косьма. То есть это все те люди, от которых Дионисия Глушицкого, они пошли дальше. Самый знаменитый среди них, наверное, Григорий Пельшемский, чудотворец, или Пельшемский. Ему уже было немало лет, когда он из ростовского городского Спасского монастыря пришел к простому игумену Дионисию Глушицкому и говорит: научи меня всему, что ты сам знаешь. Вот научи меня, просто я вот отдаю тебе твое руководство. И Дионисий его учил, и это нашло отражение в письменном источнике. Поучение старцу ученику, которые до сих пор мы можем располагать, спокойно читать. И там очень много об Иисусовой молитве. Там именно это уже исихазм, который вот мы действительно, ну, трудно сказать, что это не это явление. То есть тут под руководством Дионисия Грека, епископа ростовского, сама природа созерцательная Спасокаменного монастыря, Дионисий Глушицкий, который напитался и от них, и от Кирилла Белозерского, и все это вылилось в такие памятники, как беседы старца с учениками. То есть это вот линия Спасокаменного монастыря. А вторая линия, да, и ученики преподобного Сергия. Кирилл Ферапонт, который оставил только монастырь, но заметно больше следа не оставил, ученик Кирилла, преподобный Мартинян, но вот уже Мартинян учеников не оставил. Но зато Кирилловская обитель уже по отшествию преподобного Кирилла воспитала преподобного Саватия Соловецкого, основателя наших замечательных Соловков. Он принимал пострижение в Кирилло-Белозерской обители. Из-за нестроений в Кирилловском монастыре, там начались споры о стяжательности и нестяжательности, о земельных владениях, Саватий, видимо, удалился из этого монастыря в поисках большего уединения. И не он один это сделал. И Корнилий Комельский позже прибыл также из Москвы в эти северные пределы, принял пострижение в Кирилловской обители, понял, что атмосфера не та которую он хотел бы, и Корнилий уходит дальше, в Вологодские места, где основывает свою известную Комельскую обитель. То есть Кирилло-Белозерский монастырь – это такой форпост в самом начале духовности. Но потом из-за центра княжеского богомолия, из-за очень больших количества вотчин, ну, такие вот эти показатели количественные, к середине XVI века, то есть к временам как раз Ивана Грозного, монастырь насчитывал 48 тысяч гектар земли. Не 48 гектар, 48 тысяч гектар земли. Это леса, это протоки, мельницы, поля, села, деревни, пашни, заливные луга, рыбные ловли. Кирилло-Белозерский монастырь, это был крупный рыбный еще такой вот хозяйственник, просто на реках устроились вот эти вот ези, и рыбные специально такие загончики из, на воде из дерева, и туда запускалась рыба. Кирилло-Белозерский монастырь разводил судака, стерлись, осетров, щуки, белорыбица. Все это шло на великокняжеский даже и царский стол. То есть монастырь богател, монастырь тучнел, тучный Израиль, о чем потом будет царь Иван Грозный писать как раз в своем разгромном послании на игумене Космы. Поэтому не смог он дать многих подвижников. Именно из него вышел преподобный Нил Сорский в последней четверти XV века. Почему тоже вышел? Потому что был не согласен с той атмосферой, которая была. Вот он читал книги Кирилла Белозерского, вот он читал его наставления, ему приписываемые, и тут он видит совсем другое. Нил Сорский уходит и образует скитское направление, но с основой на общежительное русское монашество. То есть интересно, что нет какой-то мощной такой школы, как мы с вами можем воспринимать на примере, например, уже XIX века Оптиной пустыни, да? Когда вот от одного... из полы в полу, от одного к другому. Но дух кирилловский, дух, он давал возможность другим подвижникам идти против течения и говорить, а вот Кирилл делал так, а Кирилл говорил так, и мы так же будем. Вот это интересно, конечно.
2: Ну, вообще такая живая жизнь монастырей, монахов, которые не законсервированы в каком-то одном таком формате, что называется, да, а там действительно вот не устраивает атмосфера, там он идет основывать свою или находит какое-то другое место. Сейчас нам, конечно, трудно это все представить, но, в общем-то, это действительно в этом такое было какое-то духовное творчество.
1: Действительно, да, какой-то свободы. 15 век, он этим и замечателен. Вот именно вот от преподобного Сергия они это взяли, от его ближайшего ученика. Вот весь 15 век, вот это именно какая-то свобода. Поэтому именно 15 век мы с вами читаем, например, описи библиотеки Кирилла Белозерского монастыря. Правда, она была составлена уже в 16 и в 17 веке, но рукописи-то были середины и второй половины 15-го. Например, известный переписчик книг Ефросин, который трудился в Кирилло-Белозерском монастыре, с его автографом многие книги, или там старец Гурий Тушин. Они переписывают все. Они переписывают от богослужебных книг и заканчивая о том, что книги, как выглядит труп человеческий при разложении, и чем надо лечить больные суставы, что надо есть, чтобы сохраняться в форме, что надо есть весной, что надо же есть летом, что их интересовало абсолютно все.
2: Нутрициология.
1: Да, то есть вопросы медицины, вопросы астрономические. Они именно даже там расписывали, переписывали книги еще с времен Кирилла Белозерского, как построить свою жизнь под лунный календарь. Когда сеять, когда стричь, когда косить, когда лечить даже какие болезни. То есть они это еще даже календарю приписывали. Переписывали обычные рассказы, которые читались в высших кругах. То есть война, иудейская война Иосифа Флавия переписывалась, рассказы про Александра Македонского, про сказания индийского царства. И все мы это видим там. То есть действительно книга, то, что переписывалось, она показывает, чем жил монастырь внутри, какие были их интересы. И, конечно, кулинарные рецепты.
2: А аптекарский огород, интересно, был?
1: Может быть, он и был у них, потому что своя больница была. Была своя больница и в Корнилево-Комельском, например, в монастыре, мы об этом находим сведения в актах монастырских. Была у Дионисия Глушицкого, конечно, она была и в метрополии, которая им дала жизнь, в Кирилло-Белозерском монастыре. Странно, приемница, больница. Например, я приведу такой вот для того, что как помогали людям. Был очень голодный год, это 1520-е годы, Корнилий Комельский в своем монастыре. Матеря приходили из Вологодского, со всего вот этого края, и оставляли детей у ограды монастыря, сами уходили, что мы сами умрем с голоду, но ребенок в монастыре, скорее всего, не погибнет. И он для них строит, можно сказать, ясли. детский сад. И вот монахи воспитывали этих детей разных возрастов. То есть вот это очень, это наглядно показывает, что они созерцательного такого плана, даже еще во времена своих основателей, но не понимали, что созерцание, оно только тогда достойно подражания, когда оно растворено любовью. И вот эта любовь к ближнему своему, к ребенку, которого оставили у твоей ограды монастырской. Так же, как Кирилл Блазерский монастырь в самые голодные годы выдавал, например, за 1570-1580 годы, если там статистика в Кирилло-Блазерском монастыре, выдали более 40 тонн посевного зерна людям. То есть потому что Москва снабжает центр своего княжеского богомолия обильно, они не просто это хранят, они это раздают. То есть это такой мощный передатчик социальной поддержки местному населению.
0: Спасибо огромное, отец Иоанн. Дорогие друзья, это была программа «Лавра» на Радио Вера. И в студии у нас сегодня был иеромонах Иоанн Мерзляков, преподаватель факультета церковно-певческого искусства Московской Духовной Академии. У микрофонов были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской Духовной Академии Кира Лаврентьева. Мы с большим интересом послушали житие и какие-то удивительные факты из жизни святого преподобного Кирилла Белозерского, святого преподобного Ферапонта Можайского. Конечно, удивительно, что это тоже ученики преподобного Сергия, выдающиеся ученики преподобного Сергия. И мы, я надеюсь, с радостью продолжим этот разговор об учениках преподобного. Ну и, конечно, завершая программу традиционной цитатой отца Павла Флоренского. «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники». Всего вам доброго и до свидания.
3: Лавра. Духовное сердце России.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 4 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Говор». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о персонаже, который в нашей культуре угнездился очень странно. Это, конечно, очень известный человек, многократно издававшийся, признанный настоящим корифеем культуры, но, во всяком случае, культуры северной. И вместе с тем население России, да, собственно, все население бывшего Советского Союза, как это ни парадоксально, знает его в основном по мультикам. Библиотеки всех крупных городов имеют его книги. Человек имеет огромные заслуги перед литературой, но мультики были так хороши, что их до сих пор можно смотреть самозабвенно. «Волшебное кольцо», «Мистер Пронька», «Поморские были», да много всего другого. Все это великолепные мультфильмы, которые распропагандировали, можно сказать, по всей стране, произведения Бориса Шергина. Вот специалисты говорят, что надо ставить ударение на первый слог. Не Шергин он, а именно Шергин. И мы сегодня поговорим об этом человеке. Для того, чтобы подойти к его фигуре с пониманием дела, мы пригласили кандидата филологических наук, доцента Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского Анастасию Евгеньевну Чернову. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Но традиционно, когда речь заходит о какой-то исторической личности, мы просим в 2-3 фразах дать визитную карточку. То, что должно вспоминаться, когда речь заходит об этом человеке, или, может быть, сетевая полемика, то, что наиболее ярко отпечаталось в русской культуре, в русской литературе и связано с именем Шергин.
2: Борис Викторович Шергин – писатель, сказитель, хранитель древней северной культуры, а также и иконописец, и художник, и иллюстратор. Такой вот единый образ удивительного человека и человека верующего, православного, причем глубинно православного. Его можно, мне кажется, даже назвать праведником, праведником нашего времени. Об этом говорят и многие люди, которые знали его лично, которые оставили воспоминания, как, например, писатель Федор Абрамов. А дневники, которые изданы не так давно, они открывают сокровенную.
1: С одной стороны, много вы про него наговорили. Получился портрет такого кудрильного многочисленного комбайна по изготовлению северной культуры. Нужно 2-3 черты, которые попадают в яблочко. Скажешь их, и видно. Вот Шергин пошел.
2: Писатель и сказитель. Наверное, так, если два слова, тогда получается, да, два слова. Русский писатель. Тоже. Это очень важно, да, который хранит северную культуру.
1: Вот русский писатель, хранитель северной культуры. 5 слов, но суть выложена. Выложена на стол, посмотрите на нее, здесь все понятно. А уж что это за северная культура и каков был Борис Викторович писатель, нам расскажет Анастасия Евгеньевна Чернова. Прошу вас, давайте теперь начнем от рода его, от изначалья.
2: Борис Викторович родился в 1893 году. Архангельск – это город с портом, да, стоит на берегу моря. И, как писал сам Борис Викторович, иногда столько судов стоит на около берега, что не видно морской глади. Вот это особая культура старообрядческая. Вот у него была семья очень верующая, дома было множество икон, старинных книг. Род происходил из священнического рода, и также мореходы, корабельные мастера, такой старинный род.
1: Ну вот если говорить о культуре поморов, то есть русских жителей побережья Белого моря, островов, которые там расположены, Нельзя сказать, что она сплошь старообрядческая. Да ничего подобного. Там жил полным-полно православных синодальных, патриарших, которые к старообрядцам никак не были повернуты, никак не были с ними соединены. Культура общая. Вот то, что эта культура связана с морем, и поморы говорили «рыба, хлеб наш», называли огромное количество названий ветров, называли, как именуется мели, как именуется рябь на море, как называется вот этот снег и вот этот лед, составляли собственные лоции и знали карту моря по приметам, безо всяких навигационных знаков. Вот это правда. Эта культура действительно насчитывает множество лет, как минимум с 14-15 веков она существует. Ее носителем был Шерген. Те мореходы, которые водили корабли-кормщики, те, кто их создавали, корабельные мастера, очевидно, его отец был немного и то, и другое.
2: А еще каждый мореход, почти каждый, имел свою записную книжку. Об этом тоже рассказывает Шерген, что они были очень внимательны к слову, к песням, к услышанным историям, и они старались их записывать. На полях давали небольшие картиночки, орнаменты, узоры. Вот. И Шерген писал, что потом эти тетрадки, они лежали где-то на чердаке, их могли дать детям, чтобы дети уже что-то в них порисовали. И только крупицы, вот это, да, такой народ, самобытной культуры, она дошла до читателя. Вот ее нужно было сохранять, очень много растворилось во времени. Но это люди, подчеркну, да, они именно творческие, с творческим началом и очень чутким слухом, слухом к народному слову. Можно сравнить, что слова — это как камушки, но их обмывает вода, река, и она шлифует, дает определенную форму в речи, да, речи разных поколений, и вот она дает такие жемчужины в итоге словесные. Отец очень любил рисовать, у них даже дома стены, дверцы были расписаны, как правило, корабельными сюжетами. Борис вспоминал, что кораблик борется с морским волнением, кораблики на волнах. Вот. Но, а мать, она была дома, рукодельница, любительница старинных книг. Первая народная история Шерген услышал от родителей, от своих учителей. Это, конечно, было особое домашнее воспитание. Вот. Были у него сестры, вот, и в семейном кругу нередко он слушал сказки, песни, легенды, предания и обязательно про святых. То есть народная культура, она была неразрывно связана и с древнерусской словесностью, с древними житиями, с собранием там потеряков. И он говорил, что это очень важно читать и в современности, да, в такой обычной реальности соприкасаться с жизнью святого, который жил очень давно, может быть, да, там века назад, но он сейчас, да, рядом, может быть, с нами, к нему можно обратиться, вот, только если искренне, да, с молитвой и неравнодушно, вот, к нему обратиться, вспомнить его память, день.
1: Ну, хорошо, а вы сказали, что Шерген учился. Вот он получал такое начальное образование дома, слышал народные истории, видел записные книжки моряков, сам, наверное, неоднократно слышал всякие яркие народные слова, истории, рассказы, но так или иначе он должен был войти в большую жизнь. Где он учился? Какова была его судьба в молодые годы?
2: Сначала он учился в гимназии в Архангельске, но он ее не закончил. В 1913 году он поступает в Строгановское училище. То есть у него было огромнейшее желание еще быть художником. Он с детства иллюстрировал, перерисовывал из древних книг орнаменты, иконы мог писать. И вот он чувствовал такой дар художника, да, желал работать с красками, не только со словом. И если в гимназии ему учеба давалась непросто, по некоторым предметам он не успевал, то в училище по результатам первого семестра его сразу перевели на третий курс. Признали, что он уже такой высокий, достаточно уровень по технике. Таким образом он уже переезжает, учится в Москве, живет. И вот это, да, тоже особое время, время, когда, наконец, появляется интерес к народной культуре.
1: А вот, притормозим на секунду, когда и почему он переехал в Москву?
2: Он сначала поехал учиться, да, в Строгановское училище.
1: Остался-то почему?
2: Он по окончанию, он все равно вернулся домой, окончательно уехал в Москву, он уже позднее, в 1921 году. Да, почему здесь есть разные версии, но одна из версий, что, конечно, где ему работать, как выжить это время послереволюционное, очень непростое. В Москве ему предложили работу. Тогда был институт детского чтения, и он стал сотрудником этого института. Вот. Но плюс, да, Москва. Москву он полюбит и увидит совершенно особым, по-особому. Но об этом мы тоже расскажем немножко позднее.
1: Допустим, остался он в Москве. 21-й год, момент последнего переселения окончательного. Как-то гражданская война опалила его своим огненным дыханием, или он прошел мимо, не имея таких ожогов?
2: В гражданскую войну он был как раз в Архангельске, уже, да, после училища вернулся домой. У него в биографии, да, есть моменты, которые до конца до сих пор не прояснены. По датам, разные версии, они чередуются, даже его личные воспоминания. И вот как раз, когда была гражданская война, мы помним, что была оккупация, вот, со стороны Америки, есть...
1: Интервенция.
2: Да, интервенция, и что его призвали на обязательные работы, и там он попал под вагонетку, и в результате потерял ногу и несколько пальцев на другой ноге.
1: То есть был не вояка.
2: Да, это одна версия. Другая, что он просто попал под трамвай, так он сам писал. Еще версии он писал, что он служил в Белой армии, но тоже 16-й год, но это же было время, когда еще была царская армия. То здесь такая некая загадка, да, что на самом деле произошло, как это было, но явно, что это было очень смутное, трудное время, после которого Борис Викторович остался инвалидом, без ноги. Со временем он уже еще терял зрение, ухудшалось у него зрение, и в конце жизни он совершенно уже ослеп.
1: Печальная история. Но хорошо хоть выжил. Нам остается сейчас присмотреться к тому, что делал Борис Викторович после того, как он переехал в Москву, потому что, посмотрите, дорогие радиослушатели, человек родился и провел первую четверть столетия с некоторыми перерывами на севере, в Архангельске, в окрестностях, на берегу моря. А вся остальная жизнь у него в основном связана с Москвой, если я не ошибаюсь. И он в такой же степени северный житель, как и москвитянин.
2: В Москве он продолжал те же самые труды, что и в Архангельске. А когда вот в Архангельске накануне революции он работал художником-реставратором, он проводил собрание общества изучения Северного края, работал в краеведческом музее, возрождал ремесла. То есть это человек не просто, да, писатель, который кабинетный, работает над книгами, что-то фантазирует. Он был очень активен и старался сохранить народную культуру, возродить ее. Устраивал выставки, собирал древние книги, песенники. И вот когда он оказался в Москве уже окончательно, то ему дали жилье. Он проживет там около 30 лет в подвале на Сверчков переулок. И сначала он будет работать в институте детского чтения, будет писать, готовить к изданию первую книгу у архангельского города. И выступать на радио.
1: Ему предстоит долгая судьба. Сейчас мы к ней вернемся поподробнее.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: В данную минуту я должен напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы рассказываем вам о судьбе и творчестве Бориса Викторовича Шергина, писателя, хранителя северной культуры. Вы очень скомканно как-то. Вот приехал, дали ему место в Сверчковом переулке, он работал в институте, все. Давайте-ка развернем поподробнее. Его жизнь в Москве – это дело долгое, на много десятилетий. Ярко, интересное, и с Москвой Шергин сжился не в меньшей степени, чем сжился он с местами своими родными, с севером. На север он впоследствии возвращался только один раз, обновить кресты на могилах родителей, а так держался Москвой.
2: Вот, но московская жизнь, были разные периоды. Сначала его приняли, да, была работа, готовилась книга, первая книга «Архангельского города». Выступал он на радио с сатирой «Шиш московский». Такие забавные народные истории рассказывал. И это был невероятный успех. На радио потом приходили сотни писем от слушателей. Вот. Но выступал он где-то несколько лет, не больше. И в дальнейшем передачу закрыли. Более того, начинается новый период его творчества и деятельности, когда он сталкивается с совершенным непониманием. Я напомню, что это будет уже после войны. Да, Великую Отечественную войну он, ну, не может служить, он инвалид, но он выступал в госпиталях, в школах, сказывал былины, истории. То есть он старался, несмотря на то, что он сам нуждался, голодал, но из последних сил он постоянно, чуть ли не каждый день, ездил и выступал. А после войны в 1947 году меняется само восприятие народного творчества. Да, там особые будут постановления правительственные, когда вообще от народа в произведениях ждут, ну что, ждут восхваления вождя советского строя. А если там в этих произведениях содержится жемчуг старинной жизни, воспевающий там поморов, а то и святых даже, может быть, какие-то упоминания. Хотя здесь, конечно, официально Шергин был очень осторожен, да, на радио такие сюжеты не допускались, но все равно, да, значит, это все объявлялось стилизацией, причем грубой стилизацией и извращением. Это цитата из газет того времени. Вот. То, что он пишет про жизнь поморов, это называется какая-то старая мода, старая мода, которая должна упасть с высокого комода. Что он, внимание, на чертах консервативных, консервативная экзотика. Вот, мне очень понравилось это выражение, какое оно странное, да, как это, консервативная экзотика.
1: Ну, я вот представляю себе даму в платье, которое надевали на дворцовый бал при Николае Первом. Это консервативная экзотика, но это же прекрасно.
2: Это прекрасно, и более того, это же огромная, ну, это история, это жизнь нашего народа. Сам Шергин, он не ставил «я» в своем творчестве на первом месте, да, не воспринимал это как какое-то личное его изобретение. Он писал: «Я малая капля, в которой отражается солнце народного художества».
1: В какой-то момент он все-таки, не знаю, преодолевает в себе склонность к живописи, и во всяком случае она отходит на второй, третий план, и он становится человеком слова. Это произошло, насколько я понимаю, в Москве, но вот при каких обстоятельствах?
2: В Москве, ну, может быть, скорее он даже сочетал, да, работу и художника, и

0: Такой у нее был концерт в Политехническом музее. Напомню, что Мария Дмитриевна — это совершенно простая женщина, крестьянка, уже пожилая, ей было за 70 лет. Она всю жизнь нуждалась, дети умирали, выжила только одна старшая дочка. И Марии Дмитриевне даже приходилось ездить по селам, собирать милостыню, и она сказывала былины, пела песни. И вот в 15-м году ее заметила исследовательница, увидела, познакомилась с ней и привезла в Москву на концерт. И старушка согласилась, она никогда не выезжала за пределы Северного края. И тут она оказалась перед огромной аудиторией, большим залом. Среди зрителей сидел и Борис Викторович. Вот, и он почувствовал, да, насколько это важно сохранить и донести. На этом же вечере он познакомился с близнецами, братьями Соколовыми, которые собирали тоже северный фольклор. Вот они известны, у них есть книга «Сказки и песни Белозерского края». Вот. И тоже такая была судьбоносная встреча, потому что братья могли ему съездить в экспедицию уже как профессионалы, записать и истории, и диалектные особенности. Ну, такая официальная экспедиция на север у Шергина была только одна. Конечно, основа это все равно впитано было с детских лет. Вот. Но с тех пор, да, к нему интересы как к сказителю, как к собирателю, он, да, не подчеркну, не разделял народное слово и свое слово авторское.
1: Вот здесь вопрос. Вы указали 1915 год, момент, когда его заинтересовала эта сфера. А когда он сделался самостоятельным творцом, когда он начал писать, и когда он почувствовал, что вот эта стихия писательского труда занимает его личность в наибольшей степени?
0: Ну, он писал с детских лет в целом, да, и рисовал, и писал в одной тетрадочке. Но именно целенаправленно, пожалуй, в 20-х годах, уже после революции, когда выходит его первая книга, вот, и дальше сюжеты развиваются, вот, выступление на радио тоже. Ну, Шергин, он использовал и какие-то знакомые истории, то есть он соединял то, что сам увидел, мог, да, обработать, несколько стилизовать, но это такая стилизация, которая совершенно оправдана.
1: А вопрос весь вот в чем. Вот он художник, вот он писатель. В какой момент он понимает, что писательство важнее для него? Ведь это уже, очевидно, вовсе не дореволюционное, это уже глубоко вот советский период.
0: Но нет данных, что был такой четкий, да, вектор, период, когда он отказался от одного в пользу другого. Близкие люди скорее вспоминают, что он был и сказителем, и художником оставался. Просто вот эта сторона его деятельности, она словно бы утрачена. Я даже беру книгу «Праведное солнце», там в статье есть предисловие специалистов, и они задают вопрос, вот были у него такие иконы, он как иконописец, да, профессионально тоже иконы писал, где они сейчас? И знак вопроса, и ответа нет. То есть, возможно, нам еще предстоит найти, обрести, открыть поподробнее вот эту сторону жизни писателя.
1: Ну,
0: вот
1: хорошо.
0: Как художника.
1: По большому счету, получается так, что писал он в детстве, потом творчество начало нарастать. В Москве в 20-х, 30-х, 40-х годах он пишет много, а занавес его жизни, когда был опущен, при каких обстоятельствах? Вот он дожил до победы, пережил ее, но 40-е годы были к нему уже очень неласковы.
0: Да, вот тут с тех пор его уже не печатают, не упоминают, а у него был такой склад творчества, что он не хотел вот эти сказы, истории потешные писать в стол. Да? Он писал именно для народа, тут же их рассказывал, озвучивал. К счастью, у нас, кстати, сохранился его голос, и можно послушать, как Борис Шергин читает свои рассказы. Вот. Но и в этот период он сам отмечал, но нет у него желания, да, раз нет спроса, нет слушателей, продолжать писать истории. Но он пишет дневник. То есть у него становится творчество такое тайное, сокровенное, которое

0: ну, скорее на будущее, да, рассчитано на будущего читателя. И такое затишье. В целом, конечно, он очень нуждался, совершенное безденежье. Работы тоже не было, потому что институт, куда он сначала приехал, его распустили. Вот. И такое, да, такое житие длилось довольно долго. Но в 1955 году, наконец, произошли перемены, его заметили, к теме стали возвращаться, к народному творчеству, и проводят вечер в ЦДЛ, его авторский, и готовят к изданию книгу «Океан, море русское». То есть вот прошло, пожалуй, да, десятилетие, 15 лет, прежде чем Шергин стал возвращаться к читателям.
1: Но впоследствии уже под занавес существования СССР опять начали выходить его книги, но Шергин к тому времени давно уже был в могиле. Он был одинок, в одиночку он скончался. Что там произошло?
0: Уже было много лет, он вообще проживал со своим братом, но брат скорее как далекий родственник. Он в дневниках он называет брателка и племянник. То есть у него были близкие люди, у него не было, он не женился. Кстати, вот эта история, тоже подробности никакие не известны, только известно, что когда он потерял ногу, он расторг помолвку. То есть у него была девушка, невеста, но с тех пор о ней ничего не упоминается, и так он всю жизнь прожил один, но не
1: решил,
0: одинок.
1: Решил, видимо, не отягощать ее.
0: Да, кто это был, почему, все равно, да, такая причина.
1: Ну, почему? Понятно, почему. Захотел ей кого-нибудь получше, чем он сам, не инвалида.
0: Но еще такая деталь, если говорить про последние дни жизни Бориса Викторовича, про отпевание, его отпели в церкви Михаила Архангела на Чистых прудах, а переулок носит название Архангельский. Вот как? Когда так вот смыкается начало и конец, писатель из Архангельска отпет в храме в Архангельском переулке.
1: Ушел из жизни уже в хрущевскую эпоху, да?
0: 1973 год.
1: Уже даже в брежневскую эпоху.
0: Да.
1: И в конце, в самом конце жизни о нем вспомнили и кое-что из его вещей переиздали. Ну что ж, дорогие радиослушатели, на этой ноте я чувствую необходимость напомнить вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наше общение для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
2: «Исторический час» на радио «Вера».
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного». Мы проходим мимо искры.
1: Известно не столь широко, но чрезвычайно интересно. Он ведь оставил немало дневников, зарисовок с эпохи, как дореволюционной, так и советской.
0: Думаю, что имеется в виду уже его дневники, которые он вел с 39 года по 68. И в наше время эти дневники можно читать. Разных лет они изданы. Вот. Но был ли он таким бытописателем, летописцем современной эпохи? Вот это вопрос, потому что на страницах дневника мы очень мало найдем сведений про какие-то перемены, про современную действительность, когда, может быть, и новые одежды, характерные там митинги, пионеры с красными галстучками. Ничего подобного Шергин не описывает. Он в Москве живет, и действительно там будет описание московских улочек, такие, да, с картины еще старинной московской жизни, если брать особенно ранние дневники, там, 30-40-х годов, да, довоенную Москву. Удивительно, такие картины живописует, создает. Но за вот этими картинами он уже прозревает иную горнюю реальность, небесный мир. Да, и он как будто бы живет вне времени, в вечности. Как он сам говорил, что писал, цитата: «Убогие, жалкие,

0: скаредны ценности мира сего. Только вера Христова есть действительность. Только Мессия — истинная реальность».
1: Но при жизни он ничего из этого не публиковал, и ха-ха, попробовал бы он опубликовать.
0: Конечно, при жизни он не публиковал. И там, да, вот в дневниках есть еще такой интересный момент. Он описывает разрушенные храмы так, как будто они действующие, что он там пошел в церковь на такой-то праздник, так-то звонили колокола. И потом в конце этой записи, на этот день мы читаем: «Брателка послушал мой рассказ и говорит: ну что ты вообще, все разрушено, оглядись, церкви нет уже, колокола нет, нет звона колокольного». А он, да, описывает это как настоящее. Да, ну, то есть вот он такой удивительный взгляд.
1: Глядит на разрушенную церковь и описывает, как там служат службы, как звонят колокола, будто все еще живо.
0: Да, вот такое даже есть явление, поэтому это не очерк и не хроника Москвы его лет, да, это нечто иное. Вот очень много у него описаний неба. Вот Москва, Москва и небо, карнизы потемненных зданий, оттененные сумраком углы, неплохая рама для картины ночного неба. Вот и пример того, что и в слове он остается художником. Да, он воспринимает небо, раму оконную, как раму для картины ночного неба. И вот эти детали, они ему помогают обратиться к красоте вечной, горней, нетленной. Лейтмотив в дневниках – это жития. Вот, он словно живет со святыми. В каком смысле? Вот он постоянно знает, вспоминает, какой день памяти сегодня, какой святой. Вот, и сам он писал, что день его жизни с нами, жизни особенно близкой и соборной, вот, да, когда день его памяти. Кроме того, в дневниках просматриваются мотивы акафиста Иисусу Сладчайшему, вот эти прошения, и он время от времени, да, ими замыкает свое размышление или переводит, да, такое молитвенное дает обращение. Вот, и тем самым мы имеем дело скорее с духовной прозой, не, ну, такого богословского направления. Сам Шергин, он жалел, что не получил богословского образования. Там, конечно, отсутствуют какие-то понятия, термины по теологии. Но он пишет как верующий человек, который читает святых отцов, жития святых, на этом был воспитан.
1: Ну что ж, остается только спросить, если все это создавалось как впечатление от вечного, растворенного во временном, то для дневников Шергина должна была тоже наступить вечность и аминь. Они, тем не менее, по вашим словам, опубликованы. Как же это произошло? Кто их сохранил и как они дошли до современного читателя?
0: Ну, это отдельная история. Действительно, они сохранились и сейчас публикуют. Есть издания, но Шергин, у него были родственники.
1: И дневники дошли через родню, да?
0: Возможно.
1: Хорошо. Ну что ж, теперь еще одна сторона его творчества. Она наступила уже после того, как Борис Викторович шагнул за черту последнего срока. Он был знаменит мультфильмами, в которых основу составляли его тексты. Но ведь он же пишет сказ. То есть то, что можно сказывать, то, что принадлежит стихии устной речи. И поэтому хорошие актеры, великолепно поставленными голосами. Вот у меня, например, в голове до сих пор звучит такой ироничный голосок Леонова. Воспроизводили тексты Шергина, которые были поставлены на подмостке «Северной жизни». Эта «Северная жизнь» также воспроизводилась в мультфильмах. Но вспомните, там ведь огромное количество было в советское время мультипликационных фильмов, поставленных по новеллам Бориса Викторовича.
0: Да, это отдельная область, связанная с его творчеством. Пожалуй, ни один писатель по его творчеству не был сняться столько мультфильмов. Вот, Но другой вопрос, что сам-то Борис Викторович, он их и не видел. Это уже позднее советское время, там, начиная с 80-х годов. И последний мультфильм, кажется, там, в 91-м выходит. То есть, да, вот этот период уже позднее советское время. Но для детей, наверное, такая классика по доброму взгляду, улыбке, жизнелюбие. Вот, кажется, что у Шергина в сказках для детей, в мультфильмах все просто, даже немножко злободневно, потому что как Шиш Московский, который рассказы читал на радио, да, там прослеживается борьба простого крестьянина беглого с сильными мира сего, богатыми, такой, да, злободневный социальный аспект, но внимательные слушатели и читатель, они ощущают, что вообще-то дело в другом, не в социальном неравенстве. Да, и Шиш подан с улыбкой. И быт помещика вообще-то описан, представлен довольно красиво. Да, у него там петух и курочки могут с крыши избы звездочки срывать.
1: Насколько я помню, мультфильмов было множество, чуть не полтора десятка. Давайте назовем самые известные из них. Ну, во всяком случае, те, которые на слуху до сих пор.
0: «Волшебное кольцо», наверное, самое известное, да, «Волшебное кольцо», такая классика. Потом там...
1: Это там слова, которые вошли, по-моему, в наш быт. «Ты по что животинку тиранишь?» Или там «Жалко мне тебя, змея Скоропея». Ну, чудесные же вещи.
0: Да.
1: Язык его вот тот самый поморский, тот самый певучий северный язык, он через эти мультики шагнул к массовой аудитории, и люди его полюбили. Давайте посмотрим, что еще.
0: Да, «Мама, мама, я котейку купил». Кажется, так начинается сюжет одного мультфильма, да, про котейку. Так, ну, мультфильм еще один из самых ранних, 77-й год, «Не любы, не слушай». Потом «Архангельские новеллы», «Поморская быль», «Мистер Пронька», который мы вначале вспоминали, «Золочёные лбы». Вот такие мультфильмы. Вот режиссер Леонид Насырёв сделал серию короткометражек, вот, и в дальнейшем объединил их в сборник «Смех и горе у Белого моря».
1: И там, кстати, рассказ «Веселье» про двух поморов, погибающих на Дальнем острове и режущих вот эту доску о себе и о своей кончине, он тоже попал в сборник мультяшек, он последний, завершающий в нем.
0: Да, все новеллы у меня объединены одним рассказчиком, дедом Сеней, озвучил Евгений Леонов. То есть это получается как мультфильм в мультфильме, да, такая рамочная композиция.
1: Причем голос так звучит, словно Леонов родился, чтобы озвучивать Шергина. Даже уже представить невозможно, кто еще может это сделать, и уж во всяком случае, кто может это сделать лучше, чем делал когда-то Леонов. А как вы оцените сейчас, в наши дни, что осталось от Шергина? Что из него читают? Вот я видел, что в Хотьково под Московным существует центр, культурный библиотечный центр имени Шергина. Значит, все-таки его помнят, его знают. Что от него осталось из его довольно значительного по объему творчества?
0: Кстати, вот центр в Хотьково не случайно. Борис Викторович летом ездил на дачу. Там он жил в этих краях, вот, проводил летнее время.
1: Ну, рядом строят Сергиев обителю, конечно.
0: Да.
1: Хорошо там быть православному.
0: Вот, да, что дошло сейчас до читателя, ну, конечно, смотря какой читатель, кто. Мне еще вспоминается замечательный музей Шергина в Архангельске. Вот, там они сохраняют память, и очень он сделан прекрасно с аудио, визуальным рядом, видео подборками, какими-то предметами. Вот, но до читателя, пожалуй, ну, доходит детское, во-первых, творчество, да, для детей, которые рассчитаны сказки, мультфильмы, тоже «Волшебное кольцо». А для читателей, которые уже взрослее, для них и дневники будут открытием. Но нет данных, насколько все-таки известен, да, вот этот пласт творческого наследия Шергина, дневник. Это все-таки только для филологов, специалистов или тех, кто действительно погружен в православную литературу. Вот, если выход на широкого читателя, это вопрос, и неизвестно. Может быть, это еще время должно подойти, да, как-то вернуться.
1: То есть, иными словами, вы полагаете, что у Шергина может быть новое возвращение, как оно произошло, например, у Шмелева?
0: Да, потому что человек это не, он не ограничивался же только лишь сказками или произведениями для детей. Он намного глубже, намного шире, как Гомер архангельский, да, архангельский сказитель. За ним стоит культура народная. Вот, и постигая его творчество, мы тем самым узнаем и самих себя, своих предков, свои традиции.
1: Ну что ж, время нашей передачи стремительно подходит к концу. А резюмировать тут нечего. Шергина надо просто читать и наслаждаться его языком, его сюжетами поморскими, его культурой, от которой попахивает копченой рыбой, йодистым ароматом моря и слышится шелест волн его на арктических островах. Читайте. Достаточно будет почитать его немного, чтобы влюбиться и читать дальше, дальше и дальше. От вашего имени, дорогие радиослушатели, я позволю себе поблагодарить Анастасию Евгеньевну Чернову за эту передачу, и мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
2: Исторический час на радио «Вера».

0: чтобы провести день совершенно, свято, мирно и безгрешно. Для этого единственное средство – самая искренняя, горячая молитва утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится. Избавь душу мою от превозношения безумного и гнева жгучего, да и тело мое перестанет разжигаться и безумствовать. Дух плоть себе творит, как орган речи, как образ свой. Бессловесно и неподвижно плоть к добру и злу, если душа не заговорит. Не узнает тело прелюбодеяния, если душа ему не скажет. Прелюбодеяние в сердце совершается. Тело видимым образом повторяет тончайшими нитями в тайниках сердца сотканное. Друзья мои, смотрите на женщину, так как она на себя сама смотрит, и как струпья осыпется самообман с очей ваших. На каждое существо его глазами смотрите, и смотреть станете не с вожделением, а с состраданием. Господи, осветивший брак, осветил Ты и безбрачие, имеющих мудрость и силу, жизнь свою, от Тебя в них сошедшую, Тебе на службу посвятить, тех Ты благословил. И тех, кто вместить сего не может, и не может жизнь свою в себе держать, благословил Ты, дабы могли они поделиться ею и через жену дать жизнь новую. Самообман мужчины в мысли, что влечет его женщина, все невостребованная жизнь в нем, она его толкает к женщине, ибо хочет быть востребованной. Ты жизнь, Господи, Ты жизнь и свет». Ты свет, Господи, и не желаешь быть во тьме сокрытым и не светить. Блажен Тебя в себе познавший и дающий Тебе светить в душе и теле своем. Неважно, в плоти единой или в разделенной светить Ты будешь. Ты светить желаешь и землю освещать, и наполнять ее жизнью своей и своим светом. Блаженна жена, от самообмана очнувшаяся, и мужа узнав так, как он себя знает, вожделение оставила и исполнилось сострадание, и носит жизнь в себе с трепетом и гордостью, словно небо носит. Блажен, познавший благовременно, что прелюбодеяние оскверняет святыню и убивает жизнь. Плохи шутки с Богом, чада земные. Лучше с огнем вам играть, чем шутить с Господом. Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Говорящий букет. По мотивам персидской сказки.
2: Жил-был один бедный юноша, который приехал в столицу счастье искать. Однажды увидел он на балконе дворца девушку, затмевающую красотой полную луну, и от любви потерял покой. Да и как иначе, если красавица была единственной дочерью шаха? Чтобы видеть ее хотя бы издали, юноша устроился помощником садовника во дворец. Он согласился работать бесплатно за одну лепешку в день и при этом трудился на совесть. Каждый вечер, лишь только закат окрашивал небосвод багряным светом, дочь шаха в окружении служанок выходила в сад на прогулку. Прогулявшись, девушки присаживались на ковер у берега ручья и весело щебетали, угощаясь фруктами и сладким щербетом. После вечерней прогулки они возвращались в свой дворец. Чтобы порадовать дочь шаха, главный садовник каждый день составлял для нее букет и перед уходом вручал его красавице. «Разреши мне сегодня собрать букет для дочери шаха», сказал однажды садовнику его помощник. Он так был настойчив, что тот нехотя согласился. Всю свою любовь вложил юноша в подарок для дочери шаха, и у него получился восхитительный букет. С поклоном главный садовник привычно преподнес девушке цветы и хотел было удалиться. «Погоди!» — вдруг остановила его красавица. «Раньше ты никогда не преподносил мне таких цветов. Это ты сделал букет?» Садовник побледнел и дрожащим голосом ответил: «Нет, этот букет составил мой помощник. Я осмелился недавно взять себе в подручные одного юношу. Пусть отныне он всегда делает мне букеты», — сказала дочь шаха. На следующий день садовник принес новый и такой восхитительный букет, что девушка ахнула от изумления. «Хотелось бы мне взглянуть на этого искусного мастера», — сказала дочь шаха. «Пусть завтра твой помощник лично преподнесет мне букет». Вечером юноша с букетом цветов направился к дочери шаха, сидевшей на берегу ручья. Приблизившись, он низко поклонился, вручил своей любимой цветы и, смиренно опустив свой взгляд, отошел в сторону. «Какой воспитанный, красивый и деликатный юноша!» – удивилась дочь шаха. «Я хочу, чтобы отныне ты всегда приносил мне цветы». С той поры красавица каждый день получала из рук юноши искусно составленные букеты цветов, где каждый цветок был как молчаливое признание в любви. Все чаще дочь шаха беседовала с помощником садовника, восхищаясь его благородством и чистым сердцем. Его душа была прекраснее всех цветов. Именно о таком суженом мечтала девушка, которую не впечатляли ни богатство, ни знатность рода. А что не сделает любящий отец для счастья единственной дочери? Недаром говорят, что красота открывает двери сердца, учтивость помогает в них войти, а любовь и верность делаются в нем хозяевами.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Якутск встретил молодого священника Дмитрия Хитрова холодно. Сойдя с корабля, пришвартованного у берега могучей Лены, Хитров за весь день так и не смог нигде снять комнату. Всюду ему, словно сговорившись, отказывали. Так что он с заплаканной женою вынужден был провести на судне еще одну ночь. Кое-как обустроившись, через несколько дней, когда в город прибыл окормлявший Якутск епископ Иннокентий Вениаминов, Хитров явился к нему на прием. Было это 3 июня 1841 года. Владыка, который сам в Иркутске 2 месяцами раньше рукоположил Дмитрия во священника, тепло приветствовал 22-летнего пастыря и сказал ему: «Употреби все твои силы на перевод священных книг на местный язык». Хитров, волнуясь, ответил: «Владыка, как могу приняться за такое дело, к исполнению которого не имею ни сил, ни способностей, ни знаний? Молись Богу, Его сила в немощах совершается». И Преосвященный Иннокентий благословил Дмитрия. Так началось служение Хитрова, одного из лучших воспитанников Рязанской семинарии в далекой Сибири. Молодому священнику в прямом смысле слова было непросто найти общий язык с якутами. Однажды отца Дмитрия, который только начинал осваивать местное наречие, позвали исповедать и причастить больного якута. Якут этот не говорил по-русски и, схватив священника за руку, изливал ему свою душу. А у отца Дмитрия сжималось сердце от того, что он не может в полной мере ни понять, ни утешить больного. В 1844 году архиепископ Иркутский Нил назначил Хитрова начальником Николаевской походной церкви. Подобные храмы создавались из-за того, что местные народы в основном были кочевыми. По свидетельству отца Дмитрия, каждый год он совершал путь до 10 тысяч верст, бывая в самых отдаленных местах, в том числе на Оймяконе и Колыме, проповедуя Евангелие якутам, тунгусам, чукчам, юкагирам и другим народам. Отца Дмитрия сопровождали жена, страдавшая тяжелой психической болезнью, и больной эпилепсией дьячок. Как вспоминал миссионер, по нескольку месяцев сряду мы ночевали на снегу под открытым небом при трескучих полярных морозах. Порой проповедник подвергался смертельной опасности, но, как он писал, если доведется и умереть на деле проповеди, это вменится в жертву Богу. В 1853 году отец Дмитрий возглавил комитет по переводу церковных служб на якутский язык. Он составил его краткую грамматику, за что позднее был награжден орденом Святой Анны второй степени. В результате кропотливых трудов 19 июля 1859 года в Якутске было совершено первое в истории богослужение на русском языке. Как вспоминал очевидец, якутов до того тронуло это событие, что родоначальники их представили просьбу, чтобы 19 июля навсегда было днем праздничным. На показавшейся поначалу неприютной земле Якутии отец Дмитрий провел 43 года. В 1868 году, овдовев, он принял монашество с именем Дионисий и стал первым в истории епископом якутским. Его трудами было построено множество храмов, открыты церковно-приходские школы и миссионерское училище. Причем 3/4 духовенства составляли коренные жители Якутии. В 1883 году владыка Дионисий был переведен на Уфимскую кафедру. В Поволжье он приложил огромные усилия по укреплению православия, дважды в год объезжал обширную епархию, открыл 26 приходов. Умер владыка в 1896 году в Москве. наряду со святителем Иннокентием Вениаминовым, владыка Дионисий Хитров особо почитается православными якутами, ведь он на родном для них языке открыл им сокровище Евангелия.

Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера». Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Вставайте, вставайте, мужики. Он скачет уже. Ну, артист, а.
3: Да что он скаженный? Детей подавит? Да что ж ты делаешь?
4: Война. Молотов объявил. Война, братцы, с немцем.
1: Жители деревеньки Усвяты устали во время сенокоса, решили отдохнуть и перекусить прямо в лугах, на свежем воздухе. Один из них верхом на лошади отправился в сельский магазин. Но очень скоро вернулся. Скакал, не разбирая дороги, потому что нес односельчанам страшную весть, которую узнал в деревне. Началась война. Непросто оказалось людям в моменте осознать новую реальность. Ведь все вокруг оставалось прежним. Зеленели бескрайние луга,

0: И корни той русской силы, которая сумела дать отпор страшному врагу – фашизму, сломить его и уничтожить. Именно это Аркадий Серенко и сделал в картине «Родник». Название ленты символично, хотя на первый взгляд как будто напрямую не связано с сюжетом. Связь эта раскрывается постепенно, по мере того, как разворачивается на экране неторопливое, до глубины души пронзительное действие. «Родник» – чистый, неиссякаемый исток живой воды – это сами люди, которые выстояли в испытаниях, не утратив надежды и веры. Недаром киновед Юрий Тюрин в своей рецензии на страницах журнала «Советский экран» сразу после выхода картины определил ее своеобразный жанр как народную хронику. Главным героем ленты стал народ – хлебопашцы, сеятели, кузнецы – все те, кому пришлось в одночасье расстаться с привычным мирным бытием и превратиться в солдат, защитников Отечества. Конечно, не просто давалось такое преображение. Еще вчера деревенские мужики косили луга, а сегодня матери и жены собирают им солдатские сумки, пекут в дальнюю дорогу хлеб, омоченный слезами. А вокруг приволья, речные заводи, легкие облака на безмятежном синем небе. Каким особенным и прекрасным кажется все это перед лицом войны. И глядя на родные просторы, каждый из мужчин понимает, им нужно защитить. Защитить родину, саму жизнь. И вдруг оказывается, что каждый из них воин, защитник родной земли, пусть и отродясь не держал в руках оружие. Удивительно передает это новое ощущение, которое пробудилось в мужчинах села Усвяты, сцена проводов в доме деда Селивана. Старый солдат, он воевал еще при царе, принес с фронта святого Егория солдатский Георгиевский крест. Добрый и мудрый дед Селиван по-своему благословляет и укрепляет молодых односельчан. Достав старинную книгу, он читает каждому о значении его имени. И выходит так, что Николай – это победитель, Никифор – несущий победу, Алексей – заступник Отечества, всех страждущих, слабых, всех человеков и тварей Божьих. И Касьян, центральный персонаж картины, тоже, оказывается, носит свое имя неспроста.
1: А уж ежели кто среди нас природный воитель, так это Касьянка.
2: Ну ты уж загнешь, Селиван Степанович.
3: Касьяны мухи не обидят.
1: Это не важно. Наречение ему такое вышло. Указание к воинскому делу.
3: Ну-ну, расскажи, детка.
1: Сейчас, голубь ты мой, про то прочитаем. Про твое назначение. Так. А, Касьян. Нареченный Касьяном. Да возгордится именем своим. Ибо несет оно в себе освящение и благословение к подвигам ран и слав.
0: Именно через образ Касьяна, немногословного работящего крестьянина, режиссер Аркадий Серенко показывает зрителю русский народ. Как и все, постепенно, не сразу, осознает Касьян свое предназначение – отстоять родную землю. И другие герои фильма «Родник» поразительно точно передают настроение русского народа перед лицом войны, подъем духа и веры. Мать Касьяна, провожая сына на фронт, молится, кладет перед иконами земные поклоны. «С Богом!» – напутствует молодых односельчан дед Селиван. Надо думать, не просто было советскому режиссеру отстоять эти эпизоды перед художественным советом. Аркадий Серенко показал зрителям войну без войны. В фильме «Родник» нет выстрелов, бомбежек. Только голубое небо и бесконечные зеленые просторы. И они почему-то трогают сердце куда сильнее иных батальных сцен. Может быть, потому что это наша родина. Отчая земля – это наша жизнь. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В чем сила молитвы святого человека? Почему, когда мы читаем некоторые библейские или же более поздние церковные молитвословия, у нас аж мурашки по телу идут? Почему некоторые молитвенные тексты особо ценятся верующими людьми? 22-й псалом пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, одна из таких молитв. А потому это прекрасный повод поразмышлять над этим вопросом. Давайте послушаем 22-й псалом.
2: Господь пасет мя и ничтоже мя лишит.
3: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так, благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни.
2: Долготу дней.
1: Царь и псалмопевец Давид в юности был пастухом. Из Писания мы знаем, что в 16 лет он пас овец своего отца Иессея, а потому он знал, как найти пастбище в выжженной степи, как отогнать льва и медведя, как вытащить животное из ямы и как вести стадо через темное ущелье. Однако те образы, которые мы встречаем в только что прозвучавшем псалме, навеяны не только этими юношескими воспоминаниями. Судьба Давида наполнена жизненными перипетиями. Долгое время его преследовал царь Саул, одержимый духом зависти и ревности. Будущий царь Давид был вынужден скрываться от него в пещерах Адалама и Энгаде, скитаться по пустыням Зив и Маон, а также по горам и ущельям Иудейской пустыни. Ему даже пришлось продолжительное время искать убежище у врагов Израиля, филистимлян. Некоторое время он прожил в стране врага в городе Геф. Да и когда Саул умер, а Давид стал царем, ему не раз приходилось оказываться в тяжелых обстоятельствах. Чего стоит одно только восстание Авессалома, его сына, когда Давид, плача, был вынужден бежать босым из Иерусалима. Давид прекрасно знал, что такое ощущать себя беззащитным, как ощущает себя овца перед хищниками. Он знал, что такое идти долиной смертной тени. Вместе с этим он знал, что стоит за словами: «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Ведь каждый раз Бог чудесным образом избавлял Давида от всех напастей. Обстоятельства складывались так, что планы врагов царя рушились, и он буквально пировал на глазах у тех, кто еще вчера строил ему козни, и уже было торжествовал победу. Все, что им оставалось, скрежетать зубами, видя, как Господь словно опять помазывает Давида на царство и дает ему полную чашу радости жизни. Наконец, Давид знал, что стоит за словами «благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». Ему было известно, как снисходителен Господь к немощам человека, если он приносит искреннее покаяние. Бог-пастырь не оставил Давида даже после его падения с Версавией и убийства Урии. Итак, перед нами не просто поэтические образы, красивые метафоры. Все, о чем говорит автор псалма, это его реальный жизненный опыт. В этом и секрет силы этого молитвословия. По-настоящему сильная молитва – это слова, которые содержат в себе сконцентрированный опыт проживания этой жизни с Богом. Проживание с Богом и хорошего, и плохого. Мы их слышим, и наше сердце чутко на них реагирует. И если учиться, подобно царю Давиду, пускать Бога во всякий момент своей жизни, отдавать Ему себя всего целиком, то такую же силу приобретут и наши слова, причем даже те, которые не являются словами молитвословий.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Сегодня, 4 октября, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В этом году Московскому фонду «Провидение» исполнилось 8 лет. Он помогает сохранить зрение детям со всей России и поддерживает их родителей. Организует лечение для подопечных, оплачивает стажировки для врачей из регионов, предлагает психологическую помощь семьям, где есть дети с нарушениями зрения. Сейчас фонд «Провидение» помогает 9-летней Кате из Тюмени. Проблемы со здоровьем у нее начались почти с рождения. В один месяц у Кати случилось обширное кровоизлияние в головной мозг. Врачи провели ей операцию и 3 недели боролись за ее жизнь. У Кати детский церебральный паралич, а еще есть трудности с речью и мышлением, а также проблемы со зрением. В этом году Катя перешла во 2-й класс коррекционной школы. Ее любимый предмет – музыка. Педагоги отмечают, что у девочки хороший слух и развита память. Она легко учит детские стихи и рассказывает их наизусть. Несмотря на диагнозы, Катя активная и дружелюбная девочка. Она любит гулять, качаться на качелях, играть вместе с младшим братом. Но чтобы лучше видеть окружающий мир и развиваться дальше, Кате нужна операция на глаза. Денег на дорогостоящую процедуру у семьи нет. Сбор для них открыл фонд «Провидение». Если вы тоже хотите поддержать Катю и других подопечных проекта, переходите на его сайт fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании Михаила Хрущева, историка, краеведа. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Отправляемся на улицу Фридриха Энгельса. У меня с этой улицей многое связано. Ну, во-первых, это такая одна из улиц, возле которой прошло много лет моей жизни, и не только моей, и в моей семье как-то корнями одна из линий уходит в эти места. И когда-то до революции, это то, что, Миш, ты, наверное, сейчас бы сказал, но я не могу не сказать, эта улица называлась Ирининская. И почему-то, не знаю, какой-то фантомной памятью, я ее почему-то долгое время тоже называл Ирининской, хотя она с 1922 года носит название Фридриха Энгельса, но вот почему-то я как-то не знаю, с чем это связано, называл ее Ирининской. Просто мой прапрадед был старостой Ирининского храма, до которого мы обязательно сегодня дойдем, но как-то вот, видимо, родственные вот эти связи, они тут сыграли. Где 22-й год, где я, но тем не менее. Итак, мы выходим из метро Бауманская, идем по дорожке, которая от выхода идет прямо, поднимаемся по ступенькам, проходим мимо высокого белого дома и оказываемся как раз на улице Фридриха Энгельса.
2: Значит, мы гуляем сегодня по такой улице, которая соединяла, в свое время она соединяла миры. Сейчас она просто... Хотя и сейчас она...
1: Она настолько разная в своих разных частях.
2: Да.
1: Это ее разделяет Третье кольцо, наверное, так прям вот четко.
2: Да, но она... И вот заход про «Соединяла миры» тут абсолютно оправдан, на мой взгляд. Дело в том, что начинается она на территории бывшей немецкой слободы, в независимом когда-то таком... сеттельменте европейском, да, жители разных европейских стран в Москве 17 века жили здесь обособленно между Доброй Слободой и царским селом Покровское и Яузой. Здесь у них были улицы, домики, кирхи, своя какая-то иностранная жизнь, иностранные нравы, собственный суд, речь немецкая, голландская, французская на улицах.
1: Ну, немцы вообще, немецкая слобода не потому, что немцы, Германия, а потому что раньше...
2: Практически всех иностранцев Западной Европы, там, за исключением
1: немцами.
2: Итальянцев, да, наверное, гешпанцев, назвали немцами. Да, вот из немцев приезжали разные специалисты, лютеране, и кальвинисты, и католики, и были они и... мастерами, и офицерами, и торговцами, и лекарями, жили совершенно независимой своей такой жизнью. Именно сюда Петр I приедет впервые посмотреть на заграницу.
1: Не случайно, наверное, и Фридриха Энгельса имя ей присвоили, потому что все-таки сам Фридрих Энгельс происходил из Германии.
2: Да, конечно. Но, правда, сам Фридрих Энгельс никогда в Москве не бывал.
1: Не бывал.
2: И по Фридриху Энгельсу не гулял.
1: Не ходил, не гулял по Ирининской.
2: Надо сказать, что Энгельс сохранился, в отличие от Маркса, кстати, в Москве. Вот. Дело в том, что в Москве в советское время сразу были и улица Фридриха Энгельса, и была улица Фридриха Энгельса и Карла Маркса.
1: Ну, метро Марксистское осталось.
2: Да. Ну, так вот, пойдемте гулять. Вначале улица практически сливается с соседней Ладожской. Эти две улицы образуют тут такую площадку, такую стрелку, и на стрелке этой улицы когда-то стояла Никола-Берлюковская часовня.
1: Подворье Никола-Берлюковской, да, пустыни подворье... принадлежавшее.
2: Да, и около нее там служили молебные, в нее там приходили торговцы с рынка свечку поставить. В советское время эту часовню снесли, и, к сожалению, так и не реконструировали. Хотя
1: проект мы с Михаилом когда-то еще в 90-е видели архитектурный журнал, где был представлен план реконструкции Ладожской улицы и зданий бывшего немецкого рынка, и там эта часовня присутствовала, но вместо нее почему-то сделали автомобильную парковку.
2: Нет, на данный момент тут просто площадочка уже тут, после последней реконструкции, но, тем не менее, часовню так и не восстановили. Если мы идем от центра, соответственно, с правой стороны от нас вот треугольный комплекс бывшего немецкого рынка, который появился в 18 веке. Про него мы отдельно как-то по нему гуляли. В свое время замечательный рынок. Много чего тут интересного было. Здесь были и тут и мясом, и рыбой торговали, и всеми припасами. В прекрасном мемуаре Дурылина в родном углу.
1: Дурылин родился по соседству.
2: В прекрасных мемуарах Дурылина в родном углу рассказывается про немецкий рынок, и вот там обстоятельства написания, 42-й год, Болшево, холодно, голодно, и там бесконечные перечисления еды. Я не возьму на себя смелость все это перечислять, потому что на прогулку пошел без еды. Вот это невозможно просто там один за другим. А с правой стороны, собственно, здания немецкого рынка старые сохранились. Вот очень интересно, что тут с правой стороны так, дом 6.
1: Через полосицу сохранилась такая.
2: Скорее. Да. Дом 6 по Фридриха Энгельса. Такое вот торговое здание. Второй этаж жилой. На первом магазин. Причем магазин оформлен характерный для начала 20 века способ оформления. Здесь зеленая и белая, да, перксовская плитка. Кабанчик очень симпатично выглядит. Ну, пройдем немецкий рынок. Хотя в свое время люди мимо него пустыми не ходили.
1: Тут... Ну, тут уж и рынка нет давно. Рынок, надо сказать, закрылся, когда построили Бауманский рынок по соседству.
2: Бауманский рынок тоже закрылся, к сожалению. Да. Такая была печальная с ним история. Но мы продолжаем движение. И мы прошли немецкий рынок с правой стороны от нас. На месте вот белого такого высокого дома, ну, совершенно ничем не интересного, блочный дом, располагалась когда-то мастерская тяжелых артиллерийских орудий во время Первой мировой войны. Здесь сделали мастерские, сюда, здесь был большой склад, сюда с фронта привозили трофейные и собственные поломанные орудия, здесь их чинили, отправляли обратно на фронт Первой мировой. С левой стороны у нас сохранилась застройка конца 19 века. Тут вот действительно через полосицу удивительно. То справа все снесено, а слева сохранилось, то наоборот. Вот слева такие типичные окраинные домики середины второй половины 19 века с арками,
1: с лавками бывшими, с лавками внизу. Да,
2: купеческие. Да, работают до сих пор. Ну, не до сих пор, в смысле, но до сих пор торговля
1: да,
2: ведется.
1: Торговля, да.
2: Вот такие. Видно, вот как была застроена окраина Москвы. Очень похоже на Школьную улицу, очень похоже на крест Николы Ямской. Такие невысокие домики, достаточно разнообразные, в разнобой стоят.
1: Такой же ряд был дальше, вот где сейчас в тоннеле проходит Лефортовском третье кольцо. Сейчас-то мы видим красивую Старообрядческую церковь, сейчас до нее дойдем. А перед ней был такой же ряд домов, как мы видим слева, и вот один из них принадлежал как раз моему прапрадеду.
2: А с правой стороны, кстати, интересно, тут рядом была Лефортовская полицейская часть, я видел, наверное, старую фотографию ее с каланчой. И говоря о каланчах, вот посмотрите, с правой стороны пожарная часть, современное здание, но декоративная каланча тут присутствует. Это только дань памяти тому, как в старые годы на каланчах стояли дозорные, смотрели по сторонам. Сейчас каланча, конечно, не используется для визуального обнаружения пожаров, просто ввиду того, что дома все выше, чем пожарная часть. Но, тем не менее, такой архитектурный элемент присутствует. Если вы разрешите, я сбегусь, на секундочку забегу в проулочек. Тут во дворе колледжа стоит космический корабль. Тут колледж космических технологий, там прямо стоит модель космического корабля. Если будете гулять, обратите внимание. Мы сейчас вот пересекаем, с одной стороны, третье кольцо. Тут его можно, слава богу, перейти по пешеходному переходу. Обратите внимание, вот деталь, которая не каждый день увидишь, с левой стороны у дома 27, получается, по улице Фридриха Энгельса сохранился совершенно обалденный подъезд. Лестница на второй этаж крытая. Такое в Москве увидишь не каждый день. И каждый раз, когда я ее вижу, я прям радуюсь. И дальше мы видим такой пустырь, а за ним уже на Бакунинской, ну, можно я расскажу, это палата Щербакова, это яркий пример городскому, градозащитному сообществу.
1: Оно родилось при охране палат Щербаковых в второй половине 80-х. Правда, вот сейчас палаты стоят полузаброшенными.
2: Да. Итак, мы перешли третье кольцо. Но только ли третье кольцо мы перешли, спрашиваю я риторически.
1: Нет, мы перешли еще и Гаврикову улицу.
2: Мы перешли Гаврикову улицу, и мы перешли, что важно, из немецкой слободы в дворцовое село Покровское-Рубцово. Когда в 17 веке, во время смуты, сгорела вся Москва, а потом стал царем Михаил Федорович, он обнаружил, что царем-то он стал, а жить ему вообще-то негде. Кремль загажен, значит, оккупантами, город сгорел, жить непонятно где, но есть в пригороде село Покровское, Рубцово тогда. Вот туда он переехал, и большую часть, ну, первые годы правления Михаил Федорович в основном жил здесь, в Рубцове. И здесь крестьяне, соответственно, получали всякие привилегии, очень хорошо, богато жили. И Покровское вошло в состав Москвы как уже как район, только в 19 веке, уже после пожара, сохраняло свою автономию долго. То есть мы перешли сейчас с вами из такой условной, такой занесенной, чуждой и изолированной Европы, мы перешли в старом, такое старое подмосковное село. С правой стороны от нас замечательная Покровская Старобрядческая церковь. В советское время это работа Ильи Бондаренко. Замечательный пример старобрядческой архитектуры начала 20 века, короткого взлета, когда после 1905 года разрешили строить старобрядческие храмы, и богатые образованные старобрядцы стали заказывать самым популярным архитекторам в самом модном стиле модерн с элементами древнерусского искусства. Про Бондаренко рассказывают историю, что он ехал в поезде.
1: Мы, давайте про эту церковь подробнее поговорим, когда по Большой Почтовой пойдем. Она все-таки туда больше как-то вдвинута, а нам нужно еще дальше по Энгельсу.
2: Да. Хорошо, успеть. Мы перешли обратно в село Покровское, и вот идем мы по Ирининской себе улице, и с правой стороны от нас возвышается такое красное здание.
1: Кстати, напротив дома, вот обрати внимание, интересный очень дом напротив, он выглядит современно абсолютно.
2: Эркеры, да, там эти
1: эркеры, кондеи. Эркеры, да, да, еще пристроен как будто бы брежневского времени, чуть ближе к Третьему кольцу. А на самом деле это конструктивистский дом 20-х годов с большим магазином внизу, который сейчас фитнес-клуб занимает. Но вот это вот дом 20-х годов, полностью сохранившийся. Единственное, что вот так
2: очень
1: обстроен.
2: Сильно обстроенный, да. Он, это дом 30-х годов, 1933 года, дом райсовета. А напротив него стоит такое красное здание. Это замечательный памятник благотворительности. И, кстати, привет от немцев, опять же. Это немецкая евангелическая богадельня, построенная архитектором Роде. Старые, больные, бедные жители немецкой слободы могли здесь, собственно, найти приют уже на старости лет и так далее. Сейчас это здание сильно перестроено, но, тем не менее, в нем видно что-то европейское. И следующее здание с правой стороны – Ирининская церковь. История этой церкви очень долгая. Видишь, для некоторых это семейная история. Прапрадед, да, был у тебя староста здесь?
1: Да, да, да. Еще помню, как в этой церкви был продуктовый магазин, и как меня дедушка, я упрашивал, дедушка был человек неверующий, но он все-таки сводил внука посмотреть на эту церковь. Там был продуктовый магазин, мне что-то дедушка объяснял, а мне при этом какой-то проходивший мимо старичок говорит, а вот Гагарин космос летал и Бога не видел. Такой известный советский нарратив. Так я познакомился с
2: нарративом, с пропагандой
1: и с Ирининской церковью.
2: Значит, история этой церкви следующая. Здесь дворцовое Покровское село. Жители этого села занимались выращиванием продуктов для царского стола. Когда Михаил Федорович тут жил, ему и сметанку, и яйца, там, и лучок, и огурчики с огорода, все свое, все из Покровского. Кстати, село Покровское, почему получило такое название? Оно было изначально Рубцово, но в 1617 году чудесным образом удалось отогнать королевича Владислава от московских стен. Поэтому была основана церковь Покрова, и село переименовано. И здесь в 1635 году в честь рождения в селе Покровском, в честь рождения царевны Ирины Михайловны был освящен сначала предел в соседней церкви Святого Николая, которая Никольской церкви, мы как-нибудь около нее тоже погуляем. А потом жители добились, чтобы им построили отдельный храм. И, собственно, он был воздвигнут в 1790-е годы. Жители местные скинулись, собрали деньги и на месте деревянного храма Ирининского построили каменный. И в народе его назвали Ирина-мученица, что в Покровском. Улица, собственно, получила название Ирининской. Храм этот в конце 18 века возведен, 1790-94 годы. В конце 19 века его перестраивали, ремонтировали. И интересно, кстати, что при ремонте был обнаружен даже фрагмент там росписи более ранней, 19 века. Ну, это не так важно. Главное, что после революции храм этот был закрыт. История его очень разнообразна. В 27 году его закрыли. Последнего настоятеля, как водится, репрессировали. издание стало менять хозяев. Ну вот, ты посетил продовольственный магазин, был здесь в свое время завод, был также тир ворошиловских стрелков, чего только в этом храме не было до открытия.
1: Да, сейчас подворье Белорусской церкви. Ну что ж, друзья, Фридрих Энгельс, улица дальше продолжается, и можно по ней идти почти до Яузы. Туда она заканчивается неподалеку от церкви святителя Николая в Покровском. Бывший хлебзавод, кстати, тоже старые москвичи помнят, как хлебзавод. Ну, а мы, наверное, здесь нашу прогулку завершим, потому что она очень насыщенная, и сама улица тоже насыщена различными, действительно, абсолютно разными памятниками и историями. Спасибо Михаилу Хрущеву, историку-краеведу, за эту замечательную прогулку. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего города.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
3: Есть на далекой планете

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть третья, глава шестая. Не хочу солгать. Действительность ловила и меня на крючок в эти шесть месяцев и до того иногда увлекала, что я забывал о моем приговоре или лучше не хотел о нем думать, и даже делал дела. Кстати, о тогдашней моей обстановке. Когда я месяцев восемь назад стал уж очень болен, то прекратил все мои сношения и оставил всех бывших моих товарищей. Так как я и всегда был человек довольно угрюмый, то товарищи легко забыли меня. Конечно, они забыли бы меня и без этого обстоятельства. Обстановка моя дома, то есть в семействе, была тоже уединенная. Месяцев пять назад я раз навсегда заперся изнутри и отделил себя от комнат семьи совершенно. Меня постоянно слушались, и никто не смел войти ко мне, кроме как в определенный час убрать комнату и принести мне обедать. Мать трепетала пред моими приказаниями и даже не смела предо мной нюнить, когда я решался иногда впускать ее к себе. Детей она постоянно за меня колотила, чтобы не шумели и меня не беспокоили. Я таки часто на их крик жаловался. То-то, должно быть, они меня теперь любят. Верного Колю, как я его прозвал, я тоже, думаю, мучил порядочно. В последнее время и он меня мучил. Все это было натурально. Люди и созданы, чтобы друг друга мучить. Но я заметил, что он переносит мою раздражительность так, как будто заранее дал себе слово щадить больного. Естественно, это меня раздражало. Но, кажется, он вздумал подражать князю в христианском смирении, что было уже несколько смешно. Это мальчик молодой и горячий, и, конечно, всему подражает. Но мне казалось иногда, что ему пора бы жить и своим умом. Я его очень люблю. Мучил я тоже и Сурикова, жившего над нами и бегавшего с утра до ночи по чьим-то поручениям. Я постоянно доказывал ему, что он сам виноват в своей бедности, так что он, наконец, испугался и ходить ко мне перестал. Это очень смиренный человек, смиреннейшее существо. Говорят, смирение есть страшная сила. Надо справиться об этом у князя. Это его собственное выражение. Но когда я в марте месяце поднялся к нему наверх, чтобы посмотреть, как они там заморозили, по его словам, ребенка, и нечаянно усмехнулся над трупом его младенца, потому что стал опять объяснять Сурикову, что он сам виноват, то у этого сморчка вдруг задрожали губы, и он, одной рукой схватив меня за плечо, другую показал мне дверь и тихо, то есть чуть не шепотом, проговорил мне: «Ступайтесь». Я вышел, и мне это очень понравилось. Понравилось тогда же, даже в ту самую минуту, как он меня выводил. Но слова его долго производили на меня потом при воспоминании тяжелое впечатление, какой-то странной, презрительной к нему жалости, которой бы я вовсе не хотел ощущать. Даже в минуту такого оскорбления я ведь чувствую же, что я оскорбил его, хоть и не имел этого намерения. Даже в такую минуту этот человек не мог разозлиться. Запрыгали у него тогда губы вовсе не от злости. Я клятву даю. Схватил он меня за руку и выговорил свое великолепное «Ступайтесь», решительно не сердясь. Достоинства было, даже много, даже вовсе ему и не к лицу. Так что, по правде, тут много было и комического. Но злости не было. Может быть, он просто вдруг стал презирать меня. С той поры, раза два-три, как я встретил его на лестнице, он стал вдруг снимать предо мной шляпу, чего никогда прежде не делывал, но уже не останавливался, как прежде, а пробегал, сконфузившись мимо. Если он и презирал меня, то все-таки по-своему. Он смиренно презирал. А может быть, он снимал свою шляпу просто из страха, как сыну своей кредиторши, потому что он матери моей постоянно должен и никак не в силах выкарабкаться из долгов. И даже это всего вероятнее. Я хотел было с ним объясниться, и знаю, наверное, что он через 10 минут стал бы просить у меня прощения, но я рассудил, что лучше его уж не трогать. В это самое время, то есть около того времени, как Суриков заморозил ребенка, около половины марта, мне стало вдруг почему-то гораздо легче. И так продолжалось недели две. Я стал выходить, всего чаще под сумерки. Я любил мартовские сумерки, когда начинало морозить и когда зажигали газ. Ходил иногда далеко. Раз в шестилавочной меня обогнал в темноте какой-то из благородных. Я его не разглядел хорошенько. Он нес что-то завернутое в бумаге и одет был в каком-то кургузом и безобразном пальтишке. Не по сезону легко. Когда он поравнялся с фонарем в шагах предо мной в 10, я заметил, что у него что-то выпало из кармана. Я поспешил поднять, и было время, потому что уже подскочил какой-то в длинном кафтане, но, увидев вещь в моих руках, спорить не стал. Бегло заглянул мне в руки и проскользнул мимо. Эта вещь была большой, софьянной, старого устройства и туго набитый бумажник. Но почему-то я с первого взгляда угадал, что в нем было что угодно, но только не деньги. Потерявший прохожий шел уже шагах в 40 предо мной и скоро за толпой пропал из виду. Я побежал и стал ему кричать, но так как кроме «Эй!» мне нечего было крикнуть, то он и не обернулся. Вдруг он шмыгнул налево в ворота одного дома. Когда я вбежал в ворота, под которыми было очень темно, уже никого не было. Дом был огромной величины, одна из тех громадин, которые строятся аферистами для мелких квартир. В иных из таких домов бывает иногда номеров до 100. Когда я пробежал ворота, мне показалось, что в правом заднем углу огромного двора как будто идет человек, хотя в темноте я едва лишь мог различать. Добежав до угла, я увидел вход на лестницу. Лестница была узкая, чрезвычайно грязная и совсем не освещенная, но слышалось, что в высоте взбегал еще по ступенькам человек, и я пустился на лестницу, рассчитывая, что покамест ему где-нибудь отопрут, я его догоню. Так и вышло. Лестницы были прикоротенькие, число их было бесконечное, так что я ужасно задохся. Дверь отворили и затворили опять в 5-м этаже. Я это угадал еще 3 лестницами ниже. Покамест я взбежал, пока отдышался на площадке, пока искал звонка, прошло несколько минут. Мне отворила, наконец, одна баба, которая в крошечной кухне вздувала самовар. Она выслушала молча мои вопросы, ничего, конечно, не поняла, и молча отворила мне дверь в следующую комнату, тоже маленькую, ужасно низенькую, с скверную необходимую мебелью и с широкую огромную постелью под занавесками, на которой лежал Терентьич. Так кликнула баба. Мне показалось хмельной. На столе догорал огарок в железном ночнике и стоял полуштов, почти опорожненный. Терентьич что-то промычал мне лежа и махнул на следующую дверь, а баба ушла, так что мне ничего не оставалось, как отворить эту дверь. Я так и сделал и вошел в следующую комнату. Эта комната была еще уже и теснее предыдущей, так что я не знал даже, где повернуться. Узкая односпальная кровать в углу занимала ужасно много места. Прочей мебели было всего 3 простые стула, загроможденные всякими лохмотьями, и самый простой кухонный деревянный стол пред стареньким клеенчатым диваном, так что между столом и кроватью почти уже нельзя было пройти. На столе горел такой же железный ночник с сальной свечкой, как и в той комнате, а на кровати пищал крошечный ребенок, всего, может быть, 3-недельный, судя по крику. Его переменяла, то есть перепеленывала, больная и бледная женщина, кажется, молодая, в сильном неглиже и, может быть, только что начинавшая вставать после родов. Но ребенок не унимался и кричал в ожидании тощей груди. На диване спал другой ребенок, 3-летняя девочка, прикрытая, кажется, фраком. У стола стоял господин в очень истрепанном сюртуке. Он уже снял пальто, и оно лежало на кровати. И развертывал синюю бумагу, в которой было завернуто 2 фунта пшеничного хлеба и 2 маленькие колбасы. На столе, кроме того, был чайник с чаем, и валялись куски черного хлеба. Из-под кровати высовывался незапертый чемодан, и торчали два узла с каким-то тряпьем. Одним словом, был страшный беспорядок. Мне показалось с первого взгляда, что оба они, и господин, и дама, люди порядочные, но доведенные бедностью до того унизительного состояния, в котором беспорядок одолевает, наконец, всякую попытку бороться с ним и даже доводит людей до горькой потребности находить в самом беспорядке этом каждый день увеличивающимся какое-то горькое и как будто мстительное ощущение удовольствия. Когда я вошел, господин этот, тоже только что предо мной вошедший и развертывавший свои припасы, о чем-то быстро и горячо переговаривался с женой. Та, хоть и не кончила еще пеленание, но уже успела занюнить. Известия были, должно быть, скверные по обыкновению. Лицо этого господина, которому было лет 28 на вид, смуглое и сухое, обрамленное черными бакенбардами, с выбритым до лоску подбородком, показалось мне довольно приличным и даже приятным. Оно было угрюмо, с угрюмым взглядом, но с каким-то болезненным оттенком гордости, слишком легко раздражающейся. Когда я вошел, произошла странная сцена. Есть люди, которые в своей раздражительной обидчивости находят чрезвычайное наслаждение, и особенно когда она в них доходит, что случается всегда очень быстро, до последнего предела. В это мгновение им даже кажется приятнее быть обиженными, чем необиженными. Эти раздражающиеся всегда потом ужасно мучатся раскаянием, если они умны, разумеется, и в состоянии сообразить, что разгорячились в 10 раз более, чем следовало. Господин этот некоторое время смотрел на меня с изумлением, а жена с испугом, как будто в том была страшная диковина, что и к ним кто-нибудь мог войти. Но вдруг он набросился на меня чуть не с бешенством. Я не успел еще пробормотать двух слов, а он, особенно видя, что я одет порядочно, почел, должно быть, себя страшно обиженным тем, что я осмелился так бесцеремонно заглянуть в его угол и увидать всю безобразную обстановку, которой он сам так стыдился. Конечно, он обрадовался случаю сорвать хоть на ком-нибудь свою злость на все свои неудачи. Одну минуту я даже думал, что он бросится в драку. Он побледнел, точно в женской истерике, и ужасно испугал жену. «Как вы смели так войти? Вон!» — кричал он, дрожа и даже едва выговаривая слова. Но вдруг он увидал в руках моих свой бумажник. «Кажется, вы обронили», — сказал я как можно спокойнее и суше. Так, впрочем, и следовало. Тот стоял предо мной в совершенном испуге и некоторое время как будто понять ничего не мог. Потом быстро схватился за свой боковой карман, разинул рот от ужаса и ударил себя рукой по лбу. «Боже, где вы нашли? Каким образом?» Я объяснил в самых коротких словах и, по возможности, еще суше, как я поднял бумажник, как я бежал и звал его, и как, наконец, по догадке и почти ощупью взбежал за ним по лестнице. «О, Боже!» — вскрикнул он, обращаясь к жене. «Тут все наши документы, тут мои последние инструменты, тут все. О, милостивый государь, знаете ли вы, что вы для меня сделали? Я бы пропал». Я схватился между тем за ручку двери, чтобы, не отвечая, уйти, но я сам задыхался. И вдруг волнение мое разразилось таким сильнейшим припадком кашля, что я едва мог устоять. Я видел, как господин бросался во все стороны, чтобы найти мне порожний стул, как он схватил, наконец, с одного стула лохмотья, бросил их на пол и, торопясь, подал мне стул, осторожно меня усаживая. Но кашель мой продолжался и не унимался еще минуты три. Когда я очнулся, он уже сидел подле меня на другом стуле, с которого тоже, вероятно, сбросил лохмотье на пол, и пристально в меня всматривался. «Вы, кажется, страдаете?» — проговорил он тем тоном, каким обыкновенно говорят доктора, приступая к больному. «Я сам медик», — он не сказал «доктор». И, проговорив это, он для чего-то указал мне рукой на комнату, как бы протестуя против своего теперешнего положения. «Я вижу, что вы «У меня чахотка», — проговорил я как можно короче и встал. Вскочил тотчас и он. «Может быть, вы преувеличиваете?» И, приняв средства, он был очень сбит с толку и как будто все еще не мог прийти в себя. Бумажник торчал у него в левой руке. «О, не беспокойтесь», — перебил я опять, хватаясь за ручку двери. «Меня осмотрел на прошлой неделе Б». Опять я ввернул тут «Б». «И дело мое решенное. Извините». Я было опять хотел отворить дверь и оставить моего сконфузившегося, благодарного и раздавленного стыдом доктора, но проклятый кашель как раз опять захватил меня. Тут мой доктор настоял, чтоб я опять присел отдохнуть. Он обратился к жене, и та, не оставляя своего места, проговорила мне несколько благодарных и приветливых слов. При этом она очень сконфузилась, так что даже румянец заиграл на ее бледно-желтых сухих щеках. Я остался, но с таким видом, который каждую секунду показывал, что ужасно боюсь их стеснить, так и следовало. Раскаяние моего доктора, наконец, замучило его, я это видел. «Если я...» — начал он, поминутно обрывая и перескакивая, «я так вам благодарен и так виноват пред вами. Я... Вы видите...» — он опять указал на комнату. «В настоящую минуту я нахожусь в таком положении...» «О!» — сказал я. «Нечего и видеть. Дело известное. Вы, должно быть, потеряли место и приехали объясняться. И опять искать место. Почему вы узнали?» — спросил он с удивлением. «С первого взгляда видно», — отвечал я поневоле насмешливо. «Сюда много приезжают из провинции с надеждами, бегают и так вот и живут». Он вдруг заговорил с жаром, с дрожащими губами. Он стал жаловаться, стал рассказывать и, признаюсь, увлек меня. Я просидел у него почти час. Он рассказал мне свою историю, впрочем, очень обыкновенную. Он был лекарем в губернии, имел казенное место, но тут начались какие-то интриги, в которые вмешали даже жену его. Он погордился, погорячился, произошла перемена губернского начальства в пользу врагов его, под него подкопались, пожаловались, он потерял место и на последние средства приехал в Петербург объясняться. В Петербурге, известно, его долго не слушали, потом выслушали, потом отвечали отказом, потом поманили обещаниями, потом отвечали строгостью, потом велели ему что-то написать в объяснение, потом отказались принять, что он написал, велели подать просьбу. Одним словом, он бегал уже пятый месяц, проел все, последние женины тряпки были в закладе, а тут родился ребенок и сегодня заключительный отказ на поданную просьбу, а у меня почти хлеба нет, ничего нет, жена родила, я... Он вскочил со стула и отвернулся. Жена его плакала в углу, ребенок начал опять пищать. Я вынул мою записную книжку и стал в нее записывать. Когда я кончил и встал, он стоял предо мной и глядел с боязливым любопытством. «Я записал ваше имя», — сказал я ему, — «но и все прочее. Место служения, имя вашего губернатора, числа, месяцы. У меня есть один товарищ». Еще по школе. Бахмутов. А у него дядя Петр Матвеевич Бахмутов. Действительный статский советник и служит директором. «Петр Матвеевич Бахмутов?» — скрикнул мой медик, чуть не задрожав. «Но ведь от него-то почти все и зависит. В самом деле, в истории моего медика и в развязке ее, которой я нечаянно способствовал, все сошлось и уладилось, как будто нарочно было к тому приготовлено. Решительно точно в романе. Я сказал этим бедным людям, чтоб они постарались не иметь никаких на меня надежд, что я сам бедный гимназист. Я нарочно преувеличил унижение. Я давно кончил курс и не гимназист. И что имени моего нечего им знать. Но что я пойду сейчас же на Васильевский остров к моему товарищу Бахмутову, и так как я знаю, наверное, что его дядя, действительный статский советник, холостяк и не имеющий детей, решительно благоговеет пред своим племянником и любит его до страсти, видя в нем последнюю отрасль своей фамилии, то, может быть, мой товарищ и сможет сделать что-нибудь для вас и для меня, конечно, у своего дяди. Мне бы только дозволили объясниться с его превосходительством. Только бы я возмог получить честь объяснить на словах», — воскликнул он, дрожа как в лихорадке и сверкавшими глазами. Он так и сказал: «Возможно».

всегда был превосходный товарищ, всегда был необыкновенно весел и даже иногда очень остер, хотя ума был совсем недалекого, несмотря на то, что всегда был первым в классе. Я же никогда ни в чем не был первым. Все товарищи любили его, кроме меня одного. Он несколько раз в эти несколько лет подходил ко мне, но я каждый раз угрюмо и раздражительно от него отворачивался. Теперь я уже не видал его с год. Он был в университете. Когда часу в девятом я вошел к нему, при больших церемониях обо мне докладывали, он встретил меня сначала с удивлением, вовсе даже не приветливо, но тотчас повеселел и, глядя на меня, вдруг расхохотался. «Да что это вздумалось вам прийти ко мне, Терентьев?» — вскричал он со своей всегдашней милой развязностью, иногда дерзкою, но никогда не оскорблявшую, которую я так в нем любил и за которую так его ненавидел. «Но что это?» — вскричал он с испугом. «Вы так больны?» Кашель меня замучил опять, я упал на стул и едва мог отдышаться. «Не беспокойтесь, у меня чахотка», — сказал я. «Я к вам с просьбой». Он уселся с удивлением. Я тотчас же изложил ему всю историю доктора и объяснил, что сам он, имея чрезвычайное влияние на дядю, может быть, мог бы что-нибудь сделать. «Сделаю, непременно сделаю и завтра же нападу на дядю. И я даже рад, и вы так все это хорошо рассказали. Но как это вам, Терентьев, вздумалось все-таки ко мне обратиться? От вашего дяди тут так много зависит, и притом мы, Бахмутов, всегда были врагами. А так как вы человек благородный, то я подумал, что вы врагу не откажете», — прибавил я с иронией. «Как Наполеон обратился к Англии», — вскричал он, захохотав. «Сделаю, сделаю. Сейчас даже пойду, если можно», — прибавил он поспешно, видя, что я серьезно и строго встаю со стула. И действительно, это дело самым неожиданным образом обделалось у нас как не надо лучше. Через полтора месяца наш медик получил опять место в другой губернии, получил прогоны, даже вспоможение. Я подозреваю, что Бахмутов, который сильно повадился к ним ходить, тогда как я от этого нарочно перестал к ним ходить и принимал забегавшего ко мне доктора почти сухо, Бахмутов, как я подозреваю, склонил доктора даже принять от него взаймы. С Бахмутовым я виделся раза два в эти шесть недель. Мы сошлись в третий раз, когда провожали доктора. Проводы устроил Бахмутов у себя же в доме в форме обеда с шампанским, на котором присутствовала и жена доктора. Она, впрочем, очень скоро уехала к ребенку. Это было в начале мая. Вечер был ясный, огромный шар солнца опускался в залив. Бахмутов провожал меня домой. Мы пошли по Николаевскому мосту, оба подпили. Бахмутов говорил о своем восторге, что дело это так хорошо кончилось. Благодарил меня за что-то, объяснял, как приятно ему теперь после доброго дела. Уверял, что вся заслуга принадлежит мне, и что напрасно многие теперь учат и проповедуют, что единичное доброе дело ничего не значит. Мне тоже ужасно захотелось поговорить. «Кто посягает на единичную милостыню, — начал я, — тот посягает на природу человека и презирает его личное достоинство. Но организация общественной милостыни и вопрос о личной свободе — два вопроса различные и взаимно себя не исключающие. Единичное доброе дело останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния одной личности на другую. В Москве жил один старик, один генерал, то есть действительный статский советник с немецким именем. Он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам. Каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьевых горах ее посетит старичок-генерал. Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно. Он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался пред каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти никогда никому, звал всех голубчиками. Он давал деньги, присылал необходимые вещи, портянки, подвертки, холста, приносил иногда душеспасительные

0: поучительные книжки и отделял ими каждого грамотного с полным убеждением, что они будут их дорогой читать и что грамотный прочтет неграмотному. Про преступление он редко расспрашивал, разве выслушивал, если преступник сам начинал говорить. Все преступники у него были на равной ноге, различия не было. Он говорил с ними, как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца. Если замечал какую-нибудь ссыльную женщину с ребенком на руках, он подходил, ласкал ребенка, пощелкивал ему пальцами, чтобы тот засмеялся. Так поступал он множество лет, до самой смерти. Дошло до того, что его знали по всей России и по всей Сибири, то есть все преступники. Мне рассказывал один бывший в Сибири, что он сам был свидетелем, как самые закоренелые преступники вспоминали про генерала. А между тем, посещая партии, генерал редко мог раздать более 20 копеек на брата. Правда, вспоминали его не то что горячо или как-нибудь там очень серьезно. Какой-нибудь из несчастных, убивших каких-нибудь 12 душ, заколовший 6 штук детей, единственное для своего удовольствия, такие, говорят, бывали, вдруг ни с того ни с сего когда-нибудь, и всего-то, может быть, один раз во все 20 лет, вдруг вздохнет и скажет: «А что-то теперь, старичок, генерал, жив ли еще?» При этом, может быть, даже и усмехнется. И вот и только всего-то. А почем вы знаете, какое семя заброшено в его душу навеки этим старичком-генералом, которого он не забыл в 20 лет? Почем вы знаете, Бахмутов, какое значение будет иметь это приобщение одной личности к другой в судьбах приобщенной личности? Тут ведь целая жизнь и бесчисленное множество сокрытых от нас разветвлений. Самый лучший шахматный игрок, самый острый из них, может рассчитать только несколько ходов вперед. Про одного французского игрока, умевшего рассчитать 10 ходов вперед, писали как про чудо. Сколько же тут ходов и сколько нам неизвестного? Бросая ваше семя, бросая вашу милостыню, ваше доброе дело в какой бы то ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой. Вы взаимно приобщаетесь один к другому. Еще несколько внимания, и вы вознаграждаетесь уже знанием, самыми неожиданными открытиями. Вы непременно станете смотреть, наконец, на ваше дело, как на науку. Она захватит в себя всю вашу жизнь и может наполнить всю жизнь. С другой стороны, все ваши мысли, все брошенные вами семена, может быть, уже забытые вами, воплотятся и вырастут, получивший от вас передаст другому. И почему вы знаете, какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человечества? Если же знание и целая жизнь этой работы вознесут вас, наконец, до того, что вы в состоянии будете бросить громадное семя, оставить миру в наследство громадную мысль, то... и так далее. Я много тогда говорил. И подумать при этом, что вам-то и отказано в жизни, с горячим упреком кому-то вскричал Бахмутов. В эту минуту мы стояли на мосту, облокотившись на перила, и глядели на Неву. «А знаете ли, что мне пришло в голову?» — сказал я, нагнувшись еще более над перилами. «Неужто бросится в воду?» — вскричал Бахмутов чуть не в испуге. «Может быть, он прочел мою мысль в моем лице?» «Нет, покамест одно только рассуждение. Следующее. Вот мне остается теперь месяца 2-3 жить, может, 4. Но, например, когда будет оставаться всего только 2 месяца, и если б я страшно захотел сделать одно доброе дело, которое бы потребовало работы, беготни и хлопот, вот вроде дела нашего доктора, то в таком случае я ведь должен бы был отказаться от этого дела за недостатком остающегося мне времени и приискивать другое доброе дело, помельче, и которое в моих средствах, если уж так будет разбирать меня на добрые дела. Согласитесь, что это забавная мысль. Бедный Бахмутов был очень встревожен за меня. Он проводил меня до самого дома и был так деликатен, что не пустился ни разу в утешение и почти все молчал. Прощаясь со мной, он горячо сжал мне руку и просил позволения навещать меня. Я отвечал ему, что если он будет приходить ко мне как утешитель, потому что если бы даже он и молчал, то все-таки приходил бы как утешитель, я это объяснил ему, то ведь этим он мне будет, стало быть, каждый раз напоминать еще больше о смерти. Он пожал плечами, но со мной согласился. Мы расстались довольно учтиво, чего я даже не ожидал. Но в этот вечер и в эту ночь брошено было первое семя моего последнего убеждения. Я с жадностью схватился за эту новую мысль, с жадностью разбирал ее во всех ее излучинах, во всех видах ее. Я не спал всю ночь. И чем более я в нее углублялся, чем более принимал ее в себя, тем более я пугался. Страшный испуг напал на меня наконец и не оставлял и в следующие затем дни. Иногда, думая об этом постоянном испуге моем, я быстро леденел от нового ужаса. По этому испугу я ведь мог заключить, что последнее убеждение мое слишком серьезно засело во мне и непременно придет к своему разрешению. Но для разрешения мне недоставало решимости. 3 недели спустя все было кончено, и решимость явилась, но по весьма странному обстоятельству. Здесь, в моем объяснении, я отмечаю все эти цифры и числа. Мне, конечно, все равно будет, но теперь, и, может быть, только в эту минуту, я желаю, чтобы те, которые будут судить мой поступок, могли ясно видеть, из какой логической цепи выводов вышло мое последнее убеждение». Я написал сейчас выше, что окончательная решимость, которая недоставала мне для исполнения моего последнего убеждения, произошла во мне, кажется, вовсе не из логического вывода, а от какого-то странного толчка, от одного странного обстоятельства, может быть, вовсе не связанного ничем с ходом дела. 10 дней назад зашел ко мне Рогожин по одному своему делу, о котором здесь лишнее распространяться. Я никогда не видал Рогожина прежде, но слышал о нем очень многое. Я дал ему все нужные справки, и он скоро ушел. А так как он и приходил только за справками, то тем бы дело между нами и кончилось. Но он слишком заинтересовал меня, и весь этот день я был под влиянием странных мыслей, так что решился пойти к нему на другой день сам, отдать визит. Рогожин был мне, очевидно, не рад и даже деликатно намекнул, что нам нечего продолжать знакомство, но все-таки я провел очень любопытный час, как, вероятно, и он. Между нами был такой контраст, который не мог не сказаться нам обоим, особенно мне. Я был человек, уже сосчитавший дни свои, а он, живущий самую полную, непосредственную жизнью, настоящей минутой, без всякой заботы о последних выводах, цифрах или о чем бы то ни было, не касающемся того, на чем он помешан. Пусть простит мне это выражение господин Рогожин, пожалуй, хоть как плохому литератору, не умевшему выразить свою мысль. Несмотря на всю его нелюбезность, мне показалось, что он человек с умом и может многое понимать, хотя его мало что интересует из постороннего. Я не намекал ему о моем последнем убеждении, но мне почему-то показалось, что он, слушая меня, угадал его. Он промолчал. Он ужасно молчалив. Я намекнул ему, уходя, что, несмотря на всю между нами разницу и на все противоположности, «les extrêmes se touchent», я растолковал ему это по-русски. Так что, может быть, он и сам вовсе не так далек от моего последнего убеждения, как кажется. На это он ответил мне очень угрюмую и кислую гримасой. Встал, сам соскал мне мою фуражку, сделав вид, будто бы я сам ухожу, и просто-запросто вывел меня из своего мрачного дома под видом того, что провожает меня из учтивости. Дом его поразил меня. похож на кладбище. А ему, кажется, нравится. Что, впрочем, понятно. Такая полная непосредственная жизнь, которую он живет, слишком полна сама по себе, чтобы нуждаться в обстановке. Этот визит к Рогожину очень утомил меня. Кроме того, я еще с утра чувствовал себя нехорошо. К вечеру я очень ослабел и лег на кровать, а по временам чувствовал сильный жар и даже минутами бредил. Коля пробыл со мной до 11 часов. Я помню, однако же, все, про что он говорил и про что мы говорили. Но когда минутами смыкались мои глаза, то мне все представлялся Иван Фомич, будто бы получавший миллионы денег. Он все не знал, куда их девать, ломал себе над ними голову, дрожал от страха, что их украдут, и, наконец, будто бы решил закопать их в землю. Я, наконец, посоветовал ему, вместо того, чтобы закапывать такую кучу золота в землю даром, вылить из всей этой груды золотой гробик замороженному ребенку и для этого ребенка выкопать. Эту насмешку мою Суриков принял будто бы со слезами благодарности и тотчас же приступил к исполнению плана. Я будто бы плюнул и ушел от него. Коля уверял меня, когда я совсем очнулся, что я вовсе не спал и что все это время говорил с ним о Сурикове. Минутами я был в чрезвычайной тоске и смятении, так что Коля ушел в беспокойстве. Когда я сам встал, чтобы запереть за ним дверь на ключ, мне вдруг припомнилась картина, которую я видел давеча у Рогожина в одной из самых мрачных зал его дома, над дверями. Он сам мне ее показал мимоходом. Я, кажется, простоял пред нею минут 5. В ней не было ничего хорошего в артистическом отношении, но она произвела во мне какое-то странное беспокойство. На картине этой изображен Христос, только что снятый со креста. Мне кажется, живописцы обыкновенно повадились изображать Христа и на кресте, и снятого со креста, все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице. Эту красоту они ищут сохранить ему даже при самых страшных муках. В картине же Рогожина о красоте и слова нет. Это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста. Раны, истязания, битье от стражи, битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом, и, наконец, крестную муку в продолжение 6 часов. Так, по крайней мере, по моему расчету. Правда, это лицо человека, только что снятого со креста, то есть сохранившее в себе очень много живого, теплого. Ничего еще не успело закостенеть, так что на лице умершего даже проглядывает страдание, как будто бы еще и теперь им ощущаемое. Это очень хорошо схвачено артистом. Но зато лицо не пощажено нисколько. Тут одна природа, и воистину таков и должен быть труп человека, кто бы он ни был после таких мук. Я знаю, что христианская церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно, и что и тело его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно. На картине это лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными вспухшими и окровавленными синяками. Глаза открыты, зрачки скосились. Большие открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным стеклянным отблеском. Но странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос. Если такой точно труп, а он непременно должен был быть точно такой, видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она подчинялась, который воскликнул «Талифа! Куми!» И девица встала. «Лазарь, гряди вон!» И вышел умерший. Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя. Или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя глухо и бесчувственно великое и бесценное существо. Такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа. Картиной этой как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно вечной силе, которой все подчинено и передается вам невольно. Эти люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верование. Они должны были разойтись в ужаснейшем страхе, хотя и уносили каждый в себе громадную мысль, которая уже никогда не могла быть из них исторгнута. И если б этот самый учитель мог увидать свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взошел на крест? И так ли бы умер, как теперь? Этот вопрос тоже невольно мерещится, когда смотришь на картину. Все это мерещилось и мне отрывками. Может быть, действительно между бредом, иногда даже в образах целые полтора часа по уходе Коли. Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа? Но мне как будто казалось временами, что я вижу в какой-то странной и невозможной форме эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за руку со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием. В моей комнате пред образом всегда зажигают на ночь лампадку. Свет тусклый и ничтожный, но однако ж разглядеть все можно, а под лампадкой даже можно читать. Я думаю, что был уже час первый в начале. Я совершенно не спал и лежал с открытыми глазами. Вдруг дверь моей комнаты отворилась, и вошел Рогожин. Он вошел, затворил дверь, молча посмотрел на меня и тихо прошел в угол к тому стулу, который стоит почти под самой лампадкой. Я очень удивился и смотрел в ожидании. Рогожин облокотился на столик и стал молча глядеть на меня. Так прошло минуты 2-3, и я помню, что его молчание очень меня обидело и раздосадовало. Почему же он не хочет говорить? То, что он пришел так поздно, мне показалось, конечно, странным, но помню, что я не был, бог знает, как изумлен, собственно, этим. Даже напротив, я хоть утром ему и не высказал ясно моей мысли, но я знаю, что он ее понял. А эта мысль была такого свойства, что по поводу ее, конечно, можно было прийти поговорить еще раз, хотя бы даже и очень поздно. Я так и думал, что он за этим пришел. Мы утром расстались несколько враждебно, и я даже помню, он раза два поглядел на меня очень насмешливо. Вот эту-то насмешку я теперь и прочел в его взгляде. Она-то меня и обидела. В том же, что это действительно сам Рогожин, а не видение, не бред, я сначала нисколько не сомневался. Даже и мысли не было. Между тем он продолжал все сидеть и все смотрел на меня с той же усмешкой. Я злобно повернулся на постели, тоже облокотился на подушку и нарочно решился тоже молчать. Хотя бы мы все время так просидели. Я непременно почему-то хотел, чтоб он начал первый. Я думаю, так прошло минут с 20. Вдруг мне представилась мысль, что если это не Рогожин, а только видение? Ни в болезни моей и никогда прежде я не видел еще ни разу ни одного привидения. Но мне всегда казалось, еще когда я был мальчиком и даже теперь, то есть недавно, что если я увижу хоть раз привидение, то тут же на месте умру, даже несмотря на то, что я ни в какие привидения не верю. Но когда мне пришла мысль, что это не Рогожин, а только привидение, то, помню, я нисколько не испугался. Мало того, я на это даже злился. Странно еще и то, что разрешение вопроса, привидение ли это или сам Рогожин, как-то вовсе не так занимало меня и тревожило, как бы, кажется, следовало. Мне кажется, что я о чем-то другом тогда думал. Меня, например, гораздо более занимало, почему Рогожин, который давеча был в домашнем шлафроке и в туфлях, теперь во фраке, в белом жилете и в белом галстуке. Мелькала тоже мысль, если это привидение, и я его не боюсь, то почему же не встать, не подойти к нему и не удостовериться самому? Может быть, впрочем, я не смел и боялся. Но когда я только что успел подумать, что я боюсь, вдруг как будто льдом провели по всему моему телу. Я почувствовал холод в спине, и колени мои вздрогнули. В самое это мгновение, точно угадав, что я боюсь, Рогожин отклонил свою руку, на которую облокачивался, выпрямился и стал раздвигать свой рот, точно готовясь смеяться. Он смотрел на меня в упор. Бешенство охватило меня до того, что я решительно хотел на него броситься. Но так как я поклялся, что не начну первый говорить, то я остался на кровати, тем более, что я все еще был не уверен, сам ли это Рогожин или нет. Я не помню, наверное, сколько времени это продолжалось, не помню тоже, наверное, забывался ли я иногда минутами или нет. Только, наконец, Рогожин встал, так же медленно и внимательно осмотрел меня, как и прежде, когда вошел, но усмехаться перестал и тихо, почти на цыпочках, подошел к двери, отворил ее, притворил и вышел. Я не встал с постели. Не помню, сколько времени я пролежал еще с открытыми глазами и все думал. Бог знает, о чем я думал. Не помню тоже, как я забылся. На другое утро я проснулся, когда стучались в мою дверь в 10:00. У меня так условлено, что если я сам не отворю дверь до 10:00 и не крикну, чтобы мне подали чаю, то Матрёна сама должна постучать ко мне. Когда я отворил ей дверь, мне тотчас представилась мысль, как же мог он войти, когда дверь была заперта? Я справился и убедился, что настоящему Рогожину невозможно было войти, потому что все наши двери на ночь запираются на замок. Вот этот особенный случай, который я так подробно описал, и был причиной, что я совершенно решился. Окончательному решению способствовало, стало быть, не логика, не логическое убеждение, а отвращение. Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула. И только тогда, когда я уже в сумерки ощутил, наконец, в себе окончательный момент полной решимости, мне стало легче. Это был только первый момент. За другим моментом я ездил в Павловск. Но это уже довольно объяснено.
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
2: Продолжение читал, слушайте Иван завтра Агапов. В это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Говор». Читает Аркадий Аверин.
1: Лет тому с десяток сидели мы в Тверской деревне моей с добрыми соседями в саду под навесом. А у меня вокруг дома сделан широкий навес сажени в три. Пили чай, не торопясь, курили трубки и балагурили. Беседа подошла к народному говору, который различается так резко и ясно для привычного уха не только в разных губерниях и уездах, но даже иногда в близких соседних полосах. «Разве лихо возьмет Литвина, чтоб он не дзекнул?» Хохол у саду, в саду, сидит, себя у себя, гостит. И по этому произношению, как и по особой певучести буквы «О», по надышке на букву «Г» вы легко узнаете южного руса. Курянин – ходить и видеть. Москвич – владеет и благурит. Владимирец – володает и бологурит. Но этого мало. В Ворсме говорят не так, как в селе Павлове, и кто наострит ухо свое на это, тот легко распознает всякого уроженца по местности. «Не совсем я на это согласен», — сказал один из гостей моих. «Воля ваша, а вы опять сели на своего конька». Другие поддерживали моего противника. Они соглашались, что у нас есть различия в говоре по губерниям, или, вернее, по полосам, что особенно реки обозначают пределы этих наречий, но утверждали при том, что по говору нельзя определить верно даже губернии, не только округа, что произношение в народе нашем какое-то общее, грубое, с небольшими оттенками, под Москвой на «а», под Костромой на «о», но вообще довольно неопределительное, шаткое, произвольное, что к нему нельзя примениться и нельзя сделать по нем никаких верных заключений. Мнение это они подкрепляли еще тем, что, например, в Шенкурске находим почти белорусское произношение, а в новгородской губернии весьма близкое к малорусскому. Но что при всем при том, собственно, в Великороссии все говоры эти сливаются более в один, и в этом одном оттенки недовольно значительны и точны. На дворе пробежал дождичек, и опять проглянуло солнце. Дорожки в саду были усыпаны каким-то илистым песком и сделались скользкими. Плотник, идучи мимо нас с доской, я строил беседку, поскользнулся и чуть было не упал. Я обратился к нему и спросил: «Что ты?» «Ничего», — отвечал он, прибавив к этому еще одно только слово. Оправился, отряхнулся и пошел далее. «Поверите ли вы мне на слово, господа», — сказал я, «что два плотника, которые у меня работают со вчерашнего дня, наняты в помощь моим, не мною, что я их не видал, не говорил с ними доселе ни слова, и что вот теперь при вас первый раз слышу, какой у этого человека голос».
2: «Коли вы говорите это, то поверим», — отвечали те, — «почему же нет?»
1: «Ну, вы слышали, что он мне отвечал? Скажите же мне, откуда он?» Один недослышал, другие уверяли, что плотник отвечал только «ничего, скользко», и не брались вывести из этого никакого заключения. «Это новгородец», — сказал я. «Держу, какой хотите, заклад, и притом из северной части Новгородской губернии. А почему? Да потому что он сказал не «скользко», а «склёзко». Пошли и спросили. Вышло так. Гости мои посмеялись этому случаю, потом начали подшучивать и, наконец, по врожденному в нас духу сомнения, стали намекать, что едва ли я не подшутил над ними насчет моего знания народных наречий. Они считали невероятным, чтобы я не знал, откуда пришли ко мне в дом плотники, а также не совсем похожим на дело, чтобы по одному слову «склёзко» узнать северного новгородца. «Воля ваша, господа», — сказал я, — «но мне случалось это уже не 10 раз на веку моем, и я очень редко ошибался. Впрочем, я соглашаюсь в том, что, собственно, говор или произношение вернее указывает нам родину, чем то или другое слово, но иногда именно одного только слова достаточно, чтобы решить вопрос». В это время доложили мне, что пришли два старца с сборной памятью. Я уже слышал о них. Они разъезжали несколько времени по нашему уезду и обратили на себя по разным обстоятельствам некоторое внимание. Они вошли,
2: Один был старичок, хворого вида и молчаливый, а другой — молодец с собой и красавец, ловкий, бойкий, но, впрочем, держал себя также очень прилично. Я их посадил, начал расспрашивать и удивился с первого слова, когда молодой сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил: «Да вы давно в том краю?»
3: «Давно, я все там».
2: «Да откуда же вы родом?»
3: «Я тамадий»,
2: — пробормотал он, едва внятно кланяясь. Только что успел он произнести слово это «тамадий» вместо «тамошний», как я поглядел на него с улыбкой и сказал: «А не ярославские вы, батюшка?» Он побагровел, потом побледнел, взглянулся, забывшись с товарищем, и отвечал, растерявшись: «Не, родимый».
3: «О, да еще и ростовский», — сказал я, захохотав, узнав в этом «неродимый» необлыжного ростовца.
2: Не успел я произнести этих слов, как вологжанин мне бух в ноги, не погуби. Под монашескими рясами скрывались двое бродяг с фальшивыми видами и сборную памятью. Мой ростовец был сидельцем на отчете, унес выручку и бежал. В раскольничьих скитах нашел он пристанище и доселе шатался по разным местам, собирая подаяние. Это приключение рассмешило и утешило моих гостей. Тут уже подлог с моей стороны был невозможен, и они убедились в основательности моих познаний по части отечественного языковедения.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Говор». Читал Аркадий Аверин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: «Милость Божия буди с вами. Пишите, что-то плохо идет молитва моя. Что молитва идет плохо, в этом не молитва виновата, а молящийся. Старайтесь молиться как должно, и молитва будет идти хорошо. Кто дурно пишет, на того прикрикнут и погрозят, и он начинает писать исправно. Извольте прикрикнуть на себя и погрозить судом Божиим, и начнете молиться как следует. Человеческие дела исправляем мы тщательно, потому что люди увидят и укорят. А дело Божие делаем кое-как, потому что Господь молчит, не тотчас укоряет, предоставляя служение себе, усердию детей своих, столько им благодетельствуем их. О, как это горько будет, когда придется сознаться виновными против всего, пред самим Господом. Да куда же это девалась молитва ваша? Ведь она пошла было хорошо, и вы ощущали уже благое ее действие в сердце. Я вам скажу, куда она девалась. Помолившись раз и два усердно и с теплотою, и у святого Сергия, испытав такую скорую помощь вследствие молитвы, вы подумали, что молитва ваша уже установилась, и нечего потому много о ней заботиться. Сама будет идти хорошо. Допустив такую мысль, вы, становясь на молитву, и молитвы стали прочитывать небрежно и спешно, за мыслями перестали смотреть. От этого внимание рассеивалось, мысли расходились в разные стороны, и молитва была не в молитву. Раз-два поступили так, и молитва совсем пропала. Начинайте опять снова приобретать молитву и спрашивать ее себе у Господа. Из сего научитесь, что никогда не должно считать установившимися никакое духовное делание, и тем паче молитву, а всегда так себя иметь, как бы в первый раз начинали ее совершать. Что делается в первый раз, тому отдается и первое усердие. Если будете так себя иметь, приступая к молитве, что вы никогда не маливались как должно, и теперь только в первый раз хотите сделать это, то всегда будете молитву свою совершать с первым усердием, и она будет идти хорошо. Полагаю, что вы стали спешно совершать свое молитвенное правило, кое-как, лишь бы кончить. Положите себе от сели законом никогда не молиться кое-как. Ничто столько не оскорбляет Господа, как это. Лучше не все положенные молитвы прочитывайте, но со страхом Божиим и благоговеинством, чем все, но кое-как. Лучше даже одну молитву какую-нибудь прочитать, или даже своим словом, падши на колено помолиться, нежели так делать. Стали так молиться – вот и плода нет. Извольте же хорошенько пожурить себя за такую небрежность. Сие ведайте, что никто из внимательно и усердно молящихся не отходит от молитвы, не прияв действия молитвы. О, какого блага лишаем мы себя, позволяя себе небрежно молиться! Отчего спешность бывает в молитве? Непонятно. За другими делами часы проводим, и не кажется долго, а на молитву лишь станем, как уж думаем, что что неизвестно, как долго простояли. И ну, погонять себя, чтобы скорее кончить. Никакого толку от молитвы и не бывает. Как же быть? Иные вот как делают, чтобы не подвергаться такому самообману. Назначают себе на молитву четверть часа, или полчаса, или час, как им удобнее. И так подгоняют свое стояние на молитве, чтобы удар на часах, получасовой или часовой, давал им знать о конце стояния. Затем, становясь на молитву, уже не заботятся о прочтении стольких и стольких молитв, а лишь о том, чтобы к Господу вознестись в молитве достодолжно во все время положенное. Другие так, определив себе время для молитвы, узнают, сколько в это время раз можно пройти четки, неспешно их передвигая. Затем, становясь на молитву, передвигают четки неспешно определенное число раз, а умом в ту пору Господу предстоят, или своим словом беседуя к Нему, или прочитывая какие-либо молитвы, или без того и другого, благоговейно поклоняясь Его беспредельному величию. Те и другие так навыкают молиться, что минуты стояния на молитве бывают для них сладостными минутами. И уже редко бывает, чтобы они стояли на молитве лишь положенное время, но удвояют и утрояют его. Извольте себе избрать какой-либо из этих приемов и держитесь его неотложно. Нам с вами нельзя без точных правил обойтись. Для усердных же молитвенников никакие правила не нужны. Я вам писал уже, чтобы вы заучили молитвы на память, и, становясь на молитву, на память читали их, не беря в руки молитвенника. Это куда как хорошо. Становясь на молитву, читайте заученную молитву или псалом, и всякое слово его обнимайте не мыслью только, но и чувством. Если при этом от какого-либо слова, псалма или молитвы начнут рождаться свои молитвенные воззвания, не пресекайте их, пусть идут. Вам ведь не будет заботы прочитать столько и столько, а только простоять на молитве положенное время, которое скажется само или четками, или часами. Спешить читанием молитв и не для чего. Пусть один псалом или одну молитву прочитаете во все это время. Некто рассказывал, что ему нередко случается во все положенное у него время для молитвы прочитать одно «Отче наш», потому что всякое слово у него обращается в целую молитву. Другой сказывал, что когда растолковал ему кто-то, что так можно молиться, то он всю утреннюю простоял в благоговейной молитве, читая «Помилуй мя Боже», и не успел докончить псалма. Извольте навыкать и себе так молиться, и Бог даст, скоро воспитаете в себе молитву, а там уж и правил никаких не нужно будет. Трудитесь, иначе ничего не выйдет из вас. Если в молитве не будете успевать, не ждите успеха и ни в чем другом. Она – корень всего. Благослови вас, Господи! Милость Божия буди с вами. Несказанную радость доставило мне последнее ваше письмо. И так окончательно решаетесь жизнь свою посвятить на служение Господу, не сплетаясь с житейским бытом. Да приимет Господь милостиво жертву сию, и да благословит доброе решение ваше. Изрекли пред Господом, держите же его, и отсели так, сложитесь в мыслях своих, что вы уже отрезанные от мира. Я и прежде слышал от вас, что у вас душа не лежит к этому быту, то по слабости здоровья вашего, то по страху неудач, какие случалось вам замечать в иных семьях. Но то была одна речь, а теперь другая. Дело одно, но душа в нем другая. То было не расположение к житейскому, по житейским соображениям. А теперь вы отсекаете себя от житейского, чтобы всецело принадлежать Господу. Мало ли людей живет бессемейно, но живут все так же, как и семейные, с теми же заботами и видами. Ваше решение не в этом духе. Оно совсем из другого источника и к другому порядку жизни принадлежит и вас приурочивает. Возгревайте же тот дух, в котором изречено ваше решение. Решение произнесено, но когда и как его исполнить, на это надо пождание терпеливое. Нельзя рвануться вдруг при вашей обстановке, когда все, как ожидаете, будет поперек. Родительское благословение – первое условие. Его надо выждать. Ждите и молитесь. Господь, вложивший в вас такое благое намерение, сам приведет его и в исполнение незаметным образом, как под гору скатываются санки. Сказывать не сказывайте, а держа в душе одну мысль, все молитесь Господу, чтобы Он привел в исполнение ваше намерение, как знает Его премудрая воля. Между тем, сами в себе прилаживайтесь к тому роду жизни не изменением внешних порядков, а внутренним строем. Под этим я разумею не что-либо особое, а то же самое, о чем было писано так много прежде и что уже начали вы делать. Возьмитесь за все указанное порешительнее теперь. Основа положена – созидайте здание. Стали вы спиной к житейскому. Не обращайте уже более к нему лица. Теперь вам можно совсем отказаться от всех развлекающих утех и держать себя больше дома, в уединении, за делом каким, а между ним и за занятиями по духу вашего настроения. Теперь вам можно решительнее действовать в этом отношении. Помяну и о главном. Отрекаясь от житейского, к Богу надо паче присвояться. Сие ведаете, но блаженны будете, если и творить то станете. Помышляйте же более о Боге и делах Божиих. Память о том, что Господь всюду есть и с вами, и в вас эту память навяжите на свой ум и с нею ходите неразлучно. Работайте, сидите, спите и бодрствуйте. Сочетайте с сей памятью и другую. Память о смерти и о том, что по смерти, о суде и предрешении участи вечной. Сии две памяти – два мощных стража всякого добра. Они сами вас всему научат, возгревая в вас спасительный страх Божий. Источник божественной премудрости. Это все уж вы знаете. Поминаю мимоходом, чтобы вы порешительнее взялись за это. Особенно же нужное вам теперь слово есть. Благослови, Господи. Но исполнения ждите с терпением. Спешу и еще приложить вам кое-что о том же. Святой апостол Павел, насадивший веру Христову в Коринфе, опасаясь, как бы коринфяне не уклонились на какой-нибудь неправый путь, писал к ним: «Ревную по вас Божию ревностью, обручих бо вас единому мужу деву чисту представите Христове. Боюсь же, да никако, якоже змий Еву прельсти лукавством своим, так и истлеют и разумы ваши от простоты, я же о Христе. Ревную Божию ревностью и я по вас, как это вы видите с самого начала наших бесед. Се предстоите вы Христу Господу, дева чистая ему себя предавшая. Но обручение ваше с Господом не мною совершено. Оно устроилось помимо моих усилий и даже намерений. Пиша к вам, я не имел ничего в виду, как наладить вас на строй истинно христианской жизни, строй прочный, в котором, как на безопасной ладье, могли бы вы переплыть неверное море временного жития. Произошло, однако же, большее, и слава Богу! Предрасположение к тому было у вас от природы, Бог дал. Повеяло на него Божия благодать. И се решение. Решение, но дело-то ведь еще далеко. Сколько может встретиться случайностей, могущих все поворотить кверху дном? Нельзя потому не бояться. Да не истлеет и ваш разум от простоты. Да не прельстит и вас враг лукавством своим, как некогда змей Еву. Господь да избавит вас от таких случайностей. Однако ж, если и всегда необходимо рабам Христовым трезвиться и бодрствовать, бдеть и молиться, тем паче необходимо это для вас теперь, после принятого вами намерения. Определенного ничего не могу вам сказать, как «будьте на страже». Мгновенно может напасть враг. Пишите тогда поскорее, а между тем стойте. Поглубже укорените то убеждение, что образ жизни, вами избираемый, есть Богом благословенный. Его одобрил Спаситель словом о скопцах. Царствие ради небесного. Ему он дал предпочтение, сказав о Марии, пришедшей к ногам его и слушавшей только слово его, что она благую часть избрала, избрала то, что есть единое на потребу. Светлые примеры его видите в лице многих пророков и апостолов, святого предтечи Господня, паче же пречистой владычицы, Богородицы, чистоты приятелища и источника. Покров ее материнский да осеняет вас всегда. Девственницы – особый предмет ее попечения. Девственницы, как и девственники, установились в Церкви Христовой еще во времена апостолов и с того времени постоянно в ней пребывают и пребудут, пока стоит Святая Церковь, то есть до скончания века. Ибо сей род жизни и естеству нашему не чужд, и благоприятствуется духом веры Христовой. В Коринфе многие девы не хотели выходить замуж, всею любовью возлюбив Христа Господа, всем душам единого мужа. Отцы обратились к святому Павлу с вопросом, как им поступить. Святой Павел посоветовал им дать дочерям свободу работать Господу, не нудя их выходить замуж. Отцы послушались всего совета, и девы остались девами. К примеру Коринфян последовали другие церкви, и девство зацвело повсюду. В иных местах девы собирались для жительства в одном доме, работали и Богу молились, не входя в общение с прочими. Многие из таковых увенчались и венцами мученическими, как свидетельствуют подлинные жития их. Видите, в какой сон вы вступаете, чьим стопам последуете, чьим покровом осеняетесь и чьему слову внимаете. Смотрите же, взявшись за рало, не обращайтесь вспять. Затвердите слова апостолов об отказавшихся от брака и почаще вращайте его в уме своем. Не посягшая, то есть не вышедшая замуж, печется о Господних, како угодите Господови, да будет свято и телом, и духом. О святости телом нечего говорить, но о святости духом нельзя не говорить много и много не заботиться. можно ее мгновенно потерять. Блюдите, убо, како опасно ходите. Что блюсти? Сердце, чтобы оно ни к чему не прилеплялось. Не к лицу только, об этом и говорить нечего. Но ни к какой вещи. Всякое такое прилепление

Так вот и ведайте, сколь дурно будет, если отступитесь от преднамеренного. Благослови вас, Господи. Милость Божия будет с вами. Пишите. О, когда бы поскорее, сейчас бы улетела куда-нибудь в пустыню, чтобы ничего не видать и не слыхать. Нет-нет, спешить никак нельзя. Где спешность и этакое рвение, поскорее да поскорее, там не Божие дело. Смятенные желания и добрые недобры и не ведут к добру. Божий идет тихонько, незаметно, но прочно. Молитесь и с терпением ждите, высматривая, не откроется ли дверь к выходу. Господь так устроит, что и сами не догадаетесь, как все устроится. Обручиться с Господом обручитесь теперь сами в себе, пред Ним единым. А когда поступить в хор невест Его – это предоставьте решить Ему, предайтесь всецело в руки Его. Вы избираете монастырь, но монастырь не единственное место для тех, которые не хотят связываться семейными узами. Сначала и совсем не было монастырей, которые решались работать Господу, не связывались с житейскими хлопотами, в своем же доме устраивали себе уединенную каютку и в ней жили, отчужденно от всего, в постах, молитвах и поучений в Божественном Писании. Потом уже, довольно спустя, когда стало неудобно жить в домах, иные стали выходить за города и села и жили там кто в натуральной пещере, кто в гробницах, кто в нарочно устроенной келии вроде шалаша. А после них уже завелись и монастыри, чтобы жить сообща и общими силами, и содержать себя, и вести дело спасения в нарочитых подвигах. Но и при них иные, решаясь посвятить Господу жизнь в безбрачии, не вступали в монастырь, а обрекали себя на служение братьям и сестрам в больницах, богодельнях и странноприимницах. Все эти роды жизни, образовавшиеся в самом начале Христовой Церкви, уже не пресекались, а пребывали всегда и доселе пребывают. И теперь из безбрачных иные дома спасаются, а иные идут в монастырь, а иные берутся ходить за больными в сестрах милосердия. И вам можно избрать любой из этих родов жизни. А какой именно? Надо пождать и посмотреть, какой Бог укажет. Вы правильно сказали, что в монастыре удобнее спасаться. Там скорее можно достигнуть очищения сердца и того состояния, которое есть радость о Дусе Святе. Все там к этому приспособлено. Мне думается, что и по состоянию вашего здоровья монастырь есть самое пригодное для вас место. Потому и не бросайте мысли попасть туда в свое время. Время Господь укажет. А до того потерпеть надо. До того подвязайтесь первым родом, то есть дома живя. Имейте свою комнату, имейте ее как келью монастырскую и ведите там жизнь, будто в монастыре. Пусть мама и папа будут для вас вместо игуменей. Свои все, вместо сестер монастырских, а вы – послушница для всех несменная. Вы спешите в монастырь, будто на свободу и в рай. Точно там полная свобода для духа, но не для тела и внешних дел. В этом отношении там полная связа, закон неотложный – не иметь своей воли. И рай там есть, но его находят не всегда по цветистой шествуя дороге. Он воистину там находится, но загорожен терновниками и колючками, сквозь которые надо до него добираться. Этого не исколовшись и не исцарапавшись, никто не достигнет. Сие и имейте в виду. И исправьте чаяние свободы и рая от монастыря.

0: Ждите же терпеливо. Помните гувернантку. Она 7 лет ждала, испытывая прочность своего намерения. Зато и вышла огневая монахиня. Что спешить? Монастыри не уйдут. Успейте попасть в какой-нибудь. Между тем вы и в намерении укрепитесь, и телом поокрепнете. У вас дома все порядки благочестные. И родители ваши, и родные люди богобоязненные. Ничего вы не можете терпеть такого, чтобы было противно вашему решению Господу себя посвятить. И зрейте среди такой атмосферы и в таком рассаднике. Так решено. Ждите. Жизнь же и навыки свои понемногу подлаживайте под монастырские. Благослови вас, Господи.
1: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Читает Юрий Кузаков.
1: О Христовом меньшинстве. «Я вижу на лицах ваших смерть, дорогие братья. Вижу, как она покрывает их морщинами, убеляет волосы, отнимает зубы. Вижу ее, как она истощает вашу грудь, замедляет походку и кровоток. Смерть своей губкой стирает румянец с ваших лиц, своим дыханием затемняет блеск глаз, своим резцом цинично и неумолимо уродует форму вашего тела и извращает красоту вашего духа. Вся ваша жизнь — борьба со смертью, ибо вся ваша жизнь вплетена в сети смерти. Когда вы едите, вы боретесь со смертью, ибо с голодом приходит смерть. Когда умываетесь и очищаетесь, вы боретесь со смертью, ибо смерть кроется в нечистоте. Когда бежите от тоски и печали, вы бежите от смерти, ибо тоска и печаль — спутники смерти. Когда гуляете или делаете гимнастику, вы бежите от смерти, ибо в неподвижности смерть. Когда бежите от одиночества, ищете развлечений и разговора с людьми, вы бежите от смерти, ибо в одиночестве является смерть, как ваш спутник. Когда идете на поиск лекарства от своей болезни, вы бежите от смерти, ибо болезни — вестники смерти. Смерть всю жизнь идет за вами по пятам, инкогнито, таясь и маскируясь. Часто она скрывается в ваших самых сладостных желаниях, в которых, как вам кажется, полнота жизни. В цветах, аромат которых вдыхаете, в вине, которое пьете, в любви, которой согреваетесь. То там, то здесь промелькнет смерть, и вы удивитесь, видя, в каких изысканных местах обитает смерть. Она обитает не только в подвалах, плесени и нечистотах, но в самых благоуханных цветах, в самом игристом вине, в самой безоблачной любви, в воздухе, даже на прозрачных и сияющих вершинах Гималаев. Смерть неизменно стоит рядом с вами, а вы постоянно ведете борьбу с ней, даже не задумываясь об этом. Многие из вас вспоминают о смерти только когда видят перед собой ее жертву. Пока не встретятся с жертвой смерти лицом к лицу, они чувствуют себя в безопасности, как будто заключили договор с жизнью, что никогда не умрут. Но, увидев победу смерти над своим другом, тщательно исследуют себя, как беззаботный путник исследует свое оружие, только когда ему в пути внезапно встретится волк. Они тогда смотрятся в зеркало и радуются, видя свое лицо румяным, волосы черными и зубы ровными. «Смерть бессильна передо мной», — шепчут они, и их душу охватывает светлая радость, которая заставляет их глаза светиться особым светом. Их охватывает печаль, когда стоят у смертного одра своего друга и видят его застывшее желтое лицо, его впалую безжизненную грудь. Но, вернувшись с кладбища, с похорон своего друга, они идут к зеркалу, как далеко от смерти они находятся. И когда зеркало говорит им, что смерть еще далека, они предаются радостям жизни, вытесняя мысли о смерти. Когда Христос умирал на кресте, масса любопытного народа у подножия креста смотрела на него, как на человека, который уже принадлежит не жизни, а смерти, пытливо наблюдая, как жизнь в нем сменяется смертью, ибо в каждом из нас, живущих, однажды должна была произойти такая смена. Было в той массе немного тех, кто сострадал человеку, умирающему на кресте. Большинство чувствовало внутреннюю радость от того, что человеком, с которым смерть играла еще несколько мгновений, был другой, а не он сам. И в радости своей каждый из них шептал про себя: «Это он умирает, какой-то Христос, а не я. Над ним торжествует смерть, а не надо мной. Это он этим утром последний раз смотрел на солнце, а я буду смотреть на него завтра и послезавтра, и еще долго, ибо смерть далеко от меня. Мои щеки румяны, тело крепкое и кровь горяча. Подожду еще несколько минут, пока он не испустит дух. Хочу и это увидеть. А потом пойду домой в Иерусалим. Я проголодался. А здесь, на Голгофе, пища только для орлов». Для Христа секунды тянулись бесконечно. Ему казалось, что смерть нарочно замедляет шаги, чтобы его муки продолжались как можно дольше. Но время шло обычным темпом, не быстрее, не медленнее. Эта радость ускоряет время, а боль замедляет его ход. Страдания Христа растягивали секунды в часы, а часы в годы. Его голова склонялась то к правому плечу, то к левому, а то падала вперед, как будто распределяла нестерпимую боль на все части тела. В какой-то миг Христос опустил голову на грудь, глаза его открылись от невыносимой боли, и он увидел многочисленную пеструю толпу людей под собой. Воины со щитами и копьями, бритые римляне, евреи с длинными бородами и широкими поясами, женщины восточной пестроте ярких цветов, богачи в тяжелых украшениях, полуногие нищие с нечесанными волосами, иерусалимская уличная ребятня. Из них состояло то большинство, которое в нетерпении дожидалось, что Христос сотворит чудо или умрет, чтобы они могли разойтись по домам и утолить голод. У самого креста стояла женщина. Она руками обнимала крест и ноги Христовы, пытаясь поцелуями и слезами облегчить боль распятому. Это была мать. Рядом с ней стоял юноша, который с глубоким состраданием следил за каждым болезненным движением мученика на кресте, время от времени поддерживая несчастную мать и шептал ей слова утешения. Это был единственный мужественный друг. Поодаль от них стояли 2-3 женщины, сломленные тем же горем, которое сокрушало мать и юношу перед крестом. 5-6 человек составляло то меньшинство, которое не дожидалось ни терпением, ни смерти Христа, ни чуда от Него. Они не чувствовали голода и жажды, кроме безнадежной жажды того, чтобы распятому праведнику, пусть ценой своей жизни, облегчить боль и страдания хотя бы одной каплей холодной воды из источника Иордана. Христос посмотрел на этих, так отличавшихся друг от друга людей. От этого взгляда в голове его мелькнула мысль: «Я в меньшинстве», — подумал он. «Сегодня я в меньшинстве. Лишь несколько женщин и один юноша со мной, а все остальные против. Сегодня, когда я расстаюсь с жизнью, почти все живые — мои противники. Только незначительное меньшинство живых, которые плачут у подножия моего креста, они со мной и в этот миг. Я сегодня в меньшинстве, но я был в меньшинстве и вчера, и с самого начала. Я был в меньшинстве, когда родился в убогой Вифлеемской пещере. Тогда большинство было на стороне царя Ирода. А кто был тогда со мной? Мои родители и бедные пастухи вифлеемские. А Ирод имел все царство. Я был в меньшинстве, когда с родителями бежал в Египет. Фараон египетский тогда имел большинство, все государство, а я не имел где головы преклонить, странствовал на осле, спал под пальмами. Я был в меньшинстве, когда впервые вышел к народу как учитель. Одни говорили обо мне: «В нем Вельзевул», другие спрашивали: «Разве может быть что-нибудь доброе из Назарета?» Те, кто ничему не мог или не хотел научить людей, смеялись над всяким учителем и были в большинстве. Я был в меньшинстве, когда учил людей отойти от древних установлений и обновить души, отбросив суеверие и заблуждение, и поселить в своих сердцах Бога. Я дал людям новый устав, я дал новую заповедь — любите друг друга. Я был в меньшинстве, когда учил людей изменить состояние своей души, очищал человеческие души от заблуждений и суеверий, учреждая одного абсолютного властителя — Бога, и только один абсолютный закон — любовь. И со своим уставом я остался в меньшинстве. В большинстве были те, кто полнил души человеческие идолами и страхами, или как ветер пустыни иссушал души, изгоняя оттуда не только богов истинных и ложных, но уничтожал в них всякий оазис, как только в нем прорастали молодые побеги божественного. Я был в меньшинстве, когда проповедовал, что человека должно ценить больше, чем его положение и состояние. Высокого положения может достичь и тот, кто чужими ногами ходит, трудом чужих рук питается и чужой головой думает. И дети садятся на царский престол, но добиться духовного и нравственного совершенства очень трудно. В этом не помогут ни чужие ноги, ни чужие руки, ни чужая голова. Чего ты стоишь без своего богатства? Чего ты стоишь как человек, а не как богач или вельможа? Сколько в тебе души, добродетели и благородного ума, спрашивал я людей, и остался со своими вопросами в меньшинстве, ибо люди не любят отвечать на такие вопросы. В большинстве были те, кто спрашивал не о добродетелях и благородстве, а о количестве денег, домов, рабов и наград. Я был в меньшинстве, когда говорил, что раб римского Цезаря может быть выше, чем Цезарь. В большинстве были те, кто пыль с обуви Цезаря ценил больше, чем людей, которые обывали его. Я был в меньшинстве, когда входил в Иерусалим. Меня торжественно и помпезно встречала масса людей. Они кричали «Осанна!» и осыпали меня цветами. Народ слышал, что я превращаю воду в вино, один хлеб в 1000 хлебов, и надеялся, что я пришел, чтобы сесть на царский престол, чудом поить и кормить людей без труда и забот. Я остался в меньшинстве, ибо не совершил ожидаемого чуда. В большинстве были маги, ложные пророки, демагоги, заговорщики и гадатели. Я был в меньшинстве и вчера, когда стоял пред Пилатом, свидетельствуя об истине. Пилат с насмешкой спросил, что есть истина? Он не дождался моего ответа, ибо ответ был в его вопросе. «Истина — изменчивое понятие», — хотел сказать Пилат, «которое в твоем сознании изменяется по-твоему, а в моем — по-моему. Истина нашего сознания истлеет вместе с нашим сознанием», — хотел он добавить. «Поэтому не упорствуй, признай истиной то, что считают истиной твои обвинители, и будешь свободен. Твоя истина — твой враг, ибо она ведет тебя к смерти. Разве не лучше ложь, которая принесет жизнь, чем истина, которая принесет смерть? Хм, что есть истина?» В этом Пилат имел за собой большинство. С ним были все собравшиеся пред дворцом, кричавшие: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю!» А я был в меньшинстве, или вернее, совсем одинок, ибо даже те, кто разделял мои взгляды и был со мной, из страха притворились, что они против меня. Я в меньшинстве и сегодня, когда страдаю и умираю из любви к людям. Друзья и ученики мои разбежались, как рассеиваются овцы, когда бывает поражен их пастырь. Все они остались бы со мной до конца, если бы ради моей истины им не суждено было бы пострадать, если бы она не требовала от них терпения. В большинстве оказались те, кого истина воодушевляет только тогда, когда она сладка и доставляет удовольствие. А моя истина горька, поэтому я сегодня в меньшинстве. Рядом с крестом только один ученик и несколько женщин, а вокруг толпа, презрительная, злобная. Ей лишь бы поскорее «этот человек еще не умер? Разойтись по домам, мы умираем от голода!» Так думал Христос, глядя на толпу у подножия креста. Один взгляд, одна мысль. Он закрыл глаза, его лицо исказило судорога. Кровь капля за каплей бежала по кресту. Подняв глаза к небу, воскликнул: «Боже, Боже, почему ты меня оставил?» Его глаза вдруг распахнулись от страшной боли. Он устремил взгляд к солнцу и застыл. В забытии он увидел другую картину. Римская армия заполняет улицы святого города Иерусалима. Плач и кровь оставляют за собой солдаты, на месте домов дымятся развалины. Храм Соломона сквернен и превращен в руины. Тела иерусалимлян устилают улицы, а те горожане, кого не настигли римские мечи и копья, стоят связанные цепями и веревками в ожидании, когда их отправят вместе с награбленным товаром на невольничьи рынки в разные концы мира. Вот цена моей крови, которая сейчас проливается на Голгофе. Сокрушался об иерусалимлянах Христос. Крови, которую еще вчера эти люди приняли на себя и на детей своих. Страшную цену платят они. Но и среди них я в меньшинстве. Страшную картину разрушения Иерусалима сменила другая. Огромный цирк с ареной, как высохшее озеро, по берегам которого тысячи глоток орут, охваченные одной неутолимой жаждой. Жаждой крови. Человеческой крови. Христианской крови. В многоликой пестрой толпе блистает Цезарь с вооруженной свитой. На арену выталкивают каких-то изможденных в бедных лохмотьях людей, мужчин, женщин, детей. Публика замирает в ожидании. И вот гнетущую тишину нарушает рев диких зверей. Голодные тигры, гиены, львы набрасываются на свои жертвы. Но предсмертные вопли несчастных тонут в рукоплесканиях, обезумевшей от вида крови толпы на трибунах. Большинство у Цезаря, ведь он правит толпой. Вот представительное собрание знаменитых и блестящих ораторов, которые называют себя предводителями Христова войска. Решается вопрос: кто же такой Христос? Меж собравшимися полный раздор. Одни говорят, что Христос — человек, а другие утверждают, что он сверхчеловек. Одни говорят, что Христос пришел искупить человечество, а другие утверждают, что он пришел, чтобы просветить людей. Одни говорят, что Христос претерпел муки на кресте, а другие, что не смог их вынести. Одни говорят, что Христос — врач, а другие называют его чудотворцем. Одни говорят, что Христос много проповедовал, а другие утверждают, что он не произнес ни одного учительного слова. А в завершении спора большинство привлекает тех, кто в меньшинстве, к суду и осуждает во имя Христова. Одних на лишение чести и положения, других на изгнание, третьих на костер. На смену этой картине пришла следующая. Христос увидел величественные храмы во всех сторонах света, воздвигнутые во имя Его. Увидел, что от языческих капищ не осталось даже развалин, а Его веру принимают государства за государствами. Целая армия, называвших себя Его служителями, денно и нощно славила Его и Его дела. Однако совсем в немногих из них узнавал себя Христос. В том незначительном меньшинстве, в котором воплощались великодушие, гуманность и любовь. В тех, для кого Христос был не яблоком раздора, но единственным живым источником, который напоит всякого, кто придет к нему. Но верх и теперь был у большинства. Того самого, у которого от Христа оставалось только внешнее имя. Большинство это, глумясь над Христовым меньшинством, служило собственным страстям и притязаниям, жажде богатства и власти, сеяло ненависть между людьми во имя Христа. Во имя Христа это большинство разделило Христову церковь надвое, натрое, на 10 частей. Во имя Христа осуждались лучшие люди и уничтожались лучшие книги. во имя Христа отвергались просвещение и знание, подавлялись свободные порывы человеческого духа и вершилось насилие над разумом. Затем Христос увидел, как многочисленные армии, собиравшиеся под знаменем Его креста, спешили повергнуть неприятеля, как миллионы крестоносцев из Европы на другом берегу Босфора нашли себе могилу. Увидел, как являвший собой поле битвы, страшнее которого не знала история, Иерусалим пеплом своим покрыл столько погибших за Христа, сколько жителей не насчиталось бы во всем святом городе со дня его основания. Христос увидел миллионы людей, которые поднимались на Голгофу. Они припадали к тому месту, где стоял его крест, и целовали землю, впитавшую капли его крови. Но среди них он нашел лишь небольшое число своих, а большинство — себелюбивое, алчное, кровожадное в евангельской истине не нуждалось. Христос увидел Европу, охваченную войнами. Их тоже вели во имя Его, причем с обеих сторон, высоко подняв святой крест и меч, обогренный кровью, опустошая целые страны и подвергая целые народы гибельным бедствиям. Мысли Христа на миг прервал недовольный ропот у креста. «Все никак не умрет?» Сколько было тех, кто прославлял Его и евангельскую любовь, заставляя камни проповедовать, мертвые струны петь, строчки из букв говорить. Сколько было тех, кто на множестве языков повторял Его нагорную проповедь и рассказывал о любви Отца к Сыну и Сына к Отцу. Но бесчетное множество было тех, кто был гонителем Его. Они в один голос свидетельствовали, будто Он принес в мир мрак и посеял заблуждение, стал камнем преткновения на пути совершенствования человечества, что своим догматизированным учением заковал всякую свободу в железные оковы, сковал и мысли, и творческие порывы, и жизненные устремления. По их словам выходило, что Он отрицает прогресс, противится науке, просвещению, культуре и новым идеям, что Он против самой жизни и против людей, что Он в меньшинстве. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». «Умер! Умер!» Радостно взревела голодная толпа и шумно, как вздувшийся от дождя поток, хлынула с Голгофы к Иерусалиму. Там, в прохладном покое, они утолят, наконец, свой голод. Когда умирают цари, друзья мои, простые люди радуются. Цари могущественны в жизни, но перед смертью беспомощны, как и мы. Однако цари достойны большей жалости. Их прах попирают ноги простолюдинов. Когда богачи умирают, бедняки радуются. Теперь богачи беднее нас, земли у них теперь меньше. Когда мудрецы умирают, дураки радуются. Мудрецам со всей их мудростью не подняться из-под земли, а мы вот расхаживаем туда-сюда и радуемся солнцу. Как бы мы сегодня, друзья мои, выразили, что чувствуем, стоя у подножия креста Христова? Оплакивали бы смерть Христа? Конечно же нет, потому что Его смерть славнее жизни многих из нас. Радовались бы от того, что мы сегодня оказались в большинстве на Голгофе? Нет. Мы могли бы радоваться только тогда, когда посмели бы себя причислить к Христову меньшинству. А оплакивать мы будем себя. Ведь мы часто отходим от Христа и присоединяемся к большинству, которое далеко от Христа. Если мы не будем с Христом, мы не сможем избежать смерти, как все то большинство, которое противостояло Христу на протяжении веков. Но мне могут возразить, что точно так же и меньшинство Христово не обошла смерть. Не обошла, но с некоторым отличием. Смерть настигает антихристово большинство, когда оно бежит от нее, от победительницы в страхе и отчаянии. А меньшинство Христово победно идет на смерть, исполненное уверенности, что смерть бессильна перед тем, кто называет себя Богом живых. Большинство антихристово провозглашает победу смерти над человеком, а меньшинство Христово воплощает победу человека над смертью. Так давайте же все вместе последуем искренне за Христом. Сегодня мы притекаем к Его распятию. Не станем целовать распятие Христова праздника ради, но облобызаем Его, как свое собственное распятие. Не станем целовать раны Христовы обычая ради, но приложимся к ним, как к своим собственным ранам. Пусть наше лобзание будет обетованием того, что мы присоединяемся к Христову меньшинству. Чем ближе мы будем к страданию, тем больше приблизимся к Христу, тем ближе станем к Богу. Чем ближе мы станем к Богу, тем больше мы приблизимся к победе над смертью, к вечной жизни. А для этого нужно сделать всего один шаг. Но надо сделать решительный шаг. Аминь.
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Николая Сербского «Проповеди под горой». Читал Юрий Кузаков. Перевод сербского Светланы Луганской. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Встреча с детством. Стояла удивительная, едва уловимая на первый взгляд пора перехода ранней весны, нежной желто-зеленой дымки, состоящей из распустившихся ивовых, березовых и ольховых сережек, к чудесной свежей зелени из только что начавшихся появляться маленьких листочков, омытых самым первым дождем. Я шел по весенней улице в сторону тихой речушки, на берегах которой прошли самые лучшие мои незабываемые детские годы. С купанием и нырянием до синих губ, ловлей мальков на отмелях куском старенькой марли, доставанием из глубоких нор огромных раков, а иногда и налимчиков. Спустившись к набережной, я вышел к мосту, построенному еще при царе умелыми русскими строителями. На том месте, где я стоял, ранее был небольшой пляж, а сейчас все заросло кустарником и деревьями, в основном ивами, в ветвях которых звонко радовались жизни птицы. Пытаясь разглядеть пивуней в кроне дерева, я обратил свой взгляд наверх, туда, откуда пробивались сквозь ветви солнечные лучи, и ощутил мелкие капли влаги на своем лице. «Боже мой!» — вырвалось у меня. «Да ты плачешь, голубушка моя! Словно чувствуешь настроение мое!» Обратился я к Иве. «Ну, поплачь. Давай погрустим вместе. Может, и полегчает, отпустит».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Екатерины Андреевой Бальмонт, супруги поэта Константина Бальмонта, 1878 год. В нас совсем не было кокетства. И воспитывались дома мы в этом отношении очень строго. Нам с детства внушалось, что внешность не имеет никакого значения. Люди родятся красивыми или некрасивыми, на то воля Божья. Важны только душевные качества, которые каждый человек своей волей может и должен развивать в себе, подавляя дурные и недостойные инстинкты. И в этом мать служила нам примером. Она никогда не занималась своей внешностью, не смотрелась даже в зеркало. Горничная причесывала ее, наложив ей на голову шиньон с буклями, подавала ей шпильки и зеркало в руки. Мать мельком взглядывала на себя, чтобы не было криво-косо, как она говорила. Также, когда она одевалась у себя в спальне, стоя перед большим трюмо, она поднимала на зеркало глаза, только если прикалывала брошь или поправляла наколку на голове. Она никогда не говорила о своей внешности и о внешности других. И нам запрещала это.
0: Голос.

Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

сентябре приходят к людям желтые дожди.

0: дожди, только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.
1: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
2: Как будто солнце замедленье на каждом куполе золотом напомнить хочет нам о том, кто обещал нам воскресенье. Уже сгустилась полумгла, но в небе над землей

0: Вы слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Вячеслав Шишков. Отрывок из романа «Угрюм река». Прошел вечер, день и ночь. Звонарь ударил в большой колокол, и началась траурная неурочная обедня. Новокрещенный Ибрагим молился впереди всех возле самых царских врат, на Салие.
2: Салия в переводе с латинского означает «престол», «трон». Салия – это небольшое, на одну

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Как важно человеку иметь чистое сердце во время молитвы, чтобы ничто не отвлекало его от общения с Богом. Часто бывает, что мы молимся, а в голову вторгаются посторонние мысли, и наше неочищенное от страстей сердце их принимает. Так лукавый похищает у нас молитву, навязывая свою волю. Хочу поделиться с вами духовным наставлением святителя Игнатия Брянчанинова. Желающий быть чистым исполнителем заповедей Христовых должен крайне храниться от пристрастий. Когда сердце заражено пристрастием, оно не может исполнить чистой и святой воли Христовой с подобающей святостью и чистотой. Исполняя волю свою вместо воли Христовой и упорствуя показывать, что творим волю Христову, впадаем в лицемерие. Нередко, выказывая, а может быть и думая, что творим волю Христову, по самой вещи исполняя волю дьявола.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Сотрудник Петроградского военного музея артиллерии и инженерных войск Алексей Константинович Боев взглянул на часы. Рабочий день заканчивался. На улице шел сильный дождь, а ему еще нужно было добраться до Павловска, где он жил вот уже больше года, с того самого момента, как после Октябрьского переворота 1917 года лишился всех своих прежних чинов и регалий. Когда-то Алексей Константинович был военным офицером, профессором Николаевской академии Генерального штаба на кафедре истории русского военного искусства. Все это осталось в прошлом. Теперь он работал в музее, но был благодарен Богу. Участь многих его прежних товарищей оказалась куда более суровой. Алексей Боев, конечно, не мог поддерживать новую советскую власть. Ее жестокая и безбожная идеология была для него неприемлема. Вот почему, когда, вернувшись в один из вечеров после службы к себе домой в Павловск и узнав, что в город вошли войска Белой Северо-Западной армии, он немедленно решил к ним примкнуть. В 1920-м, когда исход гражданской войны был уже очевиден, Алексей Константинович оказался в Эстонии, куда бежал от неминуемой гибели. После распада Российской империи в 1918 году Эстония сумела отстоять независимость от большевистской России, вследствие чего туда хлынул поток эмигрантов, спасающихся от красного террора. Многие пребывали без средств к существованию, не имея ни малейшего понятия, как жить дальше. Им нужна была помощь. И Алексей Константинович, которого до глубины души трогала судьба русских беженцев и который сам являлся одним из них, решил всеми силами им помогать. Поначалу это были стихийные сборы пожертвований среди состоятельных эмигрантов и местного населения. Но беженцев были тысячи. И вскоре Боев понял, что необходимо наладить систему постоянной поддержки. Так, в 1926 году возник День русского инвалида – ежегодная благотворительная акция, приуроченная ко дню памяти святителя Николая Чудотворца, направленная на сбор средств для поддержки инвалидов войны. Делалось это с помощью благотворительных концертов, балов, обедов и чаепитий, которые Алексей Константинович, будучи председателем комитета Дня русского инвалида, организовывал по всей Эстонии. В том же 1926-м Боев стал инициатором открытия в Таллине Союза русских увечных воинов, а 4 года спустя учредил Общество помощи бывшим русским военнослужащим. Алексей Константинович с особым вниманием относился к детям. Много сил и трудов он отдавал поддержке русского скаутского движения, детской организации, учрежденной еще императором Николаем II, с которой советская власть впоследствии скопировала свою юную пионерию. Боев выступил учредителем общества «Дом русского ребенка», занимавшегося образованием, воспитанием и презрением детей русских эмигрантов. Неутомимая деятельность Алексея Константиновича распространилась и на охрану здоровья. Созданное при его участии Общество помощи больным эмигрантам обеспечивало нуждающихся необходимым врачебным наблюдением и лекарствами. При его деятельном участии возникали в Эстонии русские библиотеки, школы, гимназии. Так уж случилось, что сегодня об Алексее Константиновиче Боеве мало кто знает и помнит. Но те, кому это имя знакомо, вспоминают его как человека, который в буквальном смысле слова жил для других.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1922 год. Москва. Тюрьма предварительного заключения. Прогулок тогда не полагалось, книг не давали. Сидение было довольно томительное, но зато тогда можно было днем лежать на своей койке сколько хочешь и без конца читать Евангелие. Мне был тогда только 21 год, но мне, я помню, было до очевидности ясно, что происшедшая катастрофа – это Божье возмездие. Я понимал, что когда верующий человек отказывается от подвига своей веры, от какого-то узкого пути и страдания внутреннего, то Бог, если Он благоволит еще его спасать, посылает ему страдания явные, болезни, лишения, скорби, чтоб хоть этим путем он принес плод жизни вечной. Жена, когда рождает, терпит скорбь. Это закон христианского пути. Я понимал, что к прежней жизни я просто не смею вернуться, выйдя отсюда. И мне казалось, что мне легко это будет сделать. Дверь камеры была заперта, но во мне внутри ощутимо открылась тогда какая-то дверь, и я выходил через нее на большую и радостную дорогу. Голоса.

0: Светлое радио.
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В этом году Московскому фонду «Провидение» исполнилось 8 лет. Он помогает сохранить зрение детям со всей России и поддерживает их родителей. Организует лечение для подопечных, оплачивает стажировки для врачей из регионов, предлагает психологическую помощь семьям, где есть дети с нарушениями зрения. Сейчас фонд «Провидение» помогает 9-летней Кате из Тюмени. Проблемы со здоровьем у нее начались почти с рождения. В один месяц у Кати случилось обширное кровоизлияние в головной мозг. Врачи провели ей операцию и 3 недели боролись за ее жизнь. У Кати детский церебральный паралич, а еще есть трудности с речью и мышлением, а также проблемы со зрением. В этом году Катя перешла во 2-й класс коррекционной школы. Ее любимый предмет – музыка. Педагоги отмечают, что у девочки хороший слух и развита память. Она легко учит детские стихи и рассказывает их наизусть. Несмотря на диагнозы, Катя активная и дружелюбная девочка. Она любит гулять, качаться на качелях, играть вместе с младшим братом. Но чтобы лучше видеть окружающий мир и развиваться дальше, Кате нужна операция на глаза. Денег на дорогостоящую процедуру у семьи нет. Сбор для них открыл фонд «Провидение». Если вы тоже хотите поддержать Катю и других подопечных проекта, переходите на его сайт fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Объявили неверные войну против Бога неба и земли, листва сухая против ветра горного. Пока ветер тихо веет и шуршание листвы слышится, но взовьется ветер и раскидает листву по кочкам болотным, лесам и дорогам, и, слипшись с грязью, потеряют голоса листья одинокие. Ибо чувствует неверный в толпе силу свою и подает голос, а в одиночестве страх и немощь снедают его. Верный чувствует немощь толпы и разделяет ее, а в одиночестве силу твою чувствует и делит с тобой ее. Оттого одиночество, сила и песнь его. Кому войну объявили вы, безумцы? Тому ли, кто одной мыслью возжигает солнце и стада светил небесных погоняет своим посохом? Воистину, не так смешна война грому, вербами объявленная, или воробьями, кондором хищным. Выковали вы мечи, которыми друг друга истребляете, и поднялись с ними же на Господа? Смотрите же, ходит он по мечам вашим, как по мху лесному. Крепостей же ваших боится не более, чем ваших могил. Выдумали вы слова жалкие, которыми поносите и один другого унижаете. Неужели думаете, что ими того унизите, который один знает, что есть слово и откуда оно? Сотворил он связки в горле у вас, расширил легкие, отверз уста, с ними связал язык. Воистину не так смешно восстание свирелей в мастерской против мастера своего и струн на арфе против руки на них играющей. Не Богу, себе войну объявили вы, и с жалостью взирает он на самоубийство ваше. Листва сухая объявляет войну колесам стальным. Чем дольше с ним воюете, тем неудержимее исходит он из вас. Изымает из вас Господь силу свою, свою красоту, свое здравие, свою мудрость и свое блаженство. Таков способ борьбы Господа Вышнего с его противниками. Что останется от вас, воины смертоносные? Когда Господь изымет из вас то, что Его, не останется ли немощь и уродство, и болезнь, и безумие, и скорбь? Ничего не заберет Господь того, что ваше, а ваше бессилие. И когда возьмет от вас силу свою, которую вы употребили во зло, останется вам немощь ваша смертная, которую ни на добро, ни на зло не употребить. Исторгнет из вас Господь красоту свою, и жабы стремглав разбегутся от уродства вашего. Исторгнет от вас Господь свое здравие, и кровь ваша притворится в гной, и запах ваш станет привлекать червей, и города будут затворять ворота свои от смрада вашего. Вернет себе Господь мудрость свою, и в безумии будете носиться по лесам и браниться с пещерами. Отзовет Господь к себе блаженство свое и свой мир, и неистовство вашего испугаются источники и убегут, и от бед ваших засохнут лозы виноградные, и нива возвратит земле плоды свои». Таков способ борьбы Господа Вышнего с его противниками. Как дитя бессилен он творить зло и не отвечает злом на зло, ибо нищ на зло. Он просто забирает добрые дары свои и уходит с ними от того, кто скрежещет зубами на него, и оставляет Господь неверных самим себе. И распадаются они, словно дерево истлевшее, сердцевина истлевшей, и черви по ней ползают, как по дому заброшенному в поисках пищи. Так бывает и с народом, объявившим войну жизнодавцу. И сказал я народу своему: запомни, такова победа жизнодавца, и таково поражение безбожника».

0: Радио «Вера». Галина Пономарева. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Просторы Алтая. Бесконечные поля Алтая. Ранней весной, когда еще не сошел полностью снег, когда из-за гуляющих на небе туч порой сыпется снежная крупа, уже открывается из-под снега пашня. Поле черное, влажное, причесано невероятным гребнем и оттого кажется мягким. Но самым волнующим оно бывает с золотистой осенью, тогда, когда человек снимает подаренный землей урожай. Убраны пшеничные поля. Они яркой своей желтизной сливаются с безоблачным синим небом, согреваемые еще порой знойным солнцем. Когда видишь бескрайние, уходящие за линии горизонта, ровные-ровные, возделанные человеческими руками поля, то душа наполняется восторгом.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний княгини Лидии Васильчиковой «Исчезнувшая Россия», 1918 год, Петроград. Мы прибыли в ЧК. После допроса меня, эскортируемую двумя солдатами через множество комнат и по бесконечным коридорам и лестницам, отвели через двор в чекистскую тюрьму. У нас не было оснований жаловаться на наших солдат-охранников, большинству из которых явно наскучили их нудные обязанности. Ведь им с утра до вечера нечего было делать, кроме как нас сопровождать, куда бы мы ни ходили, и глядеть на нас через открытую дверь и играть в шашки. Должна признать, что во все свое тюремное пребывание они нам никогда не грубили. Раза два я даже подсела к ним поиграть в шашки. Помню, как однажды один из них к нам вошел и начал прикладом винтовки вбивать в стену гвоздь. Одна из наших дам воскликнула в испуге: «Вы что, пришли с нами покончить?» «Что вы, сударыня, разве рука подымется на женщину?» Этот ответ нас успокоил.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: По Афинам разнеслась новость. В город с Афона приехал монах Порфирий. Он будет строить здесь новый монастырь, а пока назначен настоятелем церкви святого Герасима при Афинской поликлинике. К известному своей мудростью и добротой монаху сразу же потянулись люди. Однажды к нему пришла женщина. Горько плача, она жаловалась на то, что ее совсем никто не любит. Ни муж, ни дети, ни друзья. Отец Порфирий пытался ее утешить, но она твердила свое: «Ах, я такая несчастная! Меня никто, совсем никто не любит. А я так хочу, чтобы меня любили». Когда посетители разошлись, монах решил подышать свежим воздухом. Он вышел в больничный сад. Неподалеку, в беседке, группа молодежи слушала магнитофон. Музыка звучала громко, и отец Порфирий невольно прислушался. «Пойми, пойми, не просят о любви, любовь сама приходит и к сердцу путь находит», — неслась из колонок популярная песенка. Отец Порфирий улыбнулся. «Дать бы эту песню послушать женщине, которая сегодня ко мне приходила», — подумал он. Когда на следующий день посетительница вновь появилась на пороге кельи отца Порфирия, тот спросил ее: «Знаешь такую песню?» — и напел мелодию и слова. «Знаю, конечно, она из каждого окна звучит», — ответила удивленная женщина. «Вот и слушай ее почаще. Там как раз о твоей проблеме говорится», — сказал отец Порфирий. «Нельзя требовать любви от других. Мы должны сами полюбить, а не добиваться любви. Только в этом случае когда-нибудь и нам ответят взаимной любовью. Пусть тебя не беспокоит, любят тебя или нет. Ты, главное, сам люби». Афонский старец Порфирий Ковсоколевит, великий современный святой, часто повторял эти слова. И на его безграничную любовь откликались даже

0: самые черствые и окаменелые сердца.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Новоначальные христиане часто спрашивают, как вести себя после причащения святых Христовых тайн. Конечно, нужно прочитать благодарственные молитвы после причастия. Их можно найти в любом молитвословии, а затем стараться как можно дольше сохранять в себе чувство благоговения. Важно избегать суеверий, связанных с Евхаристией. После причастия можно прикладываться к иконам и целовать детей. Суеверие – это грех, и не стоит впадать в него, особенно сразу после главного таинства христиан. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Тихона Задонского. По причастии нужно показать исправление, засвидетельствовать любовь к Богу и ближнему, благодарение, тщание усердное о новом, святом и непорочном житии.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1978 год. Последнее время все чаще думаю, Андрюша, что самое ценное из жизненного богатства передать тебе не смогу. Это люди, с которыми меня свела жизнь. Такие удивительные, редкие люди. Как тебе о них рассказать? Встречал ли ты человека, о котором говорят «человек с радостной душой»? Обстоятельства жизни делают человека радостным или печальным. А что, если есть такое свойство человеческое? Вот таких людей ты встречал? Я встречал. У человека это откладывается в глазах, и вдруг видишь, что перед тобой человек другой внутренней жизни. Бывало, я узнавал, что он болен серьезно и знает об этом, но не озлобленный, не подавленный. Я встречал много таких людей. Это не значит хорошее настроение или плохое, это суть человеческая. Из таких людей кинорежиссер Александр Борисович Столпер. Он был полусогнутый и очень нездоровый человек, но был внутренне обаятельным, душевным, умеющим отдавать. Для меня это имело и имеет большое значение. Не хватать все себе от другого человека, его время, его мысли, а взамен ничего не отдавать, а наоборот. Столпер отдавал и своим ученикам, и всем, и свое мастерство, и умение. Он на все откликался, он и в искусстве своем дерзал. Понимаешь, какое-то тепло исходит от этих людей. Многих они обогрели своей сердечностью. И мне досталось. Вот я и думаю, как же это сохранить для других и для тебя, отец. Голоса.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Июньским воскресным днем 1909 года в Георгиевском храме села Прилепы Минского уезда в первый раз служил литургию новый настоятель, священник Иоанн Пашин. Он приехал в Прилепы из села Князь Озеро Мозырского уезда, где был священником в Никольской церкви. Тамошние прихожане с большой любовью относились к отцу Иоанну, чуткому пастырю, доброму и сострадательному человеку. За 6 лет своего настоятельства в Князь Озере отец Иоанн сплотил паству в Свято-Макарьевское братство, члены которого заботились о нуждающихся прихожанах. При храме стараниями священника была открыта бесплатная женская школа. Наслышанные обо всем этом, жители Прилеп с радостью приветствовали нового батюшку. Отец Иоанн быстро вник в дела прихода. Он живо интересовался жизнью прихожан, первым узнавал, когда у кого-то случалась беда, если кто-то заболевал или оказывался в материальном затруднении, и тотчас спешил на помощь. Не прошло и года после назначения отца Иоанна в Прилепы, а в селе его стараниями уже появилась школа. Под нее священник выхлопотал у местного помещика Демидова отдельное здание. Другим важным начинанием отца Иоанна Пашина стало приходское общество трезвости. Посмеивавшиеся поначалу над этой затеей, местные жители оставили в стороне всякие шутки, когда, благодаря дару убеждения отца Иоанна, уже в первый месяц в общество вступило более 30 человек, давших и, главное, исполнивших обещание оставить пагубную привычку. А через пару лет количество членов общества возросло в сотни раз. В 1912 году отец Иоанн начал строительство в Прилепах нового каменного храма. Старый деревянный попросту уже не вмещал всех прихожан, число которых заметно увеличилось. Священник сумел собрать необходимую для строительства сумму, и уже в 1914 году новый храм был возведен. В июле 1914 началась Первая мировая война. Отец Иоанн организовал среди прихожан сбор средств на нужды фронта и раненых. Семьям, чьи мужчины отправились воевать, по благословению священника выдавались дрова с принадлежащей приходу лесной делянки. Отец Иоанн уговорил Прилепское кредитное товарищество выделить средства на устройство в селе почтового пункта, чтобы письма солдатам от родных как можно скорее отправлялись на фронт. В 1916 году при его участии была открыта церковно-приходская школа в поселке Усяж под Минском, а в Прилепах появилась продуктовая лавка, где с помощью все того же Прилепского кредитного товарищества за символическую цену можно было купить продукты первой необходимости. В 1923 году, в опасное время гонений новой большевистской власти на церковь и веру, отец Иоанн принял монашеский постриг и был рукоположен в епископы и возглавил Минскую епархию. Через 3 года НКВД арестовало владыку Иоанна и приговорило к лагерному сроку. Из заключения священнослужители возвращались редко. Не стал исключением и владыка Иоанн Пашин. Он был расстрелян в 1938 году, а в 2000 году церковь прославила его как священномученика.
0: Имена, имена милосердия.

Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Для православной церкви Богородица – великая святая и настоящий эталон служения Богу и людям. Дева Мария прожила жизнь, самоотверженно любя своего сына, следуя за ним и помогая ему в служении. Кротость и простота Богоматери имеет историческое подтверждение. В Италии, в городе Лоретто, вот уже несколько веков хранится дом Девы Марии. Итальянцы называют эту великую реликвию «Санта Каза» или «Святая хижина». Домик Девы Марии, в котором она жила в Назарете, иначе назвать сложно. «Санта Каза» представляет собой крошечное и очень скромное жилище, всего с тремя стенами. Четвертой стеной была скала, которой хижина была пристроена. Святую хижину нашла императрица Елена, мать Константина Великого. Она повелела построить над домом Богоматери церковь, которая позже была разрушена арабами. Домик Богоматери от уничтожения уберегли крестоносцы. Они разобрали жилище и переправили его в Италию. Теперь Санта Каза находится в городе Лоретто, под крышей величественного собора. Прихожане и паломники могут увидеть, в каких условиях жила Богоматерь, и самое главное, в какой обстановке произошло событие Благовещения, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предстоящей миссии. Стены Санта Каза будто впитали в себя смирение хозяйки, которая без ропота согласилась стать матерью Сына Божьего. Добродетели Богородицы с глубоким чувством прославляет святой Иоанн Дамаскин в сочиненном им произведении «Догматики» – молитвословие вероучительного содержания. Содержание песнопения комментирует священник Антоний Борисов.
3: В «Догматике» святой Иоанн Дамаскин отмечает, что вся жизнь Богоматери была одним большим чудом. Она родилась от престарелых родителей Иоакима и Анны, в детстве посетила святой святых, обитель Бога в Иерусалимском храме, имела возможность общаться с ангелами. Но при этом Дева Мария не утратила своей простоты и кротости. Вот как об этом говорят нам слова догматика. «Ты, Богородица, сверхъестественно явилась матерью, но прибыла девою, что выше мысли разума, и чудо рождения тобой язык изъяснить не может. Ибо как дивно было зачатие чистое, непостижим и образ рождения. Ведь там, где хочет Бог, отступает закон естества. Потому мы все, почитая Тебя, Матерью Божией, молим Тебя усердно, ходатайствуй о спасении душ наших». Автор догматика Иоанн Дамаскин говорит, что после рождения Христа Богородица осталась девой. Способ Рождества для нас – тайна, преодоление естественного порядка вещей. Как и во время земной жизни, так и на небе, Богоматерь продолжает проявлять любовь к людям, молится о нас, является нашей ходатайицей.
2: Догматик седьмого гласа, так называется одна из восьми мелодий распевов, песнопение вечернего богослужения, посвященного воскресению Христову. Прославляя Деву Марию словами догматика, церковь указывает, что благодаря Богородице состоялось пришествие в мир Спасителя и наше избавление от власти греха и вечной смерти. Однако все перечисленное не случилось бы, если бы Богоматерь не проявила смирение и не согласилась бы кротко исполнить удивительную миссию – стать матерью Сына Божьего. Послушаем догматик седьмого гласа в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Галина Маслова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Зимняя зарисовка. Зима. Деревья давно сбросили листву, и еле слышно, как от мороза скрипят стволы. Ветер колючий и обжигающий. Пространство под небесами стало больше. Прекрасное время года, так много вокруг красоты, которая проявляется во всем, и в морозном воздухе, и в хрусте снега под ногами. А какие звездные ночи, а тишина ночная убаюкивает, шепча про вечность.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Праздные разговоры ведут люди, отпавшие от тебя, мудрость моя. Безверие о делах рассуждает, о вере бездельники. И всякий высмеивает то, чего не имеет, а то, что имеет, до небес превозносит. Пока ты, Господи, наполняешь мой дом дыханием своим животворящим, забываю спросить тебя, что важнее, дела или вера? Если же оскорбляю тебя и отпадаю от тебя, присоединяюсь к разговорам праздным и жарко то одну, то другую сторону поддерживаю, ибо без тебя я флюгер на печной трубе, каждому ветру вторящий. Когда поднимется ветер веры в душе моей, вторю тем, кто оставил дела и стоит за веру. Когда колыхнется во мне ветер делания, тем, кто веру оставил и стоит за дела. Но в присутствии твоем, всесмиряющем, не бывает ветров, колебаний и разделения вещей. Не чувствую тогда веры и дел не вижу, тебя лишь одного вижу и чувствую. Поистине ты не вера моя, ты видение мое. И ты не мое деланье, но я твое деланье. И вновь говорю, не ты моя вера, а я вера твоя и твое доверие. И говорю празднословящим, имеющий веру правую в Бога живого, тот возлюбил молчание, и делающий правое дело Божие, тот охотнее молчит. Создавший веру себе из своего вымысла, тот спорит о вере, и делающий от себя восхваляет дела свои. У человека веры на душе тишина глубокая, глубже дна морского, ибо мудрость Божия рождается и обитает в тишине глубокой. У делателя дела Божия глубокое молчание на языке, глубже молчание металла в недрах горы, ибо делатель дела Божия прислушивается к приказам и исполняет их, и снова прислушивается, и некогда говорить ему. Говорю в дела верующим, разве молитва моя не делание и переделывание себя самого? Не во мне ли весь мир от сотворения и до конца времен, вся нищета и нечистота его? Воистину, несмь без дела, когда обливаюсь потом и слезами в молитве, несу я тяжкий крест милостыни нищим души моей и врачевание больных ее и изгнание духов нечистых. Говорю в веру верующим, разве не пробуждаю я веру в соседях своих добрыми делами, которые творю? Разве дело мое в мире не дело песни моей, псалом спасенного среди неспасенных? Кто остановит песнь мою в гортане души преисполненной? Кто остановит биение воды в источнике? Воистину, не будь источника, и реки бы не было. Господи мой, не удаляйся от меня, да не умрет душа моя от препирательства праздного. Молчание в присутствии твоем взращивает душу мою. Празднословие в разлуке с тобой раздирает и истощает ее в лен истрепанный. Прислушался я в последний раз к перебранкам человеческим и махнул рукой и удалился. Се не спор истинно верующих с истинными делателями дела твоего. Нет, перебранка рабов маловерных и зловольных. То маловольные припираются с пустословами светскими, то иссякший источник бранится с ручьем пересохшим. Пока были полны, оба пели одну песнь радости и в радости окликали друг друга. Сие же перебранка праздноверующего с праздноделающим. Какой союз у меня с ними? Что привязывает меня к ним, кроме жалости, что отпали они от твоего сияния? Преисполни храм души моей, животворящий дух, да ослепну к виденью гневных лиц, бронящихся, и оглохну кричам их безумным. Отошли они от тебя, радость моя, потому и ведут разговоры безумные. Поклоняюсь и молюсь тебе. Привяжи душу мою к себе тысячами лучей солнечных, да не отойдет от тебя и не сорвется в пропасть холодную.

0: Наталья Клейман. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: День Ильи Пророка. Мы видели чудо сегодня, как на лесном озере с удивительно мраморно-темной водой, какая бывает только на лесных озерах, сквозили рыбки. Потом налетела внезапно гроза, и встал стеной дождь, такой же возвышенный и строгий, и жизнетворный, как мачтовый лес вокруг. Он дышал, отражаясь миллионом брызг по воде, кипел миллионом радуг, серебрился, искрился, и когда он погас, над озером стала радуга, одним рогом в воде, другим над небом.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Дежкин карагод», 1906 год. Давно уже меня приглашали в Москву к ресторану «Яр», но я все не хотела покидать труппу, с которой за эти годы сжилась. Но после долгих колебаний согласилась я, наконец, принять ангажемент в Москву. Директором «Яра» был тогда Судаков, чинный и строгий купец. Он требовал, чтобы артистки не выходили на сцену в большом декольте. К «Яру» московские купцы возят своих жен, и, боже, сохрани, чтобы какого неприличия не было. Старый «Яр» имел свои обычаи, и нарушать их никому не полагалось. При первой встрече со мной Судаков раньше всего спросил, большое ли у меня декольте. Я успокоила почтенного директора, что краснеть его не заставлю. Первый мой дебют был удачен. Не могу судить, заслуженно или незаслуженно, но успех был большой. Москвичи меня полюбили, а я полюбила москвичей. А сама Москва белокаменная, наша хлебосольная, румяная, кого не заворожит.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий возвращался к себе в келью после утреннего богослужения в одном из монастырей на Святой Горе Афон. Дверь, как обычно, была заперта на засов, старинный и тяжелый. В последнее время двигать его становилось все труднее, настолько старым было железо. Вместе с отцом Порфирием были двое послушников, молодых людей, уже несколько лет живущих на Афоне и готовящихся к принятию монашества. Один из них дернул засов, но тот не захотел поддаваться. Послушник с силой дернул еще раз. Никакого результата. Вскоре молодые люди, нервничая и пререкаясь друг с другом, стали по очереди тянуть упрямый засов, стучать по нему кулаками и даже пытались камнем выбить щеколду из пазов. Но все было бесполезно. Засов как будто прирос к двери и, несмотря на их отчаянные попытки, не сдвинулся ни на миллиметр. Отец Порфирий все это время стоял в сторонке и молча наблюдал за происходящим. Потом жестом попросил послушников отойти, внимательно осмотрел засов со всех сторон, взялся за его тяжелую ручку, постоял так несколько секунд и легким движением открыл дверь. Старый ржавый замок даже не скрипнул.

0: У послушников округлились глаза.
1: «Отец, как ты это сделал?» — хором воскликнули они.
0: «А я ничего и не делал. Просто дернул, и все», — развел руками монах. «Только я был спокоен и молился про себя. А вы взялись за дело с раздражением. В таком состоянии можно было и до утра провозиться». «Когда душа взбудоражена, ум помрачается и утрачивает остроту. В мирном же состоянии душа просвещает ум, и человек ясно и трезво смотрит на вещи», — говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит, за годы монашества не понаслышке узнавший, как умиротворяюще действует искренняя молитва и как важно никогда не забывать о ней.
2: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Христиане после причастия, соединившись со Христом, должны благодарить Бога. В это время хорошо мысленно общаться со Спасителем, просить Его о вразумлении и наставлении на путь истины. День единения со Христом должен стать новым этапом в жизни человека, без сквернословия, без чревоугодия, блуда и прочих грехов. Хочу поделиться с вами словами священномученика Арсения Жадановского. «Каждый раз, когда тебя Господь сподобит причаститься святых и животворящих тайн Христовых, так размышляй, какое мне сегодня счастье! Господь вошел в дом сердца моего, не возгнушался меня грешного и нечистого. Какая ко мне милость Божия, какая мне радость! Ведь сегодня я не один, а в гостях у меня сам Христос, мой Господь и Спаситель».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева Ксении Деникиной, супруги генерала Антона Деникина после его смерти. 1947 год. Париж. Дорогая Ксения Васильевна, мир душе вашей. Горе постигло вас. Постигло и многих-многих нас, русских. Об нем, об утрате неизбывной, незамещаемой, я пытался высказаться, сколько хватило разумения и чувства. Сказать о ныне пока еще неизмеряемой полностью потере. Антон Иванович Деникин — русское историческое лицо. Но он и в мировой истории. Мир утратил его еще в те страшные годы. Утратил по слепоте своей. Но мы, в сущности, не утратили его и не утратим. Он в русской великой памяти, в русской душе, в русской истории незабвенно. Урок и укор держателям власти в мире. И пример нам, России. Сознание сего ослабит остроту горя вашего. Слова утешения бессильны, да и не нужны вам. Утраты неизбежны, но они облегчаются заменой отшедшего его бессмертием, национальным признанием, его служением Родине. Служением, исторически закрепленным, бесспорным. Генерал Деникин живет и будет жить исторически как олицетворение русской национальной славы, чести, долга. Всегда на страже. Это вам и всем нам умягчение острой боли и сиротства. Ныне в бесчеловечии и в безгеройстве особенно. Будьте же покойны духом. Дай вам Бог сил и воли хранить это общее достояние. Низко вам кланяюсь. Душевно ваш, Иван Шмелев.
0: Голоса

0: хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Холодным декабрьским днем 1898 года якутский купец Степан Прокопьевич Алексеев Бахут возвращался из Верхневилюйска в родной Мархинский улус. Лошади двигались быстро. От мерного покачивания саней Степан Прокопьевич начал засыпать. Вдруг повозку сильно тряхнуло, и лошади резко встали. Оказалось, возница остановился, увидев на обочине бедно одетого молодого парнишку из соседнего села. Алексеев посадил уставшего и замерзшего юношу в сани, укрыл медвежьей шкурой. По дороге ласково и обстоятельно расспрашивал его о родителях, о том, как ему живется. При расставании Бахут похлопал паренька по плечу и дал ему 5 дорожных рублей, которых юноше хватило на приобретение коровы. Степан Прокопьевич чутко откликался на нужду каждого. Алексеев родился в семье сельского старосты, закончил якутскую мужскую прогимназию. После смерти отца, оставившего ему небольшое наследство, Степа решил попытать счастье на золотых приисках Бодайбо на реке Витим, правый приток реки Лены. В те времена труд золотоискателя был тяжелым и травмоопасным. Степа по несколько часов в сутки мыл золото, иногда стоя по пояс в ледяной воде. На приисках люди встречались всякие, нередко среди них были проходимцы, норовившие обокрасть доверчивых инородцев. Так тогда назывались представители национальных меньшинств Российской империи, проживающие на ее восточных окраинах. К счастью, молодой и грамотный Степан Алексеев помогал своим землякам правильно посчитать и оформить намытое золото, защищал их от произвола и обмана мошенников. Впоследствии Алексеев решил переключиться на торговую деятельность. В своем Мархинском, современном Нюрбинском улусе открыл несколько лавок. С помощью успешной торговли Бахут разбогател и смог помогать нуждающимся соплеменникам. Оплачивал недоимки тех из них, кто не мог это сделать самостоятельно. Степан Прокопьевич пользовался большим уважением земляков. 9 лет его назначали выборным улусной управы, а затем еще 16 лет доверяли Степану Прокопьевичу управлять улусом. 7 лет Алексеев назначался почетным мировым судьей по совместительству. Степан Прокопьевич был известен тем, что справедливо разбирал самые сложные дела. Бахут вкладывал немало средств в развитие инфраструктуры родного края. Путем соединения 5 озер организовал орошение сенокосных угодий. Первым провел в своем улусе телеграф и построил участок дороги от Мархинского улуса до Вилюйского. В 1904 году с помощью Степана Прокопьевича возвели деревянную Вознесенскую церковь в селе Чапанда Нюрбинского улуса. Алексеев профинансировал и строительство Иннокентьевской церкви в селе Хатынг-Сысы того же улуса. При обоих храмах он построил 2-классные церковно-приходские школы. На его средства содержались несколько бедных учеников якутского духовного училища. Заслуги Степана Алексеева были отмечены 7 медалями Российской империи. Но больше всего Степан Прокопьевич ценил полученные от государя-императора Николая II золотые часы с дарственной надписью. О добрых делах Степана Алексеева Бахута помнят в Якутии и сегодня. В 2016 году Чапандинской средней общеобразовательной школе было присвоено имя Степана Алексеева. В городе Нюрба открыли уютный сквер с памятником Степану Прокопьевичу.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, лунная ночная красота! Я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа, чиста. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Монастырь Святой Екатерины на Синае – одна из древнейших монашеских обителей в мире. Первые подвижники поселились здесь еще в IV веке. Со временем в монастыре Святой Екатерины появились значимые православные святыни. Одна из них – икона под названием Пантократор, то есть Вседержитель. На ней, иконе, изображен Иисус Христос в царских одеждах. Поэтому и назван образ «Вседержитель». Образ выполнен в технике энкаустики. Художник перед нанесением смешал краски с горячим воском. Из-за этого изображение имеет яркие фактурные оттенки. Но не только этим славится Синайский Пантократор. Христос на иконе изображен с разными по форме глазами и половинами лица. Так иконописец хотел показать, что во Христе таинственным образом соединились две природы – божественная и человеческая. Православная Церковь на протяжении веков исповедует веру в то, что Спаситель – Сын Божий, пришедший в мир и принявший человеческое естество от Девы Марии. Это учение имеет важнейшую ценность, ведь если Христос не является Богом, то Его искупительный подвиг ничего не значит. Если же Он не истинный человек, то Его искупительные страдания на кресте были иллюзорными. Учение о богочеловечестве Христа – было закреплено не только в церковных документах или творениях богословов, но и в церковных песнопениях. В особенности выделяются в этом смысле догматики – вероучительные песнопения, составленные святым Иоанном Дамаскиным. О содержании догматика шестого гласа рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Давайте для начала послушаем текст «Догматика» в русском переводе. «Кто не прославит Тебя, Всесвятая Дева, кто не воспоет девственного рождения от Тебя? Ибо вне времени воссиявший от Отца Сын Единородный, Он самый произошел от Тебя чистый, неизъяснимо воплотившись. Он – Бог по естеству, и ради нас, по естеству став человеком, не разделяется на два лица, но познается в двух неслиянных естествах. Моли Его, Святая Всеблаженная, о помиловании душ наших». Святой Иоанн Дамаскин вложил в текст догматика все учение о богочеловечестве Христа. Он указывает, что Иисус не просто человек, Он, принявший человечество, Сын Божий. Как Бог, Христос вечен, Он был, есть и будет всегда. Но по своей любви к людям Он стал человеком, пришел на землю в определенный момент истории. Христос родился 2000 лет назад от Девы Марии, оставшейся после Его рождения Девой.
2: Все догматики, а их всего 8, исполняются поочередно на вечернем богослужении накануне воскресения. Каждый догматик поется в соответствии с имеющимся порядком, уставом, в определенную субботу. Пением догматика Церковь демонстрирует веру в богочеловеческую природу Иисуса Христа, призывает прихожан верить, что Спаситель – Сын Божий, нашего ради избавления, ставший человеком. Послушаем догматик шестого гласа в исполнении хора Киевских духовных академий и семинарий.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Храм Воскресения Христова в поселке Павловка Ульяновской области был построен в XIX веке. В начале 20-го столетия, в эпоху гонений за веру, церковь разорили, а ее настоятеля, потомственного священника и талантливого проповедника иерея Владимира Пиксанова, расстреляли. В 2016 году отца Владимира причислили к лику святых в составе собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, а община в Павловке начала возрождаться. В здании церкви заново отстроили алтарь, обустроили вход с крыльцом и колоннами. Рядом возвели колокольню. Благодаря неравнодушным прихожанам Воскресенский храм обрел иконостасы, утварь и облачение для священнослужителей. Отцу Владимиру Пиксанову в возрожденной церкви посвятили один из двух боковых пределов. Верующие надеются, что в 2026 году, в десятилетний юбилей прославления отца Владимира, храм будет освящен. Сейчас при поддержке фонда Архангела Михаила открыт сбор на приобретение богослужебной утвари для боковых пределов во имя священномученика Владимира Пиксанова и великомученика Дмитрия Солунского. Помочь возрождению храма Воскресения Христова в поселке Павловка можно на сайте фонда Архангела Михаила. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Где царь, там и царство. Царь без царства не царь, и царство овдовевшее не царство. Царство небесное внутрь вас есть, сказал сын царя. И радость озарила всех влачившихся среди гробов, уразумевших сие небесное послание. Сын царя знает царский путь и указует на тебя во плоти безгрешной. В безгрешную плоть облегся он и сошел, чтобы тьме земной принести света небесного. Царю мой, ближе еси мне, чем дыхание мое. Разве дыхание мое не есть нечто, входящее в меня извне и из меня выходящее? Еще до вздоха легких моих был ты во мне. Знал ты меня еще в чреслах отца моего. И до сотворения мира думал ты обо мне. Разве мысли мои не есть лишь отражение внешних предметов, входящие в мой ум, словно нити в станок? И ткутся они, и сходятся они, и расходятся, и теряются. Предметы вне ума моего, и входят в него не предметы, но лишь их отражение. Ты единственная реальность ума моего, с которой и родился он, и прежде всякого отражения ты был во мне. Ты коснулся меня прежде соприкосновения моего с тварью любой. С тех пор, как услышал благовестие царское, разослал я душу свою, словно покрывало для сокровищ драгоценнейших. И в ней тебя ищу, и царство твоего. И ни края, ни дна души своей не вижу, и не могу достичь ни высот ее, ни спуститься в глубину недр ее. Видятся мне лучи сияющие, предвещающие солнце далекое. Видятся золотые колонны храма, но не вижу самого храма и алтаря его. Ощущаю благовоние кадил, но не вижу престола царского. Чем больше тружусь и вглядываюсь, тем яснее вижу сокрытого. Тайны неведомые заключил ты в меня, Господи сил, и не с числа воинам твоим. И на каждом воине отблеск сияния твоего царского. Безграничность несешь в себе, царю мой, и безграничность вносишь в душу мою. Вечностью облекся еси яко ризою, царю мой, и в ризу ту облекаешь и душу мою. Дух живет где хочет, и творит себе где и когда, и независим от творений своих. Преизобильный Господи, в изумлении от чуда смотрю в душу свою. Что за сокровище?